0: России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Россия подтвердила готовность обсуждать безопасность судоходства в Черном море со всеми заинтересованными странами. При этом предметных двусторонних переговоров Москва сейчас ни с кем не ведет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никакой конкретики нет и по линии совместной инициативы Турции и ООН, поскольку Киев не стремится к комплексным договоренностям.
3: О происшествии.
2: Следователи в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело после нападения осужденного на сотрудников конвоя в поезде. Производство открыли сразу по трем статьям, включая посягательство на жизнь правоохранителей и хищение оружия, сообщили в Следственном комитете. Ведомстве уточнили, что во время этапирования по маршруту Владикавказ-Адлер заключенный завладел табельным пистолетом, застрелил одного конвоира и ранил еще троих. Нападавшего ликвидировали ответным огнем на месте.
3: О санкциях.
2: Россия пообещала ответить на любые попытки Австралии конфисковать замороженные государственные средства. В Москве задействуют все законные инструменты для защиты своей собственности, заявили в российском посольстве. Дипломаты уточнили, что сейчас практическими вопросами отстаивания интересов страны занимаются юристы. Ранее австралийские власти в очередной раз расширили антироссийские санкции, внеся в черный список еще более 30 граждан и компаний.
3: Об образовании.
2: В российских детских садах стартовали воспитательные проекты «Орлята», «Дошколята» и «Добрые игры». Программы знакомят детей с культурой страны, основами дружбы и традиционными ценностями, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, эти форматы помогают будущим первоклассникам плавно привыкнуть к школе и объединяют свыше 500 000 воспитанников по всей России. Ранее ведомстве решили обновить стандарты для детсадов, чтобы сместить фокус с простого заучивания букв на нравственное развитие ребенка.
3: О космосе.
2: Российский космонавт Петр Дубров примет командование Международной космической станцией. Полномочия на орбите ему передаст американский астронавт Джессика Мейер в это воскресенье, сообщили в управлении НАСА. Как уточнили в агентстве, экипаж корабля Crew Dragon завершил свою полугодовую вахту и готовится вернуться на Землю в начале следующей недели. На днях российское присутствие на МКС расширилось. На орбиту на американском корабле прибыл космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94,32, юаня 12,43. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Валдайский ледяной душ. Путин пообещал европейцам ответить всем арсеналом, а мировые СМИ дружно сушат штаны. Сначала реформы, потом карманные расходы. Евросоюз показал Киеву неприличный жест и зажал 27 миллиардов евро. Изразительное уныние. Достаточно одному вздохнуть, как все остальные в офисах теперь падают в тоску. Наши новости в тоску не падают. Пришел Измайлов, но, в общем, согласитесь, не очень-то и весело. Итак, Владимир Путин на Валдае. Западная пресса теперь выглядит так, как будто их укусила муха паники. Президент России прямым текстом напомнил: Россия ни на кого нападать не собирается, но если уж кто-то дернется, получит жесткий ответ всем наличным арсеналом. Ну и тут-то началось вытье. Кстати, президент накануне и сказал, что все сказанное будет выдернуто и перевернуто с ног на голову. Так, в общем, слово в слово-то и произошло. Теперь газеты, СМИ там в Европах соревнуются, кто страшнее перескажет этот тезис. Все суетятся. А BBC пугает читателей эскалации, другие на полном серьезе высчитывают, сколько секунд понадобится русской ракете, чтобы добраться до европейских столиц, если, а речь шла именно об этом, НАТО сунется в Калининград. Вот, в общем, и как-то так. Стоит ли пересказывать все и цитировать? Наверное, нет. В целом все это описывается действительно фразой «сушат штаны». Политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская весна» Борис Межуев прямо сейчас.
5: «Русская истина».
4: Только. А я что сказал? Здрасте, Борис Вадимович.
5: «Русская весна». Здравствуйте.
4: По Фрейду русская оговорочка, истина. Видите, да, русская истина, конечно, да, приветствуем. Но вы хладнокровно, да, наблюдаете за, невозмутимо за всем этим
5: заповедям? Нет, ну, да, но стараюсь сохранять невозмутимость, хотя, честно говоря, у меня произошел когнитивный диссонанс. Потому что я вчера, когда слушал речь президента, она мне показалась очень миролюбивой. Я бы даже сказал, ну, так сказать, заметно миролюбивой на фоне, ну, происходящих событий. И реакция на эту речь, причем не только западных, но и части отечественных экспертов, меня, честно говоря, удивила. Я не услышал никаких супер ястребиных выступлений, заявлений. А что касается ядерного оружия и Калининграда, то и так было понятно, что любое посигновение на нашу территорию должно быть, так сказать, сопряжено с риском использования ядерного оружия. У меня здесь не было никаких сомнений. Да, честно говоря, никто это никогда и не отрицал. Вот, это даже записано в нашей ядерной доктрине, что если на нас будет нападение, даже конвенциональным путем на нашу территорию, использование ядерного оружия будет просто неизбежным следствием.
4: Но нет, вот. И здесь я вас поправлю просто сразу по ходу. Да? И даже здесь мы тысячу раз оговариваемся, да, во-первых, говоря о том, что ну, как бы не мы инициаторы, все эти дежурные фразы, это понятно, но и то говорится не о том, что последует моментальный ответ, да?
5: все виды
4: о том, что встанет вопрос... Встанет вопрос сначала, да, вот об этом. То есть,
5: да, ну, общем, ясно, да. Ясно, что в данном случае подобного рода предупреждение с нашей стороны выглядит, я бы даже не сказал, как что-то из ряда вон выходящее.
4: Да.
5: В принципе, нормальное. Тем не менее, реакция, вы совершенно правы, поразительная. Причем, видимо, и не, я говорю, не только западных экспертов, но и части наших экспертов, которые, в общем, сами стоят на таких довольно жестких позициях. Они говорят, что речь была воинственной, агрессивной, так сказать, в хорошем смысле этого слова. Вот, поэтому я не исключаю, что возможно, кто-то что-то, какие-то сигналы, может быть, поймал в этой речи, какие-то супервоинственные. Мне показалось даже наоборот, что касается Украины, то президент, несмотря на... так сказать, ну, подчеркивание вот этой энергетической, вот, то, что перемирие невозможно в силу понятных причин, все-таки, когда указывал на определенные наши цели, не особенно какие-то максимальные цели указывал. Речь шла о нейтральном статусе Украины, как о главной причине военных действий. Это, в общем, обсуждаемый, дебатируемый фактор, и даже администрация Трампа исходит из необходимости сохранения нейтрального статуса Украины и даже требует от Украины подчеркивания даже на конституции этого нейтрального статуса. То есть нельзя сказать, что какие-то вот в данном случае... Да, и общая интонация была скорее призывающая Европу к сотрудничеству, подумать о собственной ответственности за происходящее и вообще так немножко даже жить дружно вообще звучало. Давайте жить дружно. Мне трудно объяснить. Ну, что, так сказать, вот так вот было неким триггером вот такой реакции? Возможно, речь идет про какой-то диалог, который, может быть, какой-то происходит закулисный диалог, который мы, может быть, и не знаем, и не видим, и, может быть, люди, которые посвящены в этот переговорный процесс, в большей степени его представляют. Если убрать все наши какие-то предположения загадочные, то, ну, скорее всего, ну, в общем, люди, обозреватели, слушают то, что хотят услышать. Вот те, кто хочет услышать что-то воинственное, они слышат воинственное. Те, кто хочет услышать, вот типа на меня, например, миролюбивое, те слышат миролюбивое. Такое ощущение, что, в общем, есть какое-то уже некоторая такая редукция информации к слушателю. То есть каждый слушатель воспринимает меру собственной или испорченности, или, наоборот, возвышенности, уже как угодно. И в этом смысле западные СМИ, которые, ну, готовятся услышать что-то жесткое, они это и слышат.
4: Ну да, в общем, такая классическая реакция, да, даже не то, что слышать, а, наверное, даже важнее сказать то, что им нужно, да, в ту же
5: самую. Но это как бы одно из другого вытекает.
4: Да.
5: Вот. Но я не исключаю, что, возможно, здесь и искренняя реакция. Понимаете, вот было бы наивно думать, что это все вот просто злой умысел. Может быть, и искренне они слышат то, что хотят услышать. Они искренне думают, что действительно здесь... какая-то угроза содержится. Хотя, в общем, речь идет исключительно об оборонительных действиях, и подчеркивается, что эти действия могут носить только оборонительный характер.
4: Да, кстати, вот. Нейтральный статус Украины, да, вообще да. Было бы неплохо нейтральный статус Литвы обсудить, которая собралась размещать ядерное оружие вместе с Латвией и так далее.
5: Ну, нейтральный статус Литвы, да. Это уже некоторая наша заявка на отступление НАТО, это может быть сейчас, ну, было бы, конечно, это хорошо обсудить, я только за, но сейчас как бы в этом контексте об этом речи не идет. Но действительно, и заявка на ядерное оружие и так далее. В общем, есть такое, честно говоря, это плохо, потому что это означает, что сторона, что Европа перестала нас слышать, и коммуникация нарушена. Нарушена коммуникация. Вот это самое опасное на самом деле.
4: Спасибо. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина». Ну а в Киеве логистические катастрофы и суета. Мэр Кличко со слезами на глазах бегает с одного берега Днепра на другой по воде, потому что с мостами что-то случилось. В Минобороны нашем подтвердили, с хирургической точностью разнесены опорные конструкции. Виктор Бронец тоже поучаствовал, наводил лично.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Ну вот, наконец и свершилось то, о чем часто и с возмущением говорили и читатели «Комсомольской правды», радиослушатели радио «Комсомольская правда», почему мы не пьем по киевским мостам. Сейчас мы, похоже, серьезно взялись за эти киевские мосты. Вот сегодня после ночного налета мэр Киева Кличко сказал, что 3 моста парализованы. Вообще-то продвижение по ним почти по всем после наших ударов перекрыто. Это Южный мост, это мост Паттона и Метромост. И вот здесь возникает вопрос, а почему только сейчас мы вдруг взялись за эти мосты, об ударах, по которым призывали наши граждане. На мой взгляд, здесь 2 причины. Ну, во-первых, первая причина уже давно известна. Украинское ПВО в районе того же Киева значительно ослабло. Для комплексов «Патриот» не хватает ракет. Вот именно этим провалом ПВО, безусловно, и решил воспользоваться и наш генштаб, и наше командование. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона заключается в том, что мы использовали самые современные типы гераней с реактивным двигателем, которые украинские радары не могут перехватить. Ну, а что же такое, например, удар по Южному мосту? Это мост стратегического значения. Этот мост имеет длину почти что 1,5 километра, ширина проезжей части 41 метр, и причем этот мост тройного назначения. Там есть автомобильная дорога, раз, там есть метродорога, и там есть пешеходная дорога. Сейчас этот мост абсолютно перекрыт, что, в общем-то, вызывает большие проблемы для руководства вооруженных сил Украины, да, и для руководства Киева. Ну, а что же теперь можно сказать о Геране номер 4? А у нас еще, между прочим, есть еще Геран 5. Похоже, что она будет использована, эта машина, при дальнейших ударах. Сейчас и вчера, и сегодня ночью были так называемые прицельные удары. И, собственно, герани смогли достаточно серьезно повредить и проезжую часть, и опоры. А вот то, что после первого удара, это уже, как говорится, было после доразведки того, как мы повредили этот мост. И мы сейчас наращиваем количество ударов теми же геранями, что в конце концов решить эту проблему с этим мостом. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Ну а в Брюсселе тем временем диктуют Киеву сначала реформы, потом карманные расходы, показывая заодно неприличный жест.
1: С
7: сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев о том, на ком лежит ответственность за развитие национализма на Украине.
9: Украинский национализм изначально там с конца 19 века был взращен австрийцами, потом там немцами и так далее. То есть мы это понимаем. Но все равно, если они считают себя нацией, это должны быть национальные интересы. И национализм еще ни один народ в мире не сделал счастливым. Им нужно понимать, что это деградация любая, нравственная, экономическая, культурная, ну и так далее. Поэтому все-таки, конечно, есть вина на тех, кто спровоцировал, но, как говорила моя мама, светлой памяти, каждый человек – кузнец своего счастья. Так же и нация. Каждая нация – кузнец своего счастья. Поэтому они встали на этот путь, а что они могли ожидать? Превратиться в антироссию и, собственно, в плацдарм. И уже просто они начали эту войну в 2014 году танками и самолетами против русских в Донбассе. Ну а что тогда? Вот, приехали.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
4: Итак, Брюссель Киеву прямо говорит, что просьба просителей о доп. Финансировании на 27 миллиардов евро заблокирована наглухо. Bloomberg с ухмылкой пишет, что никаких ускоренных выплат, тем более авансов, не будет. Сидите на голодном пайке, а в скорости будет уже и на холодном. А с учетом последней работы Министерства обороны России, еще и без связи, и, в общем, на одном берегу Киева. В общем, ситуация такая себе. Вот. Но Киеву предписали выполнять домашнее задание. А, собственно, в Евросоюзе или в Евросоюз тоже не ждут. В 27-м году, извините, не получится пока никак. Надо бы еще пореформировать, подумать, взвесить все за и против. А там, в общем, будет видно. А запланированные, поэтапное запланированное выделение 45 миллиардов евро каких-то куда-то по какой-то программе тоже как-то усыхает. И крупные обещанные транши Евросоюза на Украину, видимо, пойдут по тем же самым взорванным мостам в Киеве. То есть не дойдут. Ну, не получилось. А руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров тихонечко увел эти 27 миллиардов у Евросоюза, потому Киев их первым траншем и не получит. Игорь Владимирович, здравствуйте.
12: Спасибо. Да, конечно, да, мы с вами, да, 27 миллиардов евро, мы бы их направили на развитие России.
4: Да, мы бы их передали нашим героям, вот, конечно. Да, но что, вот интересно, смотрите, что получается. Значит, по всем направлениям как-то, да, держаться все сложнее Киеву. Денег нет, мостов нет, связи нет.
12: Денег нет, но вы держитесь. Нет, но задача какая? Зато еще украинцы остались, их еще можно уничтожать. И мне кажется, конечно, уже отношения Европы и Украины, они перешли уже вот эту грань циничности в самой последней стадии, когда уже понятно, что вы нам нужны для того, чтобы воевать с Россией. Денег мы вам вообще, в принципе, давать на это не собираемся особо, но тем более вы их разворовываете все равно. Объяснить-то можно, да, то есть, но на самом деле не воровали бы, они бы тоже нашли бы какие-то причины, правда, не воровать это не по-украински. Вот, и в итоге вот мы видим то, что видим, да, действительно, он захотел закрыть какие-то дыры, а дыры тем более увеличиваются, потому что удары российских вооруженных сил, они усиливаются. Соответственно, надо все там чуть ли уже не мосты в столице восстанавливать, а денег нет, а деньги все уже украдены еще до того, как поступили. И, видимо, европейцы, ну, немножко так это, пелену с глаз какую-то танцевают, ну, потому что самим уже деньги надо, они бы, на самом деле, не готовы бы, конечно, они такие самоотверженные, они готовы все отдать Украине, да, это я уже так шучу или не шучу, даже уже не знаю, но им и самим уже ничего не остается, потому что из них высосало кризис все, что можно. Соединенные Штаты высосали вместо того, чтобы дать, потому что они фактически забрали у них часть экономики, да, подсадили их на дорогущие углеводороды, и в итоге они все отдали уже, все деньги отдали, и для Украины просто не осталось. Ну, отмазка понятна, давайте боритесь с коррупцией. Правда, если честно, мне кажется, европейцы не хотят, чтобы украинцы боролись с коррупцией, потому что на этой коррупции они вместе с украинцами, ну, с несколькими украинцами, с несколькими с верхушкой, вместе и наживаются. Мне кажется, они пилят вот эти транши, перечисляя, они сразу их пилят. Я думаю, что получают неплохо сами от этого. Так что вот такая ситуация складывается.
4: Ну, а тут же получается картина-то такая. Зима надвигается, связи на Украине нет, с мостами проблемы, металлургия встала, морем тоже ничего не привезешь, не вывезешь. И как надо, с одной стороны, продолжать воевать с русскими, с другой стороны, эту подыхающую кобылу как-то, да, обкалывать какими-то временными обезболивающими. А как перечислять, денег жалко, и вот эта возня с включением в Евросоюз, понятно, что будет откладываться. Но также как бы вечно не может быть. Вот тот вопрос, который возникает как-то в последнее время, вот как вы видите, как вам кажется, количество вот нашей работы, наших точечных прицельных хирургических ударов, оно начинает переходить в качество. Ну, как бы понятно, что украинцев можно бросать бесконечно, но государственную машину же тоже как-то надо все равно, ну, подпирать хоть одним плечом, иначе даже украинцев уже не бросишь и оружие не подвезешь на фронт, и в общем, все очень проблематично для Киева становится, или нет?
12: Нет, нет, ну, оно уже переросло в качество, мы уже видим совершенно другие методы ведения войны, мы просто не церемонимся, мы отвечаем зеркально иногда очень мощными зеркала, уже прямо с лазерным наведением там работают. Мне кажется, дни просто у Зеленского, ну, сочтены, это, так, конечно, весьма такая фраза не совсем точная, понятно, что речь идет не о днях, но им придется менять лидера там, им придется кого-то ставить, они к этому готовятся, поэтому все вот эти вот, ну, обвинения, задержки и так далее, потом все на него будет повешено, что эти проблемы были потому, что ты был, потому что он был, потому что он не следил, потому что у него была коррупция, сейчас придет новый, и на какое-то время такой некий ренессанс отношений с Украиной, а сейчас они ухудшаются, да, у Европы они ухудшаются, кроме тех, кто лично заинтересован в этих траншах, как я сказал, кто участвует в этих распилах, все остальные уже просто не знают, как отмахнуться, как выскочить из этой западни.
4: Но подпитывать-то будут все равно, да? Получается, по сусекам все равно что-то будут наскребать.
12: А это колея, это вот как у Высоцкого, чужая это колея, да? То есть они попали в колею, им просто не вылезти из этой колеи. Это инерция и колея очень такая. Не очень большая скорость, очень глубокая колея. Вылезти невозможно, поэтому они, да, они тем вот как-то поддерживают этот костерок, уголька подбрасывают, потому что задача не решена, а эти вроде еще воюют, а вроде они готовы и бесконечно воевать, вот как Владимир Владимирович вчера рассказывал, да, полтора года они еще готовы отбивать Донбасс, понятно, что они уже списали, да, но на полтора года сил хватит, но если они такие упертые и готовы умирать еще полтора года, пускай умирают, так думают на Украине, мне кажется.
4: Спасибо, Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, пошел пересчитывать те самые 27 миллиардов. Пока в геополитике делят эти миллиарды, рядовую офисную, уже обессмыслившуюся Россию накрыла беспросветная осенняя хандра. Врачи предупреждают, в коллективах бушует заразная эмоциональная синхронизация. Осенью тревожность и упадок сил усиливается, И стоит хотя бы одному недовольному коллеге хмуро вздохнуть, как весь отдел моментально падает в тоску и уходит в глубочайший депрессняк. Наш Василий Воронин в ответ на этот вызов решил дерзко посмеяться над слабаками и сказал: «Да какая хандра!» Но, встретив грустного меня, тут же скис.
13: Офисная хандремия накрывает россиян. Работники готовятся к массовой депрессии из-за вечно недовольных коллег. С началом осени люди чаще жалуются на тревогу, раздражительность и упадок сил. А иногда достаточно одного вечно недовольного коллеги, чтобы через пару часов уже весь отдел смотрел в одну точку и мечтал уйти домой. Врачи называют это эмоциональной синхронизацией, когда настроение одного человека постепенно цепляет окружающих. Осенняя депрессия начинается, как правило, в сентябре и может длиться вплоть до Нового года. По мнению специалистов, чаще всего причина в том, что россияне связывают с периодом отпусков и каникул свои главные надежды, но не всегда планы осуществляются, а мечты сбываются. Потому психологи советуют принять тот факт, что, несмотря на разочарование, жизнь продолжается, и в любом времени года есть свои плюсы. Помимо этого, эксперты советуют осенью в принципе искать побольше вещей, которые доставляют вам удовольствие. Например, отправиться на пробежку или, наоборот, побольше спать. Тут все зависит от ваших предпочтений. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавниров.
14: Совершенно естественные вещи, когда вы живете, допустим, в условиях, где у вас источников удовольствия 30-40, включая солнце, пение птичек, зеленые листва и так далее, то потом, когда наступает, например, осень, где погода плохая, темновато, сыро, это вот убирает какое-то количество источников удовольствия. Поэтому любые действия человека, направленные на увеличение количества источников удовольствия, сидеть на подоконнике, пить какао, смотреть хороший сериал, укутавшись в плед, тут же вернут его настроение в привычное для него русло.
13: Особое внимание следует уделить питанию. В самом начале осени рацион практически не отличается от летнего и изобилует фруктами и овощами. Но затем в продуктах падает содержание витаминов и минералов, поэтому эксперты рекомендуют употреблять больше шоколада, бананов и жирную рыбу. Именно эти продукты позволят бороться с главными маркерами так называемой осенней депрессии или хандры – сонливостью, отсутствием энергии, чувством безнадежности, плохим настроением и низкой концентрацией. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
15: Шоколад, мы все знаем, что многим очень сильно повышает настроение, стимулирует выработку эндорфинов. Плюс там, конечно, много магния. И, как известно, магний хорошо снимает стрессовые состояния, расслабляет и улучшает засыпание. Банан, тоже там углеводы, плюс они такие достаточно длительно, в дозаторе находятся, в клетчатке. Там и триптофан, то есть предшественник серотонина. Жирная рыба почему? За счет омега-3 жирных кислот в основном, и там витамин А, витамин Д.
13: Пользу также принесут оздоравливающие прогулки по лесу, кардиотренировки, плавание и танцы. Некоторые эксперты советуют принимать осенний сезон как новую главу жизни, поэтому стоит попробовать что-то новое, научиться рисовать или записаться на вокал. И в конце концов, стоит помнить, что за осенью приходит зима, за ней весна, а после вновь вернется долгожданное лето. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
16: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе?

0: В Минобороны. На Каховском направлении расчеты беспилотных систем уничтожили группу противника, которая пыталась перемещать свои силы. Кроме того, согласно данным ведомства, ликвидированы вражеские блиндажи и укрытия.
1: О происшествии.
0: В Саратовской области 6 человек, пятеро из которых дети, попали в больницу из-за отравления угарным газом, сообщили в Следственном комитете по регионам. По предварительным данным, причиной могло стать нарушение работы газового оборудования. Организована проверка, следователи проводят осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
1: О политике.
0: Евросоюз поставил ультиматум Киеву. Украина может получить дополнительную финансовую помощь от ЕС только в случае реализации определенного перечня реформ. Об этом напомнили еврокомиссары, пишет британское издание Financial Times. В частности, план включает меры по укреплению независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также среди требований есть принятие антикоррупционной стратегии и реформы процедур назначения судей и прокуроров. В то же время Украина выполнила лишь 15% реформ, согласованных с Евросоюзом.
1: Об инициативах.
0: В Госдуме предложили не лишать женщин декретных в случае наличия подработки. Авторы отмечают, что это необходимо четко прописать в законе. По действующим правилам, пособие по беременности и родам выплачивается за период, когда женщина официально находится в отпуске и не работает. Однако закон не запрещает совмещать пособие по беременности и родам с работой по ГПХ, если это действительно отдельная деятельность, а не дублирование основной работы. Но на практике женщины сталкиваются с отказами и требованиями вернуть уже полученные деньги.
1: О науке.
0: В России разработали уникальный костный трансплантант для лечения пациентов с повреждениями черепа, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Юрий Зубов. Уникальность разработки в том, что костный трансплантант можно ввести вещества, ускоряющие рост клеток и развитие сосудов. Кроме того, данная методика стимулирует процесс приживления. Кроме того, по его словам, появляются и уникальные имплантанты, которые не вызывают отторжения у организма.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 6, без осадков, в Санкт-Петербурге 9 градусов выше нуля, пасмурно.
1: Павел Судоплатов. Настоящая история главного диверсанта СССР. Спецпроект. Часть третья.
2: И тогда вступил план «Б». Тогда появился на арене уже Меркадер. Я бы сказал, великий наш разведчик. Вообще великий человек, на мой взгляд.
3: Рассказывает политический обозреватель «Российской газеты», историк разведки Николай Долгополов.
2: То, что Этингон с Водоплатовым такого парня отыскались, с помощью, конечно, его матери Каридат, это их великая заслуга. Человек был готов на все. Вот он был таким стойким и убежденным бойцом, что вот за него как-то вот беспокоиться не приходилось. Он обольстил женщину. Ее фамилия у нас ящики произносится по-разному, я тоже не знаю, Ангелов, Ангелов и так далее, и так далее. Но это была, скажем так, сестра любимой секретарши Троцкого. И вот она его вела в дом, это был ее жених. Женик должен был показать свою статью Троцкому. Он приучил охрану к своим появлениям.
3: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
4: Расчет был на то, что поднимется паника, поднимется суета. Потом Меркадер был сильный мужчина такой, спортивного типа, и его не просто взять так. Но не получилось так, как думали.
2: Вопрос, вот, который иногда часто задают, ну а что, неужели как нельзя было убить другим способом, чем альпинистским ледорубом по голове? Знаете, тут надо обратиться вообще опять-таки к истории. Она такая очень интересная и очень тонкая, и очень грубая в свое время. Меркадер именно так уничтожал постовых франков на мостах, которые пытались захватить республиканцы. Именно вот этим ледорубом. не только

0: пистолетом, перегоруб, нож, пистолет. Он этим очень хорошо пользовался. И понятно было, что, естественно, охрана засечет. Наверное, естественно, будет обыскивать, засечет нож. Засечет, конечно же, пистолет. Она была на это натренирована. А ледоруб он укоротил и вложил в карман своего плаща. И вот здесь произошло то, что, собственно говоря, известно всем и каждому. Был бы убит Троцкий одним ударом, и в судоплатах праздновал бы победу, но Троцкий отклонил немножко голову, ледоруб попал в другую часть немножечко, и Троцкий закричал. Меркадер потом рассказывал, что никогда он такого крика не слышал страшного. Меркадера задержали, он просидел, по-моему, 20 лет без одного дня в тюрьме и, в конце концов, был выпущен. А Итингон, мать Меркадера Коридат, они удачно приехали в Москву, причем вернулись из Москвы каким-то кружным путем. И последняя их была остановка в Китае, откуда они приехали в Москву на поезде. Вот это тоже было торжеством Судоплатова. И вы знаете, я бы все-таки сказал так, что, не знаю, пусть на меня обижаются кто-то, а может быть, и не надо на меня обижаться. То суровое время, оно требовало и суровых действий. И вот убийство Троцкого, или, хотите, акт возмездия, подготовленный Судоплатовым и его людьми, это была жесточайшая необходимость. Никого не оправдываю, никого не осуждаю. Вы знаете, я вот, когда писал свою там новую книгу, я нашел человека, который был, как говорят в разведке, куратором Меркадера. Представляете, он жил до сих пор, ему 94 года. Вот он очень много мне рассказывал о Меркадере, и Меркадер говорил ему, что если бы вот сейчас то же самое произошло, там, годы спустя или сколько-то, я бы поступил бы точно так же, и я не жалею ни о чем. Не жалею ни о том, что я убил этого мерзавца, не жалею даже ни о том, что 20 лет просидел. Вот так вот сложилась его жизнь несчастливо. Не думаю, что звездочка героя Советского Союза компенсировала все те страдания, которые он испытал.
1: Рассказывает Николай Долгополов, историк разведки, политический обозреватель «Российской газеты».
0: Наступила война, и опять Судоплатов в первых рядах. Понимаете, вот ему было поручено создание Амсбона. Но этот Амсбон был уже создан несколько позже. А сначала, еще за несколько месяцев до начала войны, они с Итингоном пытались протащить вот такую записку, чтобы она была утверждена, о создании диверсионных отрядов, которые бы действовали на своей территории, может быть, временно оккупированной. И сначала эту записку с радостью приняли, началась какая-то работа, а потом схватились за голову. Как это можно? Ведь это противоречит нашей военной доктрине. Бить врага на чужой территории надо и малой кровью. Какие там отряды диверсионные? Нет, не нужно.
1: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
2: Фашистскую Германию знал хорошо. Я там был, вращался в кругу слушателей высшей партийной школы Национал-социалистской партии в Берлине. Это люди, которые готовили себя и физически даже. Вот я вспоминаю двоих, я с ними хорошо был знаком, и на квартире у них бывал. Они ковыряли друг другу икры для того, чтобы узнать, выдержат ли они испытания, если их подвергнут пыткам большевики. Мы знали, что Германия будет воевать с нами, и что это грозный противник.
0: Но и все-таки такие отряды были. И знаете, вот интересно, где они были созданы, потому что вот то, что было сделано, а было сделано так, были закладки так называемого оружия, не только оружия, но и боеприпасов, даже еды. Это было, знаете, где? Ну, догадайтесь, в Беларуси, конечно. Но в других наших тогдашних советских республик этого не было. И партизанское движение стало разворачиваться и на территории оккупированных наших республик, части нашей советской территории, но и, главным образом, оно было, должно было стать централизованным. Не под силу было разрозненным вот этим партизанским отрядом бороться с фашистской махиной, и организация этого движения легла, опять-таки, на чекистов. И вот здесь в эти отряды чекистские вливались пограничники, вливались работники ЧК, люди, прошедшие курсы, и очень много спортсменов, знаменитых, известных. И всем этим, я бы сказал, довольно-таки хладнокровно руководился Довлатов. И эти отряды, не буду вам говорить, это и без меня понятно, какую они роль сыграли в том, что действительно немцы под собой ног не чуяли и земли не чуяли.
1: Рассказывает политический обозреватель «Российской газеты», историк разведки Николай Долгополов.
0: Еще одна вещь. Судоплатов разрабатывал много очень хитроумных операций. Вот мне, например, нравится одна операция, которая называется «Операция послушники». Это такая хитрая история, когда под эгидом церкви создавались диверсионные группы. Они должны были уничтожать немцев. В Смоленске эта группа одна и действовала. Причем действовала под очень интересной легендой. Два офицера, чекиста, они были протодиаконами у профессионального, хорошего, пожилого очень священника. Очень много пользы принесли. Разработала операцию два человека. Зоя Воскресенцева, она же Рыбкина, разведчица наша, она же писательница, и Павел Анатольевич Судоплатов, который лично подбирал кадры для этой операции. Но, конечно, не хватало кадров. И, знаете, опять вот так мы возвращаемся к заслугам Судоплатова, да? Я вот не знаю, мне разные люди, я еще эту тему как бы начал так разрабатывать, вы подумайте, что я очень такой уже человек, совсем не молодой, и не ошибетесь. Я начал ее обрабатывать где-то в середине 90-х годов прошлого века. Тогда еще были живы люди, вот, которые в этих отрядах сражались. И они мне очень интересные вещи рассказывали. Не хватало катастрофически опытных чекистов. И Судоплатов вместе с Этингоном обратились к Берии с просьбой освободить репрессированных чекистов, которые были, ну, не успели их расстрелять, не успели их замучить, содержались они в тюрьмах да в лагерях. Некоторых, вы знаете, спасти не успели, потому что те, что содержались в тюрьмах, которые были на территории, захваченной немцами, их расстреляли наши перед уходом. А многие очень сильные чекисты, такие как, например, Фишер, он же будущий Абель, как его, скажем так, некоторые соратники, даже тот же Яков Серебрянский, знаменитые, они были в тюрьмах. А некоторые, как, например, Абель настоящий, они были уволены из органов из-за несоответствия. И вот есть такая, не знаю, легенда или правда, документально это не установлено. Берия вызвал к себе Судоплатова и сказал, ну а что вот эти люди? Они что, тебе нужны? Он даже не спросил, виновны они или нет. Обратите внимание. Судоплатов сказал, да, они мне очень нужны, они нам нужны. И Берия сказал, ну, бери их. И Судоплатов их взял. И они очень много помогали. Знаете, вот тут я скажу, что вот это в основном то, что он делал во время войны, изучая атомную проблематику и обращаясь к ней, я бы не сказал, что я согласен с тем, что о Судоплатове говорят, будто бы он очень много сделал для добычи атомных секретов. Ну, не вижу я здесь особой его роли. Действовали другие люди, хотя начальником вот этого самого отдела уже к концу войны Судоплатов, которому, ну, собственно говоря, уже нечего было делать, не было уже оккупированных территорий, но его назначили вот на эту должность. И он вот якобы собирал материалы.
3: Продолжение через несколько минут.
4: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
5: Я слушаю Радио КП
4: и тебе рекомендую.
6: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
10: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты.
12: Павел Судоплатов. Настоящая история главного диверсанта СССР.
13: Спецпроект. Часть четвертая.
0: Вот я вам расскажу об одной операции, которую он проделал. Она известная. О ней сняты целые художественные фильмы, пропитанные незнанием предмета. Вот, например, поездка в Данию к Нильсу Бору, другу Советского Союза, его настоящего товарища, его спасителя, знаменитого физика. И вот ему повезли вопросы. Вопросы, которые должны были прояснить, на каком этапе сейчас находится разработка атомной бомбы.
1: Рассказывает политический обозреватель «Российской газеты», историк разведки Николай Долгополов.
0: Всю эту делегацию составлял Судоплатов. Переводчиком был назначен и скрытым руководителем делегации полковник Терлецкий, который действительно был и физиком, и хорошо говорил на разных иностранных языках. Вот ему было все это поручено. Они действительно сумели проникнуть к Бору, это была официальная делегация, сумели с ним встретиться, сумели задать вопросы. Бор их принимал, ответил на вопросы и тут же, понимаете, засветил всех людей, которые были. Отдал весь список людей, которые у него были в гостях, американцам. То есть эти люди уже все, их карьера в разведке была завершена неблагополучно. Они приехали в Москву, и то, что они привезли, это было ответами студента-четверокурсника на вопросы, ну, скажем так, которые они получали от не особенно взыскательного преподавателя, даже не для сдачи диплома, а просто так для перехода на следующий курс. Ноль результатов, понимаете? Вот это не надо Судоплатову приписывать.
1: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
14: Органы разведки состояли из людей весьма опытных, знающих хорошо противника. Шли эти материалы к нам из Польши, из Италии, из Германии, из скандинавских стран. Все действовала наша агентура. Мы в целом ряде районов, вообще окружающих Советский Союз, были довольно сильны, особенно в скандинавских странах, да и в самой Германии то же самое. Мы имели очень ценную агентуру, созданную еще задолго до войны.
0: Шухевич был захвачен после очень сложных таких оперативных действий. Ими руководил Судоплатов, который часто выезжал на Украину. Почему было так трудно его поймать? Потому что Шухевич был все время, вы знаете, под прикрытием своих союзников, своих соотечественников. Рассказывал мне человек, непосредственно участвовавший в этой операции, доживший там до 97 лет, недавно ушедший, Сальников Георгий Захарович, что Шухевич чуть не в открытую бродил там по черноморским городам в форме советского офицера. И я никак не понял, ну а что вы не могли опознать, узнать? Может, и могли, но никто не выдавал. Ну, короче говоря, все-таки на него вышли уже другими, сугубо такими оперативными методами – и его застрелили, и опять я такой вот непонятный мне чувством читаю. И последний меткий выстрел произвел, конечно, Павел Судоплатов. Но я спрашиваю, а вот как вообще Судоплатов, человек, который в то время был, но уже на генеральской должности, как он мог вообще принимать участие в такой сугубо оперативной операции? И мне говорят, ну это ложь, вранье, это сейчас такие, ну, вбросы идут, чтобы было интересно слушать, чтобы было хорошо и понятно. Не надо, не надо вот к этому героическому облику добавлять, скажем, те подвиги, которые он не совершал. Ну, Судоплатов хорошо стрелял, но не он, скажем так, арестовывал и брал вот этого человека, после которого, я бы сказал так, движение начало, ну, разваливаться. Еще не развалилось, но начало разваливаться.
1: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
14: Нас обвинили в том, что мы являемся участниками заговора, ставившего перед собой цель свержения советской власти и реставрацию капитализма в СССР. Я вам воспроизвожу почти дословно обвинения, которые мы были предъявлены.
0: Справедливо ли его бросили в тюрьму? Но вопрос, на мой взгляд, абсолютно понятный. Как можно было бросить в тюрьму героя, разведчика, героя войны, человека с орденом Ленина, с огромным количеством боевых наград, который столько сделал для своей страны? Что интересно, это уже, наверное, вина тех, кто его арестовывал. Преступления Судоплатова, они, собственно говоря, не были доказаны никак. Были обвинения, возможно, справедливые. Подтверждены они были или нет? Вот я подтверждений не читал, к сожалению, не слышал. Но то, что дали 15 лет человеку, которых он отсидел во Владимирском централе от звонка до звонка, ну, это, конечно, ужасно было. Понимаете? Ну, ладно, он сидел с Итингоном, со своим товарищем, другом, генерал-майором, кстати, генерал-лейтенант с генерал-майором. Хорошая такая отсидка, ужасные условия, два раза инфаркт, ослеп на один глаз. Но вы понимаете, какой-то такой дурной привкус у меня от того, что в этом же Владимирском централе содержали Пауэрса, там мерзавца Пауэрса, летчика, который сидел рядом. Но это какой-то, вы понимаете, все-таки огромный-огромный перебор, жуткая несправедливость.
1: Рассказывает Николай Долгополов, историк разведки, политический обозреватель «Российской газеты».
0: Судоплатов, ну, действительно, вышел больным, но нельзя сказать, что этот человек был сломлен. Наоборот, он не был сломлен. Его дождалась супруга, которую в быту звали Эммой Карловной. У него было двое сыновей, Анатолий и Андрей. Не знаю, какие там отношения были сложные с Андреем, а Анатолия я несколько раз видел. Мы как-то выступали на телевидении в различных вот таких дискуссиях. И он был человеком эрудированным, но абсолютно, вы знаете, таким железобетонно непреклонным. А отец, по-моему, был более гибким. И вдруг он перестал появляться, а мне сказали, что он как-то вот очень быстро скончался. Но вы знаете, что заслуга Судоплатова и Павла Анатольевича, и Анатолия Анатольевича, это в том, что они сумели оставить большое очень и очень такое поучительное наследие. Написал Анатолий по рассказам отца несколько хороших книг. Вот мне больше всего нравится книга «Разведка и Кремль», «Записки нежелательного свидетеля», в которых раскрывается суть некоторых операций. И, знаете, и вот здесь я хочу закончить опять противоречивость Судоплатова. Ведь он действительно искренне, как и Сталин, верил, что нашему Советскому Союзу будут помогать, сочувствовать американские великие физики, левые, коммунисты все подряд. Но, к сожалению, такого не было. Великие люди, типа Оппенгеймера, никто не знает, был он в членах Компартии американской, не был, и других людей, они не помогали. Они очень, так сказать, красочно и публично выражали свое сочувствие, поддержку, но ничего кроме этого не было. И Судоплатов, вот он шел по такому пути. Сталину хотелось, чтобы коммунисты и даже высокие, занявшие посты во всем мире, нам помогали, значит, таких людей надо было сделать. Вот и из Оппенгеймера и других сделали таких героев, которыми они не были. Но в лучшем случае они были антифашистами. Да, они нам сочувствовали. Можно в какой-то степени назвать их действительно теми, кто потом выступал против войны, но помогать они ничего не помогли. Давали материалы все по атомной бомбе. Люди гораздо более низкого, скажем так, положения в мире иерархическом разведки. Моя книжка, она вышла в прошлом году, «Море Селиантина Коэна». Вот это наши действительно атомные, я подчеркиваю, атомные разведчики. Я изучал горы материалов по ним. Они добыли для нас, в конце концов, атомную бомбу. Вот они во многом. Ну, с помощью, конечно, своих друзей, которых у нас сейчас иногда называют агентами, друзей. Вот добыли эту атомную бомбу, и наши, значит, разведчики, и их друзья американские во главе с Моррисом Леонтиной Коэном ни разу никакого вообще упоминания о Судоплатове ни в одном материале нет, к сожалению. Он сделал многое и без того, чтобы ему приписывать какие-то подвиги, которых он не совершал, в том числе и атомные.
1: Фрагмент интервью Павла Судоплатова.
14: Если слуги, дай бог, неудача, и вы попадетесь, то вы сами знаете, что нужно делать. Надо застрелиться самому. И все. В руки противника я бы не попал ни при каких обстоятельствах. Я бы успел покончить с собой.
15: Павел Судоплатов. Настоящая история главного диверсанта СССР. Спецпроект.
16: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
16: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
18: Ольга Игоревна Бузова представила очередной шедевр. Название у него тоже шедевральное. «Не дам». Такое название, два слова. «Не дам». А мы вам сейчас все-таки огня дадим. Александр Вячеславович Нуждин. Аплодисменточки прошу.
19: О, внемли. Я знаю, ты в меня влюблен. Ты ходишь по пятам. Ну, прости, твой Купидон в мое сердце не попал. Знаю, ты в меня влюблен. Ищешь тут и там. Снова просишь телефон. Но я тебе не дам. Но я тебе не дам. Я тебе не дам. Но я тебе не дам. И... Но я тебе не дам. Я тебе не дам. Но. И так просто
18: навсегда.
19: До потери пульса.
18: Вот эта песня. Вот это
19: текст. Это хит.
18: Угу. А у нас же настоящий хит-парад. Вот настоящий хит вы сейчас только что и попробовали на слух. Я вот полностью солидарен с Ольгой Бузовой. Поэтому мы вам, дорогие слушатели, не дадим послушать этот шедевр.
16: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
20: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
21: Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
22: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
22: О происшествии.
2: На шахте в Североуральской Свердловской области обрушилась горная порода, сообщили в региональной прокуратуре. В результате ЧП погиб человек, организована проверка. Шахта продолжает работу в штатном режиме. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.
22: Об учениях.
2: Учения «Центр-2026», которые прошли на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, позволили укрепить традиционную многостороннюю дружбу между странами-участницами. Об этом сообщили в Министерстве обороны КНР. В маневрах были задействованы больше 6 тысяч военных из разных стран. Военные отработали в том числе навыки ведения разведки и управления войсками. Учения посетил Владимир Путин. Президент положительно оценил итоги. Глава государства также пообщался с присутствующими на стрельбах зарубежными военными атташе. Совместное учение коалиционной группировки стали главным завершающим этапом подготовки вооруженных сил в этом году.
22: О нововведениях.
2: С этого дня цифровой рубль будут вносить новые сведения, следует из постановления правительства. В частности, речь идет о данных о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности. Также туда попадут сведения об образовании, автомобиле и данные о банкротстве. Эксперимент по повышению качества и связанности данных в госинформсистемах проводится с июля 2019 по 31 декабря 2030 года. Главная цель – развитие цифрового профиля для обеспечения идентификации граждан и юридических лиц, а также предоставления услуг.
22: О туризме.
2: Посуточная аренда жилья для туристов подешевела в большинстве городов на юге России по сравнению с прошлым бархатным сезоном, рассказали в сервисе онлайн-бронирования жилья. Сильнее всего в Сочи на 10% до 4600 рублей за сутки. Аналитики отмечают, рынок туристического жилья там сильно перенасыщен. По данным специалистов, цены снизились также в Новороссийске, Волгограде, Астрахани, Геленджике. А вот увеличение стоимости аренды наблюдается в Анапе, Краснодаре, Лазаревском и Ростове. Чаще всего туристы бронируют однушки или студии. Предпочтение отдают квартирам с Wi-Fi, стиральной машиной и несколькими спальными местами.
22: О валютах.
2: Официальный курс доллара – 83 рубля 48 копеек, евро – 94 рубля 32 копейки, юаня – 12 рублей 43 копейки.
22: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 6 без осадков, в Петербурге 9 градусов выше нуля, пасмурно.
22: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Желаю, дорогие радиослушатели, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Военное ревю». Сегодня у нас есть две приметные даты, о которых нельзя не сказать. И прежде всего, мне доставляет великое удовольствие сообщить вам, что широкая гражданская и военная общественность отмечают выдающийся юбилей ветерана вооруженных сил, ветерана 12-го ГУМО Минобороны, ветерана военного ревю, офицера с уникальным инженерным опытом и кругозором, мужественного борца с либеральной погонью, полковника в отставке Михаила Владимировича Тимошенко. Дорогой Михаил, пожимаем тебе руку. Говорим тебе спасибо, ждем новых встреч и желаем прежде всего крепчайшего здоровья. Я хочу повторить это еще раз. Дорогой Миша, крепчайшего тебе здоровья. С днем рождения, с юбилеем. Ну, а теперь позвольте перейти к другой теме, тоже важной, которую нельзя перешагнуть, перейти и не заметить. У нас День сухопутных войск. День самого крупного вида вооруженных сил. По этому поводу и «Комсомольская правда», и военное ревю хотят как раз поздравить всех-всех сухопутчиков вот этой прекрасной песней. Кристинушка, врубай!

0: Каждый раз, когда мы отмечаем вот такой день рождения, в данном случае сухопутных войск, невольно возникает вопрос, а почему именно в этот день? Это всегда нужно знать, когда мы обсуждаем такие вопросы. Там, день флота, день ВВС, день ракетных войск. Всегда возникают вопросы, на которые надо знать четкий ответ. А почему именно 1 октября? Да потому что 1 октября 1550 года Иван Грозный, он же Иван IV, издал указ, в соответствии с которым там набиралось 1000 воинов-ратников, да, которые, по сути, стали ядром регулярной армии. Было 1000, это был такой зачаток регулярных сухопутных войск. Интересно, что Иван Грозный уже подумал и про систему комплектования. Да. Была интересная система комплектования. Там от одного воина во всеоружном, да, всеоружно прибывать нужно, на пункты было сбора. Если дворянин имел, допустим, землю, ну, тогда она как-то так по-другому называлась. Ну, я вам скажу, что это примерно 50 гектаров. Они тогда назывались 100 четвертей. Да? Вот. И вот если человек имел во владении вот этих 100 четвертей, он обязан был прислать во всеоружно конного воина со всеми амуницами, со оснащениями и так далее, со сбруей и так далее. Если же у человека было больше, ну, вот этих самых 50 гектаров, он прислал уже два. Интересно, да? Интересно. В зависимости от размера владельца земли. Внимание! А сколько же Иван Грозный приказывал служить России-матушке в таком вот войске? Сроков не устанавливали. Служили, как говорил один прапорщик, пока руки носят и ноги, да? Да. Ну и, конечно, все зависело от здоровья. Вот изначально в сухопутных войсках служили, пока действительно позволяло здоровье. И длилось это аж, по-моему, до 793 года, когда установили, уже срезали немножко, уже определили, точнее, 25 лет. И это был, в общем-то, скажем, такой немалый срок. Через некоторое время, ну, скажем так, в 1874 году установили уже срок. Уже срок был 15 лет. Но здесь обратите внимание на некоторые детали. Да? Ты 6 лет должен был отслужить в строю, а 9 лет в запасе. Видите, уже тогда, в общем-то, заботились о системе комплектования. Но что еще можно сказать? Сегодня сухопутные наши войска на поле боя. Сегодня они воюют. Сегодня их возглавляет герой нашей специальной военной операции, герой России, генерал-полковник Мордвичев, недавно назначен главком сухопутных войск. Ну, наверное, мы его увидим 9 мая, день парада, когда он будет там рапортовать министру обороны о готовности войск московского гарнизона к параду. На этом позвольте мне поставить точку и, конечно, назвать свой телефон. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Я же забыл вам и самое главное сказать. Дорогие друзья, простите меня. Да, две вещи я вам хочу важно сказать. Кто хочет знать в подробностях о том, что происходит на поле боя, для этого у нас есть чат. В чате наш великий волонтер информационный Василий Шевченко кропотливо, добросовестно, подробно отразил все самые важные элементы, которые, или события, которые происходят сегодня на поле боя. Ну, а теперь, о каких трех перемириях пан Зеленский, Володимир Кокаинович, предлагает, в общем-то, поговорить с Путиным и заключить какой-то договор. Таких перемирий Зеленский предлагает три. энергетическая. Ну, зима на носу, без энергетики. Чем же? Как говорил пан Ющенко, соломою будут опалыты. Так, это первое перемирие. Сократить резко количество ударов по энергетической системе. Это что касается земли. В воздухе прекратить всякие полеты и всякие наводнения с воздуха. Тоже интересно перемирие. То есть фактически прекратите удары, да? Ну и есть морское перемирие. Пана Зеленского волнует то, что мы прикрываем очень серьезно Черноморское побережье, не даем дышать Украине с ее там, в общем-то, торговыми вариантами, скажем так, операциями и военными, потому что, к великому сожалению, пана Зеленского, россияне сейчас очень часто топят суда, которые якобы идут с гражданскими грузами, а на самом деле там оружие и боеприпасы. Тащут из Румынии, тащут из Болгарии. А уже мы там и Днестровский лиманчик мы тоже перекрываем, хорошенько припудриваем те суденышки, которые ползут на Украину вот через этот логистический канал. Поняли меня, да? Со всеми этими предложениями Москва категорически отказывается насчет их даже разговаривать. Потому что все совершенно понятно, даже очень далеко от армии человеку понятно, что это попытка получить хороший выигрыш для себя, ну, для Зеленского во времени. Это значит дать очухаться армии, это значит пополнить резервы, это значит отремонтировать там энергетические системы и так далее. Ну, тут мы уже говорим, хватит нас дурить, да, уже мы этого натерпелись. Москва с этим не согласна. Москва согласна только с серьезнейшим пакетом, который мы глубинным образом, на всю глубину, как говорится, наших отношений, мог представлять собой договор, который бы, в общем-то, мы бы тоже согласны. Но до этого договора еще далеко. Армия наша сейчас, как работает на многих участках фронта, на кураже. Есть, конечно, места, я не скрываю, это у нас есть и проблемы, но об этом, если вы хотите, мы поговорим отдельно. А сейчас перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Сказано на радио. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, я Виктор Баранец, если вы меня узнали. Слушайте военное ревью с понедельника по пятницу в 16 часов 3 минуты. Ну что, дорогие друзья, пришло время ваших вопросов. Поехали. Сейчас Кристинушка. Москва. Здравствуйте, Александр. Александр из Москвы. Да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А у меня вопрос вот в продолжении того, что вы говорили. Вот объясните, а почему мы так против перед зимой энергетического перемирия? Я понимаю, что наши удары сильнее, что, ну, какая, скажем, вот разница жителю там Белгорода или приграничных, если они будут тоже сидеть без света, а того, что в Киеве нету света. То есть у нас тоже достаточно большая часть населения может оказаться зимой без света, без тепла. Ну, дай бог, чтобы до Москвы не добили, пока, по крайней мере, не добивают. Но у них тоже сейчас реактивные дроны появляются. То есть энергетическая структура у нас тоже достаточно уязвима. Вот объясните.
0: Это и война идет. И, безусловно, страдают от этого не только одна страна.
3: Мы там вроде как обе... имеем
0: Говорите. Нет, мне госпожа как... Шереметьева сейчас съест без соуса, что я перебиваю. Ну, я закрываю рот, говорите, пожалуйста.
3: Но мы вроде бы имеем инициативу на самом фронте. И поэтому там будем потихоньку продвигаться, но, по крайней мере,
0: так, будем про инициативу на фронте говорить или об энергетической системе будем говорить? Продолжайте, пожалуйста.
3: Я опять
0: хамом выступаю. Формулируйте вопрос. Я только начал отвечать вопрос, вы меня перебили.
3: Все, понимаете?
0: Извините. Все, поговорили или нет?
3: Нет, да. Я хотел, чтобы вы ответили по энергетической тогда.
0: Страдают обе стороны. В гораздо большей степени страдает Украина. Это, по-моему, вам должно быть совершенно понятно. Посмотрите, пожалуйста, на просторы Его Величества России и посчитайте количество энергетических объектов. И посчитайте, посмотрите на площадь России, вернее, Украины, и посчитайте количество ее энергетических объектов. Это несопоставимые вещи. Да, я не могу отрицать, что мы тоже страдаем, но мы стараемся защитить свою энергетику, как бы оно ни было. Почему он призывает не бить по энергетической системе? Потому что Зеленский уже открыто говорит. У него ракеты уже, Патриота, там чуть ли не закончились и так далее. Мы пользуемся вот этой прорехой в ПВО Украины и на всю катушку начинаем молотить по энергетическим объектам. Да, вы правы, конечно, уважаемые. И наше население, особенно в приграничных областях, оно, конечно, страдает. Это война. Вы еще скажите мне, вы знаете, так у нас же и люди гибнут с обеих сторон, а? Правда же я говорю или нет? А? И пожары у нас...
3: Мы должны думать, в первую очередь, о своем населении.
0: Да.
3: Если у нас там, если брать вот приграничные города, это миллионы людей.
0: Уходим от энергетики, значит, мы должны думать о своем населении. А кто же не думает о своем населении, уважаемые?
3: Ну, если они окажутся без света, без тепла зимой.
0: Уважаемые, да это война, люди лучше вас это понимают. Гораздо лучше вас понимают. Послушайте, что эти мужественные люди говорят. Да, им не нравится жить по грибах. Да, не хочется свечками палить, там, зажигать. Да, и так далее. Вы говорите общие вещи. Я еще раз говорю. В этих областях идет полноценная война. И люди понимают, что это война. И люди понимают, что мы не можем на 100% закрыть эти области от вражеских ударов. Вы это понимаете или нет? Понимаете?
3: Я понимаю, что, например, оружие у них тоже уже этой зимой будет значительно более сильное, чем прошлой зимой. Те же дроны, я говорю, вот реактивные.
0: Уважаемый, а у нас еще будет сильнее, чем у них сильное оружие, уважаемый. Давайте дальше рассуждать. Мне нравится с вами. Бесконечный разговор с вами. Какие у вас еще вопросы? Поехали. Дорогой мой человек. Я по-хамски вас перебил 5 раз. Давайте, уже до конца договорились.
3: Ну, хорошо. Люди
0: говорят, что... Да.
3: Хорошо,
0: да.
3: Возьмем следующее, вот морское перемирие. У нас, например, фермеры все ноют, что они не могут зерно продать. Да, они опять-таки страдают сильнее. Но у нас тоже, сколько у нас населения фермеров, что они не могут вывести зерно, отсюда зерно приходится продавать дешево здесь, и фермеры не будут сеять следующий сезон, боятся, потому что у них денег не будет.
0: Понятно, точка. Точка. Скажите, пожалуйста, а почему наши фермеры жалуются, что не могут вывезти зерно? У нас окон для вывоза зерна нет, как у украинцев. Или почему наши жалуются фермеры, что не могут вывезти зерно? Отвечайте на мой вопрос, пожалуйста. Куда пропал? Так хотелось поговорить, так хотелось, а? Чтобы на меня никто не говорил, что человек задает неудобный вопрос, а баронец убегает под корягу. Нет. Я буду разговаривать с людьми сколько мне нужно. И никто здесь мне не указ. Кто у нас, Кристинушка, в эфире? Рязань, Сергей у нас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
4: Сергей Рязань. Здравствуйте, Виктор Николаевич. А вы как считаете, как оптимально, с какого возраста нужно призывать юношей в армию в российскую? И на сколько лет служба должна быть в российской армии? Спасибо.
0: Спасибо. Я считаю, что как было, так и надо призывать с 18 лет. Да. А что касается срочной службы, один год – это пародия на военную службу. Об этом вам не только баронец, тысячи командиров уже давно-давно стонут от этой пародии. Потому что человека в учебке обучают, но раньше хоть полгода. Вот я, например, учился полгода. Меня там пытались сделать командира танка. Я более-менее за полгода какие-то азы схватил. А сейчас же вообще, вы знаете, некоторых учеб за 3 месяца и до свидания. Автомат, зубы, иди охраняй склад с кальсонами. Их же на передовую-то не пускают. Да? А теперь же в российском обществе зреет и другая мысль. Послушайте меня внимательно. А что это такое? Человека призвали в армию, человек принял присягу, человека 4 месяца обучали азам военной науки, а на передовую ему нельзя. Почему? Баронец, отвечай, почему? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Это вам, наверное, виднее. Вы же недовольны этим. Я одно скажу, что минимум 2 года. Ну, это минимум 2 годика. Да, вот тогда еще можем говорить, что мы получим полноценного солдата по призыву. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Виктор из Волгограда. Здравствуйте.
5: С юбилеем Михаила Тимошенко. Крепкого здоровья ему. И вопрос такой, товарищ полковник. Со стапелей сходит много кораблей военных, которые в основном отправляют на Дальний Восток. А почему не на Северный флот, не на Балтику?
0: Откуда вы это взяли? Вот такое категорическое утверждение. Откуда вы это взяли?
5: По телевизору и в газетах пишут.
0: Вы не городите чепуху. Для того, чтобы вот так самоуверенно нести булду, вы должны предоставлять факты. Понимаете? А я вот на базаре слышал. Все подлодки, все корабли, все на Тихий флот. Ну, это еще бы более-менее серьезно. Бабушка Варя там сказала. Уважаемые, сколько у нас флотов, а? И Северный, и Тихоокеанский.
5: Да. Тихий, Северный, каждый... Балтийский, ну, Черноморский.
0: Мы поставляем
5: флотилия Каспийская.
0: Твою мать, дай же мне ответить, дядя! Отключите его, пожалуйста, потому что это невозможно общаться. Отвечаю тихо и нежно. Да, у нас несколько флотов. И каждый флот оснащается кораблями надводными, подводными, в зависимости от тех угроз, которые есть и будут в регионе его ответственности или в зоне его ответственности. Вот там, где эти угрозы наиболее серьезные, сильные, те, конечно, получают в первую очередь самое сильное оружие. Да, это и Тихий наш флот, Тихоокеанский, и Северный флот. Так, внимание. Дальше, хоть понемножку, но все-таки получают и другие флоты, которые мы вообще считаем домашними. Там Черноморский, Балтийский и так далее. Сегодня особое, я бы даже сказал, тяжелое положение у Балтийского флота, потому что его хотят превратить в НАТОвское озеро. И, в общем-то, там дыхалку нам, Балтийскому флоту, перекрывают. Я не могу сказать сегодня, что Балтийский флот вообще у нас такой превратился в каботажный. Нет. Там есть еще силы, достаточно серьезные силы. Особенно сейчас значение Балтийского флота возрастает с тем, что Калининградскую область пытаются запечатать наши враги, супостаты. А вот здесь потребуется значительное усиление Балтийского флота. Всего доброго всем, кто слушал меня в этой части. Сейчас я объявляю перерыв. Он будет небольшим. И готовьте свои новые вопросы. Когда вы задали вопрос, то дайте мне возможность ответить на него. Ну, не перебивайте меня, пожалуйста. А, всего доброго. Поехали. Надеюсь, что так оно и будет. Мы сейчас уходим на перерыв. А потом я буду слушать ваши новые звонки, новые вопросы. Поехали? Хорошо, поехали.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
8: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
9: Уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает «Радио Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
10: Российская армия сегодня ночью в Киеве поразила северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброс.

0: компенсирующие меры по укреплению своей обороноспособности, заявили в нашем МИДе. Так там прокомментировали заявление Токио о планах задействовать развернутые на территории страны ударные ракетные комплексы ТИП-25 во время совместных японо-американских учений, запланированных на октябрь.
1: О деньгах.
0: Средний срок обращения 5-тысячной банкноты в России превышает 10 лет, однако точная скорость износа денежных знаков зависит от интенсивности их использования. Об этом РИА Новости рассказали в Главном управлении Центробанка. Специалисты пояснили, что мелкие банкноты ветшают быстрее из-за частого использования. Средний срок службы 100-рублевой купюры около 3 лет. При этом на экспертизу платежеспособности чаще всего поступают 5-тысячные банкноты. Затем следует 1000 и 100 рублей. Наличные деньги постоянно возвращаются из оборота в кредитные организации и Центробанк, где проходят обязательный перерасчет и проверку.
1: Обо всем.
0: Россияне в среднем тратят 8 тысяч рублей в месяц на рабочую одежду. Дресс-код есть у каждого второго, говорится в результатах исследования. Чаще всего респонденты ходят на работу в классической одежде – рубашках, брюках и других базовых вещах или в специальной, принятой в компании униформе. Еще четверть опрошенных выбирают базовые вещи нейтральных цветов. Столько же джинсы и другую повседневную одежду. А 19% отмечают, что их рабочий гардероб почти не отличается от повседневного.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки.
1: О погоде.
0: Сейчас в Москве плюс 8, осадков не ожидается, в Санкт-Петербурге 10 градусов выше нуля, туман также без осадков.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я жду ваших звонков. Мой телефон 8-800. Наиль из Подмосковья у меня хочет что-то спросить. Поехали, Наиль, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Эффективно ли будет атаковать так? 3 объекта, например, атакуются по очереди. Получается, мы больше беспилотников туда отправляем. А их ПВО очень-очень слабо побьет, во-первых. Во-вторых, пожарные машины, которые должны быть тушить, все не смогут. Тем более, вреда будет больше, пока эти кадры будут гореть дольше и дольше.
2: Продолжайте, пожалуйста, продолжайте. Продолжайте, я вас не перебиваю.
3: Вопрос.
2: Я не вижу вопроса. Я не вижу вопроса, уважаемый. Я вижу утверждение.
3: Как вы считаете, можно ли так делать, или у нас силы не хватает?
2: Как делать? Расскажите еще раз народу. Расскажите, вы так быстро говорите.
3: Да, например, 3 объекта. А так у них то, что продумали...
2: Внимание, чьих объектов? Наших или их объектов? Я говорю, вы 3 объекта. Объекты из России,
3: объекты... Мы должны атаковать.
2: Так надо и говорить, дорогой мой человек. Вы видите, таким элементарным истинам я вас должен обучать. Я вас учу разговаривать. Итак, есть 3 украинских объекта. Да. Дальше, давайте.
3: Мы их атакуем не каждый день, а собираем то, что три.
2: Подождите, почему их не атакуем каждый день? А есть объекты, которые мы атакуем каждый день. Эти 3 объекта мы атакуем каждый день.
3: Почему мы не атакуем каждый день? Вот собираем...
2: Мы атакуем, есть объекты, которые мы атакуем каждый день. Ну, идет разведка объекта.
3: Киев атакуется, Киев атакуется. В основном каждый день.
2: Не понял. Я еще раз отвечаю. Есть объекты, которые мы атакуем каждый день. Идет разведка, мы смотрим...
3: А город, целый город.
2: Теперь же так, понятно, не объект. Так теперь спросите, будем объект открывать или город? Давайте. Мне интересно с вами разговаривать.
3: Извините, значит, объект... Город,
2: так,
3: спасибо.
2: Так, понятно, объекты, значит, город. Украинские, города украинские. Да, так, понятно. Вы хотите, чтобы мы каждый день атаковали украинский город, да?
3: Нет. Если кем каждый день атаковать... Разные города, вот каждый день атаковать одни и тот же город малыми припасами. Лучше атаковать больше припасов. побольше объектов.
2: Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Я обязательно при встрече буду на общественном совете, встречусь

0: с министром обороны, начальником штаба, я передам вашу идею. Нечего там рассеивать удары по всей территории Украины. Надо сосредоточиться на одном городе и весь свой 100% потенциал долбить только Киев. Я надеюсь, что вас правильно понял. Зачем это нужно? Хорошо, поехали дальше. Кто в эфире? Евгений Ярославль, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Михаил Владимирович и всем нашим привет. Виктор Николаевич, вот вопрос, извините, мое любопытство лично к вам. Вот у вас наградные планки, смотрю. Вот это колодки, это медалей ленты или есть у вас более такая награда еще, кроме медалей? За работу
0: две,
1: там?
0: У меня две государственных награды. Орден, два ордена, остальные это все медали. Это вот все медали, которые выдавали всем людям. У меня два ордена, да. Да,
1: ну, заслуга
0: Родины, там вооруженных сил СССР, да, да. И там, и да, да, да. И недавно, в прошлом году я получил медаль ордена, еще одну. Это тоже государственная награда. Все остальные, это то, кто получают офицеры моего возраста получали.
1: Ну, я понимаю.
0: И примерно мы срока выслуги. Да, да, да. Грудью все на спасибо. Душманские пулеметы не бросался, полки в атаку не водил, тяжелее авторучки у меня оружия в руках не было, как это любят, говорят. Ну, ладно, не обо мне речь. Поехали. Кто следующий в эфире? Любовь из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Сегодня день перечисления пенсии силовым структурам. Пенсия пришла без индексации. Нас что, обмануло правительство? Объявило во всеуслышание 4% и тех не дали.
0: Если это так, то, конечно, обманули. Потому что целый год трындели, что повышение пенсии будет с 1 октября. Уважаемая Люба, чтобы меня потом не таскали куда-то, вы разберитесь, пожалуйста. Может, эта пенсия за предыдущий месяц пришла? Разберитесь, пожалуйста, сначала. Потому что я однажды рвал рубашку за таких, как вы. Меня вызвали, сказали: слушай, полковник, ты когда рот открываешь, ты сначала разберись. Уважаемые, разберитесь сначала, что это за деньги без повышения. Но я думаю, что, наверное, может быть, за октябрь немножко, ну, чуть попозже получите. Я не знаю, я деньги не плачу, не знаю. Люба, я не знаю, почему вы получили деньги, пенсию без индексации. Я не знаю. Вот интересно, если бы мне, Люба, сказали, что вы звонили туда и сказали: а почему вы выдали пенсию без индексации? И мне сказали, вы бы доложили мне, а мне ответили. Вот это интересно. Так вы сидите за 2000 километров, вам не увеличили пенсию. Баранец, отвечай. Люба, это как-то несерьезно. Надо сначала самому немножко ноготками власть поскрести. Кто следующий в эфире? Здравствуй. Андрей Смоленц, здравствуйте.
3: А на одном из брифингов, перед журналистами, президент сказал, что мы начали бить по сухогрузам, которые, ну, то есть блокируют вот эти порта детские, только после того, как ВСУ повредили 70, представляете, наших кораблей, нанеся ущерб 1% ВВП. Это я считаю, то сколько...
0: Ну что, почему? Вопрос... Василий Москва.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Подскажите, пожалуйста, вот я что-то не могу понять никак. Вчера на выступлении нашего президента перед членами Госдумы я увидел членов Госдумы, знаменитого нашего бывшего офицера, имеющего ордена Ленина, Красное Знамя и так далее. А при проведении выборов на стенде я увидел, что этот депутат, кроме всего, имеет недвижимость в стране НАТО, в Латвии. А за недвижимость надо
0: фамилию
4: налоги платить.
0: Даже ведь... Фамилию называть.
4: Владислав Третьяк, знаменитый на весь мир.
0: Да, да, я понимаю.
4: Значит,
0: спасибо
4: он
0: тебе.
4: Там... Значит, он имеет там счета и так далее, налоги платит в Латвии.
0: Ну, вообще, у него там все. Еще 4 коттеджа, у него 2 клуба, 3 любовницы там, в Майами 4 коттеджа и так далее, уважаемые. Когда-то было, знаю, что он покупал. Вот так, так, уважаемые, а где вы взяли, что у него недвижимость? Ну, знаете, приличные люди говорят обычно, вот там же есть, у нас же сейчас спокойно можно установить, какая у него недвижимость. Да, не только в России, так за рубежом. Точно. Ну, вы так посмотрели точно эти документы, процитируйте мне посмотрел их, пожалуйста. Давайте. Ну, давайте, посмотрел, говорите.
4: Это я увидел на стенде при проведении выборов. Я взял, сфотографировал.
0: Молодец.
4: Все то, что он
0: вот
4: имеет.
0: Вот это работка. Молодец. Молодец. Уважаемые, скажите, пожалуйста, а это государственное преступление, измена, то, что он имеет там коттедж или недвижимость, это что, ему надо квалифицировать 275-ю статью? Вплоть до пожизненного Третьяку, да, говорите?
4: К тому же в Латвии есть запрет на выдачу...
0: Не надо мне про Латвию, граждан. Не надо, а то я вам сейчас про Конго начну разговаривать. Я вас спрашиваю, Третьяк совершает преступление, имея недвижимость в США, да или нет? Конкретный вопрос.
4: Не в США, он имеет недвижимость в стране НАТО, в Латвии. В Латвии имеет недвижимость.
0: Да, наконец. Да, да. Он совершает преступление или нет? Имеет там недвижимость.
4: Меня интересует вопрос, как он пересекает границу? Потому что на границе надо подписывать документ.
0: Он пересекает границу так, как ему разрешают пограничные власти этой страны. Вот так он ее и пересекает. Очень интересный вопрос для военного ревью. Ну, что у вас еще есть? Вы не ответили на вопрос. Вы ответили на мой вопрос. Какой? Это преступление иметь в Латвии и недвижимость?
4: Это я не знаю иметь. То, что я знаю, как он
0: пересекает. До свидания. Я говорю, как разрешают ему власти Латвии. Так он и пересекает. По латвийским законам. А с нашей стороны, по российским законам. Ну и что дальше? Разговор-то о чем? Если бы вы сказали моральная сторона вопроса, ну это был бы другой вопрос. Я бы тут тоже порезвился, тем более такому депутату. Но вы только привели один факт. Боже мой, а сколько бы вам мог бы рассказать, что у нас очень многие депутаты Госдумы имеют недвижимость не только в Латвии. И имеют бизнес. Бизнес имеет. Хотя, говорят, это запрещено. Наплевать на те же законы, которые принимают сами депутаты. Бурные аплодисменты.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: На радиостанции «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревью. На ваши вопросы, очень непростые, пытается ответить полковник в отставке Виктор Баранец. Отдуваясь всех за всех, за президента, за представителя, за Госдуму, за Минобороны, за мэров, за всех отдуваюсь. Ну что же, такая моя планета. Какие следующие вопросы? Поехали. Сейчас мне скажут, кто... Тула у нас, здравствуйте, на связи. Тула.
10: Здравия желаю, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка в Красном Лимане? Потому что в новостях про это ничего не говорят.
0: Отвечает полковник Баранец. Тяжелая обстановка. Противник подбросил туда еще несколько бригад, и мы вынуждены откатиться, как это говорят там наши некоторые информаторы, на заранее подготовленные позиции. А некоторые населенные пункты на этом же направлении. Мы оставили их, сейчас пытаемся снова вернуть. Хороший ваш вопрос, потому что это сейчас, если бы была такая возможность у меня ответить на вопрос, где самая высокая температура боевых действий, я бы ответил на том участке, о котором вы меня спрашиваете. Там вчера один человек высказал предположение, а Суровикина не случайно отозвали из Алжира. Ой, нет, спасибо, я ответил. Кто у нас в эфире, будьте добры. Кто у нас в эфире? Саратов у нас. Здравствуйте, Саратов. Здравствуйте.
11: Вопрос такой. Среди получивших российское гражданство много ли контрактников на СВО?
0: Получивших российское гражданство? Немало, я вам скажу. Немало. Я не ошибусь, если я вам скажу так вот обтекаемо. Несколько тысяч. Да. Эти люди, безусловно, они рискуют жизнью. Некоторые из них уже тех, кто поехал на СВО, имеется в виду представители бывших союзных республик. А там, кстати, тоже законы запрещают, но они идут, воюют. Некоторых уже привезли сюда к детям и женам в гробах. Понимаете? Но жены и дети их получат. Получат, безусловно, гражданство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так бы я ответил на ваш вопрос. Кто у нас следующий? Игорь, Москва.
12: Я вам один неприятный вопрос хочу задать.
0: Старайтесь. Только не пугайте, подождите, пожалуйста. Я достану пистолет, перезаряжу им наградным пистолетом. Да. Пожалуйста. Да. Пойдут трусы еще возьму. Подождите, я трусы... Трусы найду, давайте, застращали меня. Да. Давайте, я дрожу, давайте, нехороший вопрос. Поехали. Да. Поехали. Как... Вот сейчас посмотрим.
12: Ложные доклады наверх по поводу вот, какой смысл в этом? И я, как вы считаете, это преступление или нет? Вот я имею в виду вот по Красному Лиману вот, в данный момент.
0: Да. Спасибо. Я-то думал, что сейчас будет страшно неприятный вопрос, что я спрячусь за коряку, буду юлить хвостом. А человек задал, совершенно примитивный вопрос. Почему идут доклады наверх о том, что докладывают, что берут города авансом? Чтобы показать свою браваду, чтобы получить должностенку, чтобы получить новую звезду и так далее. Было много раз уже, да, дорогой мой человек. Было. Разве мы не помним позор с Купинском? хотя некоторые говорят Купянском, было же, было. И у нас, ну, десяток фактов уже набирается, когда на самый верх докладывают лажу, дурят верховного главкомандующего. Было. Вы спрашиваете, это преступление? Да, я считаю, это преступление, за которое надо наказывать соответствующим образом. И если вы, может, в ближайшие месяцы узнаете о внезапных кадровых перестановках Минобороны, в Генштабе, знайте, что по этому поводу тоже принято решение. Многоточие. Больше я вам ничего не скажу. Кто следующий в эфире? Кирилл, Москва. Здравствуйте.
13: Виктор Николаевич, вы знаете, только что вот из Москвы товарищ Кирилл, то же самое, Игорь, вернее, задал вопрос, который хотел задать я по поводу Красного Лимана. Вот. Просто поконкретнее, не могли бы сказать обстановочку в Красном Лимане, вообще, что там происходит, чтобы было понятно?
0: Хорошо. Отвечаю по Красному Лиману. Для того, чтобы вы имели полное представление о том, что происходит в Красном Лимане, то вы должны подписаться на военное ревью полковника Бранца. Там в чате подробнейшим образом изложена, даже одним абзацем, но изложена та ситуация, которая там есть. Внимание! На краснолиманском направлении враг сосредоточил большие силы, подброшенные, я вчера говорил, по-моему, не две, а что, три бригады перебросил Доропатый туда. Для него принципиально важно не отдать Красный Лиман. Почему? Взяв Красный Лиман, мы открываем дорогу уже куда? На Славянск и на Краматорск. Вот здесь наши войска уперлись. Подбросив мощные резервы, враг заставил наши войска откатиться. Ну, скажем так, немного. Где-то там на 4 километра, где-то на 6. Мы зацепились за... Там есть очень выгодная позиция. Она связана с рекой. И мы закрепились на этом берегу реки, куда мы успели отскочить. Поняли меня, да? Сейчас все силы командования нашей российской армии сосредоточены на том, чтобы решить вот эту красно-лиманскую проблему. Видите, я не облизываю здесь, не юлю, а говорю, ситуация там трудная, но она уже решается. Как? Давайте посмотрим, наберитесь терпения. Все, что я могу, я вам скажу. Там вопрос связан с тем, что противник сумел, в общем-то, стащить туда достаточно приличные силы. Все, поехали дальше. Кто следующий в эфире? Валерий, Екатеринбург.
14: Товарищ полковник, любимая страна, всем доброго времени суток. Полковника Тимошенко с юбилеем, от Седого Урала дозвониться реально. Два кратких вопроса, максимально кратких.
0: Если один вопрос, нет.
14: Хорошо,
0: один
14: да,
0: у нас вопрос, да, поехали.
14: Как скажете, если есть у нас возможность ударить по узловым станциям, ну, по ЖД-станциям, разумеется, почему мы их не минируем литышками, ну, минут через 15-20, чтобы они их не могли восстановить за двое-трое суток? Вопрос окончен. Спасибо.
0: Лепестки убираются, уважаемые. Бросят туда кучу саперов, все это уберут и начнут ремонтировать ту же станцию уже. Это проблемы не решает. Вон они лепестками засыпают некоторые наши логистические пути, дороги. Ну и что? Проходят наши ребята, все это ликвидируется, и все. Вы видели, да?
14: Повторно разве нельзя засыпать, чтобы они боялись близко подходить?
0: Ну, можно засыпать по самый подбородок. Вообще,
14: да,
0: по
14: самую именно об этом засыпать, говорю, чтобы да. Они боялись.
0: Хорошо. Теперь скажите, пожалуйста, у нас таких тяговых станций огромное количество. Это же надо бросить все и заниматься только посыпанием лепестками эти тяговые станции. А не лучше их хорошенько к фабам 3000-м накрыть, а? Чтобы там вообще такая воронка была, чтобы с другой стороны Австралия выглядывала. Может быть, лучше вот так раз и навсегда решить эту проблему, а не мелочиться этими комариками. Они опасны. Они ноги отрывают, да, и так далее.
14: Полковник Тимошенко говорил, что пути восстанавливаются в течение 2-3 суток. Ну, 3 часов или суток.
0: Так вы про пути говорим или про тяговые станции? Да подождите, вы сказали, почему мы не... Что узловые? Вы же сказали узловые станции, а не пути. Да. Вы сказали узловые станции. Ну что да? Ну давайте разбираться. Вы про ЖД пути или про станцию меня спрашиваете, а?
14: Остановимся на узловых.
0: Б, все, до свидания. До свидания, уважаемые. Единственное, что правду вы абсолютно сказали, что Михаил Владимирович сказал, что это все восстанавливается очень быстро. Очень быстро. Тогда тот же вопрос. Мы можем полутораметровым слоем лепестков засыпать эту руку. И что это? Они что-то сметут, сорвут, и через 6 часов этот участок пути будет восстановлен. Ну, стоит ли Левченко выделки? Кто следующий в эфире? Сергей, Москва. Привет, Сергей из Москвы. Ваш вопрос.
15: Обращусь к вам, к обоим, как вот к друзьям. Михаил Владимирович, здоровья, всего-всего самого хорошего. Вот, и быть таким, как Виктор Баранец, как вот многие-многие другие такого возраста. Обязательно дружить с императором, на ночь принимать. А теперь вот по теме. Вот Трамп, Виктор Николаевич, можно сделать кедничок маленький такой туда, в ту сторону. Вон что закатал, а? 10 тысяч пленных на поправочку по санкциям, да, послабления. А вот денежки...
0: Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Моя разведка докладывает, что Трамп с удовольствием служит военное ревью, особенно по части, где мы ему рассказываем про секрет императора. Он уже заказал 2 килограмма после того, как послушал Баранца. Всего доброго.
5: Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о требовании Рубио к делегации Ирана покинуть США после неудачных переговоров.
18: Не думаю, что на самом деле это какое-то сжигание мостов, потому что большая часть переговоров все равно проходит посредованно. Например, при участии тех же катарских посредников. И последние дни было на самом деле довольно много разнонаправленных вбросов на эту тему. Например, Аль-Арабия сообщала, что есть определенный прогресс, и стороны даже перешли к обсуждению гарантий и порядка выполнения плана по регулированию. А Аксиус, напротив, сообщал, что переговоры фактически зашли в тупик, и ни одна из сторон не готова идти на уступки. И, как мы видим, именно вторая публикация гораздо ближе к действительности, в принципе, это ожидаемо, потому что сегодня действительно Тегеран находится в сложной позиции. У него есть 2 краткосрочных фактора, которые давлеют над его действиями, и 1 долгосрочный. Во-первых, действительно можно тянуть и даже эскалировать, потому что есть убеждение, что до выборов в США не пойдут на обострение, на серьезное. А с другой стороны, есть риск, что как раз после выборов у Трампа уже не будет сдерживать всех факторов, и серьезная эскалация крайне вероятна, если не сказать, неминуема. А с долгосрочной точки зрения, здесь тоже есть довольно плохой для Ирана фактор, который заключается в том, что на дистанции значение Армудского пролива будет неизбежно снижаться. И получается, что так или иначе, вот это окно возможностей для любых договоренностей, оно все равно не бесконечное.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
19: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
20: о спецоперации.
17: Вооруженные силы России наносят удары по объектам инфраструктуры Украины, рассказали в Минобороны. Северо-западная часть Черного моря поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. В результате ударов беспилотниками также уничтожен северный автотранспортный мост через реку Днепр в Киеве, а в области логистический центр «Гостомель», где хранили материальные средства для снабжения украинских формирований.
20: О судебных делах.
17: США готовятся объявить о введении масштабных санкций против Международного уголовного суда. Об этом сообщает «Таймс». По данным газеты, новые рестрикции, как ожидается, будут направлены против самого суда, расположенного в Гааге, так и против сотрудничающих с ним организаций. Сторонники МУС опасаются, что это может привести к его ликвидации.
20: О перестановках.
17: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен действовать независимо и придерживаться устава ООН в случае избрания на пост главы Всемирной организации. Ранее кандидат на пост генсека заявил, что международная организация утрачивает актуальность и медленно умирает. Также Гросси указал на неэффективность мер, принимаемых ООН в отношении США и Венесуэлы. Он сообщил о необходимости сменить руководство организации и восстановление диалога между Вашингтоном и Каракасом.
20: О пенсиях.
17: В России вырастет размер всех видов пенсии. Это коснется в том числе страховых, социальных и военных, рассказала РИА Новости эксперт президентской академии Татьяна Подольская. С 1 февраля почти на 7% повысят страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. По словам эксперта, это прогнозируемый уровень фактической инфляции за год. Она также напомнила, что страховые пенсии индексируются дважды в год, и с 1 апреля ожидается их повышение еще на 3%.
20: О документах.
17: Россияне могут посещать 6 государств без загранпаспорта, используя для въезда только внутренний документ, сообщили в МВД. В список вошли Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. При этом в ведомстве подчеркнули, что для поездок в остальные зарубежные государства основным документом остается загранпаспорт. Перед началом путешествия специалисты рекомендуют проверить его состояние, убедиться в отсутствии истекшего срока действия и наличии свободных страниц для штампов и виз.
20: О валютах.
17: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
20: О погоде.
17: В Москве сейчас плюс 8 без осадков, в Петербурге 10 градусов выше нуля, туман.
20: Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
21: Заявление российских дипломатов о возможном ядерном ответе на блокаду Калининградской области – это напоминание о том, что такие меры предусмотрены российскими нормативными документами. Вот такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет, сказал Песков. По его словам, из Польши, других европейских стран неоднократно звучали, цитирую, «достаточно оголтелые заявления, в которых за затрагивалась тема Калининграда. Ранее посольство России в Ирландии допустило ядерный ответ при изоляции Калининграда. О последствиях возможной блокады Калининградской области предупреждали также российские посольства в Бельгии и Великобритании. В середине сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что страны Европы помнят предостережение Москвы насчет военного конфликта. НАТО получило предупреждение России о том, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Это заявление сделал генсек блока Марк Рютте, передает агентство Рейтер. Вот видите, ну, все стало понятно. Надеюсь, Рютте как минимум. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов. Евгений, здравствуйте, добро пожаловать. Вот захотелось мне разобраться. Если Песков говорит, что ядерный ответ на блокаду Калининграда установлен нормативными документами Российской Федерации, о каких именно документах, ну, может, и неизвестно, конечно, идет речь, это основа государственной политики в области ядерного сдерживания, в них прописан сценарий блокады, вот как-то так, или сценарий изолированного анклава, и вот какие именно средства там рассматриваются. То есть все это прописано, вплоть до применения ядерного оружия, либо это государственная тайна, и мы не можем иметь ответ на этот вопрос.
1: Ну, смотрите, Мария, здесь нужно понимать то, что есть в открытом доступе, оно содержит лишь общие контуры того, в каких рамках мы можем использовать наш ядерный потенциал. Первый документ, на который я бы предложил бы все-таки опереться, это доктрина национальной безопасности, которая была пересмотрена в 2024 году. Здесь нужно особенно отметить в контексте данного документа, что спектр потенциальных угроз в рамках противодействие которым мы можем использовать наше ядерное оружие, он был сильно расширен. То есть если ранее, до 2024 года, легитимным обоснованием для применения ядерного арсенала считалось только уже информация о том, что откуда-то в сторону России летит ядерная ракета, то есть, соответственно, на ядерку мы могли отвечать только на ядерку. То сейчас вообще любые угрозы, которые носят в том числе и конвенциональный характер, и неконвенциональный характер против нашей страны. Кстати, отдельный момент там есть по массированному использованию беспилотников против Российской Федерации. Есть момент, связанный с использованием, скажем так, традиционных вооружений. Но это понятно, чем это вызвано. Потому что на фоне такой ярко выраженной агрессивной повестки, которая навязывается в Европейском Союзе, давайте посмотрим, по-другому я это не характеризую, тот самый настоящий сумасшедший дом, который происходит в западном, частично в американском и в том числе в западноевропейском аналитическом экспертном сообществе, когда они пишут, что Россия не просто где-то там гипотетически может вторгнуться там, в Прибалтику, в Литву, в Эстонию, в Латвию и так далее, а что Россия уже этот план разработала, и даже, давайте я вспомню сообщение британского таблоида «Гардиан» 24 сентября текущего года, где они прямо написали, что Россия в течение ближайших месяцев готовится к проведению подобной операции. Естественно, мы, учитывая подобный уровень, высочайший уровень гибридных угроз, которые стоят перед Россией, потому что если они говорят о том, что их собираются бить, давайте элементарно вспомним историю начала Второй мировой войны. Ведь вообще-то 1 сентября 1939 года нацистская Германия обвинила Польшу в том, что якобы Польша на нее напала. Поэтому ожидать подобных провокаций, я думаю, что точно следует. И в этом плане то, что сейчас происходит, давайте более широкими мазками, где-то в районе Лейпцига, наши уважаемые радиослушатели меня точно поймут, в заявлениях многочисленных, это говорит об одном, что сценарий неуправляемой эскалации, он серьезно рассматривается. И здесь нужно подчеркнуть особый статус Калининграда, потому что мы прекрасно понимаем, что это такой полуанклав российский, который находится
21: посередине. Эксклав это, кажется, называется, а все время боюсь, вот в лужу сесть.
1: Эксклав – это когда территория полностью окружена сухопутными границами другого...
21: А тут не полностью сухопутная.
1: Да.
21: Разберусь на досуге, да, Евгений, спасибо, так, тонкости.
1: Да, и, соответственно, здесь мы получаем очень интересную картину. Угу. Калининградская область фактически уже с 22-го года подвергается блокаде. Давайте воспользуемся ресурсом тем же самым «Флайт-радар», и посмотрим, как летит условный самолет Москва-Калининград. Раньше через территорию Литвы он достигал аэропорта Храбрового за 1,5 часа, сейчас облетает через международные воды Балтийского моря, и полет длится 3 часа, так как маленький пример. Значительно ограничены возможности по сухопутному перемещению между основной частью Российской Федерации по территории Литвы, либо и Калининградской области, либо между Белоруссией и Калининградской областью. Там есть много подводных камней, связанных что только с калининградской пропиской, только 39-й регион и так далее. В общем, ситуация усложнилась. И регион уже фактически находится в состоянии частичной блокады, давайте это так назовем. Пока еще, признаем, ходит прямой поезд Москва-Калининград через территорию Литвы, но я думаю, что это тоже... Мы находимся на пороге того, когда в Вильнюсе начнут кричать о том, что этот поезд представляет собой страшную опасность для национальной безопасности, его отменят. Поэтому блокада Калининграда – это абсолютно не новая история. Другая история, если, условно говоря, при попытке снабжения Калининградской области морским транспортом мы будем встречать противодействие, а может быть и пиратские действия со стороны военных судов НАТО, Или, может быть, будут предприниматься незаконные действия в адрес наших самолетов, которые направляются к Калининградской области в международной зоне над Балтийским морем, то это уже, конечно, самый настоящий казус белли, вокруг которого европейцы ходят. А ведь претендентов на Калининград там точно хватает. Польша поменяла дорожные знаки, намекая на то, что Калининград – это ее часть. Имею в виду, как они его называют, королевец. Литва бы, я думаю, не отказалась.
21: Нет, но после заявления Сикорского, который призвал НАТО, я для слушателей вот прям так углубляю момент, он призвал НАТО провести агрессивные учения у Калининграда, чтобы вынудить Россию перебросить войска с Украинского фронта. Наш заместитель главы Министерства иностранных дел господин Грушко назвал эти заявления в яблочко, просто в цель, достойными людей в белых халатах. Ну, то есть, это правда.
1: Как я бы сказал проще. Мария, да, вы меня простите, я бы сказал проще. Он что, дурак, что ли?
21: Он дурак. Но это просто... мы часто говорим о том, как низко пали элиты политические, европейские. И вот когда ты такое читаешь, ты думаешь, ну, вот именно так, как вы сказали. А я понимаю, что мы должны на это реагировать. Я понимаю. Я сегодня, когда читала посольство в Ирландии, думаю, так, ну, мне помереть сейчас. Какая Ирландия, черт подери? Где Ирландия, а где Калининград? Ведь до Ирландии уже дошло, вот чтобы наши там говорили. Лавров сказал, что если Европа нападет, война будет короткой. Вот, как всегда, Сергей Викторович тиражирует, и фразы уходят в народ. Это заявление в контексте ядерного предупреждения. Вопрос такой. Короткое, потому что мы применим ядерное оружие на ранней стадии. Кстати, про раннюю стадию это тоже очень важное замечание. Потому что сейчас уже как бы ранняя стадия. И то, что конфликт не успеет перерасти в затяжной. Или потому, что европейские элиты, это я имею в виду, что конфликт короткий будет, осознав нашу решимость, как-то отступят. Вот тут два сценария я вам рисую. Какой выберете вы? Если о первом речь, то какие именно цели, кстати, будут поражены? Потому что, чтобы укоротить войну, потому что там речь идет о центре принятия решений. Но тут есть центр принятия решений НАТО, есть Прибалтика и бла-бла-бла. Вот ваши мысли на сей счет.
1: Мои мысли, смотрите, в 22-м году, еще когда мы начинали специальную военную операцию, не без помощи администрации Байдена, причем здесь сейчас без помощи, вообще без иронии я говорю, нам удалось локализовать этот конфликт. Mm-hmm. То есть киевский режим с 22-го года пытается его значительно расширить, вовлечь новых игроков. Мы же нынешний украинский театр военных действий рассматриваем там исключительно как поле непосредственного военного противостояния России и Украины. Ну, из Украины там стоят все прочие товарищи, о которых мы прекрасно знаем. Соответственно, вполне возможно, вот в рамках этой же логики, наши натовские партнеры, аналитики, эксперты, не партнеры, точнее говоря, да, предполагают, что вот некая локализация региональная будет касаться и потенциального конфликта в Прибалтике. Ну, со стороны России, как они это видят.
21: Так.
1: Потому что в 22-м году мы посылали тоже определенные сигналы, что не лезьте, будет хуже. Эти сигналы были считаны. И американцы, ну, давайте называть вещи своими именами, тоже самых отмороженных где-то подостудили.
21: А, Евгений, вот в эту паузу... Я секундочку, я просто вклинюсь в паузу, чтобы вас потом не перебивать, потому что мы сейчас с вами новости послушаем, а затем вот с этого же момента продолжим. Американцы считали сигнал, запомнили, поставили точку с запятой, слушаем новости в эфире радио «Комсомольская правда», а затем возвращаемся в эфир. У нас Евгений Семибратов.
20: Самое доброе утро. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5 27 94 или 02.
3: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
21: С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений, прервались мы на том, что вот американцы тогда, когда им некоторое время назад сделали предупреждение, как и европейцам, в общем-то, немножко подостыли. Вы понимаете, вот здесь вклинюсь, с вашего позволения. У меня сегодня сложилось впечатление, что настолько всерьез не воспринимают, что единственное, что может помочь, что они все дальше от двигают, ну, назовем это так уже, набившую оскомину красную линию, испытания. А я такая сама себе говорю, ну, испытаем мы это, проведем испытание ядерного, ну, что мы всегда проводили. Ну, не поможет. Ну, прям надо бахнуть по кому-нибудь, тогда поможет.
1: Ну, во-первых, с 90-го года не проводили испытания ядерного оружия в новейшей истории. А во-вторых, что касается бахнуть, а если
21: вы извините меня уже за жаргонизм, а то же мне неловко стало даже за такие формулировки. Извините, так.
1: Ну тут. Это по-нашему, скажем так, я вас постараюсь немножко защитить перед нашими радиослушателями, потому что большинство радиослушателей думают вот именно так, как вы сказали. Угу. И это нормально в нынешней ситуации. В каких рамках я вижу этот конфликт? Смотрите, как я уже сказал, европейцы считают, что в своем больном сознании, что если они устраивают провокацию в Прибалтике, в районе Калининграда, то все, то потенциальный его театр военных действий ограничится лишь этим регионом. И я больше чем уверен, основываясь на заявлении нашего министра иностранных дел, что они в этом глубоко ошибаются. Угу. Потому что полетит по Брюсселю, по Парижу, по Берлину. Рисуем гипотетический сценарий. Надеюсь, что до этого искренне надеюсь, что не дойдет. Но все-таки, в общем, пока летит красная линия, Москва, Белый дом, состоится разговор из рубрики: «Ребят, мы вас не трогаем, и вы нас не трогаете, но вот ваши вот миньоны, вассалы, немножко уже, что называется, перешли границы, поэтому нам надо объяснить, согласно нашим стратегическим доктринам». А дальше уже, как есть такая поговорка, или пан, или пропал. Я в целом являюсь сторонником того, что столкновение между Россией и США настолько почти невозможная история, по крайней мере, в рамках управляемой эскалации, которую нам предлагает Запад. Но в рамках неуправляемой, конечно же, наверное, возможно, все при самых негативных сценариях. Но еще раз подчеркну, что ситуация в районе Прибалтики, она будет нагнетаться. В первую очередь это нужно для развитие военной инфраструктуры. Во-вторых, это нужно для того, чтобы оправдать якобы агрессивные намерения Москвы, потому что в Европе снижается уровень жизни населения.
6: Ну это да, Евгений, это я понимаю, что они оправдывают, потому что мы со слушателями все время об этом говорим, обсуждаем с экспертами, с вами, с вашими коллегами. Вот про Вашингтон поняла, что алло, ну все, мы поняли друг друга, окей, а эти, да забудьте. Но Франция... Это тоже ядерная держава. Более того, почему Ирландия, ты заговорила? Ирландия, ну, я имею в виду посольство наше в Ирландии, упоминает, что Финляндия и страны Балтии либо участвуют, либо планируют участвовать во французской инициативе передового сдерживания, так она называется. Эта инициатива предполагает размещение французского ядерного оружия на их территории. Балтика, Финляндия. И получается, что размещение французских ядерных сил около границ Калининграда, и это... Вот, пожалуйста, смотрите, оно в нашу сторону направлено будет.
1: С французскими ядерными силами тоже есть определенные особенности, потому что после окончания Холодной войны они полностью отказались от наземного способа базирования своих ядерных сил. У них есть только морской. Ну, попробуйте заведите что-то в Балтийское море. В этой луже утонет все, как говорится, учитывая, что она прошивается в том числе и нашими силами сдерживания. А другая более опасная для нас история, это конечно же, силы воздушного базирования, на которых может размещаться ядерное оружие. В первую очередь, это речь идет об самолетах американского производства, те же самые F-16, F-35, F-35, наверное, особенно. И в данном случае я подчеркну, что те потенциальные авиационные базы, что на территории Польши, что на территории Прибалтики, что на территории Финляндии, где потенциально даже могут находиться самолеты с ядерными боеносителями, это цель не просто номер один, это цель номер ноль для наших вооруженных сил в случае нанесения ударов. И в данном случае то, что французы отказались от наземного способа базирования своего ядерного вооружения, это для нас плюс. Потому что одно дело, что там где-то по полям, по лесам едет установка, типа «Тополь», или еще, ну, или что-то, может быть, поскромнее. Иди ее найди. А авиационные аэродромы, они плюс-минус известны, а тем более, которые имеют такую инфраструктуру, которая позволяет, что называется, непосредственно обслуживать и приводить в боевую готовность ядерное оружие. Поэтому в данном случае я все-таки полагаю, что французы больше бряцают оружием, потому что их ядерный арсенал тоже является таким достаточно устаревшим. Но при этом французы не нужно недооценивать, у них полный спектр производства. Вот, потому что вот британский ядерный арсенал, например, это уже в чистом виде ядерный арсенал Шрёдингера. Потому что он вроде как есть, но вроде как он базируется только на подводных лодках. База подводных лодок находится
6: в Шотландии. А что с ним могло стать? Подожди, он что-то, я не знаю, рассыпался от старости? Почему стал он таким призраком Шрёдингера?
1: А вот вы меня подвели к самому интересному. И то, что ракетоносителем для британских ядерных ракет являются именно американские ракеты, которые обслуживаются американцами. То есть, условно говоря, если Вашингтон добро не даст на применение, отправлять будет не на что. Ну или, как говорил один из наших известных политиков, правда, в другом контексте, ну на батуте могут попробовать отправить без своих ракет. У французов в этом плане получше, скажем так, получше. У них есть свои ракеты. Но еще раз подчеркну вопрос базирования, что не так много точек, где они могут разместить эти свои ядерный арсенал той же самой Польши. А это, соответственно, как я уже сказал, цель номер ноль и не самая безопасная для тех же французов история.
6: Скажите мне, Евгений, вот посольство России говорит о воздушной и морской блокаде, как о сценарии, при котором ядерное оружие становится высоковероятным. А что именно считается блокадой? Это полное прекращение транзита через Литву или через Польшу? Это достаточно, допустим, перекрытия воздушного пространства или военно-транспортной авиации? Существует ли какая-то серая зона между учениями НАТО у границы и реальной блокадой, в которой Россия еще не применяет ядерку, но уже это рассматривает как основание?
1: Мария, вот в начале нашего с вами сегодняшнего разговора я начал с того, что на автомобильном транспорте в Калининградскую область попасть уже очень затруднительно. Есть определенные документационные истории. Вопрос сообщения железнодорожным транспортом, он тоже фактически подвис в воздухе. какими маршрутами идет авиационное сообщение и так далее. Поэтому давайте скажем откровенно, а если Литва завтра полностью прекращает транзит в Калининградскую область через свою территорию, я не думаю, что это будет та первая причина, из-за которой может начаться и более крупная, уже неуправляемая противостояние, неуправляемая эскалация. Но если мы увидим попытки атак на наши гражданские суда, на наши танкеры, которые следуют из условной Усть-Луги в порт, в порты Калининградской области, в Калининград, попытки захвата, попытки уничтожения гражданских судов, попытки атак на инфраструктуру и на военные суда Балтийского флота, попытки провокаций, связанные с авиацией, которая осуществляет свое движение из непосредственно из авиационного узла Санкт-Петербурга над Финским заливом по Балтийскому морю и непосредственно в Калининград. Если будут попытки, либо, не дай бог, сбитие, там, например, гражданских судов. Давайте вспомним историю с Боингом 777. Эти ребята ничему не чураются. И потом, естественно, будут нас в этом обвинять. Конечно. Как говорится, плавали, знаем. То это уже в чистейшем виде казус белли. И возможность применения, согласно нашей ядерной доктрине, согласно нашей доктрине национальной безопасности, непосредственно ядерного оружия.
21: А теперь вернусь к ранней стадии. Вот если удар наносится на ранней стадии, это подразумевает, как я это понимаю, превентивное применение ядерного оружия до того, как блокада станет полной. А мы здесь говорим о тактическом или о стратегическом?
1: Ну, смотрите, что касается Европы, я не думаю, что речь будет идти именно о стратегическом ядерном оружии, потому что более крупные боеголовки. Так уж сложилось, в том числе из-за запрета на производство ракет малой и средней дальности, который достаточно долго действовал, то, соответственно, наши самые мощные боеголовки так или иначе имеют трансатлантический, давайте назовем своими именами, характер. Так. Поэтому полить условно оружием такого рода по Брюсселю или Берлину, это, как говорится, из пушки по воробьям, есть такое хорошее русское выражение. Но, наверное, да, давайте окончательный ответ на этот вопрос оставим именно военным экспертам. Но с политической точки зрения мне представляется это не совсем целесообразным, учитывая, что даже по количественным показателям ядерный арсенал Европы, Франция — это 300 боеголовок, не самых современных, Британия — это порядка 200 боеголовок, еще более древних, а у нас все-таки их значительно кратно больше. Поэтому здесь у нас, я все-таки думаю, что будет возможность рационального выбора, с одной стороны, для защиты наших национальных интересов, да и чтобы тот паритет, который есть с американцами, его тоже не утратить.
21: Спасибо. Спасибо вам, Евгений, большое. Друзья, кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Благодарим вас.
22: Самое доброе утро. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Кот о катастрофических масштабах коррупции на Украине.
7: Конечно же, коррупция имеет место быть, причем не сугубо украинская коррупция. Сами власти Европы участвуют явно в этой схеме, получая свои немалые откаты за то, что оборачиваются подобные вещи. С другой стороны, мы понимаем, что это в первую очередь геополитическая задача со стороны Запада, желающего сохранить свою гегемонию, доминирование в мире, в однополярном мире, очевидно, который уходит в закат и уступает место многополярному. И поэтому для них Украина – это инструмент, с одной стороны, обогащения, а с другой стороны, это инструмент максимально возможного торможения развития России. И здесь, как говорится, все средства хороши. Если мы говорим про гауляйтера Зеленского, ну, слушайте, его для этого туда и поставили. Смотрите, как они его подвесили. Искусно подвесили на крючок. А он и рад подвеситься, как говорится. Такое ощущение, что ему это доставляет удовольствие. Потому что он просроченный, он нелегитимный. И более того, его внутренние мотивы оставаться во власти щедро орошаются новыми и новыми миллионами, миллиардами денег. Но тут и есть один очень важный момент. То есть правило такое философское, что можно бесконечно долго обманывать малое количество людей, долго большое, но бесконечно долго большое количество людей обманывать невозможно. И очевидно, что этот момент, когда вот это большое количество людей, которые включают в себя не столько даже, может быть, граждан Украины, там действительно очень большой процент уже все поняли, просто находятся в концлагере и крайне сложно им сопротивляться тому, что происходит. А на Западе все больше и больше людей задаются вопросами, слушайте, а что происходит вообще, на каком основании мы здесь участвуем вот в этой вот вакханалии, когда за наши же деньги нас грабят.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
22: Об атаках.
8: 12 муниципалитетов были атакованы в Белгородской области за минувшие сутки. ВСУ нанесло по ним 135 ударов, сообщили местные власти. В результате один человек погиб, двое, включая ребенка, ранены. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.
22: О важном.
8: Решение об участии Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в Майами будет принято ближе к дате встречи. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. Он также отметил, Соединенным Штатам удалось вернуть группу 20 к экономической повестке и оградить ее работу от претензий к России по Украине, от политического давления на Москву. Агафонов подчеркнул, Россия

0: погиб один человек, предприятие окажет семье помощь. Сейчас в шахте находится почти 100 человек. Отмечается, что эвакуация не производится. На режим работы происшествие не повлияло.
1: О климате.
0: Территория России в условиях глобального изменения климата нагревается в два раза быстрее по сравнению с другими регионами мира, и эта тенденция сохранится. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, такие процессы ведут к усилению резко континентальных проявлений. В частности, ожидается рост числа экстремальных аномалий, таких как торнадо, а также контрастные погодные явления, когда в одних районах фиксируется засуха, а в других – масштабные наводнения. Российские ученые сегодня формируют долгосрочные климатические прогнозы планирования на 5 лет вперед, отметил Красников.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 8 облачно с прояснениями, в Петербурге 11 градусов выше нуля. Туман. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
2: Представители американской администрации провели конструктивную встречу по украинскому урегулированию. Со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя администрации США. Как пишет агентство, чиновники США провели в понедельник с Дмитриевым конструктивные переговоры, которые посвящены мирному урегулированию украинского кризиса. Кроме того, в ходе консультации обсуждались, возможно, российско-американские инициативы в области энергетики, но уже после завершения конфликта, так отмечает агентство. Об этих и других новостях большой политики, внешней в частности, будем сейчас говорить с политическим обозревателем «Арти». Александр Гурнов с нами на связи. Александр Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем, кто нас слушает и смотрит.
2: Александр Борисович, скажите, пожалуйста, вот этот факт переговоров о том, что Вашингтон с Москвой, ну, в лице их спецпредставителя, нашего спецпредставителя, означает ли это, что де-факто Вашингтон признал провал стратегии изоляции России? И теперь какие-то выходы на Москву ищут через экономику, а не через Киев?
3: Да нет, я думаю, что это ни о чем не говорит. Вот эти вот голословные утверждения о том, что переговоры прошли конструктивно и достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов, они говорят о том, что общее мнение не поругались. Вот, не поселились, возможно, даже, да, ну вот, ну, типа посидели, как говорится в российской политике, потрындели, да, вот, и все. Потому что, ну, смотрите, ну вот вы говорите, да, там, вот они достигли чего-то там в области российского.
2: Это не я, это Reuters, серьезно.
3: Да, да, ну, это я это услышал от вас, поэтому. Вот, значит, смотрите, да, вот, они согласились с тем, что Америка перестанет поставлять свое оружие? Нет. Они согласились с тем, что Америка перестанет давать хохлам эти самые точки, координаты с помощью американской спутниковой разведки, по которым им бить? Нет. Больше того, я читал, так же, как и вы вот сейчас цитируете, позвольте себе процитировать тоже западные источники, что Трамп вроде бы уже не против, вот я не буду настаивать на точной формулировке, то ли разрешил, то ли, короче, не против того, чтобы Америка била, значит, уже и по объектам в глубине территории Российской Федерации. Вот. Хотя, в общем-то, это, конечно, Зеленского никогда не останавливало. Вот. И его налеты на Москву были столь же ожесточенными, как и на прифронтовые города. Но, тем не менее. Поэтому я думаю, что при всем уважении к Дмитриеву и к его, безусловно, большим усилиям для того, чтобы вот на этом более понятном американском языке бизнеса о чем-то договориться, мне кажется, что пока все-таки приходится согласиться с тем, что слово за русскими солдатами.

0: смотрите, у меня еще вот тут какое наблюдение. Согласитесь ли вы с ним? Трамп вроде как поддержал смягчение вот этих адских санкций против России, но в обмен на освобождение неких политзаключенных. И это, мол, открывает... Это «Атлантик» пишет, Александр Борисович, извините, не сказал сразу. Так вот, и это открывает путь к сделкам по российской нефти. То есть освободить политзаключенных, и откроются пути к российской нефти, к дизелю, к редкоземельным металлам. Здесь у меня немножко конфликт кодировок в голове возник. Но тут я думаю, боже, это какая-то же риторика в стиле Дональда Трампа. Все в одну кучу, и в итоге смотрите, какой я классный, крутой и победил всех. И получается вот, что за некой гуманитарной риторикой скрываются, главное, ресурсы. Ресурсы, которые Европа сама от себя отрезала. А США вот через такие пути хочет как-то получить, возможно. Что вы сказали бы на это?
1: Ну, во-первых, вот про редкоземельный металл, это было забавно, потому что, если я не ошибаюсь, то уже больше, чем год назад американцы же как бы подписали соглашение с этим самым Зеленским о том, что, значит, все редкоземельные металлы отныне отдаются в концессию американским компаниям, я имею в виду украинские.
0: Да.
1: Угу. И это бы объявлялось, даже Зеленский объявил это как бы гарантией безопасности Украины, потому что если придут туда янки и начнут там копать землю, то русские уж точно не будут стрелять ракетами по этим местам. Ну так если у вас уже есть концессия на все якобы существующие богатые месторождения редкоземов на Украине, зачем вам они нужны еще российские-то? Вот это вот непонятно. Вот.
0: А там же еще британцы. Александр Борисович, простите, бога ради.
1: Нет, это уже, если вы вдаваться в историю, это еще смешнее, потому что когда американцы заявили о том, что они что-то там подписали, какие-то концессии, за полгода до этого англичане вообще заключили договор типа на 100 лет, что они вообще все заберут.
0: Может, поэтому?
1: Что?
0: Может, англичане все-таки отправили его в далекие леса России?
1: Ну вот, может, пусть они между собой разберутся, кто что заберет, да? Угу. Вот, нет, ну а теперь, когда они поняли, что все-таки победит Россия, то, видимо, американцы поняли, что если Россия победит, то англичане в пролете, вот, потому что они с Зеленским заключили, а американцы, если они договорятся, значит, с нами, то те самые месторождения на территории нынешней Украины, которые они хотят, они должны будут у нас спросить разрешение. И вот, видимо, с Дмитрием об этом, может быть, и шла речь.
0: Как это? Слушайте, Александр Борисович, ну круто! Вы как-то этот гамбит так раз-раз. Правда ведь? Да.
1: Вот. А что касается Трампа, смотрите, ну это на самом деле интересная штука. Ну, во-первых, ни о каком смягчении адских санкций речи быть не может, потому что, во-первых, это закон, принятый Конгрессом. Во-вторых, они еще не введены, и Трамп еще не пользовался этими адскими санкциями. В-третьих, он пообещал Си Цзиньпиню, что там типа до середины января он как бы положит их под сукно. Вот. А что касается смягчения, ведь мало кто заметил, что это вот Трамп сделал, ну, заявил, что какие-то санкции, из тех, кто уже введены, их там много, и без этих санкций, что, может быть, какие-то он смягчит. Это он сделал по инициативе, которую выдвинул никто иной, как Джон Коул. А кто у нас такой Джон Коул? Джон Коул – это спецпосланник Трампа по Белоруссии.
0: Да.
1: То есть получается, значит, парень американский приехал из Минска и, значит, стал убеждать Трампа, что давай мы вот так вот договоримся, что они там выпустят каких-то политзаключенных, вот, или каких-то других заключенных, в общем, каких-то людей они хотят, чтобы находящихся в заключении или последствиям Россия освободила, а за это мы какие-то санкции смягчим. Я предполагаю, что это, скорее всего, работа Александра Лукашенко.
0: Ну, там вот же такой кейс прошел буквально накануне, когда Лукашенко освободил Коула. Просто сценарий, который сработал, думают, что здесь тоже может.
1: Да, поэтому я как раз хотел бы здесь отдать должное Александру Григорьевичу, что он тоже вносит достаточно серьезный вклад вот, в как бы существование союзного государства. Вот, и, в общем, молодец.
0: Более того, «Атлантик» пишет, как наступая на такую, не знаю, любимую или, наоборот, самую больную мозоль Трампа, что, мол, реализация такого плана, этого плана, может укрепить позиции Трампа в борьбе за Нобелевскую премию мира. Не оставил-то наш, а? Вот, понимаете, никаких...
1: Вот это прям... Карфаген должен быть разрушен.
0: Ой, так вот, попытки продать российско-американскую сделку как мирное достижение, хотя, по сути, речь идет о переделе рынка. Ну, в общем, понимаете, как бы вот, ну, молодец, с одной стороны, бьет в одну и ту же воронку, ведь, я думаю, он добьется своего. Что вы думаете, добьется премии мира?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, он может, ну, не один, я думаю, что... Ну, может, дадут, конечно, потому что ну, сколько можно там бить, ну, если уже этому самому Обаме дали, да, ну, в свое время вообще глупо. Вы же помните, да, Обама выбрали президентом США, страна в этот момент, если я не ошибаюсь, вела 3 войны, ну, по крайней мере, была участвовала в 3 вооруженных конфликтах, ему тут же дали Нобелевскую премию, там через считанные дни после того, кого выбрали. Да? Вот, смешно. Ну, Трамп тоже, может, он что-то пытается все-таки, сколько раз уже, вот, там, это самое, с Путиным разговаривал по телефону. Это же большого труда стоит. Нет, я сейчас не иронизирую.
0: Нет, Александр Борисович, вы просто сегодня, как говорит молодежь, жжете. Я просто сижу и вот сдерживаю смех, как вы шутите постоянно, иронично,
1: саркастично. Вы зря считаете, что это шутка, ведь Трамп человек без серьезного такого вот политического, именно политиканского опыта, да, и разговаривать по телефону с таким собеседником, как Путин, ну, для него это, извините, для него это не с этим, не с каким-нибудь там...
0: Стресс.
1: Это, ну, да, то есть... Вот, то есть это тебе не с премьер-министром Канады поговорить, да? Угу. Вот, это серьезная штука.
0: Александр
1: вот.
0: Борисович, я прошу прощения, перебиваю вас, потому что сейчас у нас время новостей, самых свежих, последних. А затем прошу, не отключайтесь, давайте продолжим этот разговор вот прям с этой ноты, как говорят, с этой цифры, как говорят дирижеры. Друзья, с нами на связи политический обозреватель RT Александр Гурнов.
2: Самое доброе утро. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
3: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Сказано на радио.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа
7: нерв. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
0: На связи политический обозреватель РТ Александр Гурнов. Александр Борисович, как раз та цифра, на которой мы с вами сделали паузу, что Нобелевская премия мира для Трампа – это не призрак. Чего стоит поговорить с Путиным? Это вам не премьер-министр Канады. Я поняла, что вы шутите, вы сказали напрасно. Вы смеетесь, я не шучу.
1: Да, так вот, как это, с той же цифры начинаем, да? Значит, смотрите, по поводу премии мира. Значит, поэтому я сказал, ну, может, и дадут, конечно, может быть, жалятся над ним и дадут, но если реально говорить о том, что может ли Трамп заслужить Нобелевскую премию, может. Потому что я уже где-то полгода в своих комментариях говорю о том, что назревает встреча между Путиным, Трампом и Си Цзиньпинем. Трехсторонняя встреча. Я начал об этом говорить после того, как в ноябре 2024 года Путин заявил о том, что фактически уже практически сформировался новый мировой порядок, который отличается от прежних систем. Да? Вот. Но для того, чтобы этот порядок действительно вступил в силу, вот эти новые правила жизни на планете вступили в силу, нужно два события, чтобы произошло. Во-первых, Россия должна выиграть войну, то есть закончить конфликт с Украиной на своих условиях, а иначе мы его не закончим, понятно, да? Вот. И по итогам вот этого конфликта, который стал одним из главных спусковых крючков от ускорения вот этого процесса формирования нового порядка, должна состояться встреча между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином. Главным препятствием к этой встрече сегодня является Трамп. Си, в принципе, готов. Его условия понятны. Вот, на каких условиях Китай готов как бы двигаться в сторону как бы вот заключение некого Троичного союза, ясно. Его красные линии тоже понятны, там Тайвань, там, ну понятно, да. С нами тоже понятно. Наши красные линии были сформированы еще в 91 году, в том самом обращении к Западу под кодовым названием «Давайте жить дружно и строить как бы коллективную безопасность на нашем континенте», и которые подняли на смех этот документ. И из-за этого, собственно, одна из главных причин, по которым началась война, да, на Украине. Вот. А с Трампом нет. Трамп должен сделать, почему? От него даже не просят, чтобы он закончил эту самую свою войну с Ираном. Ну, во-первых, потому что он и так проигрывает, и Иран и без нас, я думаю, что с ним разберется. Кстати, вы слышали наверняка, что сегодня-вчера появились новости о том, что иранский парламент будет рассматривать вопрос о выходе из договора по нераспространению ядерного оружия.
0: О-о-о.
1: Вот, я специально проверил, в уставе этого договора не запрещен выход из этого договора. Там есть несколько условий, вполне выполнимых, а самое главное, из них нужно доказать миру, что, ну, другим участникам, что для тебя это необходимо, что у тебя твоя
0: страна. А не надо доказывать, что у тебя есть ядерное оружие? Он же декларирует, что у них нет.
1: Нет. Вот. Я думаю, что для Ирана не составит труда доказать миру, что ему грозит серьезная опасность, потому что против него уже полгода воюет ядерная держава. Вот, понимаете? Вот. А одна из главных причин, по которых Иран решил выйти из этого договора, это потому что они Гросси, которого они обвиняют в поверхностных проверках, в предвзятости, в подготовке негативных докладов по Ирану и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что Гросси не грозит стать генсеком ООН, вот, несмотря на его как бы такую медийную популярность. Mm-hmm. Так вот, значит, первое, значит, что должен сделать Трамп для того, чтобы
0: произошла вот эта встреча. Да, ага, да.
1: Да. Он должен прекратить воевать с Россией. Как могут
0: Но как он может прекратить взять? Он может, вот его одного достаточно, его воли?
1: Мария, ну смотрите выше, мы с вами об этом говорили там 15 минут назад, ну перестань разрешать своим советникам бомбить Россию, да, и все. И все, ну отключи эту самую электронную разведку от хохлов, и все, и война довольно быстро закончится. То есть на словах говорить, что это самое, что я хочу, значит, мира между вами, а на деле это самое продолжать помогать вот этой агонии, продлевать агонию киевского режима, тем более, что понятно, что они войну проигрывают, да, но тем не менее. Вот, это как бы странно, да?
0: Понимаете,
1: вот.
0: Александр Борисович, я просто делаю выводы некие, что не Трампом единым. И в Америке есть противники, и в Европе тоже, вон, Польша разрешает своим ВВС сбивать объекты, которые якобы летят из России. Получается, что сорвать наметившееся, даже призрачное, то, о чем мы сейчас с вами говорили, российско-американское вот это и китайское собрание, потому что подставляет тем самым НАТО под прямой конфликт с Москвой. Всегда кто-то найдется.
1: По поводу желания Польши сбивать объекты, которые летят со стороны России, на здоровье пусть сбивают, потому что с нашей страны ничего ценного в их направлении не летит давно. Все ценное с нашей страны давно летает в ту сторону через Стамбул, да? Вот поэтому пускай все сбивают, если хотят, да? Угу. Вот, это первое. Что касается поляков, то лучше пускай они подумают не о наших воздушных целях, якобы наших воздушных целях, да, а о своих наземных. Они что-то собрались завод строить у себя, вот, который будет патриоты делать для хохлов, да? Вот. Так вот, они должны, я думаю, что отдавать себе отчет, потому что поэтому-таки заводу прилетит, причем прилетит то, что сбить нельзя сегодня существующими системами ПВО. Вот. Не только теми, которые есть у них, а вообще существующими в мире. Да? Угу. Вот, поэтому лучше бы они этим озаботились, да? Вот, значит, теперь что касается, опять же, поляков. Ведь, смотрите, не зря Лавров, выступая, вот, министр иностранных дел Российской Федерации, выступая буквально вот днями, да, на заседании Валдайского клуба, предложил участникам, а также всем остальным, повнимательнее почитать российскую военную доктрину. Угу. Ведь он это не просто так предложил, а предложил это... Лавров вообще так любит такие элегантные формулировки в дискуссиях, да? Его как раз спросили, а вот что, если Польша разместит там это, будет производить эти ракеты на своей территории и так далее? Лавров сказал, почитайте российскую военную доктрину повнимательней. Вот. И в этой военной доктрине там все сказано. Поэтому я полякам предложил не это самое, не точить когти на наших вот этих вот якобы каких-то летательных аппаратах.
0: Да, ага.
1: Да, а вот об этом подумать получше. Да.
0: Понимаю. Но понимаете, еще что тут? Вот то же самое к Трампу возвращаемся так или иначе. Это же не Польша сама принимает решение. Оно должно приниматься на уровне НАТО. Отсюда сделаем вывод, отсюда следует, как в математике. Если на уровне НАТО, то это принимается в Вашингтоне и Брюсселе, который не получается, что последний 100%, а первый как минимум делает другой вид. Не заинтересован в мире на условиях, выгодных нам.
1: Ну, вот видите, вы сами сказали, в Вашингтоне, да? И в Брюсселе. Да. А сегодня Вашингтон и Брюссель – это не совсем одно и то же. В связи вот с этими противоречиями, которые нарастают, да, в связи с явным желанием американцев, ну, как опустить, как сейчас модно говорить, Европу там посильнее, да, вот, вообще возникает, у очень многих комментаторов возникает вопрос, что вот зачем вообще было развязано это? Ведь американцы же войну на России на Украине развязали американцы.
0: Да.
1: С самого начала, с 90-го, с какого года, там, когда, с 93-го, да, 4-го, когда они начали это АТО, так называемую, да?
0: Угу.
1: Вот. Ну и потом все эти раздачи печенок, ну и так далее, и так далее. Джавелины там, да. Вот. Значит, что они понимали, что Россию они не победят, что Россию это, может быть, даже укрепит, а в Америке достаточно неглупых людей, которые умеют считать такие вещи. Вот. Но Украину им, естественно, плевать, Украинам это им даром не нужно, что все это было сделано именно для того, чтобы побороть Европу. Чтобы Америка наконец сбросила с ног вот эти вот значит, налипшую на нее вот эту вот субстанцию вот, в виде и европейских стран, да, вот, и как бы вышла на мировую арену, там сказать, одна в соперничестве с двумя другими великими державами. Да. И именно поэтому, может быть, в свое время англичане так быстро выскочили из Евросоюза, потому что они надеются строить свои как бы, такие отношения с англичанами. То есть, мол, мы там вот любимая жена, да? Мы не они. Да? Вот. И поэтому сегодня Вашингтон и Брюссель не одно и то же. Вот. Если Брюсселю нужно НАТО, нужно принять какие-то решения, они, с одной стороны, конечно, должны их согласовывать с Америкой, как с ведущей силой НАТО. Но с другой стороны, они сегодня всячески пытаются как бы начать какую-то самостоятельную политику, самостоятельную военную политику и так далее, и так далее. И то, что сегодня европейцы становятся главными спонсорами вот этой самой военной кампании. Да. На Украине, да, это можно рассматривать, как бы это ни парадоксально звучало, но можно рассматривать как, опять же, противостояние европейцев с Америкой, а не с Россией.
0: Александр Борисович, большое вам спасибо за время, за ваше мнение. Благодарю. Политический обозреватель Russia Today Александр Гурнов.
7: Самое доброе утро. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосупавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
7: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
0: Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны ликвидировали в том числе над Астраханской, Калужской, Рязанской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
12: о происшествии.
13: Инцидент на борту самолета компании Fly Dubai был попыткой теракта, заявил генпрокурор Объединенных Арабских Эмиратов. Второй пилот нанес удар капитану авиационным аварийным топором и пытался перехватить управление. В среду самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Власти Израиля также назвали случившееся попыткой теракта. Расследование продолжается.
12: О сотрудничестве.
13: Сотрудничество МАГАТЭ с Россией носит интенсивный и многоплановый характер, охватывает региональные кризисы, атомную энергетику и чувствительные международные вопросы, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, Россия по-прежнему играет значительную роль в мировой атомной отрасли. Гросси отметил, МАГАТЭ сотрудничает с Росатомом по вопросам ядерной и физической безопасности объектов с российскими технологиями, в частности, в Бангладеш, Узбекистане и Египте.
12: О туризме.
13: Россиянам не стоит ждать появления горящих туров на новогодние праздники ни по России, ни за границу. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. По ее словам, высокий спрос практически исключает появление большого числа предложений со значительными скидками. Такие туры обычно возникают, когда объем доступных путевок превышает реальный спрос на конкретные даты. Ближе к дате поездки стоимость, скорее всего, будет выше, отмечают специалисты, а выбор вариантов сократится.
12: О работе.
13: Средняя продолжительность поиска работы в августе в России среди женщин составила больше 5 месяцев, а среди мужчин чуть меньше этого срока, следует из данных Росстата. По информации ведомства, почти 24% безработных обращались в органы службы занятости населения, а 67% к друзьям, родственникам и знакомым.
12: О валютах.
13: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
12: О погоде.
13: В Москве сейчас плюс 8, облачно с прояснениями, в Петербурге 11 градусов выше нуля, туман.
14: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все, кто слушает радио «Комсомольская правда» и кто целенаправленно слушает настоящий хит-парад, голосуя при этом всю неделю за любимых артистов. Всем большой привет от нас. Мы в студии, и мы готовы доложить по полной программе все, что происходит в вашем голосовании и в его итогах, и все, что происходит в хит-параде. И, конечно, все, что происходит вообще в мире информации, в этом мире бушующем. В студии я, Анатольевич, и Александр Вячеславович Нуждин.
16: В мире бушующем происходит много чего. Но мы сфокусируемся на музыкальной его части. Правильно?
15: Преимущественно.
16: Ну, в принципе, да. Всем здравствуйте.
17: А что, если бы мест было 11? 11-е место.
16: Мы начинаем, как обычно, с 11-го, своеобразного 11-го места, потому что композиция Position No. 2, ну вот, чуть-чуть не добрала до десятки лидеров, но как ее не поставить?
15: Поэтому это Position No. 11 сегодня?
16: Ну, Position No. 11, но, в принципе, Position No. 2.
15: Нормальная позиция, конечно.
16: Нормальная позиция, по крайней мере, для старта. Рок-привет, 11-е место.
18: Я не

0: Не устану повторять, что это шедевр, и никогда не перестану ставить его во время своих диджей-сетов. Кайфую, и вы кайфуйте. Position number two. Рок-привет на условном 11 месте. А теперь переходим, собственно, к нашим рубрикам. Рубрики у нас разные, приличные и познавательные. Но данная называется вот как.
1: Нелитературный кружок.
2: Шоу «Битва поколений» продолжает повышать ставки. На прошлой неделе весь интернет обсуждал Виктора Дробыша. Напомним, продюсер отругал Дору за якобы плохой кавер на нетленку «Максим, знаешь ли ты?». Ну, а на этой неделе народ гудит из-за другого кавера. Диана Арбенина представила свою версию вирусного трека рэпера Токсиса «Возьми телефон, детка».
0: Ты знаешь эту песню?
2: Нет.
0: А я наизусть.
2: Бог миловал. Получилось громко, драйвово и, в общем, крайне странно. Ведь 50-летняя тетя Диана старательно произносит там все эти модные подростковые словечки, а я, как папа не подростков уже, но все равно молодых, знаю, что это вызывает просто отчуждение. Это пап, ну хватит! Вот это. А Диана Арбенина пустилась в такую же историю и сыпала подростковыми словечками. Сейчас мы послушаем сие творение, а вы пишите в комментариях, как вам.

Что, в себя не можете прийти?

0: Это была Диана Арбенина и песня исполнителя, которого зовут Токсис.
1: Ну, как вам, дорогие друзья, мы узнаем из комментариев. А я сейчас спрошу Нуждина. Сань, тебе-то как? Зашло, залетел трек?
0: Ну...
1: Ой, Саня, не вспоминай весь фольклор. Я понял, что у тебя промелькнуло в голове. Кажется, это не эфирное.
0: Промелькнуло. Вот мысль промелькнула и ага.
1: Есть такая цитата. Вот мысль промелькнула и ага. Вспоминайте, что мы переделали, из какого фильма и чью цитату. А нам пора переходить непосредственно хит-параду.
0: Да,
1: Десятое место.
0: Именно так. Десятое место. Очень серьезная композиция. Без юмора.
2: Десятое место. Десятое
0: место. Вадим Самойлов и Рич. Летим в ураган.

0: Вадим Самойлов и Рич. «Летим в ураган» – 10-е место настоящего хит-парада на этой неделе. У нас первый на сегодня легкий, переходящий в умеренный перерыв.
1: Как будто ты сказал «легкий полдник». Программа «В рабочий полдник».
0: «Легкий полдник».
1: Нет уж, давайте, легкий перерыв.
0: А я бы не отказался сейчас.
1: Начинается.
0: От
1: тогда
0: легкого.
1: Точно перерыв.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, уйдут ли полностью войска США из Ирака.
6: Конституция должна распространяться на всю территорию. Суверенитет государства превыше всего. И на эту территорию должен распространяться юрисдикция иракского правительства. Но я думаю, что в этом случае американцы для себя оставляют там, насколько я читал, небольшие контингенты для того, чтобы контролировать ситуацию. Курды им нужны. Им нужны для того, чтобы влиять на ситуацию с одной стороны, использовать их в своих интересах, как они пытались использовать их в своих интересах, как силу для наземных операций против Ирана. И я думаю, что полностью вывода, полностью стопроцентного, там все-таки не будет. Выведут контингент определенный, но что-то там однозначно останется. А то, что они хотели бы, чтобы курды инкорпорировались в правительство и государство снова обрело свою независимость в тех рамках, которые существовало до этого, американцам явно не нужно. И то, что противостояние между курдами и правительством Ирака будет продолжаться, я в этом уверен. И желание курдов создать свое собственное государство, Америка будет использовать в своих же интересах. Так что я не вижу возможности или оснований говорить о том, что американцы мечтают и хотят, чтобы курды вошли в состав Ирака как полноправный регион, и ситуация там выровняется, и курды будут в этом государстве чувствовать себя абсолютно свободно, и никаких проблем не будут. Будут однозначно, и американцы их оставляют. Так и не решат.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: После легкого полдника, которого не было, к сожалению, но я думаю, что все впереди, мы возвращаемся к вам. Здравствуйте, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич.
7: Реклама.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: А знаете ли вы что? Станция московского метро «Чистые пруды» раньше называлась Кировской. А в Кировской области есть поселок «Чистые пруды».
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости.
7: точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Это было 9-е место настоящего хит-парада. Любимец современной публики, да? Антон Завьялов.
1: Ну, у него есть большая верная аудитория, это правда, да. Не то чтобы он как выходит на сцену, так стадионы падают и плачут от восторга. Но у него есть большая армия фанатов, да.
0: Но мы не плакали с тобой от восторга.
1: Нет, мы по-мужски солидарны с Антохой.
0: Проронили скупую мужскую?
1: Да.
0: Понял. Пришло время для рубрики. Рубрики любимой Александром Анатольевичем «Пророк». Александр Анатольевич не пророк, конечно, но, в общем...
1: А сказал ведь хорошо. У нас была на хорошо такая программа,
0: да?
1: «Пророк». И все говорили, много на себя берешь. Я говорю, читайте внимательнее, там два слова. Вот сейчас будет «Пророк». Пошла отбивка.
12: Рокеры! Общий сбор!
1: Вы только посмотрите на эту компанию, друзья. Евгений Маргулис, Максим Леонидов, Билли Новик и Алексей Кортнев объединились, чтобы записать пластинку в память о своем друге. Сами музыканты рассказывают. В альбом вошли песни нашего товарища Саши Генслера по прозвищу «Длинный». К сожалению, его уже с нами нет. У «Длинного» было две страсти – автомобили и кантри-рок. Им он и посвящал все свое время. Работал автомехаником и пел в маленьких клубах. О, еще раз. Работал. Извините, подхвачу. Работал автомехаником и пел в маленьких клубах Питера со своей группой «Генслер Блюз Бэнд». Как пел, так и жил. Все по-честному. Без позы, без претензий на славу или большие гонорары. Короче, настоящий рок-н-ролл. Надеемся, вам понравятся эти песни, как они нравятся нам. Мы из альбома «Длинный» в скобках песни Александра Генслера выбрали композицию «Пить, курить, ругаться матом». Ай-яй-яй. Заметим, что курение и чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему, да и нашему здоровью. Ну, а теперь громогласно объявляю. Евгений Маргулис, Максим Леонидов, Билли Новик и Алексей Кортнев «Пить, курить, ругаться матом».

0: богатым.
1: Это была композиция «Пить, курить, ругаться матом». А как правильно сказал Александр Анатольевич, курение и употребление спиртного дурно влияет на ваше здоровье, а также дурно влияет, в принципе, и нецензурная лексика.
2: Еще как дурно. Ох, как дурно. Подурнее дурных всяких привычек.
1: Но это было посвящение покойному ныне Александру Генслеру, и в записи этой композиции участвовали Евгений Маргулис, Максим Леонидов, Беленовок и Алексей Кортнев. Мы же переходим к хит-параду. Восьмое место.
3: Восьмое место.
1: Восьмое место. Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать».

0: Училась песня «Пауза».
1: Пауза?
0: Ну, пауза здесь неуместно, умоляю.
2: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Дорогие друзья, хочется обыгрывать это название, обыгрывать и еще раз обыгрывать. Если мы все будем танцевать, во-первых, у нас будет лучше дыхалка, стройнее фигура, лучше работать суставы, кровоток, лимфоток.
3: Ну, не знаю. Я полжизни своей танцевал практически профессионально. И сейчас борюсь с болячками.
2: Не бойся, я с тобой. Дорогие друзья, если мы все будем танцевать, точно хуже нам всем не будет. Главное знать, где и когда, и с кем танцевать. В данный момент закончилась композиция «Баста» и «Моя Мишель». Если я буду танцевать, она на 8-м месте по итогам вашего голосования. Нам пора маленький перерыв. Мы перешепчемся, что там у Сашки с суставами. И вернемся с новыми рубриками.
4: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: О политике.
6: Для западных элит единственным выходом из нынешнего кризиса остается развязывание войны ради получения новых ресурсов. Об этом депутат Госдумы Виктор Бут сказал на радио «Комсомольская правда» в программе «Русский дозор» Бута Игамова. Он связал происходящее в том числе с внутренними проблемами США и стран Европы. По его мнению, американские избиратели разочаровались в Дональде Трампе, а рост стоимости топлива дополнительно усиливает недовольство.
4: О важном.
6: В Индии под арестом остается судно с 20 россиянами на борту. Это подтвердил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, дипломаты призывают власти Индии освободить россиян задержанного судна. Сотрудники дипмиссии ведут работу с профильными ведомствами, чтобы разрешить ситуацию. Напомню, танкер под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. С тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип.
4: Об инициативах.
6: В Госдуме предложили не лишать женщин декретных в случае наличия подработки. Авторы отмечают, что это необходимо четко прописать в законе. По действующим правилам, пособие по беременности и родам выплачивается за период, когда женщина официально находится в отпуске и не работает. Однако закон не запрещает совмещать пособие по беременности и родам с работой по ГПХ, если это действительно отдельная деятельность, а не дублирование основной работы. Но на практике женщины столкнулись

0: столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Предстоящая ночь будет холодной. Ожидается от 0 до плюс 2 градусов, по области местами до минус 3. При этом дневная температура останется примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. Осадки придут в регион на следующей неделе. По прогнозам, ежедневно будет идти дождь.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки.
1: О погоде.
0: Сейчас в Москве плюс 8 облачно с прояснениями, в Петербурге 11 градусов выше нуля, малооблачно. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Ирина Рогова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы рассказывали, по крайней мере, какое-то время уделили танцам буквально несколько минут назад. Я вспоминаю мою поездку в Антверпен много лет назад, когда я шел по пустынной улице Антверпена, где-то часов в 6-7 вечера, ни одного человека на улице нет, и вдруг большая витрина, окно, и написано «Swing and Rock and Roll». Маленькая неоновая вывеска. Я заглядываю внутрь, а там битком танцуют пары. Рок-н-ролл парный. И это просто... Ну, это была фантастика, потому что при пустынности улиц и вообще ни одного человека на улице.
3: Потому что все на паркете.
2: Все на паркете, да. Ну вот, на паркет мы приглашаем Александра Анатольевича. У нас тут новый музыкант, причем с медальками уже, между прочим.
1: Ну, давайте знакомиться.
3: Раньше белорусский музыкант Андрей Катиков писал музыку для других артистов. Например, именно Катиков ответственен за успех рок-альбома иноагента Моргенштерна. Но в прошлом году Андрюха решил начать сольную карьеру. И у него это неплохо получилось. А знаете почему? Потому что Гены, папа товарища Катикова, уже долгие годы поет и играет в ансамбле «Песняры».
2: Сам певец рассказывает: «Я родился в семье музыкантов. Мои родители познакомились в музучилище. Отец – вокалист, басист и композитор. С 90-х годов он играл в песнярах, а позже и по сей день в белорусских песнярах, коллективе, который продолжает существование после смерти Владимира Мулявина. Я с детства все впитывал. Отец – музыкальный эстет. Он с детства давал мне возможность слушать музыку. Понятно, что в 6 лет я не воспринимал это как большую ценность, но сейчас понимаю, зернышки в голову закладывались еще тогда. Пап, ты молодец, между прочим. Я вот то же самое делал. Да. Подсовывал потихонечку своему сыночку. Меня отдали в музыкальную школу, фортепиано, пение, сольфеджио и так далее.
3: В общем, с таким бэкграундом было бы странно, если бы Андрей Катиков не связал свою жизнь с музыкой. Судя по всему, у него просто не было выбора. И этот выбор оказался прекрасным. Мальчик занимается музыкой. Папа рад. Я надеюсь, и зрители тоже. Внимание! Мы сейчас будем слушать его новую песню, которая называется «Можно ли?».

0: Это был сын участника группы «Песняры», не побоюсь этого слова, Андрей Катиков. Ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-лай.
1: Ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Мы сейчас как запоем, всю антологию песняров можем пропеть. Не всегда в ноты, но всегда громко.
0: Единственное, с белорусским немножечко проблемы, но говор можно... В общем,
1: это не страшно.
0: Да, это не страшно. Песня называлась «Можно ли?». Вернемся к хит-параду.
2: Седьмое место.
0: Седьмое место. «Северный флот». Предпоследняя песня.

0: Это было 7-е место настоящего хит-парада. «Северный флот. Предпоследняя песня». А у нас еще одна рубрика.
1: «Песня, которая говорит сама за себя».
2: Пожалуй, это будет самая короткая рубрика за всю историю настоящего хит-парада. Итак, коротко. «Елка» посвятила песню маме. Что тут еще нужно добавить? Да ничего. Этим уже все сказано. Давайте слушать. «Елка маме».

0: Это была песня, которая говорит сама за себя. «Елка» и ее новая работа «Маме». Мы же с вами уходим на перерыв, точнее, мы уходим, а вы остаетесь. И не вздумайте даже переключать свои приемники, потому что мы вернемся буквально через минуту.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама.
3: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на строй сам.vl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
6: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
7: Дорогие друзья, мы продолжаем настоящий хит-парад. Мы отчитываемся по итогам вашего голосования. И вот сейчас будут скоро подведены итоги первого часа. Но до этого мы кое-что послушаем и кое-что расскажем в студии Нуждин и Анатольевич. И вот как раз Нуждин и ответственно, так сказать, рапортует.
8: Очень высокие отношения. Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
0: Сейчас я обращаюсь к представителям, в общем, не то чтобы старшего поколения, потому что сразу долголетие московское возникает.
7: Что прекрасно.
0: Что прекрасно.
7: Само слово «долголетие» – это прекрасно.
0: Это прекрасно. Да. Но, пожалуй, эта рубрика для, по крайней мере, начала ее, для людей постарше. Вот так вот, постарше. Угу. Обтекаемо. Угу. Все мы, конечно, прекрасно помним песню о звездах из советского телефильма про «Красную шапочку».
9: Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зима.

0: Все ли помнят?
1: Все ли? Ну, все ли, все ли?
2: И вот группа Татуин вместе с Алисой Вокс решили создать свою песню о небесных телах. Хотя чему тут удивляться? Группа с названием «Татуин» только о звездах и должна петь. И они поют «За рассветом и закатом станем мы с тобою звездопадом». Слушаем Татуин и Алис Вокс с «Звездочетами».
3: Хочешь

0: Татуин и Алиса Вокс с «Звездочетами». Вернемся к хит-параду. Шестое место.
1: Шестое место.
0: «Люмен», «Дотла».

0: «Люмен дотла» на шестом месте в финале первого часа программы «Настоящий хит-парад». В финале мы обещали вам доложить, собственно, мы так всегда делаем, доложить, что происходило в течение этого часа, кто прозвучал и каким выводом и итогом голосования мы пришли. Вот, пожалуйста, пробежимся. Десятое место. Вадим Самойлов и Рич «Летим в ураган».
1: Десятое место.

0: Дорогие друзья, первый час мы прошли уверенно и успешно. С вашей, конечно, помощью и поддержкой. И благодаря вам. Ну, а пора или не пора идти на перерыв? Сейчас спросим Александра Вячеславовича, потому что у него вечно то шнурок развязался, понимаешь, что полдник должен состояться. Да, Сань?
1: Ты знаешь, тебе самое время сейчас отдохнуть. Объясню, почему. Нужно будет напрячь голосовые связки буквально так. Через несколько минут.
0: Я
1: потому
0: петь
1: что
0: буду?
1: Ты... Нет, ты не будешь петь. Никогда причем.
0: Ну, не надо так, я хочу петь.
1: Ну, что
0: короче,
1: ж.
0: Петь, не петь, а уж расскажу, так расскажу. Причем о важнейшем в музыкальной жизни планеты событии.
1: Так...
0: Но потом.
1: Расскажешь, так расскажешь?
0: Да.
1: Помнишь, это была шутка про Розенбаума по поводу того, что когда Александр был маленький, ему разрешали гулять до 10, так до 10.
0: Ну, гулять так гулять, да-да-да. Дорогие друзья, ну что, тогда получается перерыв так перерыв. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
4: Для лиц старше 15 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
5: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
5: О политике.
7: Европейские страны могут готовить провокации, чтобы втянуть США в прямой вооруженный конфликт с Россией. Такое мнение высказал общественный деятель Виктор Бут на радио «Комсомольская правда» в программе «Русский дозор» Бута Игамова. По его словам, в подобных ситуациях все чаще используется принцип «highly likely», когда обвинения выдвигаются без достаточной доказательной базы. Он сравнил такую практику с тактикой «false flag» – созданием провокации, которую затем приписывают другой стороне. Депутат связал с подобной тактикой недавние инциденты в Германии и Великобритании. По мнению Бута, целью таких действий может быть более активное вовлечение Вашингтона в противостояние с Москвой.
5: О безопасности.
7: Россия обсуждает с Казахстаном вопрос обеспечения физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума на фоне неоднократных ударов ВСУ по его объектам, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИДа нашей страны Александр Стерник. Сбои в работе КТК наносят неощутимый ущерб стабильности поставок энергоносителей на глобальный рынок и могут провоцировать рост цен на топливо по всему миру. Дипломат отметил, только в этом году уже было 8 атак, и это несмотря на то, что во всех случаях перевозилось сырье, предназначавшееся для западных получателей.
5: О нововведениях.
7: С этого дня в цифровой рубль будут вносить новые сведения, следует из постановления правительства. В частности, речь идет о данных о регистрации, о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности. Также туда попадут сведения об образовании, автомобиле, данные о банкротстве. Эксперимент по повышению качества и связанности данных в госинформсистемах проводится с июля 2019-го. Главная цель – развитие цифрового профиля для обеспечения идентификации граждан и юридических лиц, а также предоставления госуслуг.
2: О спорте.
7: Детройт установил стойку с русской пятеркой на домашней арене. Об этом сообщил журналист Athletic Макс Бултман в своей соцсети X. В 1995 году в составе Детройт Ред Уингс проявилась русская пятерка. Защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов и Сергей Федоров. Именно они помогли команде впервые за 42 года выиграть Кубок Стэнли.
2: О валютах.
7: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.

0: «Хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Обещанный выход...
2: Обещанного ньюсблока 30 лет ждут.
1: Смотри, он сыпет как прям.
2: Ну, это так. А, знаешь, как надо сейчас говорить?
1: Как?
2: Стелет.
1: Стелет?
2: Йоу-йоу. Если чувак нормально отгружает рифмы
1: и нормально отгружает
2: тему,
1: если чувак нормально стелет. Отгружает, да. То он стелет.
2: Да. Ну, наверное, так.
1: Стели дальше.
2: Вот, так и сделаем. Йоу.
3: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
2: В городе Лос-Анджелесе, что в Калифорнии, что в Соединенных Штатах Америки, состоялась церемония награждения, которая всегда называлась и до сих пор называется MTV Video Music Awards. Триумфатором вечера стала Мадонна с ее новой пластинкой Confessions 2. Певица праздновала победу в 7 номинациях, включая «Артист года» и «Лучший альбом». Для сравнения, более молодая конкурентка Мадонны Тейлор Свифт смогла отхватить и отхватила лишь 3 статуэтки. А вот чего нам не хватило на этой самой церемонии, так это живой, нормальной, человеческой, гитарной музыки. Увы, рок у современного MTV все так же не в фаворе. За тяжелые рифы отвечала всего одна номинация – «Лучшее альтернативное видео». И, увы, в нем прокатили лидера Limp Bizkit Фреда Дерста. Его совместная работа с рэпером Machine Gun Kelly, которая называется «Fix Your Face», уступила, внимание, кому уступила? Поп-певице Оливии Родриго. Где организаторы премии услышали у Оливии Родриго нотки альтернативы, это, пожалуй, одна из главных загадок всей церемонии. За рок в композиции отвечало только название «The Cure». Итого, единственное светлое пятно на церемонии MTV Video Music Awards 2026 года – это чествование Нирваны. Культовая группа была удостоена премии Майкла Джексона за вклад в развитие видеоискусства. Идеи для видеоклипов Нирваны выросли из образцов и, я бы даже сказал, образов одного из величайших артистов всех времен – Курта Кобейна, сказал со сцены басист Нирваны Крис Новоселик. Я, кстати, заметил, что Крису дали слово, Крис его взял. Он уже не удерживался. Обычно он такой молчаливый. Ну, такой, конечно, не такой молчаливый, как Пэт Смир. Но Крис вообще никогда ничего не говорил. А тут прям прорвало парня. Видимо, на правах самого высокого в группе. Басисты редко говорят. Но уж если говорят, то...
1: То басят.
2: То да. Ну, мы с вами послушаем, конечно, послушаем обделенных Фреда Дерста и Machine Gun Kelly. Пусть на Радио КП восторжествует справедливость. А вы там, в Лос-Анджелесе, вспоминайте, как звучит настоящая рок-н-ролльная и альтернативная музыка. Если что, мы подскажем. Итак, дамы и господа, Machine Gun Kelly и Фред Дерст. «Fix Your Face».

0: Это был ньюс-блок в исполнении Александра Анатольевича. Спасибо ему. Вернемся к настоящему хит-параду.
1: Пятое место.
0: Щенки. Твое имя.
2: Ты знаешь?

0: Твое имя, щенки! Так нужно произнести вот эту строчку, которая обозначена место номер 5 настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда». Впереди серьезнейший доклад о наших дружбанах, о Сереге и Володе. Натворили, мы освещаем. Давай, Сань.
1: Ах, куда вас, сударь, к черту... Ах, куда вас, сударь, к черту занесло.
2: Владимир Крестовский неожиданно ударился в альтернативу. Боже. В новой работе Ума Турман нет даже намека на их привычный поп-рок. Их совместная композиция с проектом «Symbol» — это бескомпромиссный речитатив под минималистичный бит. Владимир Крестовский рассказывает... Песню «Липкий пульс» я написал более 20 лет назад. Я думал, что она никогда не увидит свет, но в этом году та запись случайно попала в руки замечательного музыканта Никиты из группы «Symbol». И он сделал новую версию. Так давайте слушать нетипичных Ума Турман. «Symbol» и Ума Турман. «Липкий пульс».

0: Липкий пульс, символ Иума Турман. Вот на такой фит залетели ребята и попали в рубрику «Ах, куда вас, сударь, занесло?». Нравится, не нравится, определяйтесь. Если увидите это в списке для голосования, голосуйте, если хотите. Так или иначе, мы знакомим вас с горячими или...
1: Чуть-чуть остывшими.
0: Да, или остывшими новинками. В общем, мы стараемся, мы успеваем. Мы идем в ногу со временем. Сейчас перерыв, и настоящий хит-парад скоро вернется.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Ну что ж, у нас еще одна рубрика. Одна краше другой у нас все.
5: Аж олдскулы свело.
0: Один из самых ярких барабанщиков отечественной рок-сцены Дима Снейк. Дмитрий Снейк прославился своими ударными партиями в коллективах «Наив» и «Глеб Самойлов» и «The Matrix». А вот для своей сольной песни Дима привлек помощников совсем из другого музыкального лагеря. Над композицией «Не герой» ему помогала трудиться, внимание, группа, никогда не угадаете, «На-на». Вокальную партию записал относительно новый участник поп-бенда Михаил Игонин. Ну а на басу сыграл легендарный нанаец Вячеслав Жеребкин.
1: Снейк объясняет, как его угораздило связаться с попсовиками. Бас в новой песне записал Вячеслав Жеребкин. Да-да, тот самый Слава из «На-на». Но здесь он не поет, он играет на басу. И играет так мощно, как от него, возможно, совсем не ждешь. В итоге у нас получилось громко и эмоционально. Снейк, я сейчас подумал, прекрасно было бы, если бы прозвище Снейка было на немецком.
0: Дмитрий, а, я знаю.
1: Дмитрий Шланге, Дима Снейк, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин. Не герой.

0: не герой.
1: Снейк, Михаил Игонин и Слава Жеребкин не герой. Ну, Слава Жеребкин давно уже Вячеслав. Взрослый, конечно, товарищ, но такой же веселый и искрометный, как всегда и был в коллективе «На-на». А Снейк – это вообще удивительный персонаж. Если вы узнаете, сколько ему лет, вы никогда не поверите фотографиям и видео, где он появляется. А если вы узнаете, как он звучит живьем, вы вообще не поверите, что это возможно в любом возрасте. Он очень крут, а прямо сейчас что, не перерыв?
2: Нет, какой перерыв? Чего ты зачастил?
3: Четвертое место.
4: Четвертое место.
2: Нагар. Проклятие шута.

0: Четвертое место. Нагар. Проклятие шута.
1: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
2: Раньше в новогодних выпусках настоящего хит-парада у нас была рубрика «Франкенштейн года». Так вот, впору расчехлять ее снова. Потому что не самая плохая группа «The Hatters» со всего маху угодила в потные объятия Артемия Лебедева. Шляпники прошляпились и пригласили дизайнера и блогера принять участие в своей новой песне «Важнейшая новость». Мнений слушателей долго ждать не пришлось. Вот лишь некоторые. Без обид, но лучше без Лебедева. Как будто бы не вписался в песню. Хотя песня сама по себе прикольная. Кринжа навалили. Настолько все плохо, что уже с блогером фит записываете. Кризис? Ну что тут скажешь. Я процитировал очень много слов из интернета, очень много разных комментариев, и не факт, что я с ними согласен. И не собираюсь я комментировать чужие комментарии, еще чего не хватало. Но как есть, так мы вам и сообщили. Я думаю, что шляпники и господин Артемий Лебедев сами разберутся, что к чему и как. Обращаюсь к Нуждину. Сань, дадим шанс песенке?
3: Я думаю, что песня хороша сама по себе, а уж подробности будем...
2: Расхлебывать сами.
3: Расхлебывать сами,
2: да. Дорогие друзья, хватит ерничать. Ставим песню, а там посмотрим. The Hatters и Артемий Лебедев. Важнейшая новость.
4: Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что...

0: пусть она мимо тебя не пройдет. От всего остального можно смело отписаться.
1: Потому что это абсолютно бессмысленная вещь, которая воспитывает исключительно тревожность. Особенно если ты тревожный человек, это очень опасно. Поэтому лучше всего ничего не читать, а если какая-то новость реально случится, типа вулкан где-то извергнется, ты об этом все равно узнаешь.

0: опытом.
1: The Hatters и Артемий Лебедев. Важнейшая новость. Сейчас-то можно перерыв объявить?
2: Можно, можно.
1: Сейчас можно.
3: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
6: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
5: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
6: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: Об учениях.
7: Российские военные во время основного этапа стратегического учения «Центр-2026» применили единую ударную систему поля боя, сообщили в Ростехе. Как отметили в госкорпорации, большая часть техники, которая была применена в наземной части учений. Их посетил Владимир Путин. Основной этап стратегического командно-штабного учения прошел накануне на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. «Центр-2026» – завершающий этап подготовки вооруженных сил в этом году.
4: О политике.
7: Европейцы так хотели изолировать Россию, что изолировались сами и не слышат ничего, кроме антироссийского мейнстрима, заявила в интервью РИА Новости посол нашей страны в Праге Анна Пономарева. По ее словам, в таких условиях информационной блокады в принципе легко запугивать население. Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Запад понял ущербность идеи изоляции России и больше о ней не говорит. А журнал Foreign Policy отмечал, что западным странам не удалось добиться изоляции Москвы. На мировой арене Россия активно взаимодействует с международным сообществом на самом высоком уровне.
4: О мошенниках.
7: Аферисты распространяют фейковое приложение для поиска по картинке, сообщили в МВД. По данным ведомства, при установке приложения загружается вредоносное программное обеспечение, требующее перезагрузки устройства. После этого пользователям заявляют об обнаружении вирусной активности от лица банка. Для решения проблемы мошенники предлагают ввести кодовое слово и разрешить доступ к гаджету. Так злоумышленники получают доступ к мобильному банку жертвы. В министерстве призвали россиян не скачивать неизвестные приложения из неустановленных источников.
4: Об отдыхе.
7: Почти 90% россиян не будут брать отпуск для продления ноябрьских праздников, говорится в результатах исследования. Ради путешествия продлить выходные готовы лишь 13% опрошенных. При этом желание куда-нибудь уехать все же есть. Направление для поездки

0: 8 облачно с прояснениями. В Петербурге 11 градусов, выше нуля, малооблачно.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад», и его самая настоящая часть как раз сейчас и будет. У нас тройка лидеров, плюс еще рубрики замечательные, популярные в народе, между прочим. Но сначала...
1: Третье место.
2: Горшенев, «Леда и Зевс».

Горшенев, Леда и Зевс. Третье место. Бронзовая медаль или третье место пьедестала почета. Конечно, все это условности. Понятно, что все это может поменяться в любую

0: секунду, но не сейчас. Сейчас Горшнев на третьем месте. Пора поговорить о хип-хопе. Пора зачитать, ну или хотя бы послушать рэп. Саня, ты готов?
1: Пора, пора, пора было. Хорошо.

Рэпер СТ записал совместную песню с Татьяной «Матушкой-землей» Куртуковой. Получился легкий поп-фолк, в котором только один маленький недостаток. Это, собственно, сам СТ. Уж простите, но без его речитатива песня бы только выиграла. СТ и Татьяна Куртукова «Небо плачет».

с тобой уже нет. Растут цветы на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем, и после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти, преодолеет все наша любовь. И сердце бьется в груди, но

0: Это была рубрика «Рэп с человеческим лицом». СТ и Татьяна Куртукова. «Небо плачет». А мы вернемся к хит-параду.
1: Второе место.
2: Второе место.
0: Бонд с кнопкой.

0: заканчивался этот блок программы «Настоящий хит-парад», то, понимаешь, небо плачет, то море волнуется, ну и так далее. Суть до дела, а финал на носу. В прямом смысле, на носу. Мы вернемся после перерыва и уже доложим по полной программе, как в целом сложился «Настоящий хит-парад» на этой неделе и кто же является победителем этой недели. Передохните и возвращайтесь.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама.
3: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я

0: хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». У нас сейчас рубрика про юбиляр. Перед тем, как вы узнаете, кто же у нас на первом месте. Юбиляр у нас такой заслуженный.
2: Ну, не то чтобы очень люблю все его творчество, но знаю наизусть.
1: Тебе и слово тогда.
3: Вспомнить все.
2: Докладываю меломанам всей планеты. Музыкант, конечно, мирового масштаба. Тут уж не поспоришь. Гордону Мэтью Томасу Самнеру исполнилось, вот прям сейчас, 75 лет. И не надо говорить, что вы не знаете такого. Знаете? Еще как знаете. Посмотрите на полку. Там и кассеты, и компакт-диски. А может быть, и портреты где-то висит, понимаешь, еще с тех самых времен. Гордон Мэтью Томас Самнер – это тот самый всеми любимый Стинг. Будущая музыкальная легенда родилась 2 октября 1951 года в Уолсенде на севере Англии в семье монтажника и медсестры. Стинг начал учиться игре на гитаре еще в детстве. Однако связать свою жизнь с музыкой он решил лишь во время работы в школе учителем английского языка. В результате он стал басистом в джазовом коллективе New Castle Big Band. Очень оригинальное название. Я уверен, что в Ньюкасле биг-бендов было еще штук 200. Но вот в одном из них и затерялся вот этот паренек, будущий Стинг. Затем он основал свой первый коллектив, который назывался Last Exit.
1: В 1977 году Стинг вместе с барабанщиком Стюартом Копландом, гитаристом Энди Саммерсом основал рок-группу The Police. Коллектив прославился такими песнями, как Roxanne, Every Breath You Take, Message in the Bottle. В 1984 году музыкант занялся сольной карьерой и выпустил аж 15 студийных альбомов. Большинство из них разошлись миллионными тиражами по всему миру. Среди них и Shape of My Heart, и Desert Rose, и Englishman in New York, Fields of Gold, Fragile, Russians, It's Probably Me. Там тоже безумное количество хитов. Стинг аж 17 раз становился лауреатом премии Грэмми. Ему вручали «Золотой глобус» и премию «Эмми». Кроме того, музыканта 4-жды номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня». Уникальность Стинга заключается, по мнению критиков, в его редком умении сочетать поп-мелодии с высокой музыкальной эрудицией, смело стирая границы между жанрами. Он мастерски объединил бешеную энергию панк-рока, которым, собственно, славилась группа Police в начале 80-х, качающие ритмы регги, элементы новой волны, легко переходил от изысканного рока и джазовой гармонии до симфонической музыки и этники. С юбилеем, Гордон Мэтью Томас Самнер. Sting, Desert Rose.

0: все-таки вспомним о том, что не Стингом единым, 75 лет, понятно, серьезный юбилей, но все-таки в наших широтах тоже имеется неплохая дата. Юбилей не юбилей, но цифра красивая. Андрею Вячеславовичу Лысикову, более известному как «Дельфин», исполнилось 55. Главный подарок музыкант сделал себе сам. «Дельфин» закончил работу над своим новым альбомом, который должен выйти до конца года. Ну, мы с вами послушаем ранний хит Андрея. Андрей, с днем рождения. Если Стинга лично мы не знаем с Сашкой, лично знаем Андрюху много лет и передаем ему рукопожатие. Счастливых тебе 55 и процветай, Андрюх. «Дельфин», «Дверь».
1: Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпирая бледное небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

стоит простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одной. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади, сильной лапой хищник. И

0: Это был юбиляр отечественных широт «Дельфин» и композиция «Дверь». Давайте-ка напомним вам места с 10 по 2 и перейдем к лидеру настоящего хит-парада. Вадим Самойлов и Рич. «Летим в ураган».
1: 10 место.
2: Антон Завьялов, «Туман».
1: 9 место.
3: Утренний туман мне остудит голову и ляжет на траву седой узор.
0: Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».
1: 8 место.
4: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
2: «Северный флот», предпоследняя песня.
1: 7 место.
5: Зажигайте свет.
0: «Люмен», «Дотла».
1: 6 место.
6: «Дотла». И сдаился срочным дел штурма.
2: «Щенки», «Твое имя».
1: 5 место.
6: «Я всех называю теперь твоим именем».
0: «Нагард», «Проклятие шута».
1: 4 место.
7: «Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех».
2: Горшенев, «Леда и Зевс».
1: 3 место.
0: Бонд с кнопкой «Камушки».
1: 2 место.
2: Итак, дорогие друзья, в студии снова увидимся и услышимся через неделю. Это настоящий хит-парад. Спасибо вам за голосование и спасибо за то, что вы всегда рядом. Меня зовут Александр Анатольевич. Моего друга зовут Александр Вячеславович Нуждин.
0: Да.
2: Он назовет победителя, а мы будем аплодировать и радоваться, ждать встречи и встречаться.
1: Первое место.
0: Первое место настоящего хит-парада на этой неделе – группа «Пикник», «Дориан Грей».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше
2: 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Николай Басков об отношении к прожитым годам.
4: Я вообще не чувствую внутри возраста, я об этом никогда не думал, потому что, если посмотреть, все зависит от человека, люди активные в 60, и в 70, и в 80, и сейчас говорят, что 50 – это совершенно новая эра, когда это средний возраст в самом расцвете. Я счастлив, что мне вот исполняется 50, я ни о чем не жалею, потому что путь настолько насыщенный, и столько, еще раз я говорю, было сделано, что ты от этого ощущаешь только новую энергию для того, чтобы творить, для того, чтобы жить и радоваться. И я считаю, что совершенно не надо реагировать на то, что прибавляется возраст. Надо быть счастливым и благодарным Богу, что мы прошли столько испытаний и столько проблем. Каждый год – это подарок в жизни человека.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова, здравствуйте.
2: О спецоперации.
5: Российская армия взяла под контроль новую казачью в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, в Доброполе вооруженные силы наступают в северо-западной, восточной и центральной частях города. Военные группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резникова.
2: Про газ.
5: Страны ЕС продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По данным компании, уровень запасов газа в Европе остается ниже предыдущих знаковых минимумов. На начало октября европейские хранилища заполнены на 72%, а объем активного газа в них почти на 11,5 миллиардов кубометров меньше, чем год назад.
2: О происшествии.
5: Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, предотвратившие побег заключенных из поезда в Кабардино-Балкарии, будут представлены к госнаградам. Один из конвоиров посмертно, сообщили в ведомстве. ЧП произошло накануне. Осужденный напал на сотрудника конвоя в поезде «Владикавказ-Адлер». 4 человека доставлены в больницы. Угрозы их жизни нет. Напавший ликвидирован силами караула.
2: О пенсиях.
5: В России вырастет размер всех видов пенсии. Это коснется в том числе страховых, социальных и военных, рассказала РИА Новости эксперт президентской академии Татьяна Подольская. С 1 февраля почти на 7% повысят страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. По словам эксперта, это прогнозный уровень фактической инфляции за год. Она также напомнила, что страховые пенсии индексируются дважды в год, и с 1 апреля ожидается их повышение еще на 3%. Это относится как к пенсиям неработающих, так и работающих россиян. В августе скорректируют накопительные пенсии, увеличатся и социальные выплаты.
2: О людях.
5: Умер Анатолий Кашпировский, сообщил РИА Новости его директор. Кашпировскому было 87 лет. Советский и российский психотерапевт и телеведущий получил известность в конце 1980-х годов благодаря телепередачам о сеансах исцеления.
6: о валютах.
5: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки.
6: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 8, облачно с прояснениями. В Петербурге 11 градусов выше нуля, малооблачно. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Рогова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
7: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Мы рады вас приветствовать. И я вас лично, Георгий Георгиевич, приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван. Телеграм-канал «Панкин».
7: Россия предупредила НАТО, слышали наверняка об этом, что применит весь арсенал, включая ядерное оружие, если этот альянс проклятый попытается устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Любопытное пояснение, на это отреагировал генсек этой самой организации под названием НАТО Рюте. Он очень серьезно отреагировал, коротко. Да, мы получили это предупреждение, то есть, видимо, какое-то пришло бумажное в конверте или, я не знаю, там в виде бандероли. Бандероль есть такой, кстати говоря, есть у нас такое вооружение. Он на эту бандероль отреагировал очень предельно конкретно. Да, мы получили, я подробности разглашать не могу. Все. Такие дела. Но, тем не менее, Латвия в очередной раз заявила, что мы готовы разместить ядерное оружие. Тоже как-то вот, видите... А, еще Мария Захарова сказала, что европейские заводы тоже пусть не думают, европейцы пусть не думают, что заводы, которые находятся на территории Европы, находятся в безопасности. Как-то так. Вам слово.
8: Это... нагнетание риторики и ядерная угроза как фактор сдерживания. В принципе, такие методы применялись в годы Холодной войны. Почему бы их не вспомнить теперь? Я, честно говоря, не думаю, что НАТО готовит непосредственно сейчас блокаду Калининграда, тем более атаку на него. Но на будущее сам факт такого предупреждения призван... ограничить возможности противника, пытаясь оказать сдерживающее влияние на него. Тут, в принципе, ничего нового с точки зрения дипломатии в духе Холодной войны тут нет.
7: И Макрон заявил о кризисе демократии в Европе. Кризис эффективности, усталость общества, который усиливает интерес к авторитарным и крайним политическим силам. Это он как раз, наверное, в адрес Ле Пен заявил, да? Так, чтобы голосовали правильно, не за Ле Пен. Хотя там обе стороны отличаются крайним подходом, что Меланшон левые силы, что Ле Пен правые силы. Но это вот если во Франции. Но по Европе-то вот эта вот правая угроза, как они ее называют, она все-таки продолжает распространяться.
8: Да, продолжает.
7: А почему ее так не любят в самой Европе? Почему просто не понять и не простить, и не принять, я имею в виду? Дать, ну, посмотреть... На Макрона два срока посмотрели, но давайте попробуем что-нибудь другое.
8: Обычное проявление политической борьбы. Тут тоже нет ничего нового. Если бы были левые, говорили бы о угрозе коммунизма. Если правые, то говорят об угрозе диктатуры или там фашизма. Хорошо клеить на своих политических противников всякие страшные ярлыки, что они фашисты или коммунисты, или националисты. Ну, а как еще? Надо же все время обострять вот эту самую политическую риторику, чтобы как-то на этом сыграть. А что еще может противопоставить Макрон? Макрон может противопоставить только риторику в защиту демократии. Причем, объективно говоря, я думаю, что демократия вообще находится в кризисе не только в Европе, а вообще повсеместно в мире.
7: Я хотел спросить, вы можете меня считать примитивным пропагандистом, если есть все-таки преобладание одного над другим, а определенная жесткая рука все-таки руководит из Вашингтона и из Брюсселя определенными процессами в других странах, можно ли это назвать демократией все-таки? Георгий Георгиевич, вопрос вполне серьезный. Я
8: да,
7: хочу
8: можно,
7: знать.
8: Потому что, да, можно, потому что вопрос демократии – это, значит, во вторую степень, во вторую очередь вопрос внешней политики, а в первую очередь это вопрос о том, как решаются внутриполитические проблемы в стране, ориентация, защита прав меньшинства, решение тех проблем, которые стоят в повестке, парламентские выборы, программа партий, кто что предлагает, и вот эта конкуренция и так далее и тому подобное. При чем здесь влияние внешнее?
7: Но это демократия подразумевает, ну, определенную внутреннюю свободу все-таки, когда есть суверенитет, это называется, суверенитет.
8: Определенная внутренняя свобода имеется.
7: Все понятно, хорошо, ответ принимается. Георгий Георгиевич, тут заговорили в Великобритании о том, что, а может быть вернуться в Евросоюз. Ну, мэр Лондона об этом сказал, у него фамилия, правда, совсем не британская, но это не имеет отношения к реальности. Слушайте, и это все... Все эти внезапные разговоры после того, как Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия заговорили о том, что им необходимо выйти из состава Великобритании, да? Причем Северная Британия говорит о том, что ей необходимо вернуться в лоно Республики Ирландия, что любопытно. В общем, ну, а потом они намереваются, если вдруг получится выйти, двигаться в сторону Евросоюза. Поэтому сейчас в Великобритании и в Лондоне заговорили о том, что нужно возвращаться в Европу. Брекзит был ошибкой. Вам слово.
8: Это как раз пример того, как работает демократия. Сделали ошибку, решили исправить. Потому что оказалось, что цена вопроса... Ну, Брекзит был популизм. И Кэмерон, тогдашний премьер, пошел на поводу этого популизма и поставил вопрос на голосование, и популисты выиграли. Британия вышла из Евросоюза. Сейчас посмотрели на свои кошельки, на то, что это, во что это обходится, что это грозит там, чуть ли не развалом Соединенного Королевства, и решили, так сказать, вразумиться и подумать о том, что неплохо было бы исправить эту ошибку. И, ну, вот и все. Mm-hmm. Это отражает изменения в общественных настроениях. Собственно говоря, роль политиков в демократической системе, она и заключается в том, чтобы улавливать эти настроения и каким-то образом за ними следовать, но и одновременно ими манипулировать.
7: А повлечет ли это за собой потерю позиции Великобритании, если вдруг завтра, да, обратный Брекзит, в смысле они входят, возвращаются в лоно Евросоюза, воссоединяются с ним снова? И, ну, это, на мой взгляд, потеря имиджа, потеря лица, и это уже, ну, какая к черту бабушка, к чертовой бабушке, да, хозяйка морей, я иносказательно выражаюсь, в смысле, вроде как считается, что у Британии сильные позиции в мире, сразу после США.
8: Чаще всего рассуждение о потере лица, о потере позиции носит чисто абстрактный характер. Конкретика заключается в товарооборотах, в фунтах, стерлингах, там, долларах, в росте ВВП, падении ВВП, все остальное сопли.
7: И все-таки, Георгий Георгиевич, ну, вы знаете, что есть консерваторы, есть там правые и прочие, да, есть, значит, радикальные патриоты, которые, в общем, будут высказывать некоторое недоумение по этому поводу, правда ведь?
8: Вот они все встретятся на выборах или на референдуме. И кто кого переубедит, кто кого переголосует, кто получит больше голосов, тот и будет прав на коротком историческом отрезке.
7: Скажите, пожалуйста, все-таки процесс, несмотря на это, процесс выхода упомянутых, ну, не стран, Уэльс не страна, из состава Великобритании, вы как смотрите на эту вероятность?
8: Пока это достаточно низкая вероятность.
7: А почему? Ведь был в Шотландии референдум в 2014 году, и вы знаете, ну, еще немножечко, еще чуть-чуть, как в песне поется.
8: Ну да, это и есть такие популистские настроения. Собственно говоря, в конце существования Советского Союза они тоже бушевали на советском пространстве, и в России в том числе. Было очень популярное мнение, почему это Россия всех должна кормить, пусть они валят. Ну, вот они и свалили. Примерно то же самое в Шотландии. Ну, или то же самое, можно сравнить с Каталонией испанской. Они считают, что они будут жить лучше, если они свалят из испанского королевства.
7: Ну, из-под испанской короны. Вот. Нет, да. Там была какая история? Я-то ее знаю, тоже опять-таки изучал. Они хотели остаться в подчинении испанской короне, но при этом все-таки... быть отдельно от Испании, не считаться Испанией, а называться Каталонией. Вот как там было.
8: Да они хотят независимости. Каталонские сепаратисты хотят независимости. Они хотят отдельное государство. Ни больше, ни меньше.
7: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. Перерыв.
6: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о борьбе стран Запада за мировые ресурсы.
9: Изначально за воду человечество сражалось, я думаю, что мы к этому вернемся со временем. Потом за природные и материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимостью. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость, а реально убери нефть, газ, руду железную, медную руду. Человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится. Для этого нужны природные ресурсы, то, что находится в земле. А земля устроена так, то неровным слоем, то поверхностью размазаны медь, газ, алюминий, литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы контролировать, нужно устанавливать колониальную сначала систему, которая будет напрямую руководить этой территорией, потом вписывать всех по финансовым долларовым модель. Тогда все страны, обладающие ресурсами, которые все называют развивающимися или странами третьего мира, должны работать на интересы первого мира, где ресурсов не хватает, но где сосредоточено знания, технологии и военные вооруженные силы самые большие.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
6: Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о попытках Европы избавиться от энергетической зависимости.
9: То, что всегда война идет на Украине, в Персидском заливе, в свое время в Сирии, это, конечно, война за передел мировой конструкции энергетической. Если взглянуть на конфликтные зоны, по самом деле подкладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с так называемого кольца энергетической независимости Европы. Саркози первая была жертва этого. Так в этот проект входила труба из Ливии в Италию, в этот проект входила алжирская нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы, северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать. То есть, оценить конфликты. Ливия, Югославия, Сирия, Украина, это ведь вокруг Европы. Ее отрезали от источников энергии и сказали, будете получать эту энергию только на наших условиях, американских условиях, соответственно.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
6: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
7: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Обязательно подпишитесь. Смотрите, есть Австралия, отдельное от Великобритании государство.
6: Прямо отдельное.
12: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
15: А знаете ли вы что?
16: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: В 90-х затеяла сепаратизм.
7: Кстати, зачем? Не из искренних побуждений?
8: Конечно, эти политики, которые играют на национальных чувствах, они по-своему искренни, в том-то и дело. У нас всегда считается, что политик, он действует только потому, что ему заплатили из Вашингтона, из Брюсселя, из Москвы или еще откуда-нибудь, или из Пекина. Нет, политики очень часто действуют, исходя из собственных убеждений о своем месте в истории и вовсе не корысти ради. У них достаточно высокая доля, прости господи, альтруизма. Они так убеждены, что они хотят так сделать лучше для своей страны. Не надо думать, что все политики только за деньги. Да, за деньги тоже, они на этом зарабатывают. Они тщеславны, у них там повышенный уровень тестостерона, у них повышенный уровень тщеславия и все это прочее. Но при этом у них есть убеждения, ради которых они действуют. Так было в Чечне, так в Каталонии, так у всех сепаратистов. Мы за своих. И на этом и он восходит, и он считает, что он станет президентом независимого государства. Это было в основе движения всех этих советских республик, когда они были первыми секретарями обкомов, а тут стали целыми президентами, а некоторые уже еще до сих пор там живы и правят. Ну как?
7: Если провести в Испании, возвращаясь к нашему разговору про демократию, референдум в Каталонии, то большинство точно однозначно будут за выход. Это прямо я вам 100% даю. Большинство будут за выход.
8: Процентов 50 с небольшим.
7: Больше, да. Георгий. Ну ладно, что спорим? Ну, это не дело не в этом.
8: Нет, не больше, я знаю просто опросы. Процентов 50 с небольшим, да, за выход.
7: Опросы, контролируемые Мадридом. Дело не в этом, Георгий Георгиевич. Ну,
8: Каталонии, опять же, вы не знаете, как работает демократия. Опросы
7: не знаю.
8: В Каталонии не контролируются, блин, Мадридом. Ну, не контролируются они Мадридом. Вот тут опять все за свое.
7: Ну хорошо, ну да, я все свое, да. Вот я придерживаюсь другой точки зрения. Георгий Георгиевич, такое бывает.
8: Вы придерживаетесь своей точки зрения.
7: Я придерживаюсь
8: своей точки зрения.
7: Хорошо, я ее принимаю и уважаю, к чему и вас призываю. К тому же я на местах был. И, в общем, общался с людьми.
8: Я тоже был. Вот. Я тоже был. У меня там знакомые живут, которые мне рассказывают это чуть ли не каждый.
7: Вопрос-то был в другом. Смотрите, демократия и референдум. Я вот что хотел спросить. Смотрите, вот сейчас в Каталонии, вот они все-таки настаивают, проводится референдум. Большинство, предположим, за выход. Но ведь мы же понимаем с вами, что... Ну, это невозможно, правда ведь? И где тут демократия тогда, Георгий Георгиевич? Но не дадут.
8: Это вопрос непростой. Вот. Это вопрос
7: Потому что в прошлый раз, я напоминаю, в Каталонию вошли танки. Было.
8: При Франко, вы имеете в виду?
7: Нет, каком? Это вот когда 10 лет там в Каталонии Буча была уже. 10 лет назад где-то. Когда там это было? Я помню. Туда Дарья Асламова даже ездила, журналистка на тот момент «Комсомольской правды». И, в общем, мы все эти кадры видели.
8: Интересно, что в уставе ООН в равной степени говорится о праве нации на самоопределение и о нерушимости границ. И как примирить эти два принципа, до сих пор никто не знает. Разумеется, всякое государство будет бороться против сепаратизма, как, собственно, Россия боролась с чеченским сепаратизмом. Там же тоже большинство было за выход из страны. Было. Вот там без референдума было понятно. А сейчас эти люди как бы многие передумали. Ну, Кадыров тот же самый.
7: Его отец, да.
8: Так что вопрос сложный. Если всякий раз позволять вот этим националистически настроенным людям проводить референдумы, ну, так очень можно далеко зайти. На самом деле, где-то должен быть найден баланс. Если действительно положение становится нетерпимым, и там начинается движение там, массового неповиновения, массовые забастовки, вооруженная борьба, тогда да. Тогда приходится идти на уступки и проводить референдум. Но в Каталонии этого нет. Это существует на уровне такого культурологического требования. То есть они не так, чтобы угнетаемы Мадридом. Это местная интеллигенция, воспитанная, когда вот это все поощрялось, преподавание языка, культуры и так далее, все каталонский такой акцент, она на этом взошла и, ну, простите за выражение, паразитировала. И потом стал эксплуатировать этот термин. Но дальше культурология, так сказать, это, в общем, не идет, потому что бизнес не настроен сепаратистски. Те, кто трезво оценивает ситуацию, они тоже не настроены сепаратистски. Если людям четко втолковать конкретные экономические последствия, во что это выльется, тут тоже ведь Мадрид слабо занимается этой пропагандой. И почему? А потому что Санчес, Педро, премьер
7: который, ага.
8: Да, его шаткая коалиция во многом держится на голосах сепаратистов.
7: Не, вот этого не знал, кстати. Я тут Уэльс назвал не страной, но корректно называть все-таки страной. Я имел в виду, что это на самом деле такая провинция там. Она, куда более... Уэльс куда более провинциальный, чем даже Северная Ирландия, и тем более Шотландия, да, тем более. Uh-huh. Поэтому, но вообще как бы считается страной, да. Ну, да, короче, это все нюансы нас не...
8: Они даже в футбол отдельно в сборную.
7: Они, да, и мы их переигрывали и выходили на чемпионат мира, кажется, или Европы куда-то, да, Европа. Помните, 1-0 мы выиграли, Евсеев гол забил, знаменитая история, и послал их в известном направлении, Уэльс как раз. Спасибо большое. А вы знаете вообще, какие нынче даты, Георгий Георгиевич? 4 года воссоединению с ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская регионы, которые называются новыми регионами, но вот 4 года уже прошли.
8: С этого самого разве момента. 1 октября это произошло?
7: Это 30 числа произошло, Георгий.
8: Референдум был ли раньше?
7: Но 30-го, очень... Вы знаете, что я вам сейчас скажу совершенно точно, прямо вот одно мгновение мне дайте, чтобы 4 года назад, 4 года после воссоединения, как меня это... Да, с 30 сентября 22 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. Вот, по итогам. Это 30 сентября 2022 года. Нынче на календаре 1 октября. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. Сентябрь закончился. Значит, Георгий Георгиевич, тут конкретного вопроса нет. Ход интеграции, по вашему мнению, слияние, как оно проходит? Скажите, пожалуйста, вот вливание, слияние, как я сегодня говорил, или интеграция, можно любое слово подобрать, вам слово.
8: Я думаю, что в середине 22-го года никто не думал, что это будет длиться еще и в 26-м.
7: Я напомню, вы тогда говорили, что во время боевых действий референдумы не проводятся. Вот ваша тогда была позиция. Да.
8: Ну, вообще, да, не проводятся. Но провели же.
7: Да, не проводятся, но провели. Вот. Мы умеем, да.
8: Во время военного положения и выборы не проводятся, но провели же.
7: А у нас военное положение?
8: В этих регионах, да.
7: А, Оно прям официальное, да, там? Оно прям официальное.
8: Да, прям официальное.
7: Круто. Ну, в этом мы вообще, знаете, впереди планеты всей, Георгий Георгиевич.
8: Так, ну, это точно. Какая может быть интеграция, когда война не закончена? Тяжело там, конечно, все со всем делами и так далее. Я общаюсь с некоторыми людьми, которые там имеют некоторое отношение к принятию решений. Рассказы их свой. Их десантировали из Москвы. Рассказы их о местных нравах и элитах достаточно сложные. Я бы не стал их излагать в эфире.
7: А тот факт, что их десантировали, он правилен? Может быть, на местных надо было ставку делать все-таки?
8: Да.
7: Нет?
8: Да. И то, что они рассказывают, подтверждает эту правильность. На местных ставку делать сложно.
7: Сложно. Хорошо. Сложно. У меня ощущение, что вы как будто бы и продолжать не хотите, да? Поставим точку.
8: Ну, что вы хотите услышать?
7: Нет, я вопрос уже задал, что я хочу услышать. Я вообще хочу услышать от вас, знаете, много чего.
8: И с Крымом сложно, с местными элитами, и с Крымом тоже сложно. Поэтому туда тоже надо десантировать. И десантируем.
7: Георгий Георгиевич, перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
6: Бовт и Панкин. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В 2027 году запланирован ремонт детского сада номер 19 и школы номер 9 в Великих Луках. Об этом сообщили депутатам в ходе очередного заседания Великолукской городской думы. Также при обсуждении итогов подготовки к наступившему учебному году прозвучала информация об изменениях в образовательном процессе. Для школьников введены оценки за поведение. В 5 классе появился новый предмет – духовно-нравственная культура России. Также сокращены часы по английскому языку, появились единые учебные пособия, а для первоклассников – полностью отменено домашнее задание. Изменения затронули и дошкольников. Запущен проект «Добрые игры», аналог разговора о важном. Работы по обеспечению воздушно-теплового режима и подготовке к отопительному сезону провели в 100% муниципальных образовательных организаций Великих Луг. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования полностью готовы к приему тепла. Официально отопительный сезон стартует в понедельник, 5 октября. 30 сентября состоялась церемония награждения отличников детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского. Более 40 воспитанников учреждения закончили прошлый учебный год на отлично. Получив награды, юные музыканты порадовали зрителей яркими творческими номерами.
6: О валютах.
18: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
19: о погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
21: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это

0: Сформулированная когда-то Владимиром Варсобиным от одного из местных, истина, она, как мне кажется, полностью отражает положение дел. Украина ушла, вот Крым в каком он состоянии? Украина ушла, но Россия до конца не пришла. И как будто бы до конца приходить как будто бы не хочет. Понимаете, да? Вот. И мне вот-вот...
1: Нужно сказать, я в Крыму не был после 2014 года. И поэтому тут личных ощущений нет. А те знакомые, которые туда ездят, и то, что рассказывают, ну, тоже там. Сейчас особенно же Украина пытается в этом году блокаду настоящую устроить Крым. В этих условиях достаточно трудно существовать. И туристический сезон был фактически сорван, энергетическая блокада, попытки ее есть. Ну и так далее. Тут сложно говорить о мирной жизни и интеграции.
0: Те, кто, ну вот до последних событий, ну там живут, и до последних событий со мной делились впечатлениями, все все-таки вот от переезда, кто туда поехал жить, говорят, что стали по-настоящему счастливы. Но это вот мнение отдельно взятых людей. Да, но вот...
1: Я понимаю их. Есть ощущение фронтира. Есть ощущение фронтира. Ты уехал от старой жизни и начал заново. Хороший климат, много солнца. Достаточно вольно в смысле, ну, частной жизни. При всех ограничениях там, с интернетом, и с бензином, и со всеми делами. Это такие бытовые трудности, которые пока, во всяком случае, для многих не отменяют правильности сделанного выбора из какого-нибудь Крыжополя переехать в Новороссию.
0: У меня знакомый из Москвы уехал, при том, что у него все здесь было хорошо, и он говорит, что Севас – лучшее место на планете. Ну, Севастополь, в смысле. Вот, лучшее место на планете. Ладно, об этом поговорили, к другой теме. 1
1: количество
0: октября...
1: количество солнечных дней имеет решающее значение.
0: Ну, наверное, да. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, и, наверное, с Крымом это тоже работает.
1: В Москве меньше 100 солнечных дней в году, в Питере еще меньше. Это две мрачные столицы Европы.
0: Мрачнее, чем Лондон, вы считаете, чем Эдинбург?
1: Да, в Лондоне больше солнечных дней.
0: Серьезно? Кстати. Даже не думал, да. Но там и туманных дней тоже как бы больше, чем у нас. Смотря с как...
1: Туманы были, когда углем топили, сейчас углем не топят.
0: А туман вроде как остался все равно. Ну, ладно, я, знаете, не буду вот об этом спорить. Я вообще же, я вот Великобритания для меня темная зона Европы, я не буду ничего по поводу них говорить. Мрачный, не мрачный, а в Скандинавии что, лучше, что ли, скажите, пожалуйста?
1: Нет, в Скандинавии тоже уныло. Но... Там, посмотрите на уровень самоубийств,
0: да,
1: в скандинавских странах, вы все поймете.
0: Да. И пьют, кстати говоря, там тоже больше, кто бы что ни говорил. Ладно, другая тема тоже важная. Про фашистов, нацистов надо поговорить. 1 октября 26-го года, 80 лет, со дня оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге. На скамье подсудимых сидели лидеры и крупные деятели нацистского режима. Что интересно, 19 подсудимых признаны виновными, трое оправданы, но были осуждены позже специальными антинацистскими судами. 12 человек приговорены к смертной казни. Не все. Не все. Вот. Не все. Ну, вот про трибунал. Параллели с сегодняшним днем. У нас есть расчеты, часто мы это слышим от официальных лиц, что вот киевскую хунту надо на скамью подсудимых обязательно усадить, всех судить. Да, при этом ракеты на них посылать как-то не совсем целесообразно, вот, потому что мы не такие. Это если вот воедино, да, все смять, но на скамью подсудимых надо посадить. Зачем, не знаю.
1: Ну, смотрите, ракетные обстрелы Киева идут.
0: Идут мощные, да, мощные.
1: Да. Поэтому этот тезис как бы...
0: Но по банковой, не по банковой же они идут, Георгий Георгиевич, правильно ведь?
1: Ну, пока нет, мы не знаем подоплёки принятия решений в данном случае, почему нет и почему да, и что за этим стоит. То есть спекулировать на тему, есть ли негласные договоренности о красных линиях, мы не станем. Не станем.
0: Не станем.
1: Вот. А что касается трибунала, то, ну, для этого надо... Киев взять, чтобы трибунал устраивать.
0: Надо.
1: И при том, чтобы они еще не сбежали на Запад. А этого нет.
0: Как это было уже, да, в 45-м?
1: Есть позиционная война на фронте с переменными успехами. И фронт фактически стоит. И что тут рассуждать о трибунале-то?

0: Это, мне кажется, какая-то ерунда.
1: Вы знаете, вопрос мой такой. Во-первых, почему всего 19 человек? Вот как так получилось, что огромное количество? Понятное дело, ученых мы поделили. Кого успели, там Королёв к себе забрал, кого успел Оппенгеймер к себе забрал из ученых. И это ладно. Но там было огромное количество других людей, которых не усадили. Всего 19 человек. И не всех казнили. Почему?
0: Там были региональные суды потом, и там было больше казней.
1: Вот еще что.
0: Да, это был центральный процесс, а были много, много мелких процессов, местных процессов, там было всякое. Вот. Потом встает вопрос, встал вопрос, и его решили ведь и в ГДР, и в ФРГ. Встал вопрос о том, собственно, где взять другую элиту-то управляющую. И Аденауэр фашистов, бывших нацистов, интегрировал в свои управленческие структуры. Но и в ГДР сделали то же самое. Не надо думать, что там какие-то бывшие нацисты, значит, растворились не командующие, не эсэсовцы, а какие-то более мелкие, они куда-то там растворились и их не использовали. Нет, тоже использовали. Вот на самом деле это оказался более эффективный путь. Денацификация не была проведена до конца ни там, ни на Востоке, ни на Западе. Не была. Она была свернута, поскольку уперлась в вопрос управленческих элит. Их негде просто взять. Кто будет решать всякие экономические, хозяйственные и прочие вопросы? И эта элита... Ну, собственно, смотрите... Очень опасная аналогия, может быть, но с тем же Крымом, да, не всех же завезли новых управленцев, нужно и старых. Они же при Украине работали, и там прокурор Поклонская, она при Украине работала, но она не в Крыму.
1: Она за украинский язык топила, вообще националисткой была изначально.
0: И что? Ну, кстати говоря, показала свою своеобычность в российской и так далее. Те сенаторы от Крыма, которые сидят, они выступают своими радикальными предложениями, ну, как всякие новообращенцы. Так что это сложный вопрос.
1: Ну, кстати, долгие годы вот тем же Крымом...
0: Я бы не горячился по поводу трибуналов, не те времена.
1: Ну, хорошо, не будем горячиться, но вообще...
0: Никакого трибунала не будет. Война закончится... Либо заморозкой, либо мирным соглашением, но не сейчас.
1: Без трибуналов.
0: Без трибунала.
1: А вот вполне серьезно, не пропагандистский. Вы как думаете, тот же Зеленский, он вообще, ну, я серьезно спрашиваю, он вообще жилец после всей этой истории? Она же когда-нибудь закончится, вы как думаете? Ну, вот можете ли вы себе представить, я вполне серьезно спрашиваю, что он даже спокойно доживет до старости где-нибудь в Лондоне или в США, в Майами?
0: Я даже думал, что он может дожить до старости в Украине.
1: А я не думаю. Ну, ладно.
0: Риски велики, я тут согласен. Конечно, стопроцентной гарантии нет, но я просто допускаю такую возможность.
1: А я вообще говорил не про то, что мы даже его ликвидируем, я не про нас.
0: И это тоже возможно. Да, конечно, конечно. И националисты, и недовольные, особенно если он пойдет на какие-то уступки, конечно, он поэтому на них и не идет ведь, потому что он чувствует за спиной холодный ствол пистолета, такой фигурально выражаясь.
1: Так вот, а другие его ненавидят за это как раз, и там два ствола, Георгий Георгиевич.
0: Да, и тем не менее, пока и элиты, и общество считают, что эту лошадь на переправе менять не стоит. Иначе его свергли уже давно. Там есть средства силы, которые могут... Они считают, что вот такой верховный главнокомандующий, пока вопрос не закрыт, он пусть будет, тем не менее.
1: Как там было? Лошадь сдохла, слезь. А до сей поры лошадь действительно. Причем это индийская поговорка. Я просто хотел добавить, я вот пробросил, вы не услышали, что несмотря на московских управленцев, ну, которых прислали из Москвы, тот же Сергей Аксенов, который нынче руководит Крымом, уже давно, с самого начала, в общем, руководит, он же не из Москвы, уже не московский, вот что интересно.
0: Он местный.
1: Ну, в общем,
0: да. Он и был местным, он там, вот. Там был, начинал там.
1: Да.
0: И начинал. Да. разные ходят слухи, но мы не будем их повторять.
1: Вот все бы вам какие-нибудь слухи, если вот не повторять, но обязательно обозначить, что слухи ходят, но мы о них говорим.
0: Ну, пусть люди обратятся в Гуглу там и погуглят вот, в Википедии.
1: Не так, смело что-то. Как-то с вашей стороны, Георгий Георгиевич, не смело.
0: А что говорить зря, чтобы потом вырезали что-то?
1: Вот начинается. Все-то ему... Вот везде-то, понимаете, конспиролог вы. Вот я вам что хочу сказать, значит, да.
0: Ну, мы все немножко конспирологи. С этого, собственно, передачу начали.
1: Я не немножко, например. Ладно. Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, Иван Панкин были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья. До свидания.
0: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура, большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарством де юре, но влияет на нас самым прямым образом. Смотрите, человек состоит на 75% из воды. Каждый день мы эту воду теряем. Эту потерю, хотите вы этого, не хотите, нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И именно из-за этого, друзья, мы болеем и стареем. Поэтому нам нужно налаживать питьевой режим. Еще Авиценна говорил, старость не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное, и современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тут ключевое слово «правильное», то есть похожее на воду в нашем организме, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И я сейчас объясню, что же такое правильная вода в этом эфире. Но для начала хочу вспомнить, что на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они заметили. Людям, которым они делали капилляроскопию, у которых видели отличные капилляры, говорили им об этом. Они говорят, а мы пьем воду из ионизатора «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов, друзья. Так вот, я хочу в связи с этим еще и познакомить вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. Как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Вот сделали ей капилляроскопию по ногтевому ложу, она проверяется, это состояние наших капилляров. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, как капилляры были как обрубки, кровь в них не двигалась. Он назначил ей терапию, которую назначают при ее диагнозах, но добавил рекомендацию, чтобы она пила воду ионизированную, наладила питьевой режим с такой водой. Через несколько недель, когда сделали повторно капилляроскопию, Ольга говорит, она плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, кровь побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть, кстати, научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что молекулярный водород, а, кстати, молекулярный водород появляется после ионизации в воде, благодаря этому вода и становится антиоксидантом, в том числе потому, что в ней еще и появляются электроны, отрицательно заряженные частицы. То есть это свидетельствует о том, что вода восстановитель. К сожалению, эти восстановительные свойства вода долго не может сохранять, поэтому ее нужно готовить, для этого и существует ионизатор. Но вернемся к исследованию. Смотрите, в журнале, повторюсь, «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс. Поэтому я напомню, что именно оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. То есть неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, налаживаете с ней питьевой режим, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. И это не магия, это биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире, и в нашей стране в том числе. И я за более чем 10-летний опыт уже, да, 12 лет я погружен в эту тему ионизированной воды, я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований, а вот положительных встречаю на каждом шагу их огромное количество, и отзывы, и результаты исследований. И вот касательно научной базы, хочу еще одно исследование привести. И вообще исследований более 2000, уже приближается к трем тысячам, да, касательно научной базы. Исследование, проведенное, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, в этом случае была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. То важно, они получали все одинаковую терапию, то есть ее не отменяли. Но их разделили на две группы, чтобы одной пить обычную воду, а другая группа пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Вот чем больше я изучаю эту тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи, друзья. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой, либо ионизированной водородной водой, кстати, ионизатор воды, который сегодня идет по особой цене, он готовит и ту, и другую воду, а еще и третью, и кислотную, да? Так вот, когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, которая похожа на воду в нашем организме, такая вода усваивается и приносит пользу вся, что выпили, друзья, потому что она обладает антиоксидантными свойствами, она похожа на воду в нашем организме, ее требует организм, требует каждая клеточка. И здесь я хочу сделать важный акцент. Мы производитель, я являюсь представителем завода-производителя ООО «Фабрика здоровья», российский производитель, торговая марка «Аквалайф». Сегодня для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня, друзья, вы получаете ионизатор воды, который стоит вообще, его цена на сайте aqualife.club 39 тысяч рублей, да, вы его сегодня получаете с 25% скидкой, то есть экономите 10 тысяч рублей и покупаете по цене 29 тысяч рублей. Но, к сожалению, предупреждаю, что это один день, сегодня до 19.00. Комплектующие к этому прибору тоже заканчиваются уже. Уже много что поменялось, да, цены вы сами увидите на сайте, они выросли, но для «Комсомольской правды» еще мы держим какие-то цены и даем самые низкие, да, какие можем, потому что мы уже более 10 лет сотрудничаем с «Комсомольской правдой» и всегда хотим, чтобы слушатели ее получали самое выгодное, самое эксклюзивное, скажем так, предложение. Поэтому я также вынужден предупредить, что это последний день акции, поэтому действует это предложение до 19.00, потому что наш колл-центр работает именно до этого времени, поэтому звоните. Номер телефона 8 800 505 0855 для ваших заказов, для ваших консультаций, он един. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который в коде 499, там разные номера могут быть, да, там я их все не запомню. Так вот, главное, что у всех этих номеров одинаковая маркировка, это по закону мы их делаем, да, для того, чтобы вам было удобно понимать, что звоним именно вы, мы вам перезваниваем. Там будет надпись на телефоне «Фабрика здоровья». Мы маркированы именно так, потому что наше название юридическое именно такое. «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайт». Поэтому поднимайте трубку, это мы вам звоним. Звоните по бесплатному номеру телефона 8 800 505 0855. Не дозванивайтесь, если, то мы перезваниваем с городского номера. Но если дозваниваетесь сразу, вам ответит наш оператор, примет заказ, ответит на вопросы. Такое тоже часто случается, потому что у нас достаточно много их. Но и ваших звонков немало. Поэтому успевайте. До 19.00 есть еще немного времени. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Пару слов о тестовом периоде. 90 дней – это время, которое... Это ваша безопасность. Это то время, когда вы можете пользоваться прибором для себя и получать свой собственный опыт. То есть проверять мои слова на практике. Мы не заставляем вас поверить сейчас, во время эфира, моим словам, исследованиям, отзывам, да, просто проверьте на собственном опыте, да. Мы хотим, чтобы вам действительно, у вас было действительно хорошее сообщение в это тревожное время, чтобы вы действительно по-настоящему хорошая новость прозвучала. Я твердо говорю, что рисков ноль. Попробуйте, получите свой собственный опыт. Это инвестиция в собственное здоровье. Если вы находитесь в поиске подарка, то это также прекрасный подарок. Так что звоните, друзья, ионизатор воды «Аквалайф» по максимально низкой цене. Премиум-класса, который готовит щелочную кислотную водородную воду с голосовым помощником, 7 степеней защиты, никуда не встраивается, максимально удобный, надежный и, конечно, стильный. Друзья, поместится в любом интерьере и очень будет хорошо выглядеть, смотреться на кухне. Звоните, успевайте до 19.00, приобретайте по максимально выгодной цене. 8 800 505 0855 и успейте заказать еще и медицинский прибор, который называется «Нейроденс ПКМ». Это аппарат, который тоже себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Он что за такое нейроденс? Нейроденс – это технология, нейродинамическая электростимуляция. Это она, благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического и офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения этой технологии как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ, друзья. И вот этот прибор, он размером с электробритву, работает от батареек, да, надолго хватает их. И там есть уже есть программы, которые вы просто выбираете нужную. И он нужную частоту тока включает. Там даже на экран есть цветной, на котором вы видите, куда нужно воздействовать, прикладывать прибор и воздействуйте нужное количество времени. Там и таймер сам засекается, сам отключается, все есть, все очень удобно. Нет ограничений по возрасту. Есть такие программы, как аллергия, боль, вздутие, вегетососудистая дистония, гинекологические проблемы, гипертония, гипотония, голова, горло, диарея, ЖКТ-боль, запор, кашель, мышцы, насморк, потенция, простатит, почка, почки, спина, суставы, тошнота, травма, удушье и многое-многое, друзья, другое. То есть все подробности в инструкции и по номеру телефона 8 800 505 0855. Сегодня вы его приобретаете со скидкой 3000 рублей. Цена его 11 900. Успеете. Звоните 8 800 505 0855. Можете два прибора приобрести вместе с нейроденс Axon Mini, его братом, да? Но все подробности не успеваю рассказать. Звоните 8 800 505 0855. Успеете заказать ионизатор по максимально низкой цене. Это последний день акции. И будьте здоровы.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад».
9: на радио «Комсомольская правда».
10: После вымученного и откровенно слабого второго сезона сериала «Ландыши» казалось, что проект приказал долго жить, однако создатели объявили о старте работы над третьей главой «Саги». А певица Катя Орлова, которая выходит замуж за простого русского солдата Леху. Третий сезон получил подзаголовок «Целоваться не будем». Сюжет будет развиваться одновременно и в прошлом, и настоящем. События разных лет окажутся связаны между собой. К своим ролям вернулись все основные актеры.
11: Благодаря сериалу «Ландыши» наши многоуважаемые зрители и слушатели в России узнали такие группы, как «Комната культуры» и «Beautiful Boys». Посмотрим, чем в плане саундтрека будет удивлять третий сезон. А пока послушаем те самые «Самолеты». Женя Трофимов и «Комната культуры». Самолеты.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Россия работает над решением ситуации с россиянами на арестованном Индией танкере. Об этом сообщила ТАСС представитель МИДа Мария Захарова. На борту судна 20 граждан России. По этой ситуации в МИД Индии посольством России было направлено 6 вербальных нот, отметила дипломат. Ранее в российском генконсульстве сообщили, что арестованный в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм, угрозы жизни моряков нет. Решение суда о репатриации российского экипажа ожидается на следующей неделе.
0: Про газ.
1: «Газпром» сообщил о рекордном минимуме газа в единственном подземном хранилище Прибалтики. Глава холдинга Алексей Миллер предрек Европе тяжелый осенне-зимний сезон. По данным ГЭС Infrastructure Europe, на 1 октября заполненность Инчукалнского ПХГ составляет всего 49%. Это исторически самый низкий уровень на эту дату. В целом, уровень запасов газа в Европе остается ниже предыдущих знаковых минимумов. На начало октября европейские хранилища заполнены на 72%.
0: О выборах.
1: В Латвии сегодня проходят выборы в 15-й Сейм. Прогнозы говорят о победе центристского объединенного списка во главе с проукраинским премьер-министром Андрисом Кулбергсом, который лидирует с примерно 14% голосов. Но за ним с небольшим отрывом следует пророссийская партия «Суверенная власть».
0: О людях.
1: Супруга Анатолия Кашпировского Гулизар подтвердила КПРУ новость о его смерти. Ранее сегодня его директор Сергей Рудых сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца. Анатолию Кашпировскому было 87 лет. Он получил всесоюзную известность в конце 80-х благодаря телевизионным сеансам исцеления. Они собирали у экранов многомиллионные аудитории.
0: О спорте.
1: Российская триатлонистка выиграла этап Кубка мира в Риме. Победительницей на спринтерской дистанции стала Диана Исакова. Второе место заняла шведка Тильда Монсон. Третья – американка Тейлор Спави. Российские спортсмены выступают на турниры в Италии в нейтральном статусе.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на выходные – 83 рубля 48 копеек, евро – 94 рубля 32 копейки, юань – 12,43.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 8, облачно с прояснениями. В Петербурге 12 градусов выше нуля, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. И мы начинаем. Президент России Владимир Путин назвал прекращение боевых действий на Украине предпочтительным вариантом, если Киев и его западные партнеры согласятся на условия, которые будут приемлемы для Москвы. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Цитирую. «Если они, Украина и ее западные спонсоры, согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон». Конец цитаты Владимира Путина. Именно так президент обозначил условия для возможного прекращения боевых действий. Главное заявление Путина я сейчас перечислять не буду, я буду их использовать в разговоре с нашим экспертом. С нами на связи директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте, добро пожаловать.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Итак, Путин заявил о необходимости заново поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния на фоне появления оружия нового поколения. Означает ли это, что прежняя система сдерживания, вроде ДРСМД, никогда не выговариваю аббревиатуры, или СНВ, окончательно умерла?
4: Нет, никто не умер, в хорошем смысле этого слова. Но дело в том, что такое облегченное понимание конфигурации глобальной стратегической безопасности нашими западными партнерами, оно привело к состоянию глобальной неопределенности. что, собственно, Владимир Путин, на что Владимир Путин в своем выступлении на Валдайском клубе намекал прозрачно. При этом успокаивал внутреннюю аудиторию Российской Федерации относительно того, что существующий арсенал российских вооружений, он достаточен для того, чтобы россияне чувствовали себя относительно спокойно. Обеспокоенность, безусловно, вызвала очевидное нежелание идти на контакт, в прямом смысле этого слова, на контакт. Но не считать же контактом встречу министра иностранных дел Германии Веда Фуля с Сергеем Викторовичем Лавровым, уважаемым, в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, в отдельной приватной комнате. 20 минут, что называется, Веда Фуль просто зачитывал нарративный ряд, с которым, собственно, европейские страны, я так понимаю, что он был уполномочен, с которым европейские страны пытаются войти в переговорный процесс между Россией и Украиной. Но это несерьезно. Собственно, Владимир Путин прямым текстом сказал, что он пока не видит возможности для того, чтобы предметно обсуждать мирное соглашение, даже при условии медиации со стороны таких уважаемых людей, как Дональд Трамп, например. Угу. В этой связи я бы, честно говоря, не бил особенно в, так сказать, колокол относительно того, что все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. В конце концов, тихой сапой были США, вышли из соглашения по ПРО, потом отменили фактически, де-факто, СНВ, о стратегических наступательных вооружениях. ДРСМД почил в гвозди, как вы правильно сказали. Но ничего страшного же не произошло. Страны не стали тут же обмениваться ядерными ударами. Я не говорю о том, что эта ситуация нормальная, она абсолютно ненормальная.
3: Тем более эскалация такая, уже ножом ее кое-где можно резать.
4: Логика есть в том, что надо все-таки брать себя в руки, потому что отмена международного права, она вообще развязывает руки. Вы, наверное, обратили внимание, что на этом фоне тихо-тихо, но разные страны начали пытаться обрести ядерное оружие и пробраться в состав постоянных членов Совбез ООН. Да. Я имею в виду такие страны, как Япония и Германия, которые осуждены, я напомню, международными трибуналами, Нюрнбергским и Токийским, менее известным трибуналом, но тем не менее, японский милитаризм там осужден. И Германия, и Япония пытаются сейчас обрести ядерный потенциал. Либо заимствованный от Соединенных Штатов, либо свой собственный, что, безусловно, тревожит не только Россию, Китай, но и Индию, и другие страны, которые сейчас совсем не заинтересованы в том, чтобы международный хаос, американцы почему-то считают его управляемым, наступил. Безусловно, для этого сейчас идет целая серия разных международных саммитов, которые формируют новую физиономию многополярного мира. Как-то так.
3: Ну да, тем более Путин, вы просто сказали, управляемый ха-ха-ха, и я тут же вспомнила о том, как Путин подчеркивает, что точка невозврата может наступить неожиданно для всех. А мне кажется, это даже вот ребенку известно. Я так немножко перегнула, но на самом деле так это всегда случается в истории, неожиданно. А кто-то тут управляет хаосом, не знаю. Я бы хотела Калининград сюда присовокупить к данному контексту. Вот в тезисе четко разделены понятия. МИД РФ не говорит напрямую о ядерном оружии, но шла речь о применении всех средств в случае нападения на Калининградскую область. И это, тоже вот контролируемая или неконтролируемая уже деэскалация, как минимум, риторики со стороны нас, со стороны России? Или это, наоборот, такое сознательное расширение формулировки, которое, знаете, потревожьтесь, давайте, Запад, потому что у нас есть, что вам предъявить?
4: Президент, конечно, проявил сарказм и иронию, когда подчеркнул буквально красными линиями, что в заявлении МИДа не говорится о ядерном оружии. И с такой недоброй улыбкой сказал, чтобы не перевирали наши слова и не рассказывали всем, что мы грозимся ядерной дубинкой. Вот. Но одновременно формулировки давали понять, что решительность наших действий, она без сомнения. Что происходит с Калининградом? Честно говоря, я помню, что происходило в конце 2021 года и к февралю, 22 февралю 2022 года, если вы понимаете, о чем я, то есть к назначению специальной военной операции. А там происходило приблизительно то же самое. Ведь я напомню, так сказать, фактический ряд. К февралю 2022 года над Донецком буквально нависал 130-тысячный корпус ВСУ, который фактически должен был раздавить город, и это привело бы к мгновенному убийству порядка 30 тысяч мирных жителей. Поэтому решение о специальной военной операции – это был упреждающий удар, чтобы этого не произошло. Кстати, это именно так и случилось. Этой гекатомбы, то есть массового жертвоприношения, не произошло. Но до этого и западные страны, и Соединенные Штаты Америки тогда под руководством Байдена фактически стимулировали этот процесс самым непосредственным образом, убеждая Владимира Зеленского, который испытывал противоречивые чувства на тот момент, начинать, не начинать, там, и все такое. Но они его сподвигли к тому, что да, начинать надо. Я, кстати, напомню, что в свое время Михаил Саакашвили точно так же попал в эту ловушку. Он был очень удивлен, что США тогда и Европейский Союз не поддержали его устремлений по уничтожению Южной Осетии. И принуждение к миру со стороны России тогда состоялось. Здесь специальная военная операция тоже складывалась приблизительно в таких же условиях. И предупреждающий удар, он, собственно, и был нанесен. Нас тут же обвинили в так называемой неспровоцированной агрессии со всеми вытекающими отсюда санкционными последствиями, помощью Украине и вот все, что мы имеем последние 4,5 года. Что происходит сейчас вокруг Калининграда? Абсолютно то же самое. Обкладывают, как зверя, этот эксклав. Всячески демонстрируют брутальность, то есть проводятся учения, уже официальные лица производят разные угрозы в адрес Калининграда и так далее. Любые ответные действия России, опять же, интерпретируются как неспровоцированная агрессия в адрес Европейского Союза, на одну или две стран которого Россия обязательно нападет. От нас ждут определенных действий, которые потом можно будет интерпретировать как агрессию. Опять же, это необходимо для того, чтобы гарантированно изолировать Российскую Федерацию от, так сказать, ну, от мирового сообщества. Им кажется, что это смешно.
3: А как это вообще возможно в современном мире, в мире интернета, телефона, видеосвязи, я даже не знаю, чего еще, общества другого?
4: Стоп. Торможу. Наверное, в последнее время давно посещали европейские страны. Так вот, там алгоритмы вычищают всю информацию, которая касается релевантных данных о том, что происходит на Украине, что происходит в России, с Россией, заявления ее руководства и так далее. Это серьезная информационная работа, которая ведется самым настоящим образом. Так что не обольщайтесь. Для того, чтобы добыть эту информацию, ее можно добыть, вы правы. Интернет, что называется, помнит все.
3: Алексей Алексеевич, так, чтобы мы поняли.
4: Надо произвести очень серьезные усилия. Не все способны
3: на это. Я понимаю, как журналист, я умею искать, я понимаю, о чем речь. Иногда это действительно серьезно. То есть я набираю, я какой-нибудь немец, в Швейцарии живу, я набираю на клавиатуре, я не знаю, там, субъекта Российской Федерации, и мне ничего не выдает интернет. Вот так?
4: Что тогда
3: имеется в виду? У нас минутка до конца этого блока. Пожалуйста, утончите.
4: Я собственноручно это проверял, что называется. Mm-hmm. Выдает информацию, но где-то на 50-й позиции в поисковике. Понимаете?
3: Да, на терпение
4: вот испытывает. Не всякий доберется
3: бесспорно
4: до 50-й позиции.
3: Со временем, да, сейчас проблема. Друзья мои, у нас в гостях Алексей Алексеевич Мухин. Мы продолжим наш разговор. Знаете, я хочу проанонсировать, тут просто осталось всего ничего. Ну хорошо, я даже успею задать этот вопрос, а после новостей прошу вас ответить на него. Тезис о том, что Евросоюз сам развалится. Вот мне очень интересна ваша точка зрения. Развалится, как сказал президент, из экономических ошибок. И у него вообще что... в общем, приговор, долгосрочный приговор. Вот так вот. Насколько это сценарий автономизации, я бы сказала, европейских стран, автономизации вот, автономный, выгоден для России. Поговорим об этом после новостей. Спасибо, не отключаемся.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках, 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
3: Алексей Алексеевич Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, итак, насколько выгодно нам вот то, что каждая страна станет автономной, европейской, в перспективе? Почему я этот вопрос задаю? Потому что у нас есть... Помните, как Путин отвечал, кого бы ему хотелось, чтобы выбрали президента? Он говорит, Байдена. Ну, потому что это противник, но знакомый. То есть кроме одного, помимо, вместо одного большого, но понятного противника, будет много маленьких, мерзких, злобных собачек. Извините, театральность, подождите. Театральный кружок.
4: Подождите, да. Хоромить Европейский Союз. Ну, во-первых, это бюрократическая организация, это не страна. Да, мы иногда там оперируем понятиями рейх, но это не совсем верно. Хотя, если честно, вот эта бюрократическая настройка в виде Европейской комиссии, Европейского совета, Совета Европы, ЕСПЧ, ну и так далее, очень много там разных институций, это все-таки это надгосударственный механизм. Угу. Причем я напомню, что конституции нет, и даже конституционного акта какого-нибудь нет. То есть на самом деле это прям совсем pure bureaucracy, в чистом виде бюрократия. Друг друга назначают, никого не выбирают, но, тем не менее, обладают очень серьезным влиянием на процессы в европейских странах благодаря многочисленным соглашениям, многочисленным протоколам, с помощью которых регулируется квотная система в экономике, финансовая система в виде эмиссий. Но здесь очень внимательно. Денежную все-таки политику, финансовую политику определяют страны, так называемые европейские столицы, не Брюссель. Каждая столица сама по себе, это делает Европейский Союз более-менее, так сказать, стабильным, так. В смысле еврозоны. Вот да, евро в смысле евро-деньги, тугрики, мани.
3: Так.
4: Вот. Но при этом по любому вопросу они внутри действительно испытывают глубочайшие противоречия. Это часто выходит наружу в виде там, того, как ругались Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, ругалась Урсула фон дер Ляйен с Фридрихом Мерцем, ну и так далее. Mm-hmm. Макрон вообще там enfant terrible, по-моему. Поэтому да, признаки распада европейской зоны, они имеются, но они такие, смешные. Почему? Потому что их объединяет все-таки эта финансовая составляющая, и они понимают, что потеряют в результате распада гораздо больше, чем обретут. Поэтому я бы в ближайшее время не надеялся на распад европейской зоны, пока, но при этом я бы надеялся на реформирование Европейского Союза как бюрократической системы. Потому что она малофункциональна, потому что напряжение, которое она создает в европейских столицах, оно становится невыносимым. И это влечет за собой вот то голосование за левых правых, которое сейчас идет в разных странах, и которое в 2027 году примет, на мой взгляд, обрушивающий характер. Как результат, в разных странах Европейского Союза к власти придут евроскептики, и влияние брюссельской бюрократии упадет. Вот это, я не знаю, как считать, распадом Европейского Союза, либо просто, так сказать, ослаблением этой организации. Я считаю, что будет ослабление этой организации. То есть Европейский Союз в своих внутренних противоречиях перестанет быть субъектен, как, единица, с которой Китаю, России и США вообще следует считаться. Поэтому, когда мы рассматриваем встречу на троих Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне, в ближайшее там, в ноябре, тут как бы такая саркастическая улыбка несколько на наши лица не сходит. И мы такие спрашиваем, а где Европейский Союз? Ой, а где он? А нет его на самом деле, Европейского Союза, потому что ни Китай, ни США, ни Россия не рассматривают его в качестве субъекта, с которым надо вообще договариваться. Что, собственно, и стало неприятным обстоятельством для господина Вадефуля во время встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым, который прямым текстом сказал, что то, что вы нам говорите, нам неинтересно. До свидания. Все, 20 минут ваши вышли. Поэтому я бы не стал хоронить Европейский Союз, да и не надо, чтобы он развалился. Господи, распад любой, даже псевдоимперии, он болезненен для стран, которые в него входили. Обратите внимание на наши там постсоветские страдания с 91 года, которые мы до сих пор еще не пережили, и которые являются поводом для того, чтобы нас всячески ссорить и так далее. Поэтому такого рода империи должны распадаться потихоньку, а страны, которые вокруг, они должны получать с этого определенные преимущества. Как это происходило с Римской империей, когда она распадалась? В результате образовалось очень много европейских королевств, которые по прошествии темных веков вернулись в эру Ренессанса и всего такое прочее.
3: Алексей Алексеевич,
4: мы тоже ожидаем. Хорошего ждем, да.
3: Фраза президента «Если хотите жить, давайте жить дружно» – это про бессмысленность стратегического поражения. Это, понятно, что мы вспоминаем «Люди определенного культурного кода», мультфильм, да, и «Кот Леопольд», но для меня это прозвучало как последнее предупреждение о том, что дальнейший отказ от диалога приведет к пересмотру условий мира в сторону ужесточения.
4: Как невнимательно вы слушали президента. Он сказал, помните, я когда-то говорил, давайте жить дружно. Он не сказал в этот раз, давайте жить дружно. Он сказал, я когда-то об этом говорил. Поэтому все, это время прошло уже, забудьте. На самом деле речь идет сейчас об ответственности за те действия, которые уже произведены Украиной, коалицией желающих и далее по списку. Я так понимаю, что, судя по настроению президента на Валдайском клубе, а я эксперт Валдайского клуба, я очень долгое время наблюдал, что называется, реакции президента воочию. Я должен сказать, что таким жестким я его еще не видел никогда. Поэтому давайте жить дружно. Это как, знаете, милая ностальгическая фразочка, которую я вам напомню. Я же вас предупреждал в этом смысле. Так не надо даже больше на лицо пенять.
3: Да, я, в общем-то, не питала каких-то ложных иллюзий, не сидела в розовых очках в этот момент. Я просто имею в виду, что есть куда еще жестче закручивать гайки, имеет ли это смысл? С нашей стороны, я имею в виду.
4: А спросите у этого киевлян, скажем так, если вы следите за ходом специальной военной операции. А спросите об этом у инструкторов НАТО, которые пачками сейчас...
3: У меня есть ответ на этот вопрос, что дадут... Да. Про инструкторов НАТО, пожалуй, нет, а про киевлян, да, видели ролики о том, как хотят уже жить дружно, как от всего этого устали, как это все надоело и прочее. Хотя бы так. И...
4: А только что веселились, да, про наш бензин и все такое?
3: А только что и про наш бензин, и про смерть детей, и про много чего они веселились. Поэтому я немножко ожесточена в этом плане. Мне, честно говоря, все
4: я
3: равно.
4: Я тоже, если честно.
3: Ну вот, так что можем, значит, ответ получен. Алексей Алексеевич, вот еще какой успеваю задать вопрос. Нелепые предложения Запада. Корабли в обмен на НПЗ. У нас теперь как получается? Это я для слушателей, да, хочу объяснить, что Владимир Путин назвал нелепыми кулуарные предложения Запада прекратить взаимные удары по чувствительной инфраструктуре. Корабли в обмен на НПЗ, пока сохраняются масштабные экономические санкции против российского экспорта нефти. И вот тут возникает вопрос, а у нас теперь, мы теперь будем, если да, то почему, увязывать тактические перемирия исключительно вот с глобальным демонтажом вот этого санкционного давления?
4: Нет. Смотрите, что имел в виду президент. Президент имел в виду террористические ухватки киевского режима. Это когда, давайте мы сейчас вот ударим по НПЗ, никто не видит, да? Нет, вот мы сейчас ударим по НПЗ, это на самом деле терроризм, потому что НПЗ это все-таки гражданские объекты. А потом в обмен предложим, что мы перестаем бить по НПЗ, а вы, значит, наши кораблики с вооружением будете пропускать через Черное море. Вы понимаете, да, что точно так же ведет себя, например, Запад, который вводит санкции, а потом говорит Сергею Викторовичу Лаврову, а давайте мы снимем санкции в обмен на ваши уступки. Он говорит, вы вводили, вы и снимаете, нам, что называется, пофигу. Вот. И здесь вот именно это имел в виду президент, когда комментировал. Он говорит, такие детские ухватки, злые детские ухватки, то есть это терроризм, то есть террористический шантаж, по сути. Мы захватываем заложников, но мы их отпустим, а вы нам миллион долларов мелкими купюрами и машину с полным баком, да?
3: Да.
4: И прямой путь до границы. В принципе, это одно и то же, поэтому он назвал это нелепицей просто. Потому что так дела не делаются. Помните, мне вообще на самом деле запала очень фраза, когда Федор Лукьянов, мой любимый вообще политолог, спросил его, говорит, вы как бы вот испытываете какое-то, я не знаю, смущение.
3: Президентское
4: смущение. Смущение девушки испытывает. Мы политикой занимаемся. Все. Вот это было очень хорошо. Мы тут политикой занимаемся. Идите вы со своим смущением. Вот.
3: Алексей Алексеевич, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был директор Центра политической информации Алексей Мухин. Благодарим вас.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Приветствую всех слушателей «Радио Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. +125. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
14: Об атаках.
1: Один человек погиб и двое пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. В ходе атаки беспилотника по селу Смородино скончался мужчина. В городе Грайворон при ударе дрона по автомобилю пострадали мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь, они продолжат лечение дома. Повреждения от ударов БПЛА также зафиксированы в других населенных пунктах Белгородской области. Кроме того, два человека погибли в ходе атак ВСУ в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Удар БПЛА пришелся по грузовому автомобилю на автодороге Луганск-Алчевск. Погибли водитель и пассажир.
15: О санкциях.
1: Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа заблокировать российский аналог Starlink, спутниковую систему «Рассвет». Об этом сам Зеленский заявил в интервью Financial Times. По его словам, к работе над «Рассветом» подключился Китай, в связи с чем Зеленский попросил главу Белого дома ввести санкции против российских и китайских компаний, связанных со спутниковой системой России.
16: О судебных делах.
1: Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о коррупции. Об этом сообщает Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, также арестовали человека, обвиняемого в даче взятки. Как отметил источник ТАСС, взятка Шпурову могла быть связана с выдачей лицензии.
17: Об инициативах.
1: Установить медведезащитные контейнеры в местах массового отдыха предложили в Госдуме. Глава комитета по туризму отметил, что проблема выхода медведей к людям – это не разовый всплеск, а следствие увеличения популяции. Соответственно, реагировать надо системно. Например, создавать укрытие, ужесточать правила вывоза мусора с турстоянок, оперативно информировать людей, если где-то замечен хищник, отметил депутат.
18: Обо всем.
1: Зара сняла с продажи детский костюм к Хэллоуину после критики в соцсетях. Серо-голубой наряд в полоску с потертостями пользователи сравнили с формой узников Освенцима. В компании извинились за возможное недопонимание и подтвердили, что костюм больше не продается. Это уже не первые подобные случаи для Зары. Ранее бренд уже отзывал детскую футболку и сумку с вышитым орнаментом из-за дизайна, который вызвал ассоциации с нацистской символикой.
19: О валютах.
1: Официальный курс доллара на выходные – 83 рубля 48 копеек, евро – 94,32, юаня – 12 рублей 43 копейки.
20: О погоде.
1: В Москве сейчас +8, завтра днем до +13, переменная облачность преимущественно без осадков. В Петербурге 12, выше 0, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
21: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. У нас в гостях писатель Захар Прилепин. Захар, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
3: Пытаюсь понять, с чего лучше начать. Нас зацепил ваш пост в вашем телеграм-канале о том, что жюри конкурса «Большая книга» по политическим мотивам, я пытаюсь сократить все это, знаете, так, чтобы времени на все хватило. Итак, по

0: Какой-то конфликт кодиров в голове. Но то, что вот антибиотики убивают вирусы, я почему-то это готова прощать, серьезно. Не знаю. Наверное, просто когда у нас вирусное заболевание, антибиотики назначают в качестве такой превентивной терапии, потому что вирус цепляется к бактерии вот на счет раз-два, но организм слабеет. Тут можно запутаться, если ты не медик. Так, как только... А, есть звонок, да, только хотел сказать, зовите меня, если что. Санкт-Петербург на связи. Михаил, здравствуйте.
1: Ну вот я, конечно, в медицину не буду, там в антибиотики и все прочее углубляться. Возьмем такой пример обычный. У нас миллионы граждан там за последние, ну скажем, 3-4 года были обмануты, причем многие вот этими мошенниками, причем многие по дважды. И когда слушаешь новости об этих обманах, ну люди отдавали миллионы, вроде бы и молодежь, и средний возраст, там, и пожилые, ну повально, то есть прививка Мавроди, ну вот эта прививка МММов и прочих ничему людей не научила. Вот, ну, ничему не научила, понимаете, все
0: так,
1: хотят какой-то халявы.
0: Так вы не нервничайте, это главное, не нервничайте.
1: Нет, нет, я не нервничаю. Вот меня вообще никто никогда не обманывал, хотя попыток было огромное количество. Но я, как нормальный человек, это все сразу различаю. Ну, просто когда тысячи, наверное, даже десятки, сотни тысяч людей...
0: А кто виноват? Михаил, скажите, кто виноват в том, что мы тупеем?
1: Ну, во-первых, скажем так, ладно, молодое поколение, которое подвержено интернету, которое ничего не знает, не читает, и тут же смотрит в этот телефон. То есть ума не надо, мыслить не надо. Нажал и получил ответ. Но меня удивляет, когда поколение 50+, обманутое, понимаете? Они-то откуда это все? Неужели они никак вот не получили никаких прививок? И показывают эту свою тупость просто.
0: Ну ладно, давайте им сочувствовать. Ну, слушайте.
1: Конечно.
0: Да, мне всегда жаль. Дай бог каждому вот такую бдительность и собранность, как у вас. Спасибо вам большое за звонок. Друзья мои, 8-800-200-9702. Каждый пятый житель среди россиян, и составляет это 20%, по исследованию Российской академии наук, уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Алло, здравствуйте. Тамбов, кстати, на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мария, я все хочу вас спросить сначала. Что вас связывает с Тамбовым? Вы всегда так лестно о нем.
0: Мне нечего скрывать. У меня бабушка с дедушкой из Тамбова. Я там провела все детство. Я вышла замуж за Тамбов. У меня там живут свекры со свекровью. Могила моих предков в Тамбове, в Тамбовской области. И там бываю регулярно. Я курянка, но Тамбов все. Это мой родной второй город.
2: Ну да, курянка, ну вот все.
0: Да? Черноземье, дружище.
2: Потому что да. Москва, Курск и Тамбов.
0: Да, а Москва самый прекрасный такой город Земли. Это не неизменно. Ну, да. Все-таки про тупых людей поговорили вот, за жизнь, теперь про нас, да.
2: Да.
0: Про тупых.
2: Я не столько про тупых, да. Работаю среди хороших людей, умных, грамотных и молодых. Молодых. Так. То есть разница у нас порядка 25 лет. Разница с моими, так сказать,
0: сослуживцами, коллегами, так.
2: Сослуживцами, да, да, сослуживцами. И вот такая ситуация, они стоят там, ну, курилка, образно говоря, и я открываю дверь туда, и слышу только конец вопроса, я не, ну вот сейчас вот прям, честно скажу, не помню, но уровень такой, что, типа, сумма квадратов катетов. Я открываю дверь и говорю, квадрат гипотенузы. Они, о, советское образование.
0: Серьезно? У меня был такой недавно пример. Я подумала, что если что, могу зарабатывать экскурсиями в музей динозавров. Это в Москве такой роскошный музей на юге. Потому что все равно не поймут, вру я или правду говорю. Там экскурсовод семью, у него был персональный экскурсовод, ведет и говорит, ну, давайте. Да. Вот этот динозавр был амфибией. Назовите любую современную амфибию. И мама с папой так друг на друга поворачиваются и делают такое лицо, что, мол, давай ты. И тут я такая, лягушка. Вот, ну вот примерно так, я поняла. Сумма квадратов катетов, ну, вот, друзья. Хорошо, прошли проверку.
2: Вот, то есть уровень такой, я не помню, про что был вопрос, но какой-то, я прям открываю дверь, я слышу конец вопроса, и тут же отвечаю. И они замершие, вот это, говорит, советское образование. То есть я
0: принято.
2: Тут же
0: ответил. Спасибо большое. Дальше идем. 8-800-200-9702. Энгельс на связи. Павел, здравствуйте.
3: Я еще из детства помню, ну, вот такой лозунг. Математика, наука всех наук. Это самое простое. Это единственный предмет, который упражняет мозги наши. Вот. Ну, сейчас вот в окружении спрашиваешь обыкновенный вопрос. Таблица умножения. Многие не знают.

0: Любого возраста.
1: Хорошо, допустим. Но в одном с вами, позвольте, Павел, не согласиться. Я не считаю математику единственной, подчеркиваю, это ключевое слово, наукой, которая упражняет мозг. Чтение стихов, заучивание их наизусть, прекрасно работают и другие предметы. Это все тренирует мозг. Ну, как бы это физиология, это научная такая вещь. Но математика, конечно, она так тренирует, что ты чувствуешь, как мозги напрягаются. С этим уж точно не поспорю. Спасибо вам большое. Друзья мои, повторюсь. Российская академия наук провела исследование и выяснилось, что каждый пятый житель нашей страны уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. А всего год назад так думал каждый шестой. Это где-то на 4% меньше. 38% верят в существование колдунов. А чуть меньше, что некоторые экстрасенсы могут точно предсказывать будущее. Ну и 16% верят, что люди жили одновременно с динозаврами, а 36, что антибиотики убивают вирусы. Я так думаю, там еще были, конечно же, вопросы, но вот говорят некоторые, ну, например, вице-президент РАН, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов подчеркивает, что происходит повсеместно, это не только у нас, во всех странах мира, идет процесс снижения уровня интеллекта у людей. 8 800 200 ровно 9702. Николай из Екатеринбурга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот по поводу мошенничества я могу сказать вот свой пример. У меня, конечно, у меня просто телефон мой достаточно публичный, он во многих базах размещен, и поэтому мне часто звонят мошенники, зачастую, вот когда была в определенном канале, это было практически каждый день. И схемы, на самом деле, бывают очень изощренные. Вот одна из схем, которая мне понравилась, это через аккаунты Авито, или не знаю, как вы говорите, но через сайт объявлений, давайте так.
1: Все, штрафы, черная метка. Так мы же не про мошенников. Я вопрос задала...
2: Про уровень интеллекта.
1: Нет, про то, что замечаете ли вы, что люди глупеют, те, кто вокруг?
2: Давайте так. Нет, не замечаю.
1: Прекрасно.
2: Я считаю, что просто общество переформатируется под новые стандарты. А вот то, что есть такое качество людей, как наивность, и которое сопряжено с отсутствием критического мышления, но это присуще, мне кажется, на биологической почве многим людям, оно существует.
1: Спасибо.
2: И оно, кстати, как раз не имеет возрастных ограничений.
1: Вот, кстати, я вот от екатеринбуржца другого ответа не ожидала. Мне кажется, в Екатеринбурге кого не спроси, ни за что не скажу, что они замечают. Так, у нас минута, значит, я пока прочитаю. Минута до новостей. А что же такое? Были же люди, как люди. А вдруг все вокруг стали кретины? Парадокс. Вах. Да, глупеют, пишет нам Михаил. Дети моего поколения уже... Михаил просто юный наш постоянный слушатель. Дети моего поколения уже читают с трудом, не умеют рассуждать. Самое страшное, что это проблема и взрослых. Критического мышления нет. Но, знаете, для того, чтобы в 9 классе, например, допустили до ОГЭ, с тобой проводят собеседование. И именно это тест на рассуждения. Если ты его не пройдешь, ты не выпустишься из 9 класса. Был родственник, который считал, что вакцина от COVID-19 – это чипизация населения. Его было никак не переубедить. О, Юрий, это нам написал Юрий Гаврилов, у меня таких не то что родственников, а вот знакомых было, ну, много. Я жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Правда ли люди глупеют вокруг? Замечали или нет?
3: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелайте мне одно, чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
6: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
0: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Солнце вращается вокруг Земли, колдуны среди нас. Согласно докладу Института психологии Российской академии наук, уровень знаний россиян продолжает снижаться. Самую высокую научную грамотность показали городские жители старше 55 лет, а самую низкую в группе от 25 до 34. При этом, что немаловажно, на мой взгляд, интерес населения к науке остается высоким. Замечали ли вы, друзья, что люди вокруг глупеют? Это вопрос наш вам. А вы можете на него ответить в письменном виде, пользуясь подпиской на наших официальных аккаунтах на Рутубе, во ВКонтакте и Одноклассниках, либо набрав номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария. Ну что поделать, если у нас народ такой верующий? В давние времена верили в царя, приметы. Сейчас верим кому? Политикам, депутатам, чиновникам. Знаете, вот пример. Все ругают многие, ругают депутатов. А у нас в Думе большинство было и сейчас «Единой России». И «Единой России» снова побеждает. Вот я не пойму.
1: А я не пойму, вы сейчас так хитро вышли на персональную трибуну? Вот я не пойму этого, серьезно. Не пойму. И знаете, когда пытаются вот так выйти и вроде бы отвечать на вопрос, а потом хоп, и вывернуть на политическую агитацию, я не пойму почему. Потому что за них проголосовали. Представляете? Потому что у нас СВО, и как бы это серьезно. И я бы могла с вами продолжать дискутировать на эту тему, но не буду. Потому что я неуважительно отношусь к тем, кто пытается воспользоваться ситуацией и как-то обмануть. Мне казалось, мы договорились, что есть вопрос, есть ответ. Причем, ладно, я могу долго возмущаться, а Валерий из Подмосковья не хочет ждать и правильно делает. Валерий,
9: да.
1: Здравствуйте.
9: Значит, я полностью не согласен с постановленным, значит, вопросом. У нас все международные соревнования наши на Олимпиаде, там дети, юноши, все выигрывают золотые медали в подавляющем большинстве и являются лидерами, значит, это, лидерами признанными наша команда из России, понимаете? По физике, по химии, везде, если вы возьмете, да, это не соответствует той теме, которую вы там выставили. Или нехорошая тема. Она не соответствует действительности.
1: Да дайте хоть защиту свою что-нибудь сказать успеть. Слушайте, во-первых, это не мы выставили, а Российская Академия Наук. И именно поэтому возникает этот вопрос. Если Российская Академия Наук говорит о том, что интеллект снижается, то она это говорит не на пустом месте, а провела исследование. А мы, соответственно, хотим вот так между собойчиком с вами, дорогие, уважаемые наши радиослушатели, узнать, соответствует ли это действительности на ваш взгляд. Вот, собственно, и все. Поэтому вы неправильно ставите вопрос? Да нет. Правильно, представляете? 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
10: Да, я бы согласился с Академией наук. Конечно, есть талантливые дети, кто-то в Сириусе учится, до сих пор побеждает на математических и других олимпиадах. Все правильно. Но в целом, если брать, да, общее вот, ну, население, да, есть определенная деградация. Ну, это все-таки считать, что там...
1: А примеры какие? Вот, вот что вас вот повергло в это убеждение? Вот что? Вот вы, ну, с кем-то поговорили и подумали, господи, рука-лицо, вот и все.
10: Знаете, я даже иногда слышу, ну, как бы звонки на радио. Люди, конечно, лепят очень странные вещи. И вообще вот вера в колдунов...
1: Это Виктор Николаевич. У меня нет, у меня на подбор слушатели. Ладно, я
10: шучу. Да, к сожалению. И, то есть, да, я с вами согласен. И просто, понимаете, сейчас я хотел сформулировать... А, вот, да, это действительно вот все-таки какой-то наивность и слабоумие, какие колдуны, какие вот такие вещи, и, ну, другое еще. И люди часто с апломбом в очень наивные суждения произносят по поводу там политических и исторических, так сказать, вот моментов.
1: Вот по поводу, крайне, да, ну... согласна, историко-политических я бы так назначила. Да, у меня такое бывало тоже, да, в эфире, когда, соответственно, однобоко рассматривает человек, и это неубедительно. Как минимум. Спасибо большое. Прочту несколько сообщений. Фраза, которую приписывает Ломоносову, пишет нам Елена. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Понятно, это мы по поводу математики говорили. Не все глупеют. Согласна с этим, Елена, слава богу. Я верю в приметы, это не мешает мне интересоваться астрономией. Да я тоже стучу об дерево, а как иначе-то? С молоком матери, генетическая какая-то память. Школьники выигрывают на олимпиадах. Слушайте, но это не статистика. Мы говорим о статистических каких-то вещах. Только Российская Академия Наук может себе позволить проводить тестирование на глупости. Это не тестирование на глупости. Валентин, вот это называется «слышу звон, а не знаю, где он». Да? Интересно, как они тестировали. Вы можете зайти в интернет и посмотреть. 8 800 200 ровно 9702. Яна из Воронежа, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
11: Ну, ученые им виднее, они народ умный, конечно, надо надеяться. Хотя тут, смотря что они под этим, это тоже понятие ум относительное, кто что под этим подразумевает. Но по себе могу сказать, я не буду никого обижать, я считаю, люди разные, вот, и у нас... А по себе могу сказать так. Жизнь такая стала, что мозгов на все не хватает, конечно. Можно это.
1: Да, и, кстати, это очень мудрое
11: есть.
1: Замечание, мне кажется.
11: Вот.
1: Спасибо вам большое. Я тоже это считаю. Мне иногда... Я не понимаю, как удержать все задачи в голове. Записываю, и иногда это не срабатывает. Спасибо вам большое за вашу точку зрения. Артём с нами на связи. Здравствуйте. Откуда вы, Артём?
12: Здравствуйте, я из города Невинномысска.
1: Очень приятно. Слушаю вашу точку зрения.
12: Я согласен, что люди глупеют в нашей стране, потому что я сам глупый.
1: Ну вот из-за чего вы считаете себе, вот сказали, я сам глупый. Почему?
12: Ну, аргумент. Почему? У меня ни квартиры, ни машины, одни кредиты. И еще я голосовал за Единую Россию на выборах.
1: А теперь вас они кто-то мне заставил? Вас кто-то заставил это
12: Нет.
1: делать? Ну, так вы точно глупый. Соглашусь с вами.
12: Это по глупости совершил.
1: Да, еще один человек у нас глупый в эфире. Номер два. 8 800 200 ровно 9702. Анапа на связи, не расслышала имя. Раиса, да, спасибо большое. Раиса, здравствуйте.
13: А это у нас произошло с 90-х, когда не платили зарплату учителям. Учителя говорили, что спасибо, пусть скажут, что мы вообще ходим в школу. Я работала там, поэтому знаю. Оттуда все прошло. И вот до сих пор эта цепь тянется, потому что сначала выросли уже те дети, которые как воспитывались 90-ми родителями.
1: Сейчас, а сейчас умнее дети стали, скажите, подростки, дети?
13: А сейчас становятся умнее, да. Я вот во дворе разговариваю с детьми, дети становятся умнее. А, поэтому есть надежда, что все выпрямится.
1: Спасибо вам большое. Вот, пожалуйста, вам, друзья, светлый взгляд в будущее. Спасибо большое всем умным людям, которые сегодня нам позвонили. Это все минус два человека. А сейчас в подарок, прошу вас, маэстро.
3: Нам песня «Жить, не тужить» помогает.
1: Саундтрек дня посвящается Гордону Мэтью Томасу Самнеру. Ему исполнилось 75 лет. И не надо мне говорить, что вы не знаете такого, потому что Гордон Мэтью Томас Самнер – это всеми любимый и, как минимум, уважаемый певец по имени Стинг. Уникальность его заключается в редком умении сочетать поп-мелодии с высокой музыкальной эрудицией. Он смело стирает все границы между любыми практически жанрами. Он мастерски объединил бешеную энергию панк-рока, качающие ритмы регги и элементы новой волны. Легко переходил от изысканного рока и джазовой гармонии до симфонической музыки и этники. С юбилеем, Гордон Мэтью Томас Самнер.

0: «Вопрос дня». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
2: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев об украинцах.
4: Мы, безусловно, братский народ. Братский народ попал в трудную жизненную ситуацию. Они одурманены, построили свою жизнь на ненависти и пытаются делать из этого смысл жизни. Предстоит период, сложный период денацификации. Это длительный процесс. Но я думаю, что они вздохнут свободно после того, как этот режим рухнет, так же, как свободно вздохнули немцы, например, или японцы. Я думаю, что этот процесс длительный, нам он предстоит, но это фактически воссоединение, единство. Я считаю, что мы сейчас крупнейшая разделенная нация в мире.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об ограничениях.
6: Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы с ограничениями, сообщили в Росавиации. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов. В связи с этим возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло аэропорта. Ранее аналогичные меры действовали в аэропорту Домодедово. В связи с изменением рейсов авиакомпания «Победа» корректировала расписание. Позднее в Росавиации сообщили о снятии ограничений.
0: Об Иране.
6: Иран готовится к новым бомбардировкам США, которые могут оказаться масштабнее предыдущих. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя иранских властей. По словам чиновника, страна способна ответить, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию. Инфляция в Иране приблизилась к 90%, а реал за последние два месяца потерял около четверти стоимости по отношению к доллару. Вашингтон на этом фоне продолжает расширять санкции против Тегерана и одновременно направляет в регион дополнительные силы – около 10 тысяч моряков и морских пехотинцев.
0: О происшествии.
6: Напавший на конвой в Кабардино-Балкарии был ранее экстрадирован из Грузии, пишет ТАСС. Он обвинялся в наркопреступлениях и создании преступного сообщества. Ему грозило пожизненное заключение. Ранее сообщалось, что ФСИН наградит сотрудников за предотвращение побега заключенного в Кабардино-Балкарии. Один из конвоиров будет представлен к награде посмертно. Вечером 2 октября в поезде «Владикавказ-Адлер» осужденный напал на конвой ФСИН. 4 человека доставлены в больницу. И угрозы жизни нет. Нападавший был ликвидирован силами караула. В Софии началась торжественная церемония встречи останков болгарского владетеля, царя Самуила. Он вернулся на родину через более чем 1000 лет после своей смерти. Тысячи болгар вышли его встречать, сообщает ТАСС. Греция передала Болгарии останки царя Самуила в обмен на возвращение 48 своих исторических реликвий, вывезенных в Софию из греческих монастырей во время Первой мировой войны.
0: О погоде.
6: Зима пришла в некоторые российские регионы уже в первые дни октября. За двое суток снег выпал от Кавказа до Дальнего Востока. В Свердловской области сугробы местами выросли до 15 сантиметров. Снег накрыл Коми, север Удмуртии, восток Кировской области, Пермский край, Татарстан. Свердловской и Челябинской областям досталось сразу все, и обычный, и мокрый снег. А в Якутии и на Таймыре синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре. Но в Москве сейчас плюс 10, завтра днем до плюс 13, переменная облачность преимущественно без осадков. В Петербурге завтра 15 выше нуля, небольшой кратковременный дождь. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Время науки» на радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. Я в студии не одна. Как всегда, эту программу вместе со мной ведет научный руководитель Национального центра физики и математики, академик Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев.
7: Добрый здравствуйте, день. Мария.
2: Да, здравствуйте, Александр Михайлович. Добро пожаловать. А сегодня у нас в гостях российский химик, специалист в области нефтехимии и катализа, доктор химических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института нефтехимического синтеза имени Топчиева, профессор химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Антон Львович Максимов. Антон Львович, здравствуйте, добро пожаловать.
8: Здравствуйте.
2: Я, вы знаете, благодаря этой программе нашей с вами, Александр Михайлович, начинаю образовываться. Я становлюсь все смелее и смелее. Но вообще точной науки осталась со мной одна – математика. Вот. Она, наверное, навеки вечная, вбита в мою голову, и я этому несказанно рада. А тут я начинаю, когда почитывать, так, что-то не понимаю, лезу, значит, в учебник, да? Теперь здесь, так, по физике, по химии. Вот сегодня у нас урок химии для меня, вот серьезно. Это тоже очередной вызов.
7: Марина, смотрите, очень важно, чтобы не только мы с вами умнели в процессе нашего общения здесь, получая очень интересные новости от наших выдающих ученых, но и чтобы наши тоже слушатели и зрители тоже умнели.
2: Все правильно, это наша с вами задача. Ну, Антон Львович, я поэтому и такой подъезд совершила. А давайте расскажем все-таки нашим слушателям, чем вы занимаетесь, какие задачи стоят. Мне иногда неловко спрашивать людей столь высокого полета научного, но другого выбора нет у нас с вами. Прошу вас.
8: По своей специальности я нефтехимик. То есть я занимаюсь той областью, которая неразрывно связана с промышленностью, с переработкой того, что мы называем углеводородное сырье. Это и нефть, и различные газообразные углеводороды. Теперь это, конечно же, и превращение биосырья. Это использование различных альтернативных источников энергии для того, чтобы превращать молекулы в этом сырье в то, что нам дальше нужно в повседневной жизни. Таким образом, мы, с одной стороны, максимально приближены к практике, поскольку наша задача придумывать процессы, которые превращают нефть, газ в топливо.
2: А как они называются, эти процессы?
8: Их очень много. Они самые разные.
2: Да, все молчат.
8: Их очень много, они самые разные. В топливо, в сырье для полимеров, для синтеза полимеров, для всех материалов, которые нас здесь окружают. Вот на самом деле вот все, что мы здесь видим, оно в подавляющем большинстве случаев получено из нефти или газа. И вот теперь мы учимся получать похожие продукты или новые продукты из биологического сырья, из возобновляемого сырья, ну и даже из диоксида углерода, который можно выделить из воздуха.
2: Ух ты!
8: То есть мы пытаемся, в конце концов, воссоздать такую фантастическую картинку, когда углерод мы будем получать из воздуха, водород из воды с помощью возобновляемой энергии, а из водорода и диоксида углерода можем получить всю химию, которая сейчас у нас есть. Конечно, это сейчас дорого.
7: Очень интересно. Очень хорошо сказали, придумывать процессы, в результате которых вы получаете новые вещества и новые материалы. И обычно, когда говорят про новые материалы, то как-то Вот что-то там, какие-то добавочки таких вот из редкоземельных, там еще чего-то, вот так сделать, чтобы материал стал умный. А вы говорите о том, что вы берете традиционный воздух, опилки, там, газ, нефть, и из них получаете новые материалы с не менее интересными, важными свойствами, чем вот с этими маленькими добавочками редких.
8: На самом деле так устроена химическая промышленность, переработка вот этого сырья, что вначале мы получаем органические материалы, полимеры, но на самом деле можно научиться делать такие материалы, что они по своим функциям, свойствам вдруг начинают напоминать материалы с добавками редкоземельных элементов. А потом мы это можем соединить тоже с редкоземельными элементами и получить опять что-то новое, то, что называется современными материалами для микроэлектроники. Там тоже же химия у нас везде присутствует. Современные материалы для вот экранов, которые существуют.
2: То есть
8: там
2: вот
8: очень много органических. Этот проон сделан из нефти.
2: Это я понимаю. Вот
8: сразу
2: это,
8: могу сказать.
2: Представляете, это успех у нас с вами. Это я понимаю. Но тем не менее, а правильно ли рассуждать? Я понимаю, что я грубо рассуждаю, тем не менее, вот такими мазками. Что мы стремимся? Вы стремитесь к тому, чтобы это была не нефть, а, ну, допустим, биоматериал какой-то, который пройдет химическую обработку, и мы получим
8: экопоролон. Мы стремимся получить такой материал, который вот теперь, вот сейчас, то, что сейчас происходит, который в процессе получения, процесс получения которого наносит минимальный вред окружающей среде, а лучше вообще не наносит.
2: Ух ты!
7: О, вот это как раз интересно об этом поговорить. Мария, я вспоминаю нашего великого ученого, академик Петрянов Соколов Игорь Васильевич. Ну, у нас есть Игорь Васильевич Курчатов, борода. А вот есть Игорь Васильевич Петрянов-Соколов, которого, ну, по ряду причин меньше знает, что ли, наш народ. Хотя выдающийся совершенно человек, всю жизнь он нашей атомной отрасли посвятил. И важно, что еще довольно давно тому назад, в 50-е и 60-е годы, он поставил одним из первых вопросов. А можно ли таким образом работать с новыми материалами, то есть взяв их компоненты из природы, сделав материал, дальше этот материал входит в какое-то там устройство, в машину и так далее, а после этого происходит утилизация, но утилизация умная, чтобы, грубо говоря, с точностью до каждого атома и молекулы, которые мы взяли из природы, мы это все начинаем использовать для других веществ. То есть мы назад в природу, матушку, ничего не возвращаем. Это сейчас зеленая или циркулярная химия.
2: Антон Львович должен попробовать дать ответ как раз на этот вопрос.
7: То есть это вот сейчас есть и зеленая химия, и циркулярная химия. Вот, Антон Львович, очень интересно, и вообще пришло ли время ставить вот таким вот образом задачу?
8: В мире эта задача уже поставлена, наверное, на протяжении последних 15 лет, не меньше. Первоначально говорили о том, что мы должны научиться возвращать те органические материалы, ну, например, тот же вот материал микрофона, в экономику. Первоначально их сжигали, и сейчас продолжают сжигать. Это довольно большая часть. Да, это получение энергии. Ну, в конце концов, вы сжигаете либо топливо нефтяное, либо угольное, либо вы получаете энергию из полимеров все равно пока. Но здесь есть проблема. Вы выбрасываете диоксид углерода, и у вас возникает вопрос о том, насколько это хорошо с экологической точки зрения. Вторая часть, когда пытаются научиться эти полимеры, эти материалы перерабатывать, не разлагая их в новые изделия. Ну, вот с полиэтилентерефтоватом, например, с теми бутылками, которые мы с вами все видим, это уже работает довольно хорошо.
2: Помните, сдавали же бутылки.
8: То есть вы сдаете бутылку, на самом деле она определенным образом перерабатывается, можно добавляется какая-то часть нового полимера, и у вас все это переходит опять в новое изделие, в новую бутылку. Третья часть этой истории состоит в том, что мы должны еще те полимеры и полимерные отходы, которые мы не можем так переработать, научиться превращать в сырье для получения полимеров, то есть сами мономеры. То есть, ну вот скажем, вот я сейчас посмотрел, вот в Японии так 7% химическая переработка, 25% общий рецикл, ну и остальное это энергетика, то есть тепло, которое получается. И доля постепенно возрастает переработки полимеров химической.
7: Мы все меньше и меньше мусора в этом смысле.
8: И здесь еще вторая часть очень интересная. На самом деле возникла концепция, которая говорит о том, что когда мы с вами создаем какой-то конкретный материал, мы сразу должны думать о том, насколько легко его вернуть обратно.
7: Ну, то есть полный жизненный
8: цикл. То есть полный жизненный цикл сразу при создании материала в голове должен быть у исследователя.
2: Как не только туда, но и обратно.
8: Да. То есть Как можно этот полимер вернуть обратно? Вот если мы создаем тот полимер, который трудно перерабатывать обратно, это уже, как бы, считается, не очень интересно.
2: Как говорят, молодежь, не айс.
8: Да.
2: Не надо туда.
9: Для разрядки. Вы знаете, у меня есть один замечательный коллега Соединенных Штатов Америки, который вот эту вот науку, с большой буквы науку, что делать с отходами, называет туалетная наука.
2: Так.
9: И поскольку мы копим вот этот мусор все больше и больше, ну, там, Гольфстрим мы видим, как, что из себя представляет.
2: Мы видим свалки,
9: да, свалки.
2: Растущие.
9: Поэтому вот у этой, извините меня, в кавычках, туалетной науки все больше и больше сейчас призвание, чтобы она заработала.
2: Угу.
9: Кстати, вот мы с вами говорили по атомной энергетике. Тот проект, который сейчас делает Росатом, «Прорыв», это такой замкнутый ядерный топливный цикл, когда отходы радиоактивные, которые образуются при получении энергии на атомных станциях, перерабатываются, и вот вновь созданное топливо используется даже дальше на атомных станциях, в которых, ну, вместо атомных станций на медленных нейтронах, в атомных станциях на быстрых нейтронах. И в целом тоже поставлена задача переработать тот мусор, который накопили, а в природу вернуть радиационный фон, который не больше того радиационного фона, который создают эти радиоактивные
2: изначально,
9: вещества, которых
2: образом.
9: Мы берем. Да,
2: да, я понимаю.
9: Вот это вот задача.
2: Угу.
9: И она, по-видимому, вот так же сейчас проектируется и в целом на химию. И я так понял, Антон Львович, что сейчас это уже не только как бы знамя, а и экономическая целесообразность, если в целом посмотреть, то это экономике выгодно.
8: Ну, в каких-то случаях, да.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Время науки». У микрофона Мария Баченина и академик Российской академии наук Александр Сергеев. А в гостях у нас доктор химических наук, член-корреспондент РАН Антон Максимов.
0: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях специалист в области нефтехимии и катализа, доктор химических наук, член-корреспондент РАН Антон Максимов. Антон Львович, продолжите.
8: Когда мы хотим, чтобы мы жили лучше,
2: так,
8: мы всегда должны на это затратить все-таки какие-то энергии, ресурсы, средства.
2: Бесспорно.
8: Ну вот классический пример. Если в 80-е годы все наши отцы ездили на машинах, в которых был двигатель, в лучшем случае, то, что называется стандарт Евро-2, то есть были большие выбросы, а, соответственно, был не очень хороший бензин, в 90-е годы это стало понятно, появились, наверное, все слышали стандарты Евро-3, Евро-4, потом Евро-5 для двигателей, соответственно, появился новые требования к топливу, к бензиновому, к дизельному. И в результате возникли новые процессы, которые удаляли серу, удаляли вредные вещества, и это дорого. Ну, ясно, что то, что было до этого, оно дешевле. Но это та плата, которую мы согласны или не согласны с вами внести за то, чтобы условия нашей жизни улучшили, чтобы мы меньше болели, чтобы
2: за
8: наши дети доли...
2: Да,
8: за комфорт и безопасность.
7: Нет, коллеги, смотрите, но дорого. Новое всегда дорого поначалу.
2: Да. Согласна. То
7: а дальше, смотря на какой траектории мы смотрим, друг в течение 10 лет, возможно, не окупится.
2: Телефоны, мобильные,
7: а дальше, если мы включим это в цикл и нашего долголетия, то это может оказаться очень правильно.
8: Здесь общая польза общества возникает. Поэтому, конечно, сейчас во многих случаях действуют льготы, но так или иначе постепенно эта экономика становится выгодной. То есть этот процесс
7: идет. И вот тут, Мария, самое время поговорить про водород.
2: Секундочку, да,
7: не
2: водород
7: забыть,
2: это забыть, вам лав.
7: Не забыть
2: ещё
7: поговорить
2: момента,
7: про
2: когда
7: водород.
2: Путин сказал «водород», и все начали скакать в сторону водорода. Но меня всегда волнует, это называется, у меня включается журналистский азарт. А что будет, когда все машины перейдут на электричество, водород, что угодно, но с нефти соскочит, с нефтяной иглы? Ну, простите меня, если я хозяин какого-то нефтегиганта, что будет с ними? Что будет с нашей экономикой? Они же не дадут этого сделать, и я их понимаю отчетливо. Как бы я, с одной стороны, за экологию, а с другой стороны, за то, чтобы зарплату получать. У нас возможен паритет? Я сейчас не хочу уйти в какую-то политику и экономику. На ваш взгляд, вот этот паритет, он возможен, чтобы и то, и другое? Либо об этом рано думать?
8: А почему мы переходим с нефти на электромобили? Возникает вопрос. Давайте
2: ответим.
8: Я не
2: знаю, почему.
8: Единственная причина на сегодня... Ну, две причины, на самом деле. Первая состоит в том, что уже выбросы, которые идут с двигателей, очень небольших количеств сейчас вредных веществ, это очень небольшие концентрации, их уже очень трудно уменьшить. Это понятно.
2: Угу.
8: Хотя это скорее проблема больших городов.
7: Ну да.
8: И то при сегодняшних двигателях, при сегодняшнем качестве. Да, и при сегодняшнем качестве топлива это минимальное воздействие. Хотя есть. Чем лучше живем, тем меньше хотим воздействовать. Вторая часть – это, конечно же, парниковый эффект, декарбонизация в связи с тем, что мы хотим снизить выбросы диоксида углерода. Но, в принципе, тогда возникает некоторая такая... история, при которой можно попробовать снижать выбросы диоксида углерода на НПЗ, забрать СО2 с энергетики. Да, он еще остается в бензине, в дизельном топливе, но очень долго эти топлива все равно будут существовать вместе с электричеством на определенных приложениях. Когда мы с вами садимся в самолет, и самолет использует авиакеросин, да, мы можем сейчас, мы научились уже получать авиакеросин из альтернативного сырья, это называется Sustainable Aviation Fuels, и их применение теперь уже становится обязательным во всем мире, но все равно какая-то часть керосина будет оставаться. А поэтому вот эта вот часть, это медленный процесс будет, но вторая часть этой истории состоит в том, что все-таки нефть интереснее становится превращать нефтехимию. То есть, на самом деле, так получилось, что где-то, наверное, лет 15 назад заговорили о том, что а давайте нефть превращать не в топливо, а в нефтехимическую продукцию. Конечно, мы понимаем, что нефтехимия по размерам меньше, чем нефтепереработка.
2: Для слушателей,
8: масштабы примерно такие. 4,5 миллиарда тонн нефти в год примерно перерабатывается. Ну, плюс-минус. А нефтехимия, ну, если у вас 500 миллионов, это хорошо. То есть нефтехимия – это процентов 10-12.
2: Это как молочесодержащая продукция.
8: Ну да, то есть просто основная нефть все-таки уходит на топливо.
2: Ага, я поняла, да-да-да.
8: Но если раньше нефтеперерабатывающие заводы использовали, скажем, где-нибудь 7% нефти при интеграции с нефтехимическими производствами на химию, то сейчас уже стараются 15-20. Уже появились огромные заводы, которые перерабатывают 40-45% нефти в нефтехимию. То есть вот там 20-миллионный завод по нефти начинает получать там 10-15 миллионов тонн терефталевой кислоты. И значит, это вот те самые бутылки в конце будут. А есть планы, есть несколько сейчас проектов, которые реализуются, где уже 80% нефти будет превращаться в нефтехимическую продукцию. И, в общем, понятно, как это сделать.
7: Да, высокие переделы, которые потребляют, пусть дают, так сказать, меньшее количество продукта, но этот продукт гораздо-гораздо ценнее, чем большое количество непереработанных.
8: Да, это уже в разы дороже, чем ток.
2: Коллеги, а вот электричество, оно не станет дороже, чем нефть в итоге, если мы будем стремиться все чаще и больше переходить на него? Не дешевле ли поставить какие-то, изобрести, а может быть, уже они есть, некие ловушки? Ну, представьте себе, как фонари стоят на столбах, которые будут улавливать ровно столько СО2, чтобы уменьшать парниковый эффект и перерабатывать его во что-то.
8: Ну, проще этот СО2 улавливать непосредственно уже на предприятиях, которые генерируют энергию. Есть схема, которая позволяет уже это делать. На самом деле, скажем, в США есть огромная большая электростанция, которая работает как центр по созданию технологии улавливания диоксида углерода. Такие технологии создаются многими компаниями, это приходят и отрабатывают эти технологии. И уже мир умеет это делать, причем там скорее речь идет о том, сколько будет стоить выделение СО2, первое, ну и второе, куда его поместить. Mm-hmm. То есть это называется storage, хранение. Mm-hmm. В принципе, это какой-нибудь водоносный слой с карбонатом. Если вы туда заканчиваете СО2, диоксид углерода реагирует с тем, что есть в земле, дает вам карбонат. А на самом деле ведь карбонаты – это и есть основной аккумулятор диоксида углерода. У нас там больше 95% углерода в земле, там в карбонатах, а не, естественно, не в нефти и в газе. Поэтому это естественная история. То есть мы возвращаем его в природу. Естественно, что возникают и другие технологии, которые, как вы правильно сказали, ловушки для воздуха. Такие уже опытные установки есть, просто это дорого.
2: Александр Михайлович, водород.
7: Слава богу, вспомнили про водород.
2: Я не забываю.
7: Я думаю, время пройдет, а по водороду не поговорим.
2: Не-не-не, я молчу, смотрите, уже застегнула рот. Расскажи.
7: Нет, ну это как раз вот в плане тех вопросов, которые вы задаете.
2: Да.
7: Потому что ясно, что водород – это совсем экологически чисто.
2: И взрывоопасно жутко.
7: Нет, эти проблемы уже решили.
2: Да?
7: Эти
2: а вот вы расскажите,
7: решили, и двигатели на водороде, они сейчас почти так же, а может быть, и так же еще более безопасны, чем обычные двигатели.
2: Понимаете, коллеги, я очень волнуюсь, что когда человек послушает нашу программу, он вообще откажется от пластика. Вот вы, Антон Львович, вы пьете из пластиковых бутылок? Ну, вы пользуетесь пластиком?
8: Пользуемся.
2: Пользуется. Смотрите, химик, который все знает, он пользуется. Не бойтесь. А то, как послушаешь человека, скажешь, мамочка, обратно к стеклу и не шагу назад.
7: Но вы знаете, как раз вот это направление водородное, оно и интересно тем, что, с одной стороны, по определению здесь нет вроде никакого энергетического, так сказать, преимущества, потому что для того, чтобы выделить чистый водород, вы должны затратить больше энергии, чем потом будет использован в тех же самых двигателях автомобилей. Но опять вопрос той же самой экологии, нашей концентрации и переконцентрации в мегаполисах. Угу. То есть мы бы хотели, чтобы у нас здесь все было
2: дышалось
7: чисто и дышалось.
2: Полегче. Конечно,
7: а в целом, ну да, энергетика, конечно, здесь не тянет. Но я бы сказал, что в вопросах, связанных с водородом, конечно, основной момент сейчас такой вот экономический, потому что если действительно на эту стезю встали, что давайте наши города будут чистыми, и это будет на основе водорода, это значит, что и появились объемы, которые нужно закупать. Тогда ясно, что должно появиться производство, которое этот водород будет делать.
2: Угу.
7: И в этом смысле мы сейчас действительно в плане водорода все-таки смотрим, как развивается ситуация в мире. То есть появится ли потребность большая в водороде, когда мы действительно тоже бы стали производителями водорода, могли бы этот водород там экспортировать. Но, Антон Львович, насколько тот водород, те производства, которые у нас сейчас работают на водород, насколько они и где сейчас востребованы? То есть куда мы деваем водород, который производим?
2: И за эти доп. Вопрос со звёздочкой, а что, его производить надо? Я что-то как-то... Водород, он и есть водород.
8: Нет, вот. Водород...
2: Зачем его производить?
8: Водорода в природе в том виде концентрированном, в котором нужен, практически нет. сейчас зашла речь уже о том, что, наверное, где-то есть даже месторождение водорода. Это вопрос такой геологам, наверное, больше. Хотя понятно, как водород может образовываться в коре земной. А так мы его получаем либо из воды, либо из углеводородов. Из воды мы получаем его очень давно уже. Это газификация угля. Когда мы берем воду, уголь немножко... кислорода, все это нагревается, дает вам диоксид углерода, в конце концов, и водород. Вот этот диоксид углерода, если мы захоронили, у нас появился то, что называется голубой водород, потому что у него низкий углеродный след. А водород вы уже можете использовать. На самом деле сейчас из угля, прежде всего, получают водород в Китае, а, например, в России водород получают из углеводородов, конечно, прежде всего, из метана. Вообще, традиционно получение водорода из метана – это основа нашей азотной промышленности, промышленности удобрений.
2: Друзья мои, впереди небольшие новости, а затем «Время науки» вновь в эфире. Не отключайтесь.
0: «Время науки». Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
6: МИД России повторно рекомендовал иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. В ведомстве отметили, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России военные продолжат наносить массированные удары возмездия. В публикации МИДа также сказано, что ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует предупреждения. Минобороны России, в свою очередь, подчеркивает, что целью становятся только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.
0: Об ограничениях.
6: Аэропорт Шереметьево возобновил работу. Ограничения сняты, сообщили в Росавиации. Авиагавань снова принимает и выпускает самолеты. Из-за вводимых ограничений, возможные корректировки в расписании, пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло аэропорта.
0: Про газ.
6: В «Газпроме» предрекли Европе тяжелый осенне-зимний сезон. Такой прогноз сделал глава холдинга Алексей Миллер. По его словам, европейские страны продолжают ставить антирекорды по заполненности подземных хранилищ. По оценке «Газпрома», уровень запасов газа в резервуарах государств ЕС остается ниже предыдущих минимумов. По состоянию на 1 октября хранилища заполнены на 72%. Отдельно отмечается, что уровень запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики составляет 49%, и это исторически самый низкий показатель по состоянию на начало октября.
13: Об автомобилях.
6: Иномарки подорожают на сотни тысяч рублей. С 1 января в России вырастет утильсбор на автомобили. Сильнее всего это ударит по машинам мощнее 160 лошадиных сил, которые ввозят по параллельному импорту. Еще заметнее вырастут расходы на поддержанные машины. Эксперты считают, что после повышения сбора ввоз мощных автомобилей может стать менее выгодным. Продажи в этом сегменте могут сократиться на 25-30%. При этом льготный утильсбор для частников на автомобили до 160 лошадиных сил не изменится. А окончательные цены будут зависеть еще и от курса валют, логистики и других расходов.
13: Обо всем.
6: Более 2 миллиардов чашек кофе выпивается в мире ежедневно. В пересчете на душу населения больше всего кофе пьют в странах Северной Европы с суровым климатом и высокими доходами на душу населения. По данным Международной кофейной организации, больше всего кофе на душу населения пьют в Люксембурге, на втором месте Финляндия, на третьем – Швеция. Что касается цен, то самый дорогой кофе в Дании и Швейцарии в среднем от $5 за чашку, а самый дешевый – в Алжире и Эфиопии – менее $1.
13: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 10, завтра днем до плюс 13, преимущественно без осадков. В Петербурге 15 выше 0, небольшой кратковременный дождь. Ирина Самойлова, служба информации.
13: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Мы возвращаемся в эфир «Это время науки», и если вы только что присоединились к нам, помните, что этот, как и все остальные выпуски «Времени науки» на Радио КП можно послушать на сайте radiokp.ru, а также на всех подкаст-площадках. А сегодня у нас в гостях доктор химических наук, член-корреспондент Российской академии наук Антон Максимов. Антон Львович, давайте продолжим.
14: На самом деле из метана и воды вместе получаем СО2, то есть...
7: 6 атомов.
14: Даже 8, потому что 2 воды берем.
7: А 2, да, 8 атомов.
14: 8 атомов водорода, то есть 4 молекулы получаем. И это, если СО2 мы сохранили, то он становится голубым и низкоуглеродным. А если мы из воды получаем то, что называется зеленый водород, это электролиз на возобновляемых источниках энергии. Вот. То есть ему водород все равно надо получать. Водород из природного газа...
7: Ну, это как это... Вот основные станции, да, заправки как раз для них основной электролизный
14: газ получать. Тут, вот, например, в России сейчас выяснилось, что есть избытки водорода на многих нефтеперерабатывающих предприятиях. То есть, ну, там как, получается так, что установка недозагружена обычно. Ее можно подзагрузить... получить водород.
7: Значит, это вопрос транспортировки.
14: Это вопрос транспортировки и хранения. Дело в том, что транспортировка и хранение – одна из самых главных проблем при использовании водорода. Поэтому в подавляющем большинстве случаев водород используют там, где его произвели.
7: Они же маленькие, атомы водорода. Они же везде.

0: Как только у вас появились какие-то щели, или вы находитесь на свежем воздухе, он не взрывается, он, как правило, просто горит.
1: Это надо проговаривать. Смотрите, а вот сейчас я все учила, коллеги, правда, все, что вы сказали. Но насколько сейчас это эффективнее кажется для того, чтобы использовать, ну, в первую очередь, конечно же, в двигателях, да, вот если взять двигатель внутреннего сгорания, лошадиных сил столько-то условно, и вот этот, вот чтобы понять мне не химику и не физику,
2: то есть, по тех же самых масс-габаритах, вот мы топливо залили куда-то, насколько водород эффективнее?
1: Да, поняли мой вопрос.
0: Там вопрос... На простом уровне говорят так. Ну да, водород на килограмм имеет энергетическое содержание в несколько раз больше, чем бензин, но только килограмм водорода занимает такой объем, то его трудно водить, это первое. А второе, что очень важно, на самом деле у нас есть три альтернативы. Первое – это классический бензиновый или дизельный двигатель. У него низкий КПД общий. То есть, если вы посмотрите КПД при вращении бензина или дизельного топлива непосредственно в движение, по разным данным, 16-25%, сам двигатель можно довести там до 40%, но все равно дальше потери пошли и низкий КПД. Водород использует топливный элемент. То есть, там генерируется электричество за счет того, что водород как бы сгорает в этом топливном элементе, окисляется. И у вас генерируется электричество, и КПД здесь достаточно высокий, порядка 50-52% сейчас, а потенциально он может быть существенно выше. Тем более, что, как правило, машины с топливным элементом имеют еще аккумулятор, и на вращение колес вы возвращаете энергию.
1: То есть лошадиных сил тут больше?
0: Тут получается это поинтереснее, чем бензиновый двигатель, если бы водород научились хранить так, как...
1: Компактно. Это как, получается, великан в стране лилипутов
0: да.
1: Он у нас.
0: Но тут есть...
2: Это что, это какой-то тоже гибрид?
0: Интереснее можно было бы, может быть, действительно попробовать использовать гибриды.
2: Гибрид, да. То есть водородная часть и часть обычная.
0: Да. Или, ну, как ведь на водороде машина использует водород, и там обязательно аккумулятор стоит, да. Который еще немножко забирает энергию. То есть он... Это где-то 20% от того, что есть. На выходе, и это увеличивает эффективность электромобиля и автомобиля на топливных элементах. Но сейчас, наверное, становится ясно, что водород очень интересен, когда речь идет о больших расстояниях, о каких-то специфических применениях, ну, например, речной флот. Как в каком-то варианте. Это треки,
1: воду, да?
0: Он не загрязняет окружающую среду, и в отличие от аккумуляторов, он позволяет ехать на существенно большее расстояние, работает не только при низких при высоких температурах, но и при низких температурах.
1: Что для нашей страны,
0: и мало того, вот когда мы говорим, что КПД не 100% превращение, куда-то другая энергия девается, вообще-то это тепло. А зимой электромобиль подогревать – это дорогое удовольствие, а с топливным элементом это может оказаться эффективнее. Там ведь проблема в чем? Проблема в том, что на самом деле вся эффективность электромобилей и топливных элементов – это на стороне либо получения водорода, либо на стороне КПД электростанции. Все равно на электростанции, пока мы с вами в лучшем случае жжем газ с КПД, ну, 46%, ну, 48%, ну, где-то вот здесь, да, уголь пониже. То есть вся эта энергия теряется. А если мы заправляем машину, то в результате по сумме получается выигрыш не столь велик, а выигрыш от того, что вы легко заправляетесь либо бензином, либо сжиженным углеводородным газом, он пока существенно выше. Инфраструктура-то создана, ее так просто не поменяешь. Поэтому водорода в транспорте сейчас, похоже, возникает своя ниша. Это дальние перевозки. Внутри городов это, скорее всего, все... Ну, или мощная техника, где нужна высокая мощность. Внутри городов, скорее всего, это электромобили будут появляться. И с морскими перевозками там все непросто. Выясняется, что, похоже, проще переходить на производные водорода. К ним относится аммиак, как ни странно, и метиловый спирт.
1: Так, подождите, там же задохнуться можно будет на этом судне.
0: Ну, это некоторое преувеличение. Да.
1: У меня бытовой подход.
0: То есть вот сейчас все говорят о том, что либо аммиак, либо метиловый спирт, полученный с СО2, который мы выделяем с потоков электростанции, это то, что может оказаться хорошим топливом для морских судов. и вытеснить мазут, который, в общем-то, является очень нехорошим топливом с большими выбросами, и на самом деле сейчас требования

0: к нему все больше и больше ужесточается, а это вот как бы следующая стадия. Здесь дальние перевозки и существенно большая эффективность. То есть, этот вариант тоже рассматривается. Ну, и третий вариант. Вот, ну, я в своих лекциях студентам говорю, что если мы говорим о декарбонизации, водород – это крупнотоннажное электричество. То есть, там, где мы, нам нужно много энергии для химических процессов, и там, где нужен водород как химический реагент, а это очень часто нужно, то там он вообще незаменим. И если мы его будем использовать зеленым или голубым, то мы сразу же снижаем углеродный след всего производства. И вот в этой части... А это то самое традиционное использование водорода, которое есть. Это производство удобрений, ну, метилового спирта. Это то, что в СССР называли азотной промышленностью. Это, конечно же, нефтепереработка. Сейчас нефтепереработка в зависимости от страны берет от там 30 до 60% потребления водорода, потому что с помощью водорода улучшается качество топлив, и самое главное, удается существенно большую долю нефти превратить в хорошее топливо. Это вот такой принципиальный момент, потому что чем дальше мы... Если мы возьмем нефть как целое, возьмем легкую фракцию, которая, из которой мы обычно получаем топливо, а потом возьмем среднюю фракцию, в ней уже существенно меньше водорода, и чтобы получить хорошее топливо, их надо насытить. А то, что мы называем остатком, гудроном, вот эти вот такие твердые, почти черные... Да. Вот его... В него, для его переработки в бензинное и дизельное топливо нужно еще больше водорода. Это вот те процессы, которые фактически позволяют... Водород позволяет превратить 100% нефти, ну, 96%, если там посчитать энергетику, в конце концов, в моторное топливо.
1: Без
0: там,
1: остатков.
0: Где, почти вредных. Без остатков, без фактически.
2: Смотри, я тут, наверное, должен взять некую инициативу в свои руки и напомнить... или рассказать нашим слушателям, зрителям о том, что Анатолий Львович, ну, не то, что приложил руку, а фактически был, наверное, все-таки руководителем работ по очень интересной тематике, как из двух, извините меня, отходов сделать конфетку.
1: Это мы любим.
2: У вас есть тяжелые гудроны, которые остались вот как самые тяжелые фракции, когда там
1: Ребят,
2: получали
1: такой
2: бензин.
1: Пластилинчик такой, даже, да. Ну, даже более вязкая история.
2: Где много С углерода,
1: да.
2: И относительно мало H водорода. С другой стороны, есть отходы в виде вот, там, пластиковых там, бутылок и всяких пластиковых сумок, которые, наоборот, относятся к очень легким таким вот углеводородам. Там С, а H относительно большую концентрацию имеет. Угу. То есть, фактически, если суметь смешать эти отходы, и тот, и другой, то можно одновременно почистить от гудронов наши вот эти вот отходы, да, и гольфстрим почистить от бутылок.
1: Возьмем небольшую паузу. Время науки вернется в эфир радио «Комсомольская правда». Не отключайтесь.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано.
4: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: И снова здравствуйте. Это «Время науки». У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. У нас сегодня в гостях доктор химических наук, член-корреспондент РАН, директор Института нефтехимического синтеза имени Топчева, РАН, профессор химического факультета МГУ Антон Максимов.
8: Почистить Гольфстрим, что мы выльем туда тазик вот этого
0: нет,
8: вот.
0: Мы собрать надо.
2: Мы гудрон с одной стороны возьмем, с другой стороны подбросим в этот химический реактор пластиковых бутылок. И вот здесь самое главное, подбросим туда еще правильный катализатор, который организует вот эту вот реакцию. Производство конфетки из двух отходов.
8: Угу.
2: И вот это чудо
8: Химическая
2: было сделано.
8: Смаха такая,
2: да, и это чудо действительно было сделано.
8: Круто.
2: И сейчас уже есть, я так понимаю, предприятия, может быть, несколько предприятий, да, в Татарии, которые занимаются.
9: В Татарии есть у нас опытно-промышленная установка.
2: Антон Владимирович, расскажите, пожалуйста, это вот на меня это сильнейшее впечатление в свое время произвело. Наверное, здесь понятно, когда вы говорили, что вы придумываете процессы. Вот здесь вот что действительно? Мы придумали какой-то катализатор, который умеет это сделать.
9: Ну, идея изначально проста. Вначале задача, как переработать гудрон даже с тем же водородом. Проблема состоит в том, что в его составе частички уже большие по размеру. И если вы возьмете то, что мы используем как обычный традиционный катализатор, ну, они просто его закрывают, и он перестает очень быстро работать. Что мы придумали? Здесь надо сказать, что идея еще появилась в начале 2000-х годов. Мой учитель, академик Самбек Набич Хаджиева. В чем идея состоит? А давайте попробуем синтезировать катализатор, размер которого соотносим с размером этих больших частиц. То есть в результате получается, что катализатор работает как своеобразный ракет. Он сталкивается, что-то происходит, он отходит, и он все время находится в этой системе. Угу. То есть мы научились такой катализатор.
2: Он не тратится, он там остается.
9: Там есть свой определенный способ организации рецикла, но фактически он катализатор по определению не должен тратиться.
2: Иначе это химические вещества, которые вступают в реактор.
9: Получилось, что нам удалось придумать еще, как сделать этот катализатор непосредственно в реакторе. То есть мы ничего изначально не готовим. Мы берем некие, как я люблю говорить, мне очень нравится такая каталитическая химия, когда я беру несколько то, что мы называем прекурсорами, то есть первоисточниками, исходным соединением смеси. А катализатор вдруг получается сам. То есть такая химическая магия, я это называю. Вот с моей точки зрения, это самая интересная химия, когда ты берешь что-то...
8: Гарри Поттер.
2: Придумать процесс.
9: А дальше мы говорим, а ведь полимерные это молекулы, они тоже большие. Тоже они же большие, полиэтилен и полипропилен. Поэтому давайте попробуем мы все это смешать, введем тот же катализатор, и в этом же процессе попробуем все это превратить. И у нас это получилось.
2: Мария, вот очень хороший, я к нему прицепился, к этому термину, который наш сегодняшний гость бросил, вот придумывать процессы. То есть это вот такое интеллектуальное занятие. Антон Львович, а вот искусственный интеллект вам тут не помогает сейчас придумывать разные катализаторы? И вообще, может быть, вы вроде как вот уже нащупали, как, так сказать, мир очистить от всяких свалок. Может, его тут подключить, он еще подбросит каких-то идей, и вам будет проще.
9: Искусственный интеллект, это очень, мне кажется, в течение я думаю, сравнительно короткого срока, станет очень эффективным методом, помогающим находить наилучшие составы катализаторов, оптимальные условия процессов. Просто потому, что ведь на самом деле промышленная установка – это вообще идеальный объект для работы нейронной сети. На самом деле вы имеете некие данные, что мы называем входом. Да, это условия процесса, концентрации, состав и данные выхода. Ну да, я не знаю, выход бензина, там, дизельного топлива, условно, бензиновые и дизельные фракции. Вы набираете некие данные с 5-10 установок в течение года. Вы получаете огромный массив данных, как влияет на колебания, и потом обучаете на них нейронную сеть. Через какой-то момент нейронная сеть вам уже будет говорить, а что же у вас будет. То есть у нее предсказательная сила будет работать замечательно. При этом можно попытаться проанализировать, как она работает, и понять, а что же действительно влияет реально на то, что происходит в реакторе. А вторая часть, когда мы с вами ищем новый катализатор. Потому что во многих случаях катализатор может состоять из 5, 10, 15 элементов или каких-то структурных фрагментов. И как их подобрать, на самом деле, до сих пор это большое искусство. Это какая-то внутренняя интуиция. То есть, когда создается новый катализатор, все равно человек пользуется своей внутренней интуицией. Мы не можем рассказать, а почему вдруг у нас получилось до конца.
8: Менделеевщина.
9: То есть, мы понимаем, что, наверное, надо взять вот этот элемент, там, я не знаю, ванадий, молибден, добавить к нему, наверное, немножко меди. Это интуиция. Но дальше как это добавлять, непонятно. И тогда возникает у нас, с одной стороны, мы можем пробовать моделировать с помощью компьютеров квантово-химические эти катализаторы, вначале получив некий массив данных, а дальше эту модель обучить. Это сейчас происходит, такие работы появляются. И обучают на одних элементах, а потом начинают добавлять другие, и вдруг выясняется, что вот такая добавка элемента, наверное, будет эффективна, экспериментально проверяют и говорят, да, бинго, получилось. А второй вариант, то, что называется комбинаторной химией, это когда вы создаете специальное устройство, которое одновременно может испытать 100 или 200 катализаторов. В результате вы набираете довольно быстро большой объем данных, и тоже опять обучаете модель, а дальше уже модель начинает вас вести и говорить, а вот, наверное, надо вот пойти вот сюда. Это тоже, в принципе, работает. И это чрезвычайно интересная область. Естественно, что хотелось бы, чтобы здесь профессиональные математики работали с профессиональными химиками.
8: Сам, здесь вот это вот... ваш институт.
9: Нет, это вот эта смычка, она здесь необходима, потому что химики до конца не понимают мощь того, насколько легко и интересно использовать такие инструменты. А математики часто недопонимают некую химическую историю внутри. То есть, на самом деле, какое-то генеральное направление как раз могут задать химики. И вот это вместе на стыке и экспериментальной науки, и, как я уже сказал, квантово-химической, оно возникает.
8: Понятно.
9: И, естественно, это и для процессов, вот как я рассказал в начале, но мне кажется, что любая компания, которая создает технологии, она дальше заинтересована получать все данные со своих установок и совершенствовать ее таким образом. То есть, на самом деле, искусственный интеллект становится очень мощным инструментом и совершенствования технологий, поиска новых катализаторов, подбора условий, предсказаний. Мы сейчас, вот, наверное, будем свидетелями того, как очень здорово переобразится мир, которым мы оптимизируем что-то. Но, к сожалению, или к счастью, без естественного интеллекта. Да. Вот это искусственный интеллект довольно трудно использовать.
2: Замечательный пас в отношении НЦФМ. Значит, вот смотрите, искусственный интеллект, во-первых, это оптимизация работы реакторов, первое. Второе – это создание новых катализаторов. И действительно сейчас речь идет о том, как мы максимально можем использовать свойства наших высокопроизводительных компьютеров и как мы вот эти вот модели, вот этих физико-химических процессов, которые в реакторах идут, как мы это можем все свести в одно. И действительно у нас в Национальном центре физики и математики есть очень интересный проект, который направлен на то, чтобы сделать серьезный цифровой двойник, не просто так, а действительно на базе того понимания физико-химических процессов, то есть реальных уравнений, которым кинетических уравнений, там, гидродинамических уравнений, и каким образом этот цифровой двойник может быть применен для многофазного реактора. Многофазный – это значит, там есть и жидкость, и газ, и твердое тело, и динамика, все там бурлит.
8: Я понимаю, да, фаза мне понятно, что это такое.
2: И такой проект действительно есть. Это один из наших таких отчетных, я могу сказать, проектов. Мы работаем вместе с коллегами тоже из Татарии, которые действительно, вот и Антон Львович тоже с ними работает, действительно очень крупные компании, которые работают в Татарии по современной нефтехимии, понимают необходимость необходимость того, чтобы современную математику, современную химию и физику мы вводили вот в основу того, как устроены катализаторы, как устроены реакторы. Но вот мне кажется, что очень правильно, что опять мы пришли вот к этому объединению правильной комбинаторики естественного и искусственного интеллекта, да? Пока никто не может заменить интуицию химика. Вот что там, почему вот что-то кольнуло, вот 15 таких веществ, и вот, вот он катализатор.
8: Друзья.
2: Но с другой стороны, поскольку все-таки это сложно, и есть фактор времени, потому что в экономике, Мария, мы с вами понимаем, чем быстрее вы сделаете катализатор, тем скорее вы король.
8: Да, тем скорее здесь, заработаете.
2: Да, скорее заработаете. Так что
8: мне кажется, это
2: время...
8: очень оптимистично.
9: Но это же работает уже на лекарствах. Это работает на новых материалах. Просто выясняется, что тема триклбет-реактор, то, что называется трехфазный реактор, его до сих пор не удалось отмоделировать точной моделью. Его нет. То есть толстые книжки, в которых описаны то, что мы называем полуэмпирическими моделями, есть кусочек и другой. И мне кажется, что вот моделирование на основе первопринципов, то есть физико-химии, физики и одновременно попытка научить искусственный интеллект, помогает. Они вместе должны дать нужную модель.
2: Известно, да.
9: Это вообще необходимо, да. Просто, ну, самый крупнотоннажный процесс, например, гидрокрекинг, это вот трехфазный реактор.
8: Друзья мои, если я сейчас не усилием воли не прерву нашу беседу, мы, так скажем, до вечера здесь задержимся, потому что я прекрасно понимаю, что все это интереснее и интереснее, потому что с каждой минутой, ну, как говорится, проверено на себе, вы мой катализатор, я начинаю лучше соображать. И мне это, конечно, нравится, ужасно соблазнительно, но я, как говорится, главное по часикам. Спасибо.
2: Мария, еще раз, нам главное, чтобы мы катализировали наших слушателей и зрителей.
8: Бесспорно. Вот я от их делегации встречаю вас с утра по самолёту. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был российский химик, специалист в области нефтехимии и катализа, доктор химических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института нефтехимического синтеза имени Топчиева, профессор химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Антон Львович Максимов. Огромное вам спасибо.
9: Спасибо большое за очень интересную беседу.
8: Ну а мы с Александром Михайловичем Сергеевым, научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук, говорим вам до новых встреч.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Павел Скленчук о работе Госдумы.
11: Ну, действительно, 450 депутатов избрали, и, конечно, профессионально занимаются законотворчеством, ну, человек 50 максимум. У большинства депутатов задача больше такая медийная, то есть выступать на телевидении, направлять какие-то письма, предложения, вот все то, что мы называем в Госдуме предложили, партийную повестку как-то продвигать. А вот законотворчество – это председатели комитетов, и как у нас Госдума управляется как спикероцентричная, то есть Володиным, также и в каждом комитете ключевая роль у председателя комитета. Аппарат ему подчиняется, и поэтому эти фигуры, ну, фактически, самые главные будут законодатели в 9-м созыве.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 16 часов. В Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
10: О политике.
12: Россия и США в ходе переговоров об урегулировании конфликта на Украине обсуждают продажу зарубежных активов компании «Лукойл» американским и ближневосточным бизнесменам. Об этом сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается нефтяных месторождений, НПЗ и заправок «Лукойла» по всему миру. По информации «Нью-Йорк Таймс», соглашение предложил Владимир Путин во время визита Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизить цены на энергоносители для американцев. Саудовские истребители нанесли авиаудары по Сане, столице Йемена, находящейся под контролем хуситов. Ранее хуситы атаковали нефтяной объект в саудовском Эр-Рияде. Связанные с хуситами каналы заявляют об атаке на нефтекомплекс Сауди Арамко в столице Саудовской Аравии, публикуя видео с подтверждением ударов. Данные со спутников, отслеживающих пожары, показывают многочисленные тепловые сигналы в указанном районе.
10: О выборах.
12: В Бразилии в воскресенье 4 октября пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между действующим главой государства 80-летним Луисом да Силвой и сенатором Флавио Болсонару. Это старший сын предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидат от левоцентристской партии трудящихся Лула да Силва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонару-младший наследует во внешней и внутренней политике линию отца. Он поддерживает курс на сближение с Дональдом Трампом, а также с прозападным президентом Аргентины Хавьером Милеем.
10: О людях.
12: Мать четверых детей Илона Маска объявила о расставании с миллиардером. Шивон Зилис, топ-менеджер Нейролинк, одной из компаний Маска, заявила, что бизнесмен завершил их отношения внезапно. В соцсетях она написала, что за неделю прошла путь от любви до расставания без предупреждения. При этом Зилис выразил надежду, что они останутся с Маском друзьями и будут вместе воспитывать их четверых детей. Зилис и Маск познакомились в 2016 году во время ее работы в OpenAI.
10: О спорте.
12: Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. Первая ракетка России обыграл немца Яна Ленарда Штруфа в матче второго круга. Встреча продлилась почти полтора часа и завершилась со счетом 6-4, 6-3. Даниилу Медведеву 30 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP. Ранее в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине вышел Андрей Рублев. Турнир завершится 6 октября. Призовой фонд составляет 4 миллиона долларов. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
13: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на прямую связь со студией выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Михаила Рудакова. Миша, привет. Как слышно?
14: Привет, Антон. Привет, Антон. Тебя слышно прекрасно. Надеюсь, и меня тоже хорошо слышно.
13: Так и есть.
14: Отлично. Ну, тогда всем желаю не только здоровья, но и хорошего настроения. Желаю также быть с бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела, друзья. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее, когда, друзья, мы здоровы, у нас и настроение хорошее, мы все полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся и успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить, и жить на полную, друзья. Поэтому давайте разбираться, как сделать так, чтобы именно так и было. Если у вас не так, то обязательно дослушайте программу до конца. Что же помогает нам здоровье поддерживать? Что дает нам активное долголетие? Что помогает нам быть активными в любом возрасте? И я хочу сказать, что это, конечно же, вода, из которой мы состоим на три четверти. И касательно фактов, здесь стоит отметить, что изучением именно ионизированной воды занимаются уже давно, еще середины 20 века. И несколько научно-исследовательских институтов ими начало заниматься в Советском Союзе. Изучали, как она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали поля с хлопком, да, его именно ионизированной водой. И урожаи были значительно именно там, где поливали именно ионизированной водой. А касательно сегодня, что происходит? Ионизированную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Именно, да, в Японии это делают. А какие результаты они получают? А вот какие. В 2008 году ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь. Так вот, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Именно водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но каков же механизм? Молекулярный водород активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. В 2007 году японский ученый, такой был, да, Шигео Ото, он сделал следующее открытие. Молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и в митохондрии, и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Кстати, в Японии водородную воду уже не просто обсуждают, ее изучали и в рандомизированных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом второго типа. И, например, в Тохоку University Hospital сравнивали электризованную водородную воду с обычной водой и оценивали влияние на инсулинорезистентность. Кстати, в Китае водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород помогает снимать воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявлял о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Да? Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду, друзья. И тут ключевое слово «правильное». Почему правильно? Смотрите, простая вода из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно. В общем, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас, к сожалению, окисляет. То есть она поддерживает причину большинства заболеваний, потому что именно причиной, корнем проблем со здоровьем является большинство заболеваний, является именно окислительный стресс, еще он называется оксидативный стресс. Представляете? То есть подавляющее большинство болезней. А если вы эту же воду, допустим, предварительно зальете в ионизатор, проионизируете. Это на самом деле очень просто, как с чайником. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, и через несколько минут прибор голосом говорит, что ионизация окончена, готова вода в кувшине. Всего несколько минут, все просто. И вот если вы попьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, да, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр, друзья, пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в те митохондрии, о которых я говорил выше, да, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, и я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами, и вот куда ни ткнись, везде вода, друзья. Но если нет воды, ну вот все ломается. Помните, как очень люблю эту песню, пел Эдуард Хиль? Вода, вода, кругом вода. Ей уже более 50 лет, друзья. А если вы не пьете воду, друзья, появляется туман в голове, появляется рассеянность. И вы такие думаете, ой, погода, да, ой, магнитные бури. Друзья, я вам скажу так. Нет, это не погода. И больше того скажу. Внутри вас не погода. Внутри болото. Воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит и превращается в болото. А когда вы воды не хватает, мозг, кстати, он первый реагирует на обезвоживание, именно мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды, не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. Я уверен, что в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Непростой, но если простой воды попьете, да, вряд ли это сработает. Еще раз скажу, простая вода окисляет, а ионизированной воды попьете, будь то ионизированная щелочная, будь то ионизированная водородная, сразу прилив энергии. Я именно это чувствую, и многие-многие в этом со мной согласны. И туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, друзья, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите, друзья, еще больше. А что именно вы получите? Давайте разберем, допустим, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И, кстати, очень молодеющий диагноз. Так вот, давайте объясню образно. При диабете второго типа клетки, скажем так, глохнут, перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, она насыщена молекулярным водородом, энергией, вот этими электронами, от чего и появляется в ней отрицательного ВП, да? Она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах. Риск осложнения падает. Да. Де юре она не является лекарственным средством. И это в моем понимании даже хорошо. Пусть вода остается водой, но вода в воде рознь, и это нужно понимать. Нужно понимать эту разницу, чтобы наладить питьевой режим легко и с пользой. А вот теперь хочу рассказать и поделиться с вами историей из жизни. Буквально недавно к нам в эфир звонила Валентина, в колл-центр девочкам рассказала. Валентина, ей 87 лет. Она спешила поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому 90 лет, он ощутил серьезные перемены, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 ммоль натощак? Не знаете? И вот лучше не знать, друзья. Но тот, кто знает, подтвердит, это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением у него были, да, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст, казалось бы, 90-й год. Но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И я уверен, вы найдете тоже таких людей и знаете таких людей, которые себя прекрасно чувствуют в свои немалые такие годы. Да? И вот здесь ключевую роль играют, конечно, правильные привычки. Вот Валентина рассказывает о том, что когда муж ее наладил питьевой режим...
13: О том же, что после этого произошло, мы узнаем через несколько минут, после того, как Михаил Рудаков вернется на связь со студией. Ну, всякое бывает, иногда эта связь может подводить. И, ну, ничего страшного, на этот случай у нас есть волшебная кнопка «Восстановить связь», она называется. И сейчас наш звукорежиссер Екатерина эту кнопку нажала, и Михаил с минут на минуту появится в эфире. Друзья, вы, кстати, тоже можете оказаться в прямом эфире и задать Миш свой вопрос, поспорить с ним, оставить свой отзыв, неважно какой, положительный, негативный. Для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Вот теперь, Миша, тебя слышно.
14: Да, да. Отлично. Я успел начать
13: Начать успел, да. Но на втором предложении я... исчез.
14: На втором аж предложении, да, ну, слушайте, я хотел сказать самое главное, что Валентина, ее муж наладил питьевой режим, о нем я хоть успел рассказать?
13: Да, о нем успел.
14: Да. Но вот у нее тоже все стало значительно лучше, и она говорила, что у нее гипертония второй степени отступает, и она с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие стало настолько лучше, что смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Вот, она практически перестала пить таблетки. Чувствует себя замечательно, друзья. И главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Она говорит, что у нее туалет стал как по часам, да, то есть вот и наладился стул. И это, друзья, это не магия, это биохимия. Водород, еще раз скажу, он не заменяет лечение, как видите, да, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите это с экономической точки зрения. Мы видим, как все дорожает. Продукты питания, техника, электроника, лекарства. Вы посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. Теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, налаживаете питьевой режим, а спустя время врач снижает вам дозировки лекарств. Вы меньше тратите на них, да? Факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу и аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе вы готовите не только ионизированную щелочную водородную воду, но еще и ионизированную кислотную воду. О ней я подробнее расскажу в следующих частях. Сейчас я в конце этой части очень хочу отметить, что сегодня ионизатор воды Aqualife Premium просто по самой выгодной цене, со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой и всегда свежая. Звоните 8 800 505 0855. И должен отметить, что это сегодня последний день распродажи на эту модель по этой цене. К сожалению, все растет, комплектующие выросли в цене, и мы должны будем поднять цены. Поэтому успевайте до 19.00, заказывайте. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
15: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Николай Межевич о словах эстонских подростков об уничтожении России.
17: Социология, особенно в социологии международных отношений, абсолютно известно, доказано, что, например, жителю Папуа Новой Гвинеи интересны соседствующие страны и с точки зрения дружбы, и с точки зрения вражды. Если вам вдруг приносят данные социологического вопроса, что жители Папуа Новой Гвинеи хотят снести с лица земли Эстонию, значит, тут какая-то техническая ошибка, они даже не знают о ее существовании. В Эстонии, ну, скажем так, 90% населения просыпается, проходит рабочий день, обедает, ужинает, ложится спать. С мыслью о России, да, антироссийские настроения культивируются, ну, так, в принципе, лет так 800, с небольшими паузами. Нам, конечно, из этого не следует занимать симметричную позицию. В конце концов, буйно помешанного вовсе не обязательно подвергать каким-то мерам аналогичным, которые он хочет сделать в отношении вас. Достаточно просто изолировать. В этом смысле Эстония не может быть нашим другом. Это противоестественно. Но и как враг перед нами случай, когда, ну, скажем так, люди переоценивают собственные возможности.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И, как мы уже говорили, любой из вас может принять в этом разговоре участие, если дозвонится в прямой эфир в студию по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
14: Да, спасибо, Антон. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы. Реклама.
19: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В брошюре 1926 года «Труд, отдых, сон комсомольца-активиста» идеальный день делился на три восьмерки. По 8 часов на труд, отдых и сон. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Уменьшается воспаление в сосудах, защищайте печень, улучшайте работу ЖКТ, снижайте сахар, а еще снижайте плохой холестерин, ЛПНП, тот самый плохой, да, он падает на 15,5% за 8 недель. И это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, но ее почему-то изучают во всем мире, в нашей стране тоже. Я за более чем десятилетний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. А вот положительных встречаю на каждом шагу огромное количество. И я еще раз повторю, что правильная вода, она не разделяет нас. Она нас не разбирает на органы. Она, наоборот, она нас объединяет. и помогает нам на клеточном уровне всему организму работать без сбоя. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. И вот вам примеры жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой. Тяжесть после еды, скачки давления, постоянные таблетки. Но добавил питьевой режим с ионизированной водой, пил регулярно. И вот спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно очень много. Потому что, когда клетки, друзья, получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно. Хотя бы раз в жизни. И я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, просто почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И я еще ее сравниваю с водой из горных источников, водой из ключей, из родников, где-то далеко на природе, когда вы были, находили такой источник, пили, вы чувствовали какое-то непонятное ощущение бодрости, энергии, как будто бы она вливается прямо вместе с каждым глотком в вас. Такое происходит именно с ионизированной водой. Именно это я чувствовал. Да? У меня такая есть история отдельная, но если хотите, в одном из эфиров расскажу, сейчас не буду. Именно здесь я хочу сделать акцент, друзья. Я представляю завод, российский завод-производитель. Мы называемся ООО «Фабрика здоровья». У нас торговая марка «Аквалайф». Вода – жизнь, да. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете самую выгодную скидку. Именно 25%, именно такую скидку вы получаете. Экономите 10 тысяч рублей, потому что ионизатор воды премиум для вас сегодня, именно премиум класса, всего за 29 тысяч рублей. Такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад уже поступили новые комплектующие к ионизаторам «Аквалайф», и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути, друзья. Но сегодня я вынужден это сказать, что последний день. Цена 29 тысяч рублей, и вы оплачиваете ее при получении. Звоните 8 800 505 0855. И что очень важно, друзья, мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Мы не просим поверить исследованиям, о которых я рассказываю, чужим историям или мне на слово поверить. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Это дорогого стоит, поверьте. Вы получаете ионизатор «Аквалайф», а сегодня еще и по выгодной цене. Пользуйтесь им целых 90 дней. Живете своей обычной жизнью, готовите в нем воду, и это делать очень легко. Пьете ее всей семьей и сами решаете, останется ли прибор у вас. Принимаете окончательное решение на основе собственного опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам не подходит, вы сможете вернуть прибор, а компания полностью вернет вам уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. Когда вокруг все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам целых 3 месяца, 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль, друзья. Главное, успейте приобрести прибор до 19.00, который никуда не встраивается по максимально выгодной цене. Компактный, стильный, надежный, красивый, в новом дизайне. С анализатором, кстати, воды, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, в том числе еще и защита от влаги в нем есть, IP54. И сегодня вы экономите, напомню, 10 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Что входит в сам прибор? Ну, конечно же, ионизатор премиум-класса. Вы его приобретаете. Кстати, на этом ваши траты практически заканчиваются. Никаких сверхрасходных материалов. В ионизаторе иногда нужно менять мембрану, а в комплекте их аж 16 штук. То есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Так вот, что входит в комплект? Жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне с помощью этого жидкого pH-тестера. Натощак утром, да? Плюс расширенная инструкция, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. Мы о вас позаботились, друзья. И в комплект положили специальную универсальную долговечную салфетку из микрофибры для ухода за прибором. Она такая приятная на ощупь, такое махровое плетение, приятное, приятное, просто чудо. Ее плотность 280 грамм на метр квадратный, поэтому хорошо все впитывает. Как говорится, друзья, счастье в мелочах. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли использовать до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала приготовите. Заливаете в ионизатор, пара минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать и усваиваться. Она нужна организму, правда? Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она в меня не лезет, она невкусная. Так вот те, кто переходит на ионизированную воду, начинают пить с легкостью и налаживают питьевой режим, так необходимый для каждого из нас. И, кстати, вкусовые привычки изменяются в лучшую сторону. Вам меньше становится есть вредного чего-то хочется. Да? Больше, поверьте, я отказался от многого именно потому, что наладил питьевой режим. Просто это само собой произошло. Друзья, это уже многократно подтверждено, попробуйте и вы. Только сегодня до 19.00 прибор премиум-класса 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко и просто. 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера московского, который будет маркирован как «Фабрика здоровья», там и поднимайте трубку. А давайте еще поговорим о чем. Что вы получаете, почувствуете, когда начинаете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, друзья, которые несут каждую жизнь каждой нашей клетки. Представьте только, это расстояние, которое способно обойти Землю вокруг 2,5 раза. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы не пьете литры, если вы пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Вот под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот у тех, у кого они замечали, что хорошие капилляры, им они об этом говорили, а те говорят, а мы пьем воду из ионизаторов воды Аквалайф. И нам они тоже об этом рассказали. И, друзья, этому есть научное обоснование. Я хочу о нем рассказать, но расскажу об этом уже в следующей части. А сейчас напомню, что сейчас действует предложение беспрецедентное на ионизатор воды Аквалайф премиум класса, который вы можете сегодня до 19.00 приобрести по цене максимально выгодной. К сожалению, это последний день такая акция действует. 29 тысяч рублей. Экономия 10 тысяч рублей. Вместо 39 тысяч вы платите за него 29 тысяч рублей. Он готовит ионизированную щелочную, ионизированную водородную, ионизированную кислотную воду. О кислотной воде тоже постараюсь успеть рассказать в следующей части. А сейчас звоните, успейте до 19.00. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Это выгодная инвестиция в собственное здоровье. А если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Олег Макаренко о возможных причинах вывода американских войск из Ирака.
22: Самое интересное заключается в том, что американцы убирают оттуда войска ввиду того, что они слишком сильно уязвимы перед иранскими ударами. Эта уязвимость влияет на американскую повестку дня. Когда наносятся удары по американским базам, когда американские военнослужащие погибают, тут же возникают вопросы в Конгрессе и на внутреннем политическом поле Соединенных Штатов. А если возникают вопросы, то Трамп выглядит в этом случае не очень хорошо. Его и так обвиняют в том, что с Ираном война явно, серьезно непопулярна. Она дестабилизирует как энергетику практически на всем земном шаре, так и в регионе, возможность их продавать, энергоресурсы. Я думаю, что здесь это вынужденная мера, мера для того, чтобы показать, что я вывожу, и чтобы удары не наносились, и чтобы американские военнослужащие не гибли. И ограничивать контингент – это вынужденная мера Дональда Трампа в нынешних политической ситуации противостояния с Ираном.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В 2027 году запланирован ремонт детского сада номер 19 и школы номер 9 в Великих Луках. Об этом сообщили депутатам в ходе очередного заседания Великолукской городской думы. Также при обсуждении итогов подготовки к наступившему учебному году прозвучала информация об изменениях в образовательном процессе. Для школьников введены оценки за поведение. В 5 классе появился новый предмет – духовно-нравственная культура России. Также сокращены часы по английскому языку, появились единые учебные пособия, а для первоклассников – полностью отменено домашнее задание. Изменения затронули и дошкольников. Запущен проект «Добрые игры», аналог разговора о важном. Работы по обеспечению воздушно-теплового режима и подготовке к отопительному сезону провели в 100% муниципальных образовательных организаций Великих Лук. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования полностью готовы к приему тепла. Официально отопительный сезон стартует в понедельник, 5 октября. 30 сентября состоялась церемония награждения отличников детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского. Более 40 воспитанников учреждения закончили прошлый учебный год на отлично. Получив награды, юные музыканты порадовали зрителей яркими творческими номерами.
23: О валютах.
7: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
23: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
25: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
13: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И в этом разговоре любой из вас может принять участие. Как мы уже говорили, позвонив в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
26: А я продолжу. Я закончил прошлую часть на том, что на международной конференции, которая проходила осенью прошлого года, делали людям, всем желающим, капилляроскопию, а именно от них зависит в том числе наше здоровье, потому что именно по ним проходит, ну, приходит и кислород в мозг, да, и вообще в каждую клеточку нашего организма. И вот когда капилляры в хорошем состоянии, то и здоровье тоже наша поднадежная защита. И вот когда делали капилляроскопию на этой международной конференции, многие из тех, большинство из тех, у кого были хорошие капилляры, отмечали, что они пьют воду, приготовленную в ионизаторах воды «Аквалайф», наладили питьевой режим. И вот я сказал, что расскажу, какое же научное обоснование этому. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс еще водород снижает оксидативный стресс, о котором я говорил уже сегодня и буду всегда говорить для того, чтобы все услышали простую, но очень важную мысль. Да, вода не является лекарственным средством, но давайте напомню, что оксидативный стресс – это первая причина большинства заболеваний. И не важно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить, налаживать питьевой режим с ионизированной водой, именно водородной там, или ионизированной щелочной водой, это вода антиоксидант, которую вы готовите из обычной питьевой воды, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, потому что ионизированная вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, так нужных нам, да, и молекулярного водорода. После ионизации вода из окислителя становится восстановителем, все просто. Поэтому попробуйте. Таких цен, друзья, больше не будет. Комплектующие, которые мы закупали по старым ценам, заканчиваются. И все, приборов по такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно и важно сделать сегодня. 8 800 505

0: по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Прибор никуда не встраивается. Прибор с голосовым помощником, с анализатором воды, 7 степеней защиты, в том числе защита от влаги, IP54. Друзья, это стоит попробовать. Это инвестиция, хорошая инвестиция в свое здоровье. А рисков ноль, потому что мы даем вам тестовый период 90 дней. То есть в течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. Сегодня ионизатор воды Aqualife, повторю, премиум-класса, просто по самой выгодной цене со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей. Звоните, успевайте до 19.00, чтобы правильная вода была всегда под рукой. Буквально несколько минут из обычной воды-окислителя она становится водой восстановителем. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Давайте еще успеем разобрать исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, помогает росту новых капилляров. Вы это только что услышали. Так вот, она не является при этом лекарственным средством, не заменяет лечение, но сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, а конкретные лабораторные маркеры. Всего взяли в этом исследовании 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего 530 миллилитров водородной воды в день. Да, воды, насыщенной молекулярным водородом. Это ведь немного, согласитесь. 4 недели пили, потом перерыв, плюс еще 4 недели пили. И вот какие результаты получили. Первое. Снизили маркер окислительного стресса на клеточном уровне. То есть, если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. То есть уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткань. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц, друзья, показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит, друзья, на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью, друзья. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород, который присутствует в ионизированной воде, друзья, почему она и является восстановителем? Это антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история и не пустые обещания. Ее свойства изучают ученые, друзья, проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм. Более 2000 исследований уже проведено. Да? Да, ионизированная водородная вода де юре, ионизированная щелочная вода де юре не являются лекарством и лекарственным средством, но я никогда не устану говорить. Я считаю, что пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, это самый простой и самый экологичный, что важно, способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертония.
1: И, на самом деле, еще множество других патологий, Миша именно это хотел сказать, но вновь исчез со связи, но это не вина Михаила, это как раз-таки проблемы со связью, которые наблюдаются в последнее время, и вновь нажимается кнопка «Восстановить связь» с Михаилом Рудаковым.
2: Вот какой
1: эффект достигнут. Миша вернулся моментально.
2: Да, на самом важном я отвалился, но я хочу сказать, что действительно, еще раз повторю, что большинство всех заболеваний. Меня слышно через компьютер?
1: Да. Скажите? Нет, сейчас пока по телефону мы тебя слышим, Миша.
0: Так вот, большинство заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот чтобы

0: ним бороться, нужен мощнейший антиоксидант, чтобы воздействовать именно на первопричину заболевания. Да, еще раз скажу, не является лекарственным средством, де юре, да, но факт остается фактом, то, что наладить питьевой режим с такой водой легко, и то, какие результаты получают, ну, вы сами видите, да. Наука сегодня, друзья, не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Никаких противопоказаний, что очень важно. Вот и ответы на все вопросы. Налаживайте питьевой режим с такой водой, и это одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. Наша компания представляет вам тестовый период 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете, оплата при получении, да, ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, а дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, либо решайте, что не подошло, не зашло, не понравилось. Да, возвращайте нам на любой день. 88, 75, 63, неважно. Мы возвращаем все деньги до копейки без вопросов, друзья. А сегодня меня аж дух захватывает. Просто невероятное предложение для слушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года, друзья. Все, что осталось по этим ценам. Ионизатор премиум, ионизатор «Аквалайф», который никуда не встраивается, по суперцене 29 тысяч рублей вместо 39, который готовит и щелочную, и кислотную, и водородную воду, друзья. Три в одном. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Вот кислотная вода, успею, может быть, еще пару слов о ней сказать, она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Там прополоскать голову, горло, вот не дай бог оно заболело, да, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Без химии, только правильная вода с правильными свойствами, экологичный способ. Кстати, ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода получается из обычной питьевой воды одновременно. Ионизированную щелочную пьем, да, кислотную используем наружно, умываемся, там, приживаем, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, просто кислотная вода, перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчин, друзья, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода, нет никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Кстати, она не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейс, и бутылочка кислотной воды, она там продается, называется «Анолит». Ее за пол-литра можно приобрести там около 300 рублей. Посмотрите и увидите. А тут она всегда свежайшая, свежайшая, она более эффективная. Так что успевайте, заказывайте ионизатор воды «Аквалайф» на тестовый период 90 дней, успейте до 19.00, звоните 8 800 505 08 55. Сегодня последний день акции. 8 800 505 0855. Не понравится, просто вернете, друзья, но я уверен, вам понравится. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на рекламу.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
9: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
10: Чистая страна.
11: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии, и сегодня мы поговорим про уникальное водохранилище для нашей страны. Ижевский пруд – антропогенный водоем плотинного типа в центральной части Удмуртской республики. Он был создан человеком давно, в 1760-63 годах, для нужд Ижевского железоделательного завода. Вокруг водохранилища расположен город Ижевск, столица Удмуртской республики. Вода водохранилища уже более 20 лет цветет, имеет неприятный запах в теплый сезон года. Купание на пляжах запрещено санэпидемстанцией много лет. Сегодня о состоянии водоема и проекте, направленном на его изучение, мы поговорим с Надеждой Владимировной Холмогоровой. Она с нами на связи. Надежда Владимировна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Представлю вас нашим слушателям. Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования Удмуртского государственного университета, председатель регионального отделения Всероссийского гидробиологического общества при Российской академии наук. Все верно?
12: Да, все правильно.
11: Я надеюсь, что у нас сегодня состоится интересный разговор, тем более, что я когда-то несколько лет прожил в Ижевске и, собственно говоря, понимаю, о чем идет речь, могу это визуализировать, и я надеюсь, что мы все расскажем, передадим суть проблемы для нашей слушателей, а самое главное, может быть, поищем какие-то варианты ответов, да, что нужно делать. Надежда Владимировна, мой первый вопрос. Последний полноценный мониторинг воды в Ижевском пруду был проведен достаточно давно, в 2010-2012 годах, и охватывал только часть водохранилища. А почему сейчас возникла потребность провести комплексные исследования на таком важном объекте, как источник питьевого водоснабжения целого города?
12: Проблема существует очень давно. И жители города Ижевска, и администрация города прекрасно понимают, что что-то нужно делать, да, и проблему как-то решать. Но прежде чем приступать к каким-то природоохранным решениям, мы должны поставить диагноз. То есть изучить современное состояние водохранилища. И в это включают не только химический анализ, который проводит Министерство природных ресурсов, мониторинг, они проводят его в 5 точках несколько сезонов каждого года, но необходимо понимать, как чувствуют себя живые организмы, которые обитают в этом пруду. И мы как раз вот занялись этим вопросом. Мы отбираем пробы донных отложений, ну, для обычных людей это ил или песок, и смотрим, какие организмы там живут. Параллельно мы отбираем пробы воды на химический анализ в этих же точках и пробы донных отложений на химический анализ. Таким образом, мы пытаемся составить общую картину состояния экосистемы Ижевского водохранилища. То есть вообще вот этот мониторинг проводить нужно регулярно, чтобы мы знали, в какую сторону движется экосистема, лучше, хуже, чище, или наоборот происходит там загрязнение в каких-то местах. Вот поэтому мы занялись в прошлом году вот этим исследованием.
11: Хорошо, исследование будет проведено, мы получим какие-то результаты. А давайте попробуем сейчас предположить, а что же происходит с прудом целого города, да, это не маленький, в общем-то, пруд. Что с ним происходит, в чем его главная проблема, давайте попробуем рассказать нашим слушателям.
12: В народе его называют пруд, а по гидрологическим показателям это, конечно же, водохранилище, то есть это достаточно большой объем воды. Проблема городских водохранилищ в том, что происходит загрязнение дополнительно к естественному загрязнению, да, еще идут стоки с городской территории. Очень большой объем воды после каждого ливня, после весеннего половодья попадает именно с поверхности города, именно в пруд. Он работает как коллектор загрязняющих веществ. Поэтому здесь вот эта вот антропогенная нагрузка урбанизация, да, то есть вот городская именно нагрузка, она оказывает отрицательное воздействие на город. Кроме того, город у нас большой и промышленный. Очень много у нас заводов. На берегу пруда до сих пор располагается завод, который был железоделательным сейчас, это концерн «Калашников». На берегу пруда расположена ТЭЦ-1, которая сбрасывает очищенные, правда, воды, но тем не менее это сточные воды. Есть еще завод «Аксион», который тоже стоки попадают в городской водоем. Поэтому здесь, кроме естественного старения пруда, да, то есть каждый искусственно созданный водоем заиливается, то есть он собирает в себе сточные воды с водосборной территории, и происходит естественное старение водоемов. И плюс вот здесь еще вот эта антропогенная нагрузка. Территория города плюс заводы.
11: Надежда Владимировна, а если составить некую пропорцию, какой источник больше всего загрязняет Ижевский пруд? Ну вот, например, антропогенная нагрузка – это процентов 20, промышленность – это процентов, сколько, 70, наверное, и 10% – это еще что-то, да? Это мой вариант, а ваш какой был бы?
12: Я считаю, что вообще большую часть, то есть больше 50% – это естественное загрязнение. То есть естественное вот это старение водоема, да, то есть накопление сточных вод с водосборной поверхности. Это просто взвешенные вещества, которые приносят притоки, а их у нас тоже много. Это листовой опад, который каждую осенью, вот сейчас листопад, да, это все оседает на дне водоема. То есть большую часть привносит естественные процессы. Заиление, там, загрязнение. На втором месте, скорее всего, промышленность, потому что все-таки тяжелые металлы, все-таки нефтепродукты попадают, и это оказывает токсическую нагрузку на водоем. И на третьем месте это уже урбанизация. Вот я бы так распределила.
11: Вы планируете использовать методы биоиндикации, в частности, макрозообентоз? Для нашей аудитории объясните, пожалуйста, что это, как это происходит и почему именно эти организмы являются лучшими, что называется, свидетелями загрязнения. Ну и что конкретно могут рассказать донное беспозвоночное состояние воды, чего не покажет обычный, например, химический анализ?
12: Макрозообентоз – это организмы, живущие на дне водоемов и в дне, то есть ил, песок, какие-то погруженные в воду предметы. Это беспозвоночные животные. Макро – это значит крупные, то есть мы их можем видеть невооруженным глазом. Больше 2 миллиметра эти размеры. Значит, кто к ним относится? Ну, для людей обычными являются моллюски, двустворчатые моллюски, брюхоногие моллюски, черви, личинки насекомых, например, комаров-звонцов, которых в народе называют мотыль, это тоже бентос, ракообразные, даже рак, обычный узкопалый рак, это тоже будет бентос. То есть вот эта группа организмов, она достаточно разнообразная. Почему именно ее мы применяем в качестве биоиндикатора? Потому что бентосные организмы, находясь постоянно на дне водоема и контактируя с донными отложениями и с водой, показывают нам общую картину загрязнения водного объекта. Если химический анализ воды показывает нам сиюминутное состояние, то, собственно, можно отбирать химический анализ утром, в обед и вечером, и он будет разный. А вот эти вот организмы, которые там живут, показывают нам весь комплекс загрязнителей. То есть если этим организмам хорошо, значит, вода действительно чистая. А если происходит вымирание тех или иных групп, есть более чувствительные организмы, есть более устойчивые. При загрязнении чувствительные погибают, и мы их просто не находим в пробах. Да, выживают более устойчивые, ну, например, черви и те же самые личинки комаров-звонцов. Таким образом, вот эти бентосные организмы показывают нам картину длительного загрязнения. Они накапливают в себе это загрязнение и могут нам говорить не о сиюминутном состоянии, более длительный диагноз показывает, долговременную оценку. Поэтому мы его используем.
11: Надежда Владимировна, я понимаю, что вопрос большой, но давайте попробуем коротко ответить. Какие решения власти должны принять, на ваш взгляд, после вашего исследования? Что нужно сделать? Понятно, что здесь, наверное, целый комплекс, но очень кратко, может быть, по пунктам.
12: Да, вы правы, что тут комплексный должен быть подход, потому что один метод ничего не решит. Но первое, что обязательно нужно делать и уже делается, это увеличение проточности водоема, выемка иловых отложений, очистка ложа водохранилища, чтобы увеличить проточность.
11: Чем быстрее, то есть вода не должна стоять, простыми словами, да?
12: Да, конечно. Чем больше водообмен, тем чище будет вода. Когда вода стоит, там развиваются водоросли, начинается цветение, развиваются бактерии. В реках, то есть на течении, такого не бывает. Второе – это работа с водосборной территорией, с которой вода попадает в пруд. Здесь тоже нужно проводить разные методы. Ну, например, лесополосы, да, защита растительными полосами, чтобы не было голой земли и почва не смывалась в пруд напрямую. Затем есть такое решение, как водоотведение. Вот сейчас у нас есть, происходит реконструкция набережной города Ижевска, уже второй этап, потом еще будет третий. И это как раз очень хорошо, там закладывают специальные трубы, которые отводят сточную воду с городской территории и сбрасывают ее не в пруд, а в реку Иж уже ниже плотины. Это тоже очень важный момент. Укрепление берегов, если есть подмыв берегов, абразия, то есть когда обваливаются берега, это тоже ведется, но это во всех водохранилищах нужно делать, если мы хотим сохранить это водохранилище. Ну и однозначно отдельная работа должна идти в водоохранной зоне. Близко к урезу воды не должно находиться каких-то частных выгребных ям, каких-то хранилищ там органических отходов. То есть тут уже работа с населением, у которых участки на берегу.
11: Надежда Владимировна, есть шансы, что Ижевский пруд будет жить, будет чистым, и люди будут им пользоваться?
12: Я думаю, что шансы есть, конечно, потому что сейчас технологии все-таки более развитые, передовые, и вот это градостроительство современное, оно позволяет нам уменьшить количество стоков именно в водоем. Есть надежда, что мы будем там купаться.
11: Спасибо Надежде Владимировне за надежду. Всем нашим слушателям я хотел бы напомнить, что мы говорили о состоянии пруда в городе Ижевск, об Ижевском водоеме с доцентом кафедры экологии и природопользования УДГУ, председателем регионального отделения Всероссийского гидробиологического общества при РАН, кандидатом биологических наук Надеждой Холмогоровой. Спасибо. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Чистая страна».
13: «Чистая страна». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
14: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
15: 35 лет исполнилось главной песне «Nirvana Smells Like Teen Spirit». За несколько месяцев до смерти Курт Кобейн признался в интервью, что пытался написать простую песню в духе поп-музыки, а в итоге получился гимн нескольких поколений.
16: Название будущего хита появилось следующим образом. Подруга Кобейна однажды написала на стене его дома фразу «Kurt smells like teen spirit». Девушка имела в виду, что от рокера пахнет популярным молодежным дезодорантом «Teen Spirit». Кобейн принял этот текст за бунтарский, но комплимент. Мол, от Курта веет подростковым духом. Так или иначе, поскольку в тот вечер они обсуждали анархию и панк-рок, ему это название, ну, очень пошло по сердцу, что ли. Позже лидер Нирваны уверял, что узнал о существовании дезодоранта только спустя несколько месяцев после выхода сингла. Дэйв Гролл, Крис Новоселич и Курт Кобейн. Нирвана. Smells like teen spirit.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Россия направила Индии 6 нот из-за ареста танкера с россиянами, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Танкер «Юнити» находится под арестом с 11 мая на якорной стоянке у индийского порта Парадип. Его задержали в рамках финансовых претензий к судовладельцу. На борту находится 20 россиян, также граждане Египта и Казахстана. Экипаж не может покинуть судно, поскольку местные власти пока не разрешили его замену и швартовку. Ранее в Генконсульстве России сообщили, что арестованный в Индии танкер с российским экипажем пережил сильный шторм, угрозы жизни моряков нет. Решение суда о репатриации российского экипажа ожидается на следующей неделе.
0: Об Украине.
1: В Киеве на площади Независимости началась акция с призывом к миру. Участники митинга требуют прекращения боевых действий и заключения соглашения с Россией. Как сообщают украинские СМИ, люди вышли на улицы по призыву военного Александра Тодорова, который находится под стражей. В начале сентября он просил граждан выступить против действующей власти, коррупции и беспредела.
0: О преступлениях.
1: В Санкт-Петербурге 21-летний мужчина зарезал женщину и ее ребенка. Преступник задержан, сообщили в городском главке Следственного комитета. Там также рассказали, что погибших нашли сегодня в квартире дома на Наличной улице. По предварительной версии, злоумышленник во время инцидента был пьян, возникла ссора, после чего мужчина ударил женщину и ребенка ножом. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.
0: О спорте.
1: Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов заняли второе место на турнире серии «Челленджер» в Батуми. По сумме короткой произвольной программ пара набрала 206,31 балла. Победителями стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Третье место у россиян Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова. Мишина и Галямов – трехкратные чемпионы России в парном катании, чемпионы мира 2021 года, чемпионы Европы 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине российская пара завоевала две бронзовые медали в парном катании и командном турнире.
0: Обо всем.
1: В Китае одинокие женщины платят за романтические фотосессии с мужчинами-моделями. Съемка Love Story может стоить до 1200 долларов. Цена зависит от внешности модели, числа его подписчиков и профессиональных навыков. Антураж и идея исключительно зависят от желания клиента и фантазии фотографа. Приобретающие услугу одинокие девушки называют фотосессию своеобразным способом эмоциональной близости и возможностью, хоть и ненадолго, почувствовать себя в отношениях.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 10, завтра до плюс 13. Без осадков, в Петербурге 15. Выше 0, небольшой кратковременный дождь. Ирина Самойлова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Добрый день, здравствуйте. В эфире Мария Ремезова. И у нас сегодня потрясающий эксклюзив, такой горячий, потому что Николай Басков, сияющий, красивый, помолодевший, накануне своего юбилея, 50-летия, приехал к нам. Самый молодой народный артист России, между прочим. Коль, но у нас есть редкая возможность поздравить тебя с наградой, потому что накануне как раз твоего дня рождения президент вручил тебе орден, так что мы тебя поздравляем.
3: Да, благодарю. И большая действительно заслуга, все-таки 30 лет я служу людям, музыке, невероятным разным проектам, столько было сделано шоу, столько было сделано каких-то невероятных образов, съемки и в кино, и выступления на оперных сценах. И, то есть даже я оглядываюсь назад, даже не представляю, как это все я успевал и как мне это все удавалось. Но, значит, есть предназначение, и на все это Господь дает силы и дает энергию, чтобы продолжать и дальше. И я очень счастлив, что награда нашла героя. Теперь я еще самый молодой орденоносец.
2: Но на самом деле ты сейчас все успеваешь, потому что невозможно было тебя как-то поймать. Спасибо огромное, что ты приехал к нам, потому что действительно большая редкость.
3: Ну, я комсомолку люблю очень, и, во-вторых, у нас...
2: Мы тебя себя как люди.
3: Столько лет знакомства. Комсомолка меня на обложку выносила 25 лет назад, и потом эти обложки повторялись. И мне всегда приятно, когда выходит обложка со мной, ты летишь куда-то на гастроли, и тебе в самолете разносят «Комсомольскую правду», и там ты на первой странице.
2: Да, огромная коллекция у нас обложек с тобой, чем очень гордимся, конечно, потому что, мне кажется, мы с тобой прошли все такие главные вехи, еще пройдем. Действительно, это так.
3: Ну, как говорится, половину пути прошли, пол зацепина мы прошли, впереди вторая интересная, насыщенная история.
2: Вообще, как ты все успеваешь? Потому что вот мы с трудом тебя поймали, да, видели твой пост в соцсетях такой очень пронзительный, очень искренний. Мне кажется, ты себя показал совершенно другого, потому что мы тебя привыкли видеть таким весельчаком, балагуром, а тут ты такой сентиментальный, такой трогательный, душевный. И после большого концерта многотысячного на дне города ты обратился к своему зрителю, поблагодарил его, сказал какие-то важные слова. Вот твое такое настроение ностальгическое и такое вот откровенное, как ты думаешь, оно связано как-то с тем, что вот-вот день рождения, да? Вот
3: нет, совершенно нет. Я вообще не чувствую внутри возраста, и для меня я об этом никогда не думал, потому что если посмотреть, все зависит от человека. Люди активные в 60, и в 70, и в 80, и сейчас говорят, что 50 – это совершенно новая эра, когда это средний возраст в самом расцвете.
2: А у тебя только еще внешность, понимаешь, обманчивая. По тебе не поймешь, сколько тебе лет, потому что ты вот у нас такой вечно молодой, вечно юный. Ты как воспринимаешь эти цифры в паспорте? Это для тебя просто вот... как бы, ну, такой штрих биографии, да?
3: Ты знаешь, я счастлив, что мне вот исполняется 50. Я ни о чем не жалею, потому что путь настолько насыщенный, и столько, еще раз я говорю, было сделано, что ты от этого ощущаешь только новую энергию для того, чтобы творить, для того, чтобы жить и радоваться. Я считаю, что совершенно не надо реагировать на то, что прибавляется возраст. Надо быть счастливым, благодарным Богу, что мы, слушай, мы прошли столько испытаний и столько проблем, и ковид этот, который был, и для меня было болью, когда многих моих друзей не стало, они многие не дожили до 50. Поэтому это счастье. Счастье. Каждый год – это подарок, понимаешь, в жизни человека. Просто мы очень... к жизни относимся как к данности. Знаешь, вот данность, типа вот мы живем, мы не ценим то, что можем утром проснуться, пойти в душ, попить кофе, построить планы, встретиться с близкими людьми, поехать на работу. И больше всего люди в последнее время, вот я встречаю, хоть и непростое время, да, но очень многие начинают форматировать свое внутреннее состояние на позитив благодарности и любви за то, что происходит. Происходит вокруг. Знаешь, погода, дождь, да и прекрасно. Солнце светит, еще лучше. Если есть возможность поехать куда-то отдохнуть или приехать в гости, это все энергетическое состояние ауры и души человека. Если он находится, несмотря ни на что, в позитиве, в радости, в благодарности, то он не ощущает какие-то тяготы. Потому что тяготы есть у всех. Не надо думать, что, например, успешные люди... у них нету своих проблем каких-то. Они еще больше проблемы. Потому что вот даже ты представь, вот я занимаюсь творчеством, и иногда люди пишут, да что там, что ему там грустить, у него там это, у меня то. Да, конечно, я многое достиг и многого создал, но это, извини, пожалуйста, это тяжелый труд был. Я не досыпал, я был всегда ответственный, я никого не подводил. Я понимал, что я должен работать, я должен трудиться. Это как бы это то, что у меня всегда... моя сила воли, она мне всегда помогала. И ответственность. Это мне вот, наверное, скорее всего, и уважение к людям, с которыми я работаю, кто меня окружает, кого я встречаю на своем пути, кому я могу чем-то там помочь. У меня огромный коллектив, почти что под 50 человек. Ты представь, все эти люди, как бы у кого-то там ипотеки, у кого-то...
2: Ну, тебя все любят, ребята твои.
3: Да, но я стараюсь, чтобы они тоже были счастливы. И для меня это тоже важно. важно, что люди, которые меня окружают, они чувствовали себя как бы защищенными.
2: Ты в ковид тоже поддерживал своих ребят.
3: Ну а как не поддерживать? Это же, это очень важно. Ведь мы сюда пришли, как говорят, что спасет мир? Говорят, любовь. Но любовь – это же не только отношения с любимыми людьми, а любовь – это отношение к людям, через которую ты передаешь свою энергию, на которой энергии ты находишься. Уныние – большой грех, несмотря ни на что. И много бывает, слушай, я за свои годы, я тоже трижды оперированный, блин, то у меня нога была, то у меня...
2: В Беларуси я вспомнила, да, вот это на Славянском базаре, да, вот история?
3: Не, на Славянском базаре у меня тепловой удар был. Это, а с ногой я попал в больницу 2 месяца, был в больнице. Ну, я не люблю рассказывать о каких-то моментах, вот знаешь, это вот мое видео, которое было, это был выплеск эмоций, потому что я в Твери после окончания концерта почувствовал себя невероятно счастливым и невероятно любимым. Это так важно, когда ты не оставляешь людей безразличными. Неважно, это люди, которым не нравишься, и хейтеры, или люди, которые тебя абсолютно любят. Ты будоражишь людей. И для артиста это очень важно, когда ты интересен. И неважно, какая у тебя аудитория, огромная или какая-то средняя, или какая-то небольшая, но в этом и есть жизнь. И она прекрасна, несмотря ни на что. Просто многие забывают и принимают это как данность. И все время за что-то борются. Надо не бороться. То, что тебе предназначено по жизни, и оно никуда от тебя не уйдет, если ты следуешь своим внутренним правильным душевным постулатам таким и заветам. И также пытаешься изменить мир к лучшему, и тех, кто тебе встречается на жизненном пути, людей сделать лучше, разве это не прекрасно?
2: Да, то, мне кажется, вот твой этот юный задор и твоя искренность, она сносит вообще просто все границы. А тому подтверждение то, что ты сейчас у нас главная звезда в новой соцсети. Вот, все просто школьники, студенты там подписываются на Николая Баскова. Я удивляюсь, как ты успеваешь там еще на комментарии какие-то отвечать. Да не просто так дежурно, ты еще как-то шутишь там с юмором.
3: Ну, вот послушай, я
2: осваиваешь.
3: Москва же все-таки не столица 10 машин и 10 трамваев. Когда ты едешь куда-то на съемку или еще что-то, мне приятно пообщаться с людьми, написать совершенно каким-то незнакомым людям, поддержать их, написать им какую-то шутку, чтобы у них было какое-то эмоциональное настроение. Я люблю людей делать счастливыми. Я не могу всем помочь. Конечно же, мне пишут огромное количество людей в разных соцсетях, в личные сообщения. Меня и так окружает огромное количество людей, с которыми я сталкиваюсь, и по зову сердцу, действительно, я когда могу, я всегда помогаю. А когда не могу, я говорю, что, слушайте, у меня у самого там бывает тяжелый какой-то период, и какие-то все-таки выдержать этот эмоциональный накал и вообще выжить в шоу-бизнесе, это непростой путь, потому что на моем веку много талантов людей зажигалось, и они не справлялись не с талантом, они не справлялись с характером. Они все время...
2: Со своим характером?
3: Ну, конечно, со своим характером, потому что думать, когда ты чего-то достиг, даже совсем немного, и сразу же ощущать, что ты повелитель мира или еще что-то, это такая глупость.
2: Хотя, наверное, это часто бывает у артистов такие минуты, да?
3: Я не скажу, что это только у артистов бывает. Послушай, у меня огромное окружение людей, я видел большие взлеты и видел большие падения, и поэтому эти люди и ситуации меня учили в этой жизни. Никогда не надо думать, что все вечно под луной. Надо быть
2: благодарным.
3: Благодарным человеком. И тогда Вселенная и Господь, Он тебе ответит тем же. Сколько ты отдал забот и любви, столько тебе и вернется.
2: В студии Мария Ремезова и Николай Басков. Мы скоро продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает. С Панамским каналом – раз, Венесуэла – два, Гренландия – три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. И с нами в студии Николай Басков, народный артист России. А помнишь, ты вот 5 лет назад в нашем интервью ты рассказывал, когда ты встречался со своим духовником и спросил у него, там, батюш, как вы думаете, отец, святой отец, да, вот правильно я
3: говорю? Да, он был незрячий, там можно было один вопрос задать. И мне волновал вопрос, в чем предназначение в моей жизни. Он взял мою руку и сказал, Господь тебе дал миссию дарить людям радость и счастье, но при этом не забывай, что тебе надо восстанавливаться. Я человек, который отдает. И иногда мне приходится даже находиться в состоянии одиночества для того, чтобы по-настоящему восстановиться. Потому что энергетически это как электричество, понимаешь? Ты даешь электричество людям.
2: Это вот как раз твое выступление совсем недавнее, да, после которого было обращение.
3: Да, я просто испытал, действительно, я понял, что это не передать словами, когда ты видишь людей, которые счастливы, которые радостны, которые поют твои песни, которые пришли с плакатами, которые хотят выразить к тебе свою любовь, свою поддержку, свое уважение. Я, кстати, потом после этого поста, у меня нахлынуло, знаешь, это не в плане того, что вот там пишут у Баскова хандра какая-то. Есть какие-то жизненные ситуации, о которых ты не можешь рассказать. То есть, может быть, когда-то придет время о тех или иных перипетиях, которые случались в моей жизни, и, несмотря на это, я все равно выстоял. И я хотел сказать об этом своим поклонникам, потому что это очень важно. Эти люди составляют огромную часть моей жизни. Я живу своим творчеством ради них. И когда вот оно накипело, понимаешь, внутри, и я выплеснул это, потому что, несмотря на какие-то стечения обстоятельств и непредсказуемые повороты судьбы, ведь мы все хотим, чтобы нас любили, чтобы говорили приятные слова, чтобы нас поддерживали, восхищались. И вот это состояние у меня, оно как бы меня выбросило вот это в какую-то невероятную... Я это видео записывал, я был внутри-то абсолютно счастлив. Я когда потом пошел в храм, чтобы преклониться перед мощами Дмитрия Донского и Спиридона Тримифунского, которого привезли, я прям попросил всем людям, которые меня поддержали, я попросил чудес. Это вот искренне было.
2: Ты с чудесами с такими сталкивался?
3: Я всю жизнь живу в чудесах. Всю жизнь. Просто многие не видят чудеса. А я вижу. И я чувствую людей. Я очень такой, знаешь, внутренний сканер. У меня сразу же мысль. То есть, например, я встречаю человека и понимаю, что не-не-не. Это не мой человек, это человек вообще не моих вибраций, и нам не надо вообще общаться. Даже когда, например, бывают какие-то мероприятия, и там со мной знакомятся люди, и я интуитивно чувствую, там меня сразу же приглашают в гости, там или еще что-то, я понимаю, не-не-не, это не мои люди, как говорит Оля Бузова, а это мои люди.
2: Молодец, ты так тонко чувствуешь. Это вот, конечно, не каждому дано.
3: Ну, Машуль, с годами самое главное – это внутреннее состояние души. Можно балагурить. Ведь, послушай, у нас Господь всепрощающий. И многие придумывают какие-то такие вещи, чтобы человека поставить в определенные рамки. Человек сам для себя должен ставить рамки. И я не люблю осуждать людей. Я не люблю... Я могу поговорить с кем-то и сказать странно, что вот так человек повел себя, или вот так сказал, там, или в ситуации в такой. Но не имею права, потому что жизнь каждого человека – это и судьба, и он должен пройти свои испытания. И, как говорят, какой у нас есть выбор? Да? У нас есть выбор либо, как сказала Раневская, быть тихой тварью, да, это на людях казаться, либо быть человеком-созидателем. Вот и все, два выбора в этой жизни есть.
2: Коль, а если вот если бы все-таки решили снять фильм про твою жизнь, про жизнь Николая Баскова, как ты думаешь, какой бы это был жанр у этого кино? Блокбастер какой-то, боевик или комедия?
3: Ой, моя жизнь, мне кажется, все жанры туда вписала, какие только можно. Маш, все было. Но это только меня делало сильнее, потому что я вообще ни на что не реагировал. Я последние годы меня. Не задевает никакой хейт. Я не знаю этих людей. А эти люди не понимают, что они сами разрушают свою энергию, потому что они пишут гадости, а потом не понимают, почему в их жизни еще все хуже становится.
2: Да, ты даже не чистишь никакие комментарии.
3: Нет, я не оставляю. Спокойно. Это же человек, он решил из себя вот это написать. Значит, у него такая душа. Я только с сожалением смотрю на это. А те люди, которые меня поддерживают, которых встречают, я их всегда внутренне благословляю за их поддержку.
2: Ну, какая у тебя мудрость, потому что многие молодые блогеры там на антидепрессанты садятся, когда вот начитается вот этих всяких хейтеров, как-то страдают от чужой оценки.
3: Ну, слушай, я проходил большое изучение многих религий, я работал с такими магистрами, которые помогали открыть, как говорят, ключи всех чакр и энергий. И чтобы они открылись, это надо заслужить своими поступками, чтобы чувствовать себя гармонично. Да, бывают какие-то ситуации нахлынувшие, но ты все равно любую ситуацию, когда ты принимаешь с благодарностью, как преодоление тебе что-то пройти и выйти победителем из этой ситуации, то это только одно – умение из своей головы выбрасывать совершенно то, что тебе не нужно, не заострять внимание, что мучает людей чаще всего, я бы так сказал, это не любовь к себе. Мы все время ищем какие-то недостатки, считаем, что мы несовершенные, мы не такие. А на самом деле каждый человек уникален. Он такой, и в этом, наверное, вот это понятие принятия себя какое-то есть, но стремление. У нас же есть возможность себя совершенствовать, себя любить, окружать. Никто же не заставляет человека совершать те или иные поступки. Конечно. Он совершает это сам. Никто не заставляет человека быть озлобленным, завистливым. Это все, что в сегодняшнее время, время Водолея, мы перешли в эру, то, что сейчас весь мир сходит с ума, он переходит на новую вибрацию, на новые частоты. И люди должны это услышать, люди должны это понять, что проблемы будут сыпаться на тех, кто будет все время жить в зависти и в недовольстве. И да. Нелюбви к себе, и все время искание причин, почему у этих так, а у меня не так. ты не знаешь душу человека, ты не знаешь, как люди живут, с чем они справляются. Поэтому мир очень озлобленный стал, и поэтому вот это все и происходит. Все говорят, вот Господь, как Он нам посылает, а Господь ничего не посылает, это люди сами совершают. Поступками, ненавистью, развязыванием всяких фейковых новостей и войны, которая сейчас идет во всем мире, и неправды, и огромного количества шлака, мусора информационного, поддельного иногда. И люди в это погружаются, и они находятся, понимаешь, в энергии все время какого-то разрушения. И тем самым они сами себя разрушают. У нас и так время быстро идет, нету времени на саморазрушение. Надо уже прийти к времени созидания.
2: Ну вот, несмотря на то, что кинопродюсеры пытаются тебя всячески заманить в кино, ты отказываешься почему-то сниматься в фильмах. Ну, последнее время.
3: Маш, просто действительно нету времени. Жизнь бежит, иногда оглядываешься, некоторые звонят тебе и говорят, слушай, тебе что, не стыдно вообще? Я говорю, что, а ничего, что мы 3 месяца, например, не виделись? Я говорю, как 3 месяца? То есть вот так все вообще пролетает. И сейчас, конечно, в преддверии юбилея я готовлю большую концертную программу, очень грандиозное шоу. Я, к сожалению, не гастролирую по стране, потому что мне не хватает. Я надеюсь, что придет время, я поеду с гастролями, и обязательно приеду в разные уголки, чтобы ощутить вот эту любовь всех людей, которые любят мое творчество. Меня как-то спрашивали, а что вы не хотите в юбилей просто отдохнуть в своей компании? Да нет, как это компания? Это мой зритель, который придет. Ты представляешь, конечно, там эти 10-12 тысяч людей, которые придут со мной разделить мой праздник. Это будет как раз в день рождения.
2: 15-16 октября, да. Лайф-арена.
3: Потому что 15-е уже полностью продано, там нет билетов. 16-е мы специально объявили второй день, потому что очень много людей стали писать, а как же мы хотим на концерт. И действительно, это шоу, которое... для меня, если вот вспоминать шоу «Игра», это был театрализованный спектакль.
2: Потом еще «Верую» был.
3: «Верую» тоже. Был очень серьезный, да, но это более духовное
2: такое
3: составляющее.
2: Вот это тогда тоже удивило, никто такого не делал.
3: Это говорила моя душа и мое сердце. А на сегодняшний день, да, я делаю совершенно невероятный по спецэффектам и по наполнению, и по репертуару концерт, который, я думаю, для меня это событие, и для тех людей, которые придут, которые... Многие пишут, что, Николай, я с вами 25 лет с первого концерта, я еду на ваш юбилей, вы часть моей жизни. И именно я хочу сделать этот подарок своим поклонникам, чтобы они побывали на празднике, моем юбилее, чтобы я с ними отметил этот юбилей, танцевал и смеялся. И сейчас мы снимаем много программ, и будет выпуск юбилейный, посвященный мне на «Ну-ка, все вместе». Будет программа «Привет, Андрей», посвященная мне. Я решил так, у Малахова это народное шоу, где будут люди петь мои песни, рассказывать всякие истории.
2: Вы слушаете интервью с Николаем Басковым. Мы вернемся очень скоро.
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
8: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
7: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
8: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщение о сделке по зарубежным активам «Лукойла» в рамках переговоров по Украине. Ранее «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщала, что этот вопрос поднимался на встрече Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в сентябре. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается нефтяных месторождений, НПЗ и заправок «Лукойла» по всему миру.
0: Об Иране.
1: США полностью блокировали иранский нефтяной экспорт на море, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. По его словам, впервые в истории, с тех пор, как Иран начал добывать нефть, на этой неделе на поверхности воды не будет их нефти. Ранее Bloomberg со ссылкой на представителя иранских властей сообщил, что Иран готовится к новым бомбардировкам США, которые могут оказаться масштабнее предыдущих. По словам чиновника, страна способна ответить, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию. Инфляция в Иране приблизилась к 90%, а реал за последние два месяца потерял около четверти стоимости по отношению к доллару.
0: О правилах.
1: Минтранс утвердил новые правила проезда по Крымскому мосту для эвакуаторов и машин с прицепами. Разрешен проезд легковушкам и грузовикам массой до 1,5 тонн с прицепом, если их общий вес не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы категории «Б» пропустят, если на платформе находится один автомобиль без прицепа. Под запретом электромобили и гибриды, грузовики тяжелее 1,5 тонн, цельнометаллические и пассажирские фургоны для коммерческих перевозок. Автомобили с увеличенными габаритами направят на ручной досмотр, а машины с негабаритным грузом на рентген.
0: О животных.
1: В Бурятии ликвидировали более 330 медведей, представлявших угрозу для жизни и здоровья людей. К защите населенных пунктов от диких животных привлечен 81 охотник, сообщает Бурприроднадзор. Там ежедневно получают около 15-20 сообщений о появлении медведей вблизи населенных пунктов. По каждому обращению госохотинспекторы вместе с охотниками выезжают на место и обследуют территорию. По последним данным, в России с весны произошло по меньшей мере 22 смертельных нападения медведей на людей.
0: О нововведениях.
1: В Москве ввели плату за шлагбаумы через ЖКХ. Платеж включат в общие тарифы. 90 рублей с квартиры и 300 рублей с нежилого помещения. Платить будут все жильцы, в том числе те, у кого нет машины. Для пенсионеров и многодетных предусмотрена скидка в 50%. Часть льготников освобождена от оплаты. Раньше жители сами решали, как делить расходы на шлагбаум.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас +9, завтра днем до +13, переменная облачность преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге завтра днем до +15, небольшой кратковременный дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. У нас в гостях Николай Басков. Николай приехал к нам в студию накануне своего юбилея. 15 октября Николаю Баскову 50 лет. Как тебе удается при такой публике, да, которая постоянно тебя пытается чем-то подкормить, да, я видела это, но наблюдая каждый год на новой волне, там женщины несут своему любимому Николаю просто сумками, там
3: пироги, да,
2: и пироги, и колбаса, и вино, в общем, ну, не знаю, ты еле там это потом утаскиваешь за кулисы, вот, то есть твой народ тебя и кормит, это, мне кажется, для артиста да, это самое
3: главное. Это так и есть, так и важно.
2: Как тебе удается быть на протяжении вот этого этих 25 лет в одном весе? Потому что ты же еще сладкоежка, да? Вот как ты себя так
3: держишь?
2: Ну,
3: почему в одном весе? Маш, когда я серьезно занимался оперой, кстати, как раз 15 октября выйдет уникальная пластинка, которую я записывал под руководством моей великой наставницы Монсеррат Кабалье. Там она сама выбирала сцены из опер, итальянские песни, арии из опер. И я как раз смотрел видео, сейчас это архивные кадры, я буду их выкладывать в соцсетях, чтобы посмотрели люди. Я там-то что? Я там такой очень плотный, на самом деле. У меня там крупный вес. Когда желудок больше, диафрагму поддерживать легче. Там я плотный. Я всегда боролся с весом. Последнее время я нашел для себя самый главный выход. Я приучил себя. Это было непросто. Это было очень непросто определенное время. Я действительно стал есть в категории 8-16.
2: Это интервальное голодание.
3: Да, интервальное голодание. Я привык, я даже пою на голодный желудок. Я очень скудно ем на самом деле последнее время. И это мне дает выдерживать мой напряженный график. Не сытость, а голод.
2: Ну, ты такой красавчик, молодо выглядишь. Я так понимаю, вот несмотря на какие-то слухи косметологов, ты как-то своими силами, там, массаж, да?
3: Я всем уже сказал, друзья, слушайте, я многое прошел. Я, естественно, как человек, который поддавался и который всегда думает, как ему выглядеть на экране. Я много чего делал в лицо в свое время по молодости, по глупости. И филлеры, и ботоксы, и какие-то, помню, радисы были, что-то там. И, в конце концов, я понял, что это все потом выходит боком. Я 2 года у своего косметолога, которого мне тоже порекомендовали. Первый раз я когда пришел, она мне сказала: иди на УЗИ лица.
2: Ого.
3: Это первый раз в моей жизни, когда мне косметолог сказал: принеси мне УЗИ лица. Я принес УЗИ лица, и она 2 года

0: В моих глазах колол то одно, то другое, то третье, а потом боролся с очень тяжелыми болезнями.
1: Вот если вспомнить твой путь, ты попал в Большой театр, и ты там был самым молодым артистом, наверное, детский хор только был моложе тебя. И вот как тебя принимали, да, вот такой красивый, юный мальчик, блондин роскошный. Если вспомнить, когда, значит, твоего Ленского убивали, просто две трети зала уходила, да, то есть
0: да, как-то поддержать. Этого у меня в тот момент был всегда конфликт с театром, потому что меня даже в какие-то спектакли потом заставляли выходить в самом конце, а не выходить на поклон после этой сцены. Ну, многое что было. Послушай, я счастлив, я попел на великих оперных сценах мира, я выступал с моей наставницей, я сделал вот, я говорю, эту пластинку, в которой люди смогут услышать мой голос именно в выдающихся классических произведениях. Я много спел песен, я много провел мероприятий свадебным. Я уже веду и пою на свадьбах детей родителей, у которых я выступал на свадьбе. Это такое счастье. Это действительно. И в этом плане потом, Маш, меня окружают такие уникальные люди, такие корифеи, с которыми я всегда могу о чем-то поговорить, посоветоваться. И, конечно, я благодарен и Льву Валерьяновичу Лещенко, и Иосифу Давыдовичу Кобзону. И вообще на сцену меня первый раз вывела Элина Быстрицкая.
1: Но тебе твоя красота мешала когда-нибудь? Если вот от начала твоего пути, да, вот Большого театра и на протяжении всей твоей карьеры.
0: Ну, послушай, я не считаю себя красивым. Я себя считаю, как бы, ну...
1: Симпатичным.
0: Скромный. Слушай, каждая красота видится по-разному. Например, мы сидим в общей компании, и кто-то говорит... там, боже, не могу оторваться, вот смотрела бы и смотрела. А другая говорит, господи, да что ты там в нем нашла-то вообще, типа, простой вообще, как и все.
1: Хорошо, а ты же очень много сейчас ездишь по России с шоу «Ну-ка, все вместе». Кстати, «Ну-ка, все вместе», вот благодаря тебе самое рейтинговое шоу сейчас на телевидении.
0: Ну, причем благодаря мне, у нас смотрит прекрасный тандем с Сергеем Лазаревым, это уже сложилось 8 лет, это как сериал, потом, конечно, это на канале «Россия», это делает уникальная команда «White Media», Юлия Сумачева, это все зависит от команды. Меня вообще в последний момент поставили ведущим, там была борьба. И через какое-то время ведения нас вообще с Лазаревым хотели поменять на других. Там, то есть там тоже, знаешь, телевизионная закулисная борьба идет.
1: Они на самом деле просто тогда не знают, что ты фартовый, потому что я вспоминаю историю «Дом-2». Мало кто помнит, что ты тот
0: вообще
1: человек,
0: первый
1: который...
0: был ведущий.
1: Да, первый ведущий, который принес этот рейтинг сумасшедший.
0: Ну, здесь, знаешь, как когда мне рассчитали мой гороскоп, сказали, что... там, где я счастлив, там все счастливы.
1: Да, так и есть. И ты ездишь сейчас по всей России. Вот сейчас очень многие говорят, где плохо, где не очень хорошо. А что у нас вообще хорошего происходит? Ты, наверное, видишь, что вообще происходит? Чувствуешь этот пульс страны?
0: Знаешь, я об этом очень часто задумываюсь. И, ну, ты вообще представь, что мы... были большой, огромной страной, Советский Союз. Если почитать историю, нас 300 лет уже ненавидят все эти лобби мировые, потому что у нас богатейшая страна, очень сильная, очень много имеет всего. И многие же не копаются в историю, не знают Великую Отечественную войну, какие были договоренности, какие кредиты мы брали, и как вообще страна поднималась. И ты представь, Россия, которая появилась, она была... вся разрушена, и вспомни эти очереди, талоны. Молодое поколение этого не помнит. Сегодня мы живем, несмотря на то, что происходит, совершенно в других возможностях, чем жили мы. Мы за зелеными бананами стояли в очереди.
1: Ну да, за игрушками.
0: Нам носить было нечего. Мы вообще никуда не могли поехать. И за эти годы Россия сделала невероятный скачок. То, что сегодня мы противостоим огромному количеству стран, которые желают нам стратегического вообще поражения. Люди даже иногда не задумываются, сколько всего сделано. Я был восхищен, когда я посмотрел фильм про русское золото. Мне было интересно, как это все делается, какие машины построены, какие кратера роются, как там люди приезжают работать в разных отраслях. И самое

0: Главное, ты пойми, мы все равно, если посмотреть в плане страны, понятно, каждый человек хочет быть счастлив, каждый человек хочет жить и смотреть в будущее, понимая, что он зарабатывает, он может себе позволить это, то, пятое, десятое. Хотя сегодня в наше время все зависит от человека. Люди, если по той специальности, которая необходима сегодня, они очень хорошо зарабатывают. Как бы мозг, ум всегда будет востребован. И то, что касается людей, которые являются в сфере обслуживания. Всегда все зависит только от характера человека, да. от того, как мы все служители. Мы все служители. Все зависит от того, как мы служим. И вот, возвращаясь к нашей стране, очень многое изменилось за эти годы. Просто иногда мы живем зашоренными глазами и не замечаем. А во-вторых, извини, проблема есть всегда. Проблема есть в любой семье. А вы говорите об огромной стране. А самое главное, что в этом во всем все забывают, они все время перекладывают все проблемы на других. Люди, которые теряют ответственность за то, что они делают для страны. Ну, представь, человек строит космический корабль. Если он безответственно будет подходить к тому, куда завинтить какой болтик, Это прежде всего от нас. Ты же идешь к врачу, например, решать какие-то свои проблемы. Ты хочешь верить этому врачу, ты хочешь доверять ему, что он будет профессионально оказывать тебе, независимо от того, пришел ты там деньги заплатил или ты пришел тебе помочь, потому что ты клятву давал Гиппократа помогать людям. Это все идет от людей. А кого-то лечат люди с любовью, а кого-то калечат. Так и в стране происходит. Кто-то любит родину, кто-то понимает свое предназначение, ответственен в этом, а кто-то просто использует свою страну, и его он не думает, как будет жить поколение новое, как люди, типа «моя хата с краю». Но так не бывает.
1: С нами в студии Николай Басков. «Золотой голос» накануне юбилея дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда». Мы вернемся очень скоро.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
3: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. Николай Басков приехал в студию радио «Комсомольская правда» накануне своего юбилея. «Золотой голос» дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда». А ты к своему 50-летию, ты раскрыл уже секреты хита? Тебе наверняка же много присылают песен каждый день, да? Там, наверное, вот Лолита недавно рассказывала, что порядка 60 песен она отслушивает ежедневно. Вот ты сейчас, когда вот тебе присылают эти песни...
0: Да, сейчас и столько песен присылают, и потом, ты понимаешь, сегодня с песнями как? Сегодня песня залетела, через месяц-два ее там, например, забыла.
1: Да, абсолютно так.
0: Мне Игорь Яковлевич Крутой сказал такую прекрасную вещь. Коль, есть артисты, которые сами как хит.
1: Да.
0: Понимаешь, я могу петь совершенно... Я уже напел такое количество песен, которые знает вся страна. При этом я могу петь и классику, я могу петь и выдающуюся советскую эстраду. Одно дело, когда артист держится только за свою музыку. Конечно, ему хочется искать хиты и что-то новое творчество. Хотя вот давай возьмем Антонова.
1: Да.
0: Он на протяжении, как бы, вот последний раз на «Песне года» он сделал премьеру своей песни.
1: И мне понравилась,
0: любимая,
1: кстати,
0: очень красивая
1: потрясающая
0: песня.
1: Потрясающая,
0: да. Но человек столько спел песен хитов, что они уже есть. Конечно, ты ищешь что-то новое. Получится, не получится. Но вот, например, судя по моему концерту, ты не представляешь, у меня очень много песен не поместилось даже в этот концерт. Поэтому к хиту отношусь как? Я не ищу хит.
1: Ты уже сам хит.
0: Я хит, но я энергетически посылаю запрос всегда во Вселенную о том, что я жду песню, там, например. И есть уже песни, есть, просто их надо попробовать сделать. И я, наверное, счастлив больше всего в том, что я не хочу гнаться за какой-то модой или за какой-то определенной стилистикой, которая сегодня выстроена в шоу-бизнесе. Я хочу открывать музыку со словами, которые затрагивают сердце и душу, потому что веселых песен я напел много. И те, которые сегодня впереди уже у меня есть, они уже по-другому воспринимаются. Конечно, я продолжу что-то выпускать новое, но я не буду это делать, как делают иногда мои коллеги, как пирожок испекли.
1: Конвейер такой,
0: это,
1: да?
0: Да, конвейер. Раз, типа, песня вышла. Не прошел и месяц, уже ты только как бы к этой песне привык. Вдруг тебе раз, еще новую дают. При том, что сейчас люди вообще сами себе пишут песни, загружают в искусственный интеллект и записывают. И творчество стало настолько разностороннее, что во многих соцсетях, например, кто-то выстреливает с одной песней, а потом оказывается, что вдруг человек не может найти дальше продолжение свои песни.
1: Так кто победит, профессионалы все-таки или искусственный интеллект?
0: Победит душа. Душа, потому
1: но
0: что...
1: Не поделать, потому что... Да?
0: Нет, музыка нет. Музыка, которая звучит фоном, либо звучит из динамиков, когда люди веселятся, гуляют или расслабляются. То есть, как бы, в наше время я считаю, что победил Чайковский, Моцарт,
1: абсолютно,
0: Бетховен, Рахманинов. Они победили.
1: Они бессмертны.
0: Да, они бессмертны. Все. Это те люди, которые победили в музыке давным-давно. Слушай, был период электронная музыка. Первые появились компьютеры. Сегодня и, конечно, многим это облегчает. Аранжировки, прикольные сэмплы, там все. В этом есть интерес. Но за вибрацией, каждая нота имеет свою квантовую вибрацию. Так же, как люди, когда приходят на симфоническую музыку, это тоже вибрация, которая идет от каждого инструмента. И иногда, вот, например, люди, бывает, засыпают на классической музыке, и люди, типа, недовольны, там сидят, говорят, что вы... это прекрасно. То, что человек засыпает, он эмоционально расслабляется.
1: Вот в конце нашего разговора я не могу, конечно, у тебя как... уже такой легенды, мне кажется, да, ты молодой, но все равно легенда нашей эстрады, не спросить, вот как ты видишь будущее нашего шоу-бизнеса, нашей эстрады, потому что мне кажется, что сейчас тоже такое уникальное время. Почему? Потому что ты, например, 25 лет, ты уже был звездой, да, то есть ты вот была уже на обложке «Комсомолки», а сейчас такое время, что вроде бы есть молодые звезды, но они не лидеры мнений, то есть они не имеют вот такую же большую аудиторию.
0: Нет, ну почему? Давай скажем так. Молодежь на своей волне. Люди, которые пожили, они на своей волне. Мудрость приходит с годами, методом ошибок, разочарований, трудностей. Я всегда читал, я очень много читал. Я очень благодарен родителям, которые со мной всегда говорили. Мои родители всегда были для меня близкие друзья. У нас не было, никогда не было секретов. Никогда. Я не с друзьями и с подругами обсуждал какие-то моменты, а я это обсуждал с родителями, потому что понимал, что я для них самое дорогое. И даже если я сделал какие-то не те поступки, какие-то внутри, в душе у меня были переживания, если в Европе за границей там всех сразу же посылают к психологам и сажают на антидепрессанты. И, кстати, люди иногда не умеют разговаривать друг с другом. Потому что большинство отношений, к сожалению, построены на такой внутренней неправде.
1: Потому что все из семьи, да, идет?
0: Да, это идет от семьи. Я всегда за честность. Я именно за честность в отношениях, когда люди могут разговаривать, когда они говорят друг другу, а мне вот это нравится, а в еде мне это нравится так, в сексе мне это нравится, одеваться я люблю так, читать я люблю это. И в этой ситуации просто надо найти компромисс, чтобы это было гармонично. А пройдя свой большой опыт, ну, жизненный опыт уже к своим 50 годам, чаще всего я приходил к одному только правильному выводу, что люди стесняются, закрываются, боятся, что они кого-то потеряют, а не надо никого бояться терять. Надо, наоборот, мечтать приобретать.
1: А теряют себя, получается, да, то, что они...
0: Теряют себя, потому что в своих комплексах они пожирают свое собственное «я», вместо того, чтобы вы ничего не теряете. Ну, как говорится, если девушке нравится там, например, мужчина, и она думает, как его не потерять. Это... Ну, господи, ну ты скажи, что это, слушай, мне с тобой хорошо, но я пока еще тебя не люблю, например, но я там хочу, да, я как женщина, я хочу, чтобы ты за мной ухаживал, мне там нужен подарок или мне нужно это. То есть
1: мужчинам нужно прямо все говорить.
0: Да, нет, так и мужчины должны женщинам прямо об этом говорить. И женщины, тогда вы стираете огромное количество совершенно непонятного, ненужного мусора из вашей жизни. Если у меня были такие случаи, я подходил, я говорю, слушай, ты мне нравишься вообще, нравишься, все, давай, пойдем это. А она говорила... А ты не в моем вкусе. Я говорю, вот можно я тебе цветы, я говорю, пришлю? Ты не побежал и не сказал, боже мой, меня позвал он, ой, господи, сейчас что подарит, что там это, куда поедем? План в наше время юзанья.
1: Мало искренности, да?
0: Да, использование не работает. Ты никогда не будешь счастлива, если ты это все делаешь из-за того, что тебе это надо сделать или надо поставленную выполнить цель. Никогда. Потом придет разочарование, разбитость внутри.
1: Но тебя так часто предавали в любви?
0: Да нет, я абсолютно счастлив в любви, Маш. Потому что я со всеми всегда был откровенен. Я всегда говорил, вот мои плюсы, вот мои минусы.
1: Ну, мне кажется, потому что ты рос в любви, поэтому вот ты так легко об этом говоришь.
0: Мы сами усложняем то, что на самом деле легко. Как говорят, все гениальное просто. Все просто. Люди сами себе внутренне создают барьеры, границы, с ними борются. Понимаешь, сплетни, выяснение отношений, обманы – это все то, что ведет к состоянию душевного дискомфорта.
1: Что не хватает вот нашим этим ребятам совсем?
0: Да все им хватает, Маш, им все хватает. У каждого свой путь. Преодолеть свои скрижали судьбы и понять, что ты счастлив там, где ты хочешь быть. Можно мечтать, но к мечте надо идти. В моей жизни многое, что не получилось, о чем я мечтал. И я благодарен за это, что это не получилось, потому что получалось другое. Потому что я все воспринимаю через призму, еще раз себе хочу сказать, совершенно гармонии и благодарности. Я не люблю играть. Может быть, по молодости я играл. Знаешь, я когда хотелось всем понравиться там, или еще что-то, хотя я всегда такой был. А сегодня я, слава богу, могу себе позволить не думать о том, кому я нравлюсь и как мне вести себя с людьми. Я люблю быть таким, чтобы люди знали, какой я, принимали меня такой, какой я есть, мои недостатки, мои стремления, мои увлечения, мы все разные. И эти люди меня окружают, и я с ними счастлив.
1: Спасибо тебе большое, что ты накануне юбилея приехал к нам в Комсомолку. Спасибо, дорогой.
0: Да, я очень надеюсь, что кто-то для себя откроет какие-то, может быть, жизненные мои позиции, постулаты, и в их жизнь это привнесет какой-то, может быть, определенный свет, и они по-другому посмотрят на свою жизнь. Каждый человек, особенно публичный человек, он отчасти все-таки проводник. И поэтому к этому проводнику, если подключается 5 человек, 10, а если 1000, мы всегда ищем ответы на какие-то вопросы. Поэтому просто пересмотрите себя, будьте открытым, искренним. Никто ничего не потеряет, и только будет еще лучше. И не надо держаться за то, что вас делает несчастными.
1: Мудро. Спасибо. С нами был Николай Басков, Мария Ремезова. Спасибо огромное.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев о том, на ком лежит ответственность за развитие национализма на Украине.
7: Украинский национализм изначально там с конца 19 века был взращен австрийцами, потом там немцами и так далее. То есть мы это понимаем. Но все равно, если они считают себя нацией, это должны быть национальные интересы. И национализм еще ни один народ в мире не сделал счастливым. Им нужно понимать, что это деградация любая, нравственная, экономическая, культурная, ну и так далее. Поэтому все-таки, конечно, есть вина на тех, кто спровоцировал, но, как говорила моя мама, светлой памяти, каждый человек кузнец своего счастья. Также и нация. Каждая нация кузнец своего счастья. Поэтому они встали на этот путь, а что они могли ожидать? Превратиться в антироссию и, собственно, в плацдарм. И уже просто они начали эту войну в 2014 году танками и самолетами против русских в Донбассе. Ну а что тогда? Вот, приехали.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
9: Российские военные поразили в порту Одессы сухогруз, доставивший на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны. Ранее в российском МИДе повторно рекомендовали иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев и другие города Украины. В ведомстве отметили, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России военные продолжат наносить массированные удары возмездия. В публикации МИДа также сказано, что ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение.
2: О политике.
9: МИД Молдавии снова вручил послу России ноту протеста. Олега Озерова вызвали из-за пролетов беспилотников и ракет, происхождение которых не установлено. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Это уже второй вызов российского дипломата за неделю. 1 октября Озерову передавали ноту протеста в связи с обнаружением обломков БПЛА в конце сентября. Новая нота последовала за сообщениями о трех взрывах 2 октября. Полиция обнаружила обломки летательных аппаратов в нескольких районах.
2: We'll be right back.
10: о происшествии.
9: 5 погибших нашли при разборе завалов на месте пожара на химпредприятии в Краснозаводске. Специалисты завершили работы по ликвидации последствий, сообщили местные власти. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода в Сергиево-Посадском округе произошел 1 октября. Площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Рухнула крыша цеха, огонь тушили почти 200 спасателей. По предварительным данным, пожар имеет техногенный характер и не связан с атакой беспилотников. Точная причина устанавливается.
10: О протестах.
9: В Испании идут массовые акции протеста из-за жилищного кризиса. Только в Мадриде на улице вышли около 70 тысяч человек, сообщают РИА Новости. По данным газеты «Эль Паис», число собравшихся достигло 500 000 человек. Участники требуют бессрочных договоров аренды, снижения ее стоимости, а также изъятия жилья у фондов стервятников. В 2025 году, по данным исследования, испанцы в среднем тратили на аренду жилья 50% своей зарплаты.
10: Обо всем.
9: Диетическая газировка не мешает худеть и не усиливает аппетит. К такому выводу пришли эксперты по итогам исследования. В нем приняли участие 500 человек. Специалисты наблюдали за ними 2 года. Участники, которые пили диетическую колу, сбросили в среднем порядка 5 килограммов, а те, кто пил обычную воду, около 4. Утверждение о том, что сахарозаменители провоцируют набор веса, оказалось мифом.
10: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 9, завтра днем до плюс 13, без осадков. В Петербурге завтра 15, выше 0. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ирина Самойлова, служба информации.
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
13: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Сегодня тоже из полей, из командировки, но я думаю, что оперативную обстановку мы, безусловно, обсудим, тем более вот к сводке поступают каждый день. Начать предлагаю, Саш, с наших, вот, хорошее слово, согласись, систематических ударов, да, вот уже без всяких экивоков, систематических ударов по инфраструктуре в широком смысле. А так, конечно, мы видим, что координаты всех дата-центров, коммуникационных компаний, сотовых операторов занесены в необходимые базы данных наших военных. Ну и энергетика, теперь еще и энергетика. Зима не за горами, несмотря на то, что Украина все-таки, конечно, такое более теплое пространство, но неизбежно. И все больше разговоров о том, вот экстремисты-террористы там начинают говорить, что жизнь при свечах не так и плоха, на самом деле, а интернет и электричество только отвлекают от великого и важного. Поэтому вот попробуем разобрать, я думаю.
14: Да, удары систематические и системные, это тоже важно, то есть это не просто какой-то набор беспорядочных, хаотичных целей, а все-таки системное вышибание основ государства украинского, за счет чего оно функционирует. И действительно, вот в ночь на среду начали бить по энергетическим объектам. Я напомню, что еще в начале сентября, по-моему, 4 сентября, президент объявил, что действительно вооруженным силам был отдан приказ о работе именно по вышибанию украинской энергетикой, и вот к концу месяца, видимо, распределяли цели, да, и к концу месяца все-таки такие удары пошли. Буквально накануне этих ударов Укрэнерго успокаивала сограждан, дескать, энергосистема работает стабильно, никаких ограничений не предполагается, и уже к утру 30 сентября этот прогноз устарел, потому что к утру уже та же самая Укрэнерго перечисляла обесточивание, это и Киев, и Киевская область, и Днепропетровская, Харьковская, Сумская, и советовали не включать мощные электроприборы, дескать, ими лучше по ночам там что-то оперировать, да, пока солнце светит, лучше работать при солнечном свете. Что произошло ночью? Ну, ночью под удар попал киевский энергоузел, причем сразу по всей цепочке. На юге области под удар попала Трипольская ТЭС, это город Украинка. На севере Киевская гидроэлектростанция в Вышгороде. Между ними также была атака по подстанции Киевская. Это уже 750 киловольт, очень мощная распределительная станция. И это, ну, наивысший класс напряжения в украинской сети. Это главные ворота, через которые, собственно, в столицу, в Киев, заходит ток электричества с Ровенской атомной электростанции. В феврале, кстати, по этой подстанции уже прилетал циркон. Видимо, раз он снова в списке целей, то за полгода ее успели подлатать. Плюс еще один четвертый адрес – это не генерация электроэнергии, это аккумуляторный парк в Гореничах. То есть, по сути, это огромная батарея, которая накапливает электроэнергию, когда ее в избытке, да, такое за лето, к сожалению, на Украине бывало, и, собственно, отдают, когда станции встают. То есть это такая страховка на случай, если ляжет и генерация собственная, и транзит из других областей, ну, в частности, с Ровенской атомной электростанции. То есть, получается, вышибали три слоя сразу за одну ночь, вырабатывание электроэнергии, кто ее доставляет, то есть вот та самая 750-киловольтная подстанция, ну и, собственно, кто держит запас, вот эти самые батарейки. Естественно, Министерство обороны России привязывает каждый объект к военным заводам Киева и области, что справедливо, и логика вполне понятна, потому что на дизель-генераторах большая оборонка долго не протянет, а на вот эти вот разбитые небольшие цеха по разным подвалам, да, ну, на них не напасешься, на дизель-генераторов, хотя понятно, что в первую очередь военные все-таки будут себя обеспечивать, а не, допустим, больницы или детские сады, поэтому все претензии зимой предъявляйте военно-политическому руководству. Ну и надо сказать, что заводами одними военный эффект от ударов по энергетике не ограничивается, потому что большую часть, к примеру, перевозок по украинской железной дороге идет за счет электротяги. Вот сегодня, например, в среду утром поезда по всей стране шли с опозданием на 7, на 8 часов. Там состав Запорожья-Перемышль, например, отстал от графика на 12,5 часов. Ну, понятно, что если опаздывает пассажирский поезд, это такая неприятность. А если эшелон с боеприпасами, который встал где-нибудь посреди перегона, это уже проблема фронта, да, плюс это еще и очень удобная мишень. Теперь о том, с чем Украина входит в эту зиму, причем я вот сейчас буду называть цифры не наши, их называет бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, то есть украинский бывший чиновник. Он считает, что дефицит генерирующих мощностей 7000 мегаватт. Все украинские станции вместе взятые способны дать только 60% электроэнергии, которая нужна потребителям, а новых мощностей при нынешних темпах вводится катастрофически мало, и чтобы закрыть вот эту дыру, ну так, чтобы было понятно, без вот этих умных, да, цифр и названий, потребуется десятки лет. Это оценка бывшего главы Укрэнерго, то есть человек, который что-то в этом соображает. И власти в Киеве уже сами называют этой грядущий зимний период самым тяжелым за все вот эти без малого 5 лет. И есть в этой статистике деталь, которую Банковая предпочитает не замечать. В июле Украина впервые за 10 месяцев стала чистым импортером электричества, то есть все электричество она закупала. И, собственно, при этом она продолжала продавать за границу энергию, причем продала больше, чем закупила. Ну, как бы с одной стороны звучит как некая победа энергетиков, да, но все на самом деле объясняется намного проще, потому просто промышленное потребление электричества за минувший год упала практически на треть. Ну, просто мы настолько выбили ее промышленность, в основном металлургию, что на нее уже электричество не надо тратить, и только поэтому у них появились какие-то экспортные возможности продавать электричество больше, чем они закупают. А импорт вещь такая капризная, его ограничивают, ну, например, украинские ценовые потолки на рынке, да, если зимой в Европе подорожает газ, подорожает совершенно однозначно и электричество, а газ, безусловно, подорожает к зиме. Поэтому вот такой багаж, с которым Украина подходит к отопительному периоду, он для них не очень очень оптимистичная, но бьем мы в последнее время не только по энергетике, но и вот новый какой-то штрих, да, этих ударов, это удары по дата-центрам, удары по мобильным операторам, вышибаем Украине интернет, декоммунизируем его потихонечку, как мощности, которые выдают интернет на потребителей гражданских, так и, безусловно, военных. При этом я предположу, что все-таки военные, конечно, без интернета не останутся, но, по сути, интернет — это же не только там посидеть в ютубчике, полистать рилсы в Фейсбуке, запрещенном экстремистском, или в какой-нибудь другой незапрещенной на Украине сети. Это же все-таки функционирование государства, это функционирование банковской системы. Ну, то есть это то, через что питается государство, вот любая его функция. Зарплаты выдать без интернета сегодня практически невозможно на Украине. И, конечно, это будет сказываться на функционировании государственной системы в целом. А Starlink все-таки, я думаю, обеспечит бесперебойную связь Украине на фронте. Вот, но, конечно, вот за счет маленьких терминалов, которые функционируют в каждом окопе или в каждом блиндаже, невозможно настроить государственную систему. Это, в принципе, по законам безопасности цифровой это делать просто нельзя. Ну, то есть ты практически отдаешь весь свой цифровой суверенитет, который у тебя остался, ты отдаешь в руки американцев. И вот Украина, судя по всему, идет по этому пути. Ну, и продолжаем бить по портам. Вот за последние сутки в очередной раз пришлись атаки на Дунай, на Измаил, на те оставшиеся мощности, через которые можно завозить топливо из Черного моря по реке или из румынской Констанции, да, а потом уже сухопутный путь. То есть систематические, да, но при этом системные. То есть мы вышибаем у Украины ее генерацию как валютной выручки, так и электроэнергии просто по, что называется, по шпаргалке, по методичке.
13: Да, Саша, ну, конечно, прям видя эти удары, картинки, последствия, вот возникает вопрос, да, о том, ну как долго, в принципе, все это может держаться, и зиме, ну давай вот продолжим через пару минут.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя. И, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
12: Реклама.
16: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Иван Скориков о том, грозит ли президенту Молдавии отставка.
17: Это один из этапов политической борьбы. Понятно, то 47 голосов при необходимых 67 для импичмента у молдавской оппозиции нет. Ну, более того, Майя Санду через свою партию ПАС контролируют 55 мандатов парламента из 101, то есть больше половины. И, конечно, эта инициатива, она будет рассмотрена, но не будет реализована. С другой стороны, ведь не только информационный характер носит и информационно-политический, это попытка оппозиции обвинить Санду в реальных нарушениях. Но вот эта инициатива, она же будет еще и разослана в международные организации, посольства различных государств, о чем заявили представители представителей оппозиции. То есть сигнал, что Санду узурпировал власть, получат не только население Молдавии, но и политические круги всего мира. И прежде всего это, конечно, важно для незападных стран, для России, Китая, Индии, Арабских Эмиратов и других стран, которые строят многополярный мир.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
13: Продолжаем, да, и вот... Осень 2026 года ознаменовалась, как вот ты вначале, Лёмка, сказал, да, системными и систематическими ударами по инфраструктуре, причем расположенной, как мы видим, преимущественно вокруг Киева. И наша...
18: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
19: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
20: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
14: Потому что понимает, что по нему опять будут бить. Так возвращаясь к линейке наших дронов, там украинцы уже бьют в тревожную рынду о том, что у нас появляются новые дроны, которым даже GPS-навигация не нужна. Ну, собственно, это та же система, по которой часто летят украинские дроны. Они летят не по спутникам, они летят по рельефу, то есть заранее заложенные карты. И дрон уже оптическим зрением ориентируется именно по заложенной карте наземной, а не по спутникам. И они уже реактивны. Но я бы тут отметил, что... судя по картинке, которую мы получаем из того же Киева, столицу Украины-то кошмарят в том числе и обычные поршневые мопеды, да, как их на Украине называют. То есть это, скорее всего, Герань-2, которые не реактивны, не скоростные, но вот их ПВО что-то уже не справляется и с ними. И, кстати, по дата-центрам в том числе и такие дроны... Вторая герань, обычная, прилетали на минувшей неделе. И там даже нардеп Алексей Гончаренко, наверняка террорист, экстремист, он задается вопросом, а что происходит со столичной противовоздушной обороной? Ну, понятно, что нет ракет к патриотам, но обычную герань-то мы должны, говорит, сбивать. Почему не сбивает? Как мы будем вот эту зиму зимовать, если россияне, как он говорит, захватили небо над Киевом и теперь, развлекаясь выбивают здание за зданием. Ну, развлекаясь, это его формулировка. Конечно, понятно, что мы не развлекаемся, мы решаем задачи специальной военной операции, но то, что качественно все-таки мы выросли в, и в средствах поражения, и в фиксации того, что мы поражаем, это однозначно. Вот тоже на минувшей неделе кадры с нашего дрона, который висит над Киевом. Ясный день, висит где-то над Шулявкой, да, с такой старый район в центре Киева, около пересечения Берестейского проспекта с улицей семьи Бродских, и там видно, как по проспекту ползут машины на крыше, там бизнес-центр этого Инком. Можно просто вентиляционные короба пересчитать, да, картинка ровная, без каких-то рывков, без рассыпающихся пикселей, да, 3 секунды, вспышка у фасада, такой огненный шар, серый столб над дымом, это вот привет от 50-й бригады беспилотных сил «Варяг», в которой я, кстати, на прошлой неделе работал в Запорожской области, и на сайте КП висит мой эксклюзивный материал. Так вот, там, в этом центре Инком, работал центр обработки данных Data Group. Это один из крупнейших провайдеров Украины, через который идет связь, ну, там и военных, и бизнеса, и госструктур. Там признали уже, что дата-центр поврежден, что сервис перевели на запасные какие-то площадки. Вот, но тут важно то, что тут важно, что мы летаем с объективным контролем и без какого-либо Старлинка, да. В конце января министр обороны, бывший уже Украины, Михаил Федоров, жаловался Илону Маску, что наши герани начали летать на Старлинка, и тогда работу Старлинка ограничили. Только зарегистрированные терминалы могли летать. Соответственно, у нас таких терминалов нет. Вот они радовались, что нас ослепили, но радость продлилась недолго, да, то есть сначала у нас появилась меш-связь, это модемы на беспилотников, которые просто по цепочке передают эти сигналы, ну и прошло вот уже почти 8 месяцев, да, и объективный контроль из центра вражеской столицы среди бела дня идет без всяких помех, виден адрес, виден фасад, видна секунда попадания прям, да, и цель держит в кадре, да, до последней секунды, пока эта же очередная герань не уходит в это же здание. Ну и, конечно, отдельная ирония в выборе целей на минувшей неделе, потому что, по данным Минобороны, был выбит еще один киевский дата-центр «Космонова». Он был поражен, если не ошибаюсь, в ночь на 26 сентября, а он как раз обеспечивал в интересах ВСУ поддержку того самого Старлинка. Как говорится, как тебе такое, Илон Маск? Это вот то, что хотелось отметить на минувшей неделе, потому что как-то вот этот объективный контроль, он резко пошел, да, то мы видели, как они летят на, допустим, танкеры, да, в Черном море. К этому мы уже привыкли, чтобы вот над самим Киевом летало и все это дело снимало. Это что-то новое, а у нас же будет еще свой спутниковый интернет проект «Рассвет». Рано или поздно он появится. Я думаю, что в следующем году уже начнутся его боевые испытания в зоне специальной военной операции совершенно однозначно. И тут не должно быть иллюзий, что мы закончим войну к следующему году. Я думаю, все видели и указ президента об увеличении армии на 15,5 тысяч человек, причем это не гражданский персонал, а именно военный, и, соответственно, увеличение бюджета, да, военного бюджета на следующий год, он будет больше, чем предполагалось раньше, то есть мы в следующем году планируем продолжать боевые действия, потому что очевидно, что каких-то перспектив переговорного трека серьезных, да, нет. Разговоры будут продолжаться, будет продолжаться челночная дипломатия, Зитька и Витька, как их называют на Украине, Уитков и Кушнер, вот, но при этом будут выполняться и боевые задачи на качественно новом уровне, которые требуют качественно иного немножко обеспечения финансового. 15,5 тысяч человек – это, ну, не самое большое увеличение за последние 4,5 года. Помните, в 22-м, 23-м, 24-м годах увеличения нашей армии были такие рывками, там, на 130, на 180 тысяч человек. В этом году это уже четвертое увеличение. Самое большое было, по-моему, в июле, на 20 тысяч. Тогда это аргументировали возрождением стройбатов, да, которые которые у нас 20 лет назад были ликвидированы. То есть идет не... Ну, раньше шли такие наращивания мышц под войну, сейчас идет точечное увеличение. Я думаю, что вот эти 15 500 это все-таки под наши новые войска, войска беспилотных систем, вот под, потому что войска беспилотных систем это не только небо, да, это не только беспилотники на сегодняшний день, это и НРТК, то есть наземные роботизированные технические системы, это и водные беспилотники, и все, что с этим связано, потому что и беспилотие наше очень разнообразным стало. Вот я поработал в бригаде на «Варяг» неделю, одно из самых закрытых наших подразделений, поэтому очень рекомендую почитать на сайте «Комсомольской правды» текст. То есть и истребительная малая авиация, и дроны-перехватчики, и дроны-сопровождения, и, естественно, разведывательные, и, естественно, дальние удары, и реактивные, и нереактивные. Ну, то есть это все очень быстро развивается и требует кадров квалифицированных. Вот сколько было разговоров про мобилизацию, которая начнется после выборов. В итоге мобилизация не началась, но вот был издан приказ об увеличении на 15 500, и, думаю, это как раз вот под развитие наших беспилотных систем, которые, конечно, сегодня играют одну из первых скрипок на поле боя. Понятно, надо отдавать всегда дань нашей пехоте, нашим штурмовикам, за счет которых мы продвигаемся вперед почти на всех участках фронта, но без беспилотия это было бы сегодня крайне тяжело, потому что и противодействие с той стороны в основном это БПЛА. Я думаю, что значит, о том, что происходит на фронтах, можно поговорить сразу после новостей, Игорь.
3: Да, сразу и продолжим.
21: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
22: Привет слушателям Радио «Комсомольской правды».
21: Реклама.
23: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
24: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
25: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
26: Для лиц старше 12 лет.
27: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
28: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
29: «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
30: Новости на радио «Комсомольская правда».
31: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
32: О важном.
0: В Кремле не стали комментировать новости о сделке России и США по поводу «Лукойла». Без комментариев заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос СМИ по поводу опубликованной «Нью-Йорк Таймс» информации. Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что вопрос о сделке поднимался на встрече Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в сентябре. Как утверждает «Нью-Йорк Таймс», многомиллиардная сделка касается нефтяных месторождений, НПЗ и заправок «Лукойла» по всему миру.
1: О конфликтах.
0: Хуситы заявили об атаке на нефтяной объект компании «Сауди Арамко» в Рияде, после которой там начался крупный пожар, пишут иракские СМИ. «Рейтер» также сообщает о сильном пожаре и столбе дыма возле нефтеперерабатывающего объекта «Арамко» к югу от саудовской столицы. При этом власти Саудовской Аравии и сама компания пока официально не называли причину произошедшего. Ранее хуситы уже заявляли об ударах по целям в Рияде и объектам «Арамко» в Саудовской Аравии.
1: Об автомобилях.
0: Иномарки подорожают на сотни тысяч рублей. С 1 января в России вырастет утильсбор на автомобили. Сильнее всего это ударит по машинам мощнее 160 лошадиных сил, которые возят по параллельному импорту. Еще заметнее вырастут расходы на подержанные машины. Эксперты считают, что после повышения сбора ввоз мощных автомобилей может стать менее выгодным. Продажи в этом сегменте могут сократиться на 25-30%.
1: О происшествии.
0: На серой ветке московского метро нет движения от Серпуховской до Нагорной. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. По данным Дептранса, сбой связан с проверкой состава. СМИ сообщают, что на станции метро Тульская произошел пожар. Из-за задымления эвакуировались около 250 человек. Обстановка на месте спокойная. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
1: О Москве.
0: В Москве заработала круглосуточная горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут сообщить о недостаточном прогреве батарей, о неполадках, получить консультацию по другим вопросам. Как сообщает сайт мэра Москвы, специалисты продолжают перевод системы теплоснабжения на зимний режим. В первую очередь тепло подают социальные учреждения и дома. Отопительный сезон в Москве и Подмосковье начался 1 октября.
1: О спорте.
0: Егор Корнев установил рекорд России в плавании баттерфляем на короткой воде. 22-летний спортсмен преодолел 50 метров за 21,6 секунды. Турнир проходит в Баку. В прошлом году Корнев стал чемпионом мира в комбинированной эстафете 4 на 100 метров и завоевал серебро в смешанной эстафете вольным стилем. Также спортсмен трижды побеждал на чемпионате Европы этого года.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 8, завтра до плюс 13, преимущественно без осадков. В Петербурге 15 выше 0, небольшой кратковременный дождь. Ирина Самойлова, служба информации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
13: Радио «Комсомольская правда». Александр Коц сегодня вот опять из командировки. И невероятно интересно, как там дела на запорожском направлении с учетом вот того, что так как-то пошло дело. Да, и, в общем, Донбасс тоже, и Харьковская. Ну, я думаю, по всему спектру пройдем, где как обстановка.
4: Ты знаешь, мне вот хочется начать с Херсонщины. На самом деле хочется начать с Олешек, из которого Киев старательно сейчас лепит, я уже не знаю, не вторую, а очередную бучу. Да, вот у них на совбезе ООН этот Сибига иностранных дел выступал, да, вспоминал блокаду Ленинграда, говорил, что Олешки в осаде, Москва единственная причина этой катастрофы. Там для верности приправил весь этот информационный свой винегрет голодомором, что, дескать, вот голод был оружием Кремля в те года и сейчас тоже. Ну, конечно, сильное сравнение с Ленинградом, но роли главный украинский дипломат как-то раздал неправильно, потому что Олешки, если кто не знает, это город под российским контролем на нашем берегу Днепра с 2022 года. То есть это российский город. Украинцы находятся на другом берегу, на правом, да, и там находятся позиции ВСУ. И кольцо вокруг города замыкают именно украинские дроны, которые висят над каждой тропинкой и не дают туда ни въехать, ни выехать. Вот в 42-м году, в 43-м, да, по дороге жизни зимой по Ладожскому озеру били немецкие самолеты по этим полуторкам. Вот сегодня на подъездах к Олешкам как раз на машины с продуктами охотятся украинские FPV-дроны. Вот кто в этой истории группа армии «Север», да, немецкая, вопрос, мне кажется, риторический. вот сейчас кадры появились в начале сентября на въезде в город, встречали гуманитарную колонну, там везли 10 тонн продуктов, там самого необходимого, медикаменты, на машинах были надписи, люди, да, водители вышли, подняли вот так вот руки, показали, что они гражданские операторы, ударили по первой машине, потом по последней, въезд закупорили, груз до людей так и не дошел. Вот об этом Сибига почему-то молчит. Только за неделю одну конца августа глава Олешкинского округа Руслан Хоменко насчитал более 1300 ударов дронами, 1200 прилетов артиллерии, причем бьют по легковушкам, по скорым, по коммунальной технике, дороги минируют дистанционно. И вот к этой информационной истерии подключают западные средства массовой информации, пропагандистские, BBC тут пробило дно, днище просто западного цинизма. Там в британском телесюжете, значит, они рассказывают, что люди едят сорняки с огородов, дроны бьют по тем, кто везет еду. А чьи дроны? Чьи дроны? Вообще ни слова. Зато есть абсурдное утверждение, что Украина пыталась доставить в этот район необходимые припасы, но в последние месяцы безуспешно. Чем они пытались доставить? Сбросом с дрона, что ли, они пытались доставить? Там немецкие их коллеги пробивают еще глубже это дно. Там Бильд публикует заметку о том, что город несколько дней окружен русскими. Преодолеть 4 километра из Херсона стало невозможно.

подряд миссия ОБСЕ в Донецке не могла понять, кто обстреливает Донбасс, да, сами по себе снаряды прилетали, и главный голос там нынешней вот этой информационной кампании у них, начальница украинской военной администрации Олешек, как они пишут, Татьяна Гасаненко, которая была назначена еще в 23-м году, когда Олешки уже были российскими, но вот живет она в Николаеве, оттуда рассказывает журналистам, как в Олешках едят собак, и тут же говорит, что подъезды заминированы, машины с едой обстреливают, подрываются на минах гражданские. Кто минирует, кто обстреливает, ну вот как-то она не уточняет. Зачем сейчас Киеву, да, Киев, вот это вот буча, это информационная истерия, рецептом знакомы абсолютно, да, есть картинка, есть приговор, который они без всякого расследования выносят, и вот преступление России страшное, да, голодомор, сорняки люди едят, собак едят, это вот уже такой козырь на переговорах, уже повод для какого-нибудь транша, наверняка есть и прикладная какая-то цель, да, Олешки стоят прямо напротив Херсона. Херсон — это такая кость в горле для Киева. И, конечно, с одной стороны, выдавить оттуда последних жителей, значит, превратить левый берег в мертвую зону, да, где любое движение — это законная цель. Могут потребовать какие-нибудь гуманитарные коридоры под международным надзором, чтобы туда затащить на наш берег какие-то, да, силы, где сами своими ВСУшными силами пробиться не могут. При этом в Москве как бы никто не скрывает беды. Дмитрий Песков говорит, что дроны постоянно украинские висят в воздухе, убивают людей, ситуация критическая, но реально критическая. Но если Сибиди там или BBC так важны судьбы жителей Олешек, давайте откроем гуманитарный коридор, только в сторону Мелитополя, в сторону тыла России, который тыл такой условный, потому что под тем же Мелитополем Украина на днях сожгла гуманитарный конвой, убив 3 волонтеров из Омской области, из Тары, по-моему, да, вот британские пропагандисты почему-то про это не пишут. А мне вот знакомый товарищ пишет, который как раз воюет в районе Олешек, он мне прислал еще майское видео, как он просто каждое утро по туману на мотоцикле ездит по дороге подвоза и из автомата просто уничтожает разбросанные мины по дороге. Вот он нашел 4 гражданских, которые на этих минах украинских подорвались, эвакуировали, но выжили только 2, женщины и мужчины. Еще же одна женщина, еще один мужчина, они, ну, не смогли их спасти, потому что были такие травмы, которые не совместны из жизни, и он говорит, что минируют вообще нещадно на одном километре, вот у него, говорит, рекорд был, 79 взрывных устройств за ночь, за одну ночь было сброшено, а минируют постоянно, и на этом фоне там что-то Сибига рассказывает про то, что жители Олешек вынуждены выживать, что они вынуждены есть сорняки, ну вот, говорит, еще в мае в Олешках работал рынок и работал один магазин. А сейчас, говорит, полная блокада, ну просто ниоткуда взять продуктов. Ситуация такая же сложная в соседнем Радинске, в Великих Копанях. Там остался рынок, но его постоянно атакуют FPV дронами. Ну то есть жители действительно в критической ситуации, но не потому, что Россия окружила свой город. Ну как вот, Россия окружила Белгород и сама по нему бьет по энергообъектам. Так получается. Вот. Но все равно, но вот мы пока виновниками остаемся, и мне понравилось, как этот боец закончил свое письмо, которое он мне написал. Он написал, вот я сейчас дословно цитирую, этот режим, ну, потому что он насмотрелся на то, что они творят с людьми в Олешках. Этот режим должен исчезнуть, как в свое время исчез Третий Рейх, только на этот раз без остатков метастаз, чтобы новые опухоли больше не прорастали, не появлялись. Это вот обычный боец из Олешек, который видит, что украинские дроноводы творят там с мирным населением. Вот. Но это вот такое вот отступление, то что называется, не могу молчать. А вот про Запорожье, про которое ты говоришь, ну вот, честно говоря, из всех котлов, которые у нас сформировались, да, на сегодняшний день, я имею в виду Харьковский котел, который постепенно сжимается и постепенно расширяется внешняя его сторона, Доброполье, где также мы давим этот город с двух сторон тисками,
ними вот так вот сжимая, мне кажется, что Ореховский узел пойдет быстрее всех вот этих трех главных наших точек, потому что довольно активно мы там выдавливаем противника в соседнюю Преображенку. В целом мы уже разрубили Запорожский фронт противника по центру.

0: То есть сейчас нет единого фронта. Орехов был таким связующим звеном, с которого кормилось как, ну, условно говоря, Гуляй-Польское направление в одну сторону, так и Каменское в сторону Каховского водохранилища бывшего. А сегодня этот узел уже не работает как связующее звено. Это не значит, что как бы мы фронт обрушили, но это значит, что логистику всего фронта Украине приходится перестраивать, и она намного сложнее сегодня, чем была при украинском Орехове. Наши подразделения уже ведут бои в центре города, на юго-западных окраинах, на северо-восточных окраинах. Ну, вот мне кажется, что все-таки точно до конца осени Орехов пойдет, и нам откроется дорога на Запорожье с юго-востока. Это не значит, что мы быстро дойдем до Запорожья. До него от Орехова еще 60-65 километров. Но вот таких вот крупных узлов обороны уже с этой стороны не будет. Там группировка войск Днепра будет с юга тоже поджимать. Противник, конечно, этому пытается препятствовать и контратакует, как он контратакует и на других участках фронта, в том числе на Краснолиманском направлении. Но заявленные успехи противника там чересчур гиперболизированы, скажу я так, и расшифрую, наверное, вот это свое утверждение уже в последнем кусочке нашей программы. Не переключайтесь.
1: Да, вернемся буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
3: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
2: Сказано на
4: радио. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
6: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру I в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами. Но в языке слово осталось. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да. Запорожье, 60 километров, и Донбасс, и Харьковская область, в общем, все везде бурлит.
0: Да, ну мы остановились на Краснолиманском направлении, где противник хвастается своими успехами, там, значит, у них это операция «Вивальди», четыре сезона, они чуть ли не ежедневно сообщают о занятии того или иного населенного пункта, и участие нашей патриотической общественности случилась какая-то жуткая боль по этому поводу. Ну, противник контратакует, контрнаступает не первый раз за последние 4,5 года. Я вот, честно скажу, могу вспомнить и побольнее их контратаки, например, в Харьковской области или, например, создание условий для нашего ухода из Херсона. Сейчас вот какой-то такой серьезной катастрофы я не вижу. Ну да, контратакует, ну да, давит, ну да, накопил большие силы и старается нивелировать наш успех по приближению с этой стороны, с восточной, северо-восточной к Славянско-Краматорской агломерации. Но было бы странно, если бы он этого не делал, а только отступал, запирался, готовил новые рубежи обороны и отступал дальше. Конечно, он будет контратаковать. Это нормальное явление для такой большой войны. И противник не раз показывал, что контратаковать он умеет. Но я бы тут все-таки призвал не сильно опираться на то, что заявляет противник. Вот мы как-то в одной из прошлых программ разбирали с тобой, Игорь, наступление, как они это подавали, украинских войск на стыке Запорожья, Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики. Александровское направление у них это называлось, и там они говорили, что операция происходила в два этапа. В первый этап там 350 километров квадратных они освободили, во второй этап 300 квадратных километров они освободили, назывались населенные пункты Донецкой Народной Республики, которые они заняли, да, отбили. Так вот, я за эту командировку побывал в этом районе, на этих якобы освобожденных ими квадратных километрах, и никакой украинской армии я там не обнаружил. Более того, я там работал с нашими молнистами, это дроны «Молния», которые не ставятся на самом переднем крае. То есть, очевидно, еще дальше того места, где я работал, еще какое-то количество километров мы тоже контролируем. Ну, то есть, по сути, все заявления о каких-то занятых квадратных километрах оказались враньем, ну, либо слишком большим преувеличением. Вот примерно то же самое сейчас происходит на Краснолиманском направлении. Ситуация тяжелая, стараемся удержать в обороне логистику и не дать противнику срезать вот этот выступ, но при этом какой-то серьезной катастрофы в этом я не вижу. Конечно, это неприятно, но вся война состоит из как бы каких-то успехов и каких-то неудач. Да? В Великую Отечественную войну Третий рейх организовывал нам окружение даже в 1945 году. Пусть небольшие, ненадолго, но они огрызались. Так и здесь идет такой же процесс. Поднакопили сил, поднажали. Вот последние несколько месяцев они жмут. Но вот, к примеру, так себе, конечно, источник, да, но, тем не менее, обратить можно, потому что рациональное зерно в этом есть. Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель, недалекого ума девушка, согласен, но вот она говорит, что украинцы вот в этой операции в Донецкой Народной Республике уже за время ее проведения, я имею в виду вот этого наступления на Краснолиманском направлении, потеряли 100 тысяч человек убитыми и ранеными. Не знаю, близка ли к истине эта цифра, но то, что они там теряют значительно больше, чем мы в обороне, это совершенно однозначно. И, конечно, ну, помимо удержания вот этих позиций, мы выполняем сейчас задачу и перемалывания тех самых резервов, которые Украина накопила для этого наступления. Поэтому, да, тяжело, да, давят, но это не решит исход войны. Мы все равно дойдем до Славянско-Краматорской агломерации, мы все равно взломаем генеральную линию обороны противника в Донбассе, мы все равно выйдем на границы, государственные границы, которые, значит, соприкасаются с Днепропетровщиной или там сверху с Харьковской областью. Сейчас вот Добропольский узел, да, мы постепенно тоже взламываем, и уже Министерство обороны заявляет о том, что он находится в окружении. Окружение, ну, скорее оперативное, чем физическое, в нынешнем условиях физического быть и не может. Да, ты цепь солдат по кругу вот так вот не поставишь, но Министерство обороны заявляет, что мы уже пока зачищаем вот этот Добропольский узел, идем на северо-запад, в сторону на государственной границы, опять же, это в сторону Боровенкова, но, по сути, это направление отрезает всю западную логистику противника, у них остается только северная часть, которая, ну, тоже постепенно с северского направления будет подрезаться, как минимум она будет контролироваться нашими дронами. То есть этот процесс, он все равно неминуем, и проблемы с личным составом, которые только нарастают, как снежный ком у противника, они тоже неминуемы. И все вот эти проблемы с личным составом они пытаются компенсировать дронами. Ну, надо признать, не безуспешно. Конечно, стена дронов у них выстроена, вот эта система, очень серьезно. Но и мы эволюционируем потихонечку. Вот я работал с 50-й бригадой «Варяг». Я впервые такое видел. Я работал с подвозом, который как раз на передовые позиции беспилотчиков подвозят все необходимое, включая птички. И когда ты выезжаешь только после того, как тебе дали добро с РЛС, которая видит, что небо чистое, при этом РЛС тебя ведет, и как только в небе что-то появляется, она тебе передает, как это было с нами, и мы тут же где-то прятались, заезжая в какие-то лесополосы. Если идет атака уже на твой конвой, а ну, конвоем-то нельзя назвать две машины, две багги Улан, тебя еще сопровождает в небе твой конвой дрон-перехватчик, который в случае чего будет отбивать эту атаку на тебя. Ну, то есть постепенно выстраивается вот эта система противодействие беспилотию, которая много попила крови и у нас, и у них, безусловно. Но вот где-то нам удается вырваться вперед, но по части дальних ударов так точно. Нам не приходится тратить большие ресурсы для того, чтобы выполнять цели дальних ударов. Ну, то есть нам не надо запускать 1600 дронов, чтобы выбить в столице вражеского государства энергетические объекты или дата-центры. Нам достаточно нескольких десятков для этого, но это говорит и о выстраивании ПВО тоже, а 50-я бригада «Варяг», она выполняет и эти функции, например, в том числе среди остальных подразделений прикрывает трассу Новороссия дронами-перехватчиками. Ну вот, к сожалению, полностью лишить угрозы над этой трассой пока не удалось. Все-таки я вот поездил по ней неделю туда-обратно, обратно, Бердянск, Мелитополь, чуть дальше туда, в сторону Геническа, обратно. Ну, то есть я ежедневно был в движении по 100, 150, 200 километров только в одну сторону. Вот. И каждый раз я видел что-то свежее, горящее, да, но при этом я не увидел, чтобы логистика была обрезана, да, большая логистика, я имею в виду гражданское снабжение новых территорий, исторических территорий, там, условно, Запорожье, Херсонщина, и, безусловно, Крым, эта логистика продолжается, несмотря на горящие остовы фур, несмотря на вот эту опасность, все равно фуры идут колоннами, фуры, бензовозы, все это идет. Я не знаю, там, сколько платят сегодня этим дальнобойщикам героическим, которые выполняют эти рейсы, не знаю, сколько стоит сейчас страховка на такие рейсы, но они продолжаются, да, и будут продолжаться. Логистики, мы без логистики на исторических территориях мы тоже не останемся. Так, у нас остается тут чуть больше 2 минут. Вы знаете, я хотел затронуть вот эту тему с попыткой захвата Боинга авиакомпании Fly Dubai, да, который летел из Дубая в Тель-Авив. На борту было, по-моему, 174 пассажира, подал сигнал захвата, провалился вниз, да, больше чем на 5 километров, сел в итоге в саудовском Табуке, и там через полчаса уже мир знал разгадку. Там якобы в кабине сцепились русский командир и украинский второй пилот. Потом оказалось, что это брехня, да, но как бы мир-то в это поверил, первым выдал эту историю израильский, там, 12-й канал, потом это подхватил сначала украинские источники, потом немецкие, там в том числе этот Бильд несчастный, таблоид, и наши тоже ленты, чего уж там греха таить, тоже подхватили. Но в это поверили почему? Ну, потому что мы живем в такой лихорадке, да, 5-й год, Украина там держит одну такую повышенную температуру мировой информационной ленты, и любая как бы вот драка, любой пожар, упавший самолет, это такое продолжение фронта, да, потому что удивляться разучились. Потому что фронт уже вылез далеко за окопы, в порты, в трубы газовые, в танкеры горящие в нейтральных водах. И в такой реальности поножовщина двух пилотов на высоте 10 километров уже не выглядит, да, абсурдом, а выглядит какой-то очередной сводкой. Но главное, мне кажется, потому что этот борт вот с этой версией, это такая СВО в миниатюре. Украинец с ножом хочет угробить как можно больше людей, а на пути в встает русский, да, получает клинок в бок, но держит удар и спасает пассажиров. Это то, что мы сделали в 22-м году, объявив специальную военную операцию, чтобы спасти Донбасс от операции против них военной. Да, и показательно, что ни одна редакция в мире не задумывалась, кто в этой истории с ножом. Роли раздали мгновенно: украинец с ножом, русский защитник. Вот мир так видит нашу войну, пусть не по телемарафонов, но вот где-то на подсознательном уровне, на уровне мозговой подкорки, все выглядит именно так, друзья.
1: Но телемарафон тоже вроде поговаривает, свернулись ввиду плотной методичной работы вооруженных сил России. Так что, может быть, прояснение ситуации...
0: Блин, со мной это пойдет только на пользу.
1: Последует. Спасибо, Саша, до встречи через неделю.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об ограничениях.
9: Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика и Краснодара. Это сообщили в Росавиации. Там отметили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Тем временем оперативный штаб сообщает об очереди, скопившейся перед Крымским мостом. Проезда по нему со стороны Тамани ожидают около 300 машин. Со стороны Керчи очереди нет. Специалисты предупреждают, что время ожидания достигает часа.
2: О спецоперации.
9: Взрывы вновь прогремели в Киеве. Сейчас сообщают местные СМИ. Сегодня в нашем Министерстве обороны говорили о том, что российские вооруженные силы днем в субботу разбили в порту Одесса сухогруз, доставивший на Украину военное имущество. А «Нью-Йорк Таймс» тем временем на фоне уже нескольких ударов наших гераней по мосту в украинской столице сегодня вышла со статьей, в которой написала о том, что удары по мостам в Киеве могут стать для Украины логистическим кошмаром. Издание отмечает, что удары могут привести к ослаблению несущих конструкций мостов и заставить власти закрыть их на неопределенный срок.
2: О происшествии.
9: Специалисты завершили работы по ликвидации последствий пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске. При разборе завалов обнаружили тела 5 погибших, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. Он отметил, что в воздухе превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Угрозы для населения города и округа нет. Пожар произошел в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Серьково-Посадском городском округе Подмосковье вечером 1 октября. Пламя охватило 1000 квадратных метров. Площадь обрушения достигла 2000. По предварительной информации, взрыв произошел по технологическим причинам.
2: О Москве.
9: Движение поездов на серой ветке столичной подземки восстановили. Ранее не ходили составы на участке от Серпуховской до Нагорной. В обратном направлении поезда шли с увеличенным интервалом. До этого в оперативных службах агентства ТАСС сообщали о задымлении в вестибюле станции метро «Тульская». Там уточнили, что около 250 человек самостоятельно эвакуировались.
2: О спорте.
9: Товарищеский матч со сборной России очень важен для команды Намибии. Футболисты могут многому научиться. С таким заявлением в интервью СМИ выступила посол Намибии в России Моника Нашанди. Сборные России и Намибии проводят сейчас товарищеский матч на Екатеринбург-арене. Идет первый тайм, счет пока 0-0.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты, установленный Центробанком на выходные, 94 рубля 32 копейки, а юаня 12 рублей 43 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
10: Друзья, всем привет. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Знаешь, что меня зовут Егор Арефьев, и мы сегодня с вами будем говорить о различных событиях, ситуациях, явлениях, людях, связанных с телевидением, кино, шоу и всем-всем-всем-всем-всем. Шоу-бизнесе в том числе. Что мы сегодня с вами обсудим? Разные совершенно вещи, и премьеры, и планы, и скандалы, и Илью Новикова, который признан у нас, насколько я помню сейчас, и иноагентом, и террористом-экстремистом Росфинмониторинга и Минюстом. Некогда очень популярный в России знаток и игрок ЧГК, который, в общем-то, страну нашу покинул. И вот теперь, спустя почти 5 лет... Сначала СВО прозрел и называют Зеленского человеком, которого он презирает. Вот такие дела. Вот иногда вот так доходит до людей. Это спустя какое-то долгое время. Вот, короче, всякое разное мы сегодня обсудим. В том числе и рубрика «Дичь» сегодня будет. Давайте начнем с нее. Оказалось, что Дмитрий, старший внук Михаила Шуфутинского, который, как ни странно, рожден 3 сентября. Казалось бы, для кого-то день прощания, а для кого-то день рождения. Он, оказывается, вышел замуж. Я не оговорился, именно вышел замуж. И при этом в соцсетях себя называет чернокожим евреем. Насколько он чернокожий, можете сделать вывод сами. Представляете себе, как Михаил Шуфутинский выглядит. Да, его часто, Шуфутинского, сравнивают с чернокожими рэперами, например, с Риком Россом. Вот, записывают различные нейрослопы, где они вместе поют или по очереди, где один участвует в треке другого. И так далее, ну, как бы лысые с бородой, да, много таких темнокожих, как бы харизматичных негров-рэперов. Ну, вот внук, который живет в Филадельфии, где всегда солнечно, как известно, он себя вдруг назвал чернокожим евреем и гражданином США и Израиля. Вот. Кстати, отслужил он в этой самой израильской армии. Это вот такая из рубрики «Безумие», не совсем к нам имеет отношение, но, тем не менее, 3 сентября – культурный феномен, мем, явление. Каждый раз, каждый год, именно в этот день происходит различный вот мемопад, связанный вот с этим самым. Еще из новостей: Павел Лунгин перенес операцию, ему 77 лет, кинематографисту, и мы желаем ему, конечно же, здоровья. Вот, у него плотный туман в левом глазу был, практически потерял зрение, вторичная катаракта. Интересно, что в таком состоянии Лунгин продолжает снимать кино, что значит великая сила искусства, да, друзья. И как бы вот, ну, получается так, что многие вещи порой не подвластны нам. И я, кстати, расскажу об этом в рамках шоу «Голос». Там будет незрячий вокалист, юный в детском голосе. Так вот, Лунгину сделали лазерную резекцию. Вот, восстановление теперь грядет ААА, уже им отснят проект. Видите, как я вот перескакиваю с одного на другого, но стараюсь настраивать некую такую условно стройную драматургию, потому что Лунгин успел отснять документалочку про Петра Мамонова, фигура, которая в нашем культурном поле является, не боюсь это слово, культовой. К сожалению, в 2021 году, полностью отрицая коронавирус, Петр Николаевич отдал Богу душу, и, в общем-то, от последствий этой болезни, которую многие антиваксеры отрицали, говорили, что это все от лукавого, что, в общем-то, это все выдумки, жидкие там, значит, жидкое чипирование, вот это вот все. Ну, очень грустно это констатировать, потому что состояние здоровья на тот момент 70-летнего артиста было не самое блестящее, и вот, ну, фактически не особо он позволил врачам в его судьбе участвовать. Может быть, мы бы, конечно, сейчас слушали треки и откровения Петра Николаевича, которого многие ошибочно и зачем-то, почему-то, вопреки, я думаю, что его воле, потому что сам он себя никаким старцем, никаким пророком, никаким мудрецом и другими пошлыми вещами, с которыми только Фомича Опискина разве что можно ассоциировать из села Степанчиково его обитателя, ранней повести Федора Михайловича Достоевского. Так вот, таким не был Мамонов, он всегда признавался кающимся грешником, пожалуйста, панком, пожалуйста, рокером, пожалуйста, нарушителем спокойствия, пожалуйста, актером, пожалуйста, бродягой. И, в общем-то, из этих ипостасей Лунгин новый документальный фильм про Петра Николаевича и слепил, как мы помним. Именно он, Лунгин, разглядел в эпатажном, беззубом музыканте актера и дал ему роль саксофониста Селиверства в картине «Такси блюз», в драме, такой и комедийный, и вообще-то трагифарсовый драме, где таксист начал охоту за музыкантом, которому не заплатил, выследил его у дома, переночевав. И, в общем-то, там у них начались, далее, как бы это сейчас сказали, абьюзивные созависимые отношения. Шлыков фамилия того самого таксиста была. Так вот, Лунгин теперь четыре ипостаси, слава богу, не святых, канонизированных, взял Петра Николаевича, а именно бродяга, ну или там бездомный, или бомж можно назвать это слово, рокер, актер и отшельник, поскольку последние годы жил Мамонов себя в деревне, особо не показывался. К нему приезжала Ксения Собчак, которая попыталась вообще в рамках какой-то, скажем так, собственной парадигмы адекватности взять у Мамонова интервью, но оно получилось таким довольно странным. Вроде как попытка высмеять где-то его или вывести на чистую воду, или узнать от него новое откровение Евангелия от Мамонова, завершились, конечно, провалом. Петр Николаевич потроллил ее, попытался ей поставить свою новую музыку, Собчак ничего не поняла, но, в общем, такой разговор слепого был с глухим. И вот теперь «Четыре жизни Петра Мамонова», картина, которая 22 октября, то есть уже в этом месяце, выходит на большие экраны, она так и называется. Что там? Там архивные кадры, перемежающиеся прямыми речами близких окружений и не очень, просто звезд, например, Шнуров, например, Маргулис, Лепницкий, Сухоруков Виктор Иванович, Александр Феликсович Скляр и многие-многие другие, кто работал с ним. Вот, вдова, естественно, Петра Николаевича, Ольга Демидова, она же Мамонова. Вот, и очень интересные довольно-таки архивные кадры, хроники из жизни Петра Николаевича, который, например, при жизни имел чуть ли не единственный на таком уровне среди русских музыкантов. Мы помним, что Гребенщиков пытался очень прорываться на Западе. Радио Silence его провалилось совершенно с треском, а пластинка там. Вот. А вот Мамонову контракт Warner Brothers выписал довольно жирный. И были гастроли по восточному побережью Америки, и многое-многое другое было. Все это покажут именно вот в этой новой ленте, которая выходит в прокат в октябре. Так что, кому интересно, кто любит звуки Му, Петра Николаевича, welcome, приглашаю. Ну, всех, кому это, в общем-то, надо. Вот. Что у нас еще? Да, про Новикова, значит, террориста, экстремиста я сказал. Интересная ситуация. Ну, в общем-то, не первый раз, да. Прозревание и выпрямление горбатых происходит, что называется. Но, как бы, с другой стороны, это ничего не меняет. И в глобальном плане никакого поворота творческой или там либеральной, латентной среды внутри нашей страны в тот вектор, в котором двигается государство, пока что не происходит. Но мы этого момента ждем как второго пришествия, собственно говоря. Значит, еще из нового, пожалуй, я расскажу о скандале, который случился с Олегом Солнцем, ведущий наш Потребнадзор. Но это такой, как бы, не то чтобы альтернатива ревизора, да, но что-то на этом поле, попытка поиграть вот в нечто такое, контроль за качественными и некачественными товарами, за потреблением, продуктами потребления, выходил 10 лет на НТВ с 15 года, наверное, ближе он к контрольная закупка, тоже уехавший, да, кстати, Привольнов, это закупка, интервью теперь берет разоблачающий в Израиле. Вот, и, короче говоря, ТЭФИ получал этот наш Потребнадзор, номинацию как минимум, и Олег Сенцов вдруг ушел. И проекту подобрали нового ведущего. Почему это случилось, как, что? Не часто такое происходит. Про прямой эфир я вам рассказывал, про шоу, которое тоже по ходу сливают. Я расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
2: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
11: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
14: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня обсуждаем новый проект «Предстоящий день учителя», который празднуется в России 5 октября. И не только в России, по-моему. Не помню, международный, не международный. Ну, короче, у нас точно празднуется. Я всех учителей поздравляю, не только своих, но и всех-всех-всех, которые ведут этот, не побоюсь этого слова, судьбоносный и во многом заведомо проигрышный бой с молодым поколением, нечасто ставящим на первое место образование, нечасто уважающим учителей за то, за что их нужно уважать, нечасто отдающих должное тому, что вкладывают учителя. Я про тех, кто вкладывают, не про тех, кто выслуживается, потому что такие тоже есть, к сожалению, у нас в школе, например. Вот. А все-таки я говорю о тех, кто действительно беззаветно и за не самые большие деньги. Вот ставка, например, в Коми, в республике, я недавно смотрел, 14 тысяч рублей учителя. Да, надбавки есть, трали-вали. Просто вдумайтесь в эту цифру. 14 тысяч рублей. Сколько раз можно на них сходить в магазин? Думаю, что 2, если у вас есть дети. Если нет детей, наверное, 3. Вот, поэтому, конечно, хочется пожелать, как и дает поручение президент нашей страны Владимир Владимирович, чаще заботиться и повышать уровень достатка, мотивации и жизни учителей, потому что, в общем-то, все мы, повторюсь, извините, пожалуйста, выходим из школы с тем багажом, с которым едем по жизни. Многие вещи, которые вот я прошел, например, в школе, я потом не вернулся к ним, как бы мне не хотелось, и в институте там, и так далее, но вот ко многим вещам я не нашел времени, силы, мотивации вернуться, а в школе это заложили, поэтому спасибо еще раз всем педагогам огромное, всех с праздником. Значит, премьерки. Да, я рассказал про день учителя, про концерт. Колоточный на Первом канале. Это у нас, простите, пожалуйста, пока еще не на Первом канале, Иви. Иви презентует очередной исторический проект с Александром Устюговым. Я вам рассказывал, что он пытается отстроиться от ментовских войн, они его затягивают обратно. Актер возвращается в проект там «Комиссар» под новым названием. Это те же самые, по сути, идут ментовские войны. Но, тем не менее, в исторических проектах Александр очень часто, будучи обладая харизмой, и внешностью, бороду ты наклеишь человеку, или там он сам отрастет, уже такой прям тебе и князь, и любой исторический персонаж, Столыпин, да, он играл его. Вот, и вот теперь Околоточный, вот этот опять огромное количество производителей, он и на Кинопоиске будет, и в Иви, и на НТВ, кстати, да, это не первый канал, а производство НТВ. Значит, 15 октября выходят первые две серии. Это у нас будет, получается, четверг. И интересное программирование циклами. То есть вторник, понедельник и четверг, будут выходить новые эпизоды. Вот так вот, разово. Конец 19 века. Колоточный имеется в виду, в околоток тебя отведут, то есть полицейский участок. Надзиратель Иван Хватов, которого играет Устюгов. Такой вот хозяин улиц. Хозяин улиц, которому там все подчиняются, он держит всех в кулаке, крепко, за горло и не только, и чуть ниже. Второе действующее лицо главное в этом проекте – графиня Добужинская. Ну, очевидно, там шура-мура какие-то намечаются, да? Ее играет Марина Александрова. Вот. И, в общем-то, расследует он, такие, не самые редкие преступления, и убийства, и грабежи, тяжкие, чушь говорить. Какие-то мошеннические схемы, вот, конец 19-го, начало 20-го, то есть это уже, в принципе, крах там царизма, да, понятно, что все очень грустно в преддверии еще и русско-японской войны. Вот, сам он прошел русско-турецкие войны. Вот эта Добужинская княгиня становится его помощницей. Каким образом будут развиваться события, можете посмотреть на ИВИ, начиная с 15 октября. Вот, соответственно, НТВ тоже запремьерит. Как запремьерит, я вам расскажу пока что даты этого проекта. Даты выхода его в эфир нету. Раз про первый заговорил, там чудо. Там чудо, ну, какое? Ну, блогерское, друзья уж. Какие времена, такие чудеса. Поэтому проект с Идой Галич и Денисом Шведовым, который посвящен, ну, наверное, я бы сказал, что Блиновской. Но, в принципе, не только ей. Ида Галич, которая даром, что сама блогерка, или блогерша, или блогер, показывает жизнь девушке, которая, значит, в интернете втирает другим, как жить. Она коуч, она блогер, она мотиватор, вот это вот все, бла-бла-бла. Главное, что она знает о людях, это как им продать то, что им нужно. Продать эмоцию нужную. Вот, может быть, ноль новой информации, но уметь это упаковать. Мы помним, как упаковывали тех, кто промышлял на этом. Многие сейчас под следствием или под сроком и так далее, и так далее. Веселого тут мало. Наживаются на доверчивых наших людях, которые носили деньги в МММ и носили деньги всяким кашпировским чумакам, верили в них. И много еще кому. Вот, собственно говоря, ну, вот, наверное, поэтому так проект и называется «Чудо», потому что, ну, вот мошенничество не хочется называть мошенничеством, когда человек обманывает и идет там к экстрасенсу или еще к кому-то. Вот хочется называть это верой в чудо. Хотя чудо вот в моем представлении обычно имеет отношение к вере и к Богу. Но вот у каждого свое чудо, что называется. Вот, значит, в этом проекте главную роль играет Ида Галич, повторюсь. Там же Денис Шведов, Сергей Гелев, Анастасия Уколова. Очень-очень много звездных артистов. Значит, с 5 по 8 с понедельника, получается, у нас по четверг, потому что в пятницу уже идет «Голос», сейчас на него перескочу, в 22:00 можно смотреть на Первом канале. Кому интересна блогерская жизнь и как там все устроено. По «Голосу», друзья, ну, вы сами можете его видеть, я только на парочке-троечке моментов сакцентирую внимание. Начали набирать детей, отбирают, естественно, интересных, их поток не иссякает в нашей стране, и интересными я называю не только тех, кто хорошо поет, потому что, ну, тех, кто хорошо поет, много. Много тех, кто хорошо поет. А событие ли это? Нет. Что нужно для шоу, для «Голоса»? Не обязательно вокал. Вот многие финалы «Голоса» заканчивались скандалом. Ну, я сейчас не беру случай с Микелой Абрамовой, когда бесстыдно просто были накручены голоса. Потом долго очень ужом по сковородке родители, значит, Микела, то бишь Алсу и ее муж Ян Абрамов, которые уже развелись. Не исключено, кстати, что тот случай тоже стал в определенной степени катализатором. Долго оправдывались, несли чепуху какую-то, околесицу, ну и потом как бы первый просто провел киберрасследование, все стало на свои места, поскольку тысячи там ботов голосовало, и как это все было куплено. Это даже не хочется вспоминать, но вот кроме вот этого финала, бывает так, что выигрывает личность, выигрывает персонаж. Данил Плужников, да, мы помним, мальчика с очень сложным диагнозом, у которого 120 там, сантиметров рост в 12 лет там был и в 13. И, ну, вот на костыликах, который выходил, даже микрофон он не мог держать, потому что у него руки, ну, не позволяли этого пальцы. Понятно, что он выиграет. Понятно, что он выиграет. Я считаю, что это правильно. Потому что, да, проект называется «Голос». Но это шоу, друзья. Это не вокальный конкурс в консерватории, в международной, там, где сидят профессоры и определяют. Ну, все-таки это другое. И поэтому «Голос детский» — это личности и персонажи. И их, конечно же, прежде всего пытаются искать. Уже молодую, яркую звездочку пятилетнюю взяли в команду Полины Гагариной. Ну, она ее так это, что называется, захватила. Софья Шахбазова ее зовут. Она из Новороссийска. И она спела «Соловушку». И очень дико застеснялась. Особенно, когда Полина вышла и начала, значит, пытаться ее разговорить. Девочка закрылась еще больше. В общем, такой веселый случай. Можете сами наблюдать и посмотреть, пересмотреть на сайте Первого канала. Или, может быть, вы уже видели этот проект. Она в шоу попало. Будет еще и проходить отбор, я сейчас не говорю, кто прошел, кто не прошел, вся эта интрига останется в эфире. Смотрите сами. Но хочу рассказать, будет еще незрячий парень, Роман Башинский. Он из Москвы. Ему при рождении вовремя не диагностировали отслоение сетчатки, и в итоге практически он на 100% потерял зрение. То есть одним глазом, левым, он может слегка различать свет. За 5 лет мальчик, сейчас ему 8, ну вот за последние 5 лет мальчик пережил 11, вдумайтесь, операций, 11 на глазах. Кто читал Брайана Фрила «Молли Суини», вы можете понимать, о чем идет речь. Если вы видели спектакли «Молли Суини», то вы можете и визуально понимать, о чем идет речь, хотя и не чувствовать этого. Так вот, 12-й ему предстоит, и понятно, что я сейчас не выдавливаю ни из кого слезу, не выбиваю эмоцию, я просто рассказываю, кто придет в проект. И несмотря на это, несмотря на то, что он этот мир не видит, но чувствует его, осязает сердцем, он не сдался, начал увлекаться плаванием, слушать мелодии на синтезаторе, пытаться их воспроизводить. Впоследствии у парня выявили идеальный слух, абсолютный. Начал он в том числе заниматься и роликами, и коньками, и лыжами. Да-да, друзья, я говорю про незрячего парня. И после того, как переехал в Москву, пошел в Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой и занимается там. Он учится в школе и надеется на музыкальное чудо, чего мы, конечно же, ему от всей души желаем. Я расскажу про новости и других интересных участников «Детского голоса» после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
13: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
15: правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше 12
13: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Народный артист России Николай Басков о звездной болезни.
17: Выжить в шоу-бизнесе – это непростой путь, потому что на моем веку много талантливых людей зажигалось, и они не справлялись не с талантом, они не справлялись с характером. Со своим характером, потому что думать, когда ты чего-то достиг, даже совсем немного, и сразу же ощущать, что ты повелитель мира или еще что-то – это такая глупость. Я не скажу, что это только у артистов бывает. У меня огромное окружение людей, я видел большие взлеты и видел большие падения. И поэтому эти люди и ситуации меня учили в этой жизни. Никогда не надо думать, что все вечно под луной. Надо быть благодарным человеком, и тогда Вселенная и Господь тебе ответят тем же. Сколько ты отдал забот и любви, столько тебе и вернется.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
13: Об атаках.
9: Из-за интенсивных обстрелов со стороны украинских боевиков в сентябре повреждено оборудование Запорожской ТЭС. От него зависит внешнее электроснабжение, ЗАЭС, сообщает пресс-служба станции. Там уточнили, что сейчас электроснабжение оборудования Запорожской ТЭС обеспечивается от аварийных источников.
13: Об Украине.
9: В Киеве готовят резервные переправы через Днепр. По словам министра транспорта Украины, главный приоритет ведомства пока усиление существующей мостовой инфраструктуры, но при этом сейчас рассматривается быстрый вариант соединения левого и правого берегов насыпными дамбами с понтонными переправами. «Нью-Йорк Таймс» на фоне уже нескольких ударов наших гераней по мосту в украинской столице сегодня вышла со статьей, в которой написала о том, что удары по мостам в Киеве могут стать для Украины логистическим кошмаром. Издание отмечает, что удары могут привести к ослаблению несущих конструкций мостов и заставить власти закрыть их на неопределенный срок. Прощание с Анатолием Кашпировским состоится 8 октября. Это передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в его семье. Психотерапевт скончался сегодня, ему было 86. Причиной смерти стал комплекс заболеваний, в том числе сахарный диабет, рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Кашпировский стал известен в 89-м. Благодаря своей телепередаче в эфире он якобы заряжал воду, давал зрителям установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. В научном сообществе его методы резко критиковали, программу закрыли. Впрочем, свои сеансы он в последнее время все так же продолжал проводить.
2: О конфликтах.
9: Саудовская авиация нанесла 26 ударов по столице Йемена. Сани, это сообщает подконтрольное хуситам агентство Саба. В Йемене с августа 2014-го продолжается вооруженное противостояние между хуситами и поддерживаемыми в Саудовской Аравии правительственными силами. Сана находится под контролем движения Ансар-Аллах, то есть хуситы. В конце этого лета движение активизировало наступление на юго-западе страны. В том числе 2 недели назад установило контроль над городом Моха и территориями с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе Йемена.
2: О спорте.
9: Российская фигуристка Аделия Петросян заняла 2-е место на международном турнире в Грузии. Соревнования прошли в Батуми. 1-е место на них заняла Нина Петрыкина из Эстонии. На 3-м месте также россиянка Анна Фролова.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки.
2: О погоде.
9: Завтра в российской столице до плюс 13, переменная облачность, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 15, облачный большой кратковременный дождь. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ-миру.
18: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор Ариф. Мы говорим про вести, новые проекты, новые шоу, сезоны, продолжения, околокультурные новости, новые фильмы, кто где болеет, кто где выздоравливает. Все пытаюсь охватить, потому что разным людям, слоям аудитории интересно разное. Я не могу всем быть, что называется, полезен, поэтому стараюсь как-то вот в рамках нашего вектора шоу-биза двигаться, сериального и не очень. Значит, я вам заговорил про... С вами заговорил про Роспотребнадзор. Значит, шоу под названием... Ну, то есть, есть Роспотребнадзор, да, организация, собственно говоря, которая контролирует... Все, что происходит на рынке потребления, вроде бы как должна, по крайней мере, в идеале этим заниматься. Вот. А наш Потребнадзор, он этим промышлял на телевидении, на 4-й кнопке, а Роман Солнцев вел этот проект и в итоге покинул. Что там произошло? Значит, уже в прошлом сезоне Солнцев в эфире не появлялся. И вдруг он на презентации СТС, которая прошла на днях, появился на вот этой вот самой желтой солнечной семейной кнопке. А можно ли назвать прямым конкурентом НТВ, СТС? Наверное, нет. СТС все-таки конкурирует, наверное, с другим развлекательным каналом. А первые 3 кнопки, из которых отсутствует, ну, как бы, из которых можно убрать московский канал ТВЦ, поскольку он по цифрам не представляет конкуренцию Первому России и НТВ, да? Вот это вот первые 3 кнопки, грубо говоря, из 4. Вот, все-таки, наверное, это переход на другую линию. На другую линию. А вот, как на МЦД, да, вот мы едем, переход на другую линию. И, значит, теперь он будет вести на СТС нечто похожее. Не совсем, не совсем, но тоже вот связанное с экспертизой. Шоу называется «Давай проверим». Вот, и оно будет выяснять, кто прав в определенных ситуациях, когда требуется экспертиза. Значит, авторы из интернета, которые, ну, считают, что они компетентны, или эксперты, собственно говоря, компетентные, профессиональные, или просто скептики из комментов. Такие тоже есть. Вот, значит... Он уже выложил фото Солнцев из офиса СТС
10: спросил, что зрители смотрят, кроме «Уральских пельменей», что нравится. Вот. И, скорее всего, проект будет выходить по утрам. Даты пока премьеры и времени нет, но все говорит об этом. Потому что потребительская журналистика, она скорее вот такая вот не прайм-таймовая, а она ранняя, такая вот для разогрева, для, так сказать, ну, практически начала дня. Вот. Поэтому вот это так произошло. Почему? Почему? Он сам говорил, что, в принципе, когда программа до определенного момента выросла, он обсуждал с руководством повышение зарплаты, конечно, и расширение вообще, в принципе, бюджета программы для того, чтобы там не пилить деньги, для того, чтобы было больше возможностей творчески исследовать, качество поддерживать на должном уровне. Вот, и ну, ему отказали. Ему отказали, и он ушел. Вот, в общем-то, такая причина. Не самая, что называется, редкая, не самая изящная. Ну, вот как есть, так есть уже. Это как бы правда, которую я вам

Значит, можно смотреть на больших экранах, ну, соответственно, в перспективе и на Первом канале, очевидно. Вот, ну, я вам, в принципе, об этом проекте говорил не раз. Ну, давайте еще раз расскажу быстренько, чтобы было, чтобы все вспомнили. Первый канал, три крупных, подчеркну, это театральных актера, вот, поскольку Андрей Максимов сын всем известного журналиста, и в том числе сотрудника «Комсомольской правды» и ведущего программы «Времечко» Максимова. Значит, сын его, Андрей, сейчас успешен в театре, и в «Амтюзе» он играл во многих спектаклях, и сейчас перешел, «Собачье сердце» всем рекомендую, сейчас он перешел в МХТ имени Чехова, и в нашумевшем «Гамлете» с Юрой Борисовым, например, играет, и в премьере «Мастера и Маргарита», который выпустил Петр Шерешевский на днях, играет он тоже сразу несколько ролей, в том числе и мастера. Короче говоря, молодой человек, в сериалах вы его могли видеть, например, в том же самом «Слове пацана» он играл Желтого. Такой он немножко как будто бы квелый, такой как будто немножко уставший, но этим и берет. Вот, в «Театре нации» у него есть спектакль под названием «Дон Кихот». Ну, в общем, ни в одном классном спектакле он участвует и в фильмах. Так вот, он играет Маяковского. Действительно, действительно, тяжелая нижняя челюсть, нос, взгляд при определенном, что называется, таком ракурсе, при определенной оптике он Владимира Владимировича, я говорю сейчас про поэта, напоминает. Соответственно, еще одна большая театральная фигура — Мария Смольникова, актриса, воспитанная и выращенная Дмитрием Крымовым, которая участвует тоже во множестве спектаклях в Москве и в «Пространстве внутри», и в том же самом театре «Нации Муму» с Цыгановым она играет, и много-много где, которая сама, я думаю, что, да, начнет и уже ставила «Грозу». Значит, и вместе с ними Евгений Стычкин, ну, она Лили, понятно, Евгений Стычкин, который играет Осипа Брика, мужа Лили, который, в принципе, понимал ее увлечение экзистенциальное, ну и, конечно, чисто женское увлечение харизмой Маяковского. Вот. Поэтому, значит, в прокат выходит этот проект 12 ноября. Ну, события начала 20 века. Первая мировая, значит, футурист Маяковский знакомится с семейной парой Лилия и Осип Брики. Читает ему «Облако в штанах». Вот, навсегда влюбляются в него, будучи ошарашенными и услышав новый ритм, новое слово, новую работу с образами, вот, Брики. И, в общем-то, такой вот треугольничек начинается. Вообще, это девятисерийный проект, но вот в прокате он будет в качестве фильма тоже. Поэтому я думаю, что сначала покажут фильм, а потом уже на Первом канале и на сопутствующих платформах, куда он будет пристроен, его покажут. Интересно, что из этого получится. Ну, мы узнаем, как узнаем, сразу вам расскажу, потому что сам, например, очень люблю Маяковского. Светлая новость, друзья, в воскресенье, если вы нас смотрите, нас можно смотреть в ВК-видео и в Рутюбе, оставлять комментарии, а также слушать на всех подкаст-платформах, podcast.ru, Apple, Google, Яндекс, музыка и так далее. Вот в это воскресенье, 4 октября, в 13:00 на НТВ покажут праздничный концерт в честь Дня Учителя. День Учителя празднуют 5 октября, но я всех, кто имеет отношение, а это не обязательно вот прям вот те, кто за партой, но и работники, в том числе образования, они все-таки педагоги, бывают и социальные, бывают и разные другие. Всех поздравляю, потому что у нас учитель в стране, ну, он вот, наверное, сродни ветерану. Их хороших учителей все меньше и меньше. Про них все знают, что это, в принципе, святая когорта, такая безупречная. То есть, ну, вот нельзя, например, учителя ругать, да, то есть можно депутата, принято так ругать у нас в стране, да, законотворцев. Где-то силовиков тоже, да, слово «менты» не очень приятное там и все остальное –

0: присутствует, а вот учителей нет. И поэтому про них вспоминают обычно очень часто депутаты, когда это нужно, и вспоминают раз в год, вот в этот день учителя, собственно, как и про ветеранов 9 мая. Да? То есть все они есть, все мы про них знаем, но как бы хотелось бы больше внимания, больше салютов, не только один концерт праздничный днем, а вообще, в принципе, такое всенародное празднование, потому что все мы вышли из шинели, как раз которую на нас накинули наши учителя. Потому что, как мы знаем, хороший учитель – это хороший предмет, нами любимый, а плохой учитель – плохой предмет. Я на себе это испытал, переходя из, в конце 8 класса из одной школы в другую. У меня один был набор любимых предметов, негуманитарных, в школе, в которой я учился. И когда я перешел, я просто влюбился совершенно в другие предметы, которые, о которых не имел никакого представления. В историю, литературу, там, русский язык и так далее. Все, конечно, зависит от учителей. Поэтому мы благодарим своих. Я Елену Давыдовну, Нину Васильевну, Ирину Евгеньевну, многих-многих других, кто меня учил. А вы, наверное, своих вспомните. Ну и в честь них можете посмотреть концерт. Вернемся после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
2: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Логотип «Чупа-чупса» придумал Сальвадор Дали. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Друзья, продолжаем разговор. Радио «Комсомольская правда», программа «Глядя телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. И мы говорим про премьеры не только, не только, не только. В том числе и про новичков шоу «Голос дети», 13-й сезон, который идет на Первом канале по пятницам 21:45. Я рассказал про маленькую кнопочку Софью Шахбазову. Я рассказал про незрячего Рому Башинского, которому 8 лет. И я еще расскажу про интересного паренька, которого зовут Дэн Филистович. Дэн Филистович – маленький Майкл Джексон. Косплейщик, танцор, вокалист, пародист. Настолько он талантливо, умело и здорово чувствует ритм, темп, движение. A Billie Jean, take my love. Вот это вот. Та-ра-тан, та-ран, та-ра-ра-ран. Вот это вот все. Что его даже... родственники настоящие Майкла Джексона, группа, которая, в которой сам Майкл пел, сейчас называется The Jacksons, пригласила для совместного номера. Они встречались, они вместе танцевали, пели. Короче говоря, это здорово, интересно. и такого еще персонажа, повторюсь, потому что в голосе важны персонажи, не только сам голос, не просто вокалисты. Вот он тоже придет, посмотрим, чем это закончится. А еще будет парень по имени Аладдин, а еще будет девочка, которая учится в школе молодых политиков, такая есть гимназия, 1306 в Москве, вот, которая учится на журналиста и так далее. Короче, много кого будет в детском голосе. Смотрите, пишите, что вам интересно. Кстати, вы мне накидали комментариев, и я вот их зачитаю. Спасибо вам огромное. Люди мне после прошлой программы написали, что телевизора не имеют, или есть ТВ, но смотреть нечего, кроме новостей. Одолела пропаганда, бывает и такое. Некоторые пишут, дело не в том, что люди хотят видеть западное, дело в том, что люди хотят видеть умные и талантливые, чего в нашем кино практически нет. Ну и соглашусь, и не соглашусь, есть русские фильмы и сериалы, которые интересно смотреть. Не смотрю на телевизор, Наталья отвечает из Читы, но я на него смотрю, не включаю, потому что смотреть нечего, да, бывает и такое, друзья. Напишите, пожалуйста, что тогда из, если вы не смотрите, то, что бы вам хотелось вернуть. Вдруг есть программы, вдруг есть шоу, я не знаю, непутевые заметки с Крыловым или копиться формат, например, да, чего бы вам хотелось увидеть самому, может быть, из того, что вы любили, может быть, из того, что пропало из эфира, может быть, из того, что на паузе стоит и так далее, и так далее. Ну, в общем, мне будет интересно почитать ваше мнение, потому что бывает так, что не совпадает с взглядом продюсеров. Надя Сугора, классный обзор, интересный, объективный, за политическую позицию уважу. Спасибо огромное, неисправимый лгун. Спасибо огромное. Надеюсь, что это не троллинг, поскольку вы неисправимый лгун. Надеюсь, что здесь, в данном случае, это, конечно же, реальная правда. Так, дальше едем по примеркам, потому что у нас совсем чуть-чуть времени остается. У нас еще Винг. Платформа представила осенние проекты. Что там можно смотреть? Значит, финал «Трудно быть богом», я вам говорил. «Нянька в погонах» комедийный сериал с Алексеем Маклаковым. «Шматко, я мое! Это Соколов, я мое!» который теперь примерно в таком же амплуа, только воспитывает детей довольно блатных в семье бизнесмена. Это «Нянька в погонах» тоже выйдет. От пятого канала Илья Муравец. Оцените нейминг, как это принято говорить, название и игру слов. Илья Муравец, то есть он как бы из Мура, не муравей, не замурованный, а он из Мура. Георгий Дронов вдруг всплыл, всем известный по сериалу «Саша плюс Маша» и «Воронины». Он теперь играет в «Ироничном детективе», где древние образы, то бишь вот богатырь, как я понимаю, получают неожиданное развитие в современной российской провинции. Он играет, Георгий, тезка мой, майор полиции Илья Кукулина, который возвращается в родной город, чтобы возглавить РУВД. Значит, «Алмаз, солнце, Персия» – это пиратские истории, это семейное кино, это про парня, который отправляется на каникулы в Иран, и там в музее находит бесценный экспонат «Алмаз», который называется «Сердце Персии». Дальше начинается интересное. Кроме того, с Алексеем Серебряковым, Павлом Деревянко, очень крутой состав, будет драматический альманах под названием «Хейтер». Вот сериал, по сути, да, где в центре внимания деятельность анонимного стримера, вот, который, ну, скажем так, манипулирует аудиторией, направляет ее гнев в определенное русло. Там еще будет несколько иностранных проектов. Ну, короче говоря, это все уже сами посмотрите. «Спецы» – вот еще будет сериал про ВДВ и ФСБ, про работу сотрудников спецслужб, силовиков в, наверное, новой России после 90-х годов. По датам 4-го выходит «Илья Муравец» октября, а 5 октября с понедельника выходит «Нянька в погонах». Кому интересно, можно начинать смотреть. Дальше поехали. «Околоточного» я вам рассказал. Нейросеть. Нейросеть. Цены просто офигеть. И поэтому на СТС и на Старте представили тизер комедийного сериала «И-Инга». Я вам рассказывал в рамках презентации Ири, что его предоставляли. И теперь уже понятны подробности очертания этого проекта, исходя из ролика. В главной роли Андрей Мерзликин. Он играет мэра Новоправдинска, вот часто очень любят. Не знаю, может быть, конечно, я ошибаюсь в данном случае. Мне кажется, нет такого города в России. Вот, часто любят выдумывать сценаристы разные города, чтобы показать вот как будто бы такой собирательный образ русского города, где происходит. Кроме Мерзликина, как ни странно, в проекте появится Кайметов в неожиданной роли. Это просто вишенка на торте. Значит, циник... этот самый чиновник, который привык жить по понятиям, по серым схемам, по откатикам, по вопросикам, которые решаются. Вот. И, значит, ему приходит, как снег на голову, некий айтишник Юра. Он, ну, такое распоряжение, что он должен его вмонтировать в одну из городских программ этого Юру, а он разработал, собственно говоря, вот и Ингу, нейросетку. Вот. И в тот момент, когда персонаж Мерзликина, Александр Щупкин его зовут, улетает в отпуск, вот эта самая и Инга начинает эффективно управлять городом. Конечно, не без присмотра, присматривает за ней местная учительница. Всех еще раз днем учителя. Инга Петровна играет Татьяна Бабенкова. Вот, короче говоря, без мэра начинается управление, поэтому встает вопрос, а нужен ли он там? Отдельная моя любовь – это Артур Иванов, артист театра Вахтангова, которого можно увидеть в блестящих спектаклях Лир, который король. Мадемуазель Нетуш, по-моему, он уже не играет, но в «Дяде Ване» Астрова он играет и многих-многих других. Вы его знаете точно по сериалу «Лихие», если вы смотрели Юрия Быкова. И вот теперь он играет в этом сериале местного бизнесмена, который, в общем-то, к цифровизации относится не особо, не очень, что называется. Так, на НТВ также выходит «Тень Победы». Это к вопросу про нейминги, про игру слов, про каламбурочную, про ключи от каламбурочной. «Тень Победы» в Ростове-на-Дону снимают, как он был от нас далек, да, 45-й год. Учитель Андрей Мартынов, которого играет Иван Колесников, его победила, да, полюбила вся страна за «Первое дело» и за многие другие сериалы. Он возвращается с фронта, Ростов, соответственно, разрушен. Время как бы восстанавливать и в то же время радоваться, по крайней мере, ну, хоть и будучи выхолощенным войной, что она завершилась. Вот. И, в общем-то, он хочет вернуться к преподаванию, но ему предлагают вдруг в военкомате стать милиционером и начать бороться с бандитизмом, чем он успешно и начинает заниматься. То есть Иван Колесников теперь у нас плотно залип в амплуа сыщика. А для тех, кому нравится семейная, веселая, анималистичная мелодрама, под названием «Пальма», созданная по мотивам легендарной заметки в «Комсомольской правде», 2 года ждет, про овчарку Пальму, которая своего хозяина, улетевшего на самолете, ждала на аэродроме Внуковском и никуда не уходила. То есть это вот задолго до «Хатика» еще. Ужасная, совершенно душещипательная история. Первый сезон был... Виктор Добронравов в главной роли с собачкой. Второй сезон уже Мишка присоединился. И вот начали снимать третий сезон. Стала известна дата. Сентябрь 2027 года, следующего. Вот, собственно говоря, Лазарев, летчик, которого играет Добронравов в «Деле». Вот, и, конечно же, появится новый питомец в этом проекте. Овчарка по имени Граф. Вот. В «Маленькую муку» экранизируют, расскажу в следующий раз. Вышел трейлер отеля «У погибшего альпиниста». Кажется очень приличным этот проект. Расскажу в следующий раз. Про Даниила Московского вдруг решили снять сериал «Наконец». Человек, который больше, чем Юрий Долгоруков, сделал для возвышения Московского княжества уж точно, но никто не знает, кто это такой, чем он вообще отличается. Отдельная для меня радость, что главную роль в этом проекте сыграет Юрий Насонов, прекраснейший артист мастерской Григория Козлова, питерской, если бывали там, «Ромео и Джульетта», «Мастер и Маргарита», «Welcome», в этих всех проектах он играет главные роли. Вы его могли видеть по эпизодическим пока что в сериалам, в «Золотом дне», в «Высоком сезоне». Пока что в роли красавчиков появляется, даром что красивый, скуластый, здоровый. И вот здесь он сыграет московского князя. Наконец, серьезная большая роль. И поговорим о новых прорывах русского кино и сериалов в программе «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Через недельку. Меня зовут Егор Арефьев. Всем пока. Будьте счастливы прямо сейчас.
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
6: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Василий Кашин об итогах визита лидера КНР в США.
8: Уровень помпезности был действительно очень большой. Это государственный визит, первый за 11 лет. И действительно, Трамп нарушил протокол, лично встретил Си Цзиньпина в аэропорту. Роскошный прием, но реальные итоги выглядят очень скромными. Мы знаем, что продлено перемирие торговое всего лишь до 10 января, то есть всего лишь на 2 месяца. Стороны продолжают трудные торговые переговоры. Они якобы добились какого-то прогресса, но мы подобные истории слышали, видели много раз по другим международным сюжетам, когда говорилось о некоем прогрессе, но дальше ничего не происходило. Китайцы вроде бы пошли на какие-то дополнительные обязательства по закупке американской продукции, но в целом ни одна из сторон не отошла никоим образом от своих старых каких-то важных позиций, на которых они стояли. Они просто договорились продлить этот период деэскалации отношений, деэскалации противоречий, что на самом деле для государственного визита очень скромный результат.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
6: Об ограничениях.
9: Временное ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. Это сообщается в канале Росавиации. Также там отметили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Ранее такие же ограничения вводили в воздушных гавнях Геленджика и Краснодара. Прощание с Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. Это пишут РИА Новости со ссылкой на его окружение. При этом там отметили, что похоронят Кашпировского в другом месте. Адрес захоронения семья решила не афишировать. Психотерапевт скончался сегодня, ему было 86. Причиной смерти стал комплекс заболеваний. Кашпировский стал известен в 89-м благодаря своей телепередаче. В эфире он якобы заряжал воду, давал зрителям установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. В научном сообществе его методы резко критиковали, программу закрыли. Впрочем, свои сеансы он последнее время все так же продолжал проводить.
6: Об инициативах.
9: В российских детсадах предложили установить систему видеонаблюдения. Автор идеи, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая, она уже направила обращение на эту тему министру просвещения Сергею Кравцову. Объяснила, что видеонаблюдение позволит не только предотвращать конфликтные ситуации, но и объективно фиксировать факты недопустимого обращения с детьми, а также защищать добросовестных сотрудников от необоснованных обвинений.
6: О наводнениях.
9: Сейчас о нововведениях. В Госдуме предложили установить особые медведезащитные контейнеры в местах массового отдыха по России. Председатель профильного комитета Нижней палаты парламента Тимур Конаков отметил, что проблема выхода медведей к людям – это не разовый всплеск, а следствие увеличения популяции. Поэтому, по его мнению, нужно создавать укрытие и ужесточать правила вывоза мусора с турстоянок, оперативно информировать людей, если где-то замечен хищник. По последним данным, в России с весны произошло уже по меньшей мере 22 смертельных нападения медведей на людей.
6: О спорте.
9: Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо». В домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги счет был 4-3. Это после серии буллитов. Таким образом, армейцы продлили серию побед до 8 матчей. Они на второй строчке турнирной таблицы западной конференции. «Динамо» уже 4 раза подряд проигрывает и занимает 7-е место. В следующем матче ЦСКА сыграет у себя с уфимским «Салаватом» Юлаевым 5 октября. А «Динамо» тоже дома будет играть с китайцами. китайским Shanghai Dragons 7 числа. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
6: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
10: Микрофон Мария Баченина. Я напомню, 30 сентября 2022 года ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Луганская Народная Республика, Запорожская, Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов. И это решение президента Путина изменило все-таки ход истории. Чтобы кто ни говорил, Россия вернула более 100 тысяч квадратных километров, Азовское море стало нашим, стало внутренним. Новые регионы – это мощные промышленные, аграрные центры. Идет восстановление, ну, такое масштабное, что его заметит даже ребенок. Говорю вам как человек, который это видел собственными глазами. Запущено 275 предприятий, 1000 соцобъектов, дороги. Ну, я завидую, если честно, когда по ним еду. Работает свободная экономическая зона, растут налоги и инвестиции. Цель к 30-му году вывести регионы на среднероссийский уровень жизни. Но, между тем, на фронте продолжаются бои за славянско-краматорскую агломерацию, Орехов. После завершения специальной военной операция развития Донбасса и Новороссии ускорится, они должны стать процветающими регионами России. Вот такие у нас планы. Ну, а еще планы поговорить с певцом, с композитором, с общественным деятелем, с человеком, который связан очень крепко с регионами, о которых сейчас будет идти речь. С нами на связи певец Джанго Алексей Поддубный. Алексей, здравствуйте, добро пожаловать.
11: Здравствуйте.
10: А давайте вспомним. Я, честно говоря, помню этот день прекрасно, когда новые исторические территории присоединились к России. А вот у меня, я помню, у меня давление подскочило. А что вы тогда почувствовали?
11: Ой, ну вы знаете, ведь это не в этот день именно произошло, по крайней мере, для меня и для таких, как я, для тех, кто ездил на Донбасс. Я лично вот ездил с февраля 2015 года. Я вам скажу, что жители Донбасса ждали этого дня 7 лет, насколько я понимаю, или даже 8. То есть с 2014 года впервые, я думаю, это желание появилось у жителей Донбасса еще в августе, а то и раньше 2014 года, когда началось противостояние конкретно с вводом войск со стороны, значит, украинского преступного режима. И я в то время, ведь до 2022 года тоже много ездил туда и всегда возвращался с таким, в общем, тяжелым сердцем, потому что у всех было такое ожидание, когда же все-таки Россия нас признает, и когда, значит, мы заключим друг друга в дружеские, братские объятия. Первый такой шаг, он ведь был 22 февраля 2022 года, насколько я помню, когда состоялось официальное признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Поэтому для меня этот, как бы, праздник начался еще тогда, и я помню, что у нас был такой традиционный концерт на День защитника Отечества или День Советской Армии. Вот тут у меня двойное название для человека, который служил еще в Советской Армии. И вот после этого концерта утром мой друг сообщает мне, что началась специальная военная операция. А мы собирались ехать с нашим гитаристом, дончанином Игорем Лазаревым, с которым мы играем с августа 2015 года вместе, и до сих пор вместе, и все, и продолжаем играть и петь вместе. Мы собирались просто поехать и отмечать это как праздник. То есть признание Донецкой Народной Республики, мы хотели в Донецк ехать. И тут, ну, 23 числа нужно было сыграть концерт. И я прямо на концерте сказал: ребята, я всех присутствующих и нас, прежде всего, поздравляю с признанием республики официальным. И что мы сейчас туда, вот после концерта, буквально на следующий день поедем вот праздновать с нашими друзьями в Донецк. И тут началась специальная военная операция. Ну и мы поехали уже на день позже, потому что все билеты пропали, и мы уже взяли только на следующее число, и 25-го, в ночь с 25 на 26 мы приехали в Донецк, и первый концерт уже играли там, в Горловке, 26 февраля 22 года для мобилизованных Донецкой Народной Республики. Вот так. Так что тут много дат, на самом деле, для меня. Они вот такие, да, это еще 14-й год, 15-й год, это 22-й год. И когда уже состоялся референдум. Я помню, что были концерты, по-моему, мы выступали тоже, были в числе выступающих на Красной площади в связи с этим. И, конечно, это было очень такое масштабное и очень исторически такое вдохновляющее событие для нас. Понимаете, это действительно было очень-очень волнительно. Вот исходя из того, о чем я рассказал, сколько ожиданий было с этим связано, то вы можете себе представить, насколько это было для нас.
10: Но вот спустя годы просто времени, годы осмысления, как сегодня ответили бы на вопрос, почему это было важно сделать?
11: Ну, это исторически обусловлено. Я как человек, увлекающийся геополитикой, скажем, как минимум с 2013 года, когда начало уже понятно быть, куда движется конфронтация Запада против нас. И меня это живо интересовало. И я, поскольку жил тогда на Украине, в Киеве, я понимал, что из Украины хотят сделать такую дубину против России. Для меня это было абсолютно неприемлемо, поскольку я духовно русский человек. У меня есть вот такая терминология – духовная родина. Духовная родина – это не просто территория, это действительно та культура, то мировоззрение, к которому ты причастен как человек, как душа твоя, как твой дух. Вот, прежде всего, принципиально причастен. Да? Значит, я, конечно, включился в антимайданную риторику и старался, объяснить всем, что к чему приведет Майдан. Вот сейчас, видите, когда-нибудь, может быть, я задам украинцам вопрос о том, что нравится вам последствия Майдана. Ведь многие люди, все сейчас в основном, слава богу, здесь, в России, некоторые, к сожалению, ушли из жизни, многие в результате покушений, многие сидели в тюрьмах и, возможно, сидят и сейчас. Так что это все имело большую цену. И вот то, что духовно и исторически, и мировоззренчески Донбасс – это часть России, неотъемлемая часть России, несмотря на всякие административные деления и прочее, ведь важно, какая культура, какое мировоззрение, какое вероисповедание на тех территориях, которые считаются Россией. Я считаю, что русский мир, в принципе, это тот мир, который принадлежит к русскому мировоззрению. Это мир русского языка, мир русской литературы, русского взгляда на жизнь и русского чувства жизни. Так что для меня, как для человека, очень вовлеченного в эти все действия, приобретшего очень много друзей и очень много друзей потерявшего, я вот вам говорю, что это вот такие вот имеет эмоциональные корни, и не только эмоциональные, и интеллектуальные тоже. Всем понятно, что идет попытка очередного захвата русской земли со стороны Запада. Как бы это ни звучало, может быть, сейчас уже банально, но, поверьте, в 2013 году очень многие это не воспринимали вообще всерьез.
10: Это да. То, что тогда казалось фантастикой, сегодня кажется просто рутиной. А давайте вспомним, как вы в первый раз поехали на Донбасс. Как это было? Можете рассказать?
11: Ну, конечно, я помню это совершенно кристально, как говорится, потому что я с 2014 года, с августа, когда я понял, что произошло такое нападение, подавление голоса донецких людей и луганских с помощью бронетехники, я пытался как-то туда попасть, но как-то все время не получалось, и я не знал, как это сделать. И в итоге я впервые поехал 22 или 23 февраля 2015 года. То есть 23 февраля состоялось мое первое выступление в Луганске в Доме культуры имени Ленина. на, собственно, День защитника Отечества. Вы видите, вот как для меня это каким-то вот непостижимым образом связано, потому что через много лет, получается, через 7 лет, я опять в этих же числах оказался практически там же, когда началась специальная военная операция. Вот. А тогда вот мой первый концерт состоялся именно так. Я просто взял гитару, меня ребята вот там встретили из «Ночных волков», из подразделения Луганского, и организовали это выступление. Не только это, а сразу же после этого Дворца культуры имени Ленина меня повезли куда-то в траншеи, потом мне, так сказать, на обратном пути...
10: Как это тогда воспринималось?
11: Рассказали, что до противника было 500 метров, ну, в общем, это... Вот такие вот ощущения были.
10: Про ощущения, Алексей, вы ничего сейчас не сказали. Вы сказали, что до противника 500 метров. Вот тогда же воспринималось не так, как сегодня. Это страшно, это страшно.
11: Ну, это страшно вообще как бы всегда, но на страхе там некогда было думать, потому что на самом деле я человек, скажем так, однозадачный, если есть
10: мономысль такая.
11: Задача сыграть и спеть какие-то песни, я больше думала, какие песни я буду им петь в этом блиндаже там, и так далее.
10: Алексей, давайте мы прервемся, сейчас послушаем самые свежие новости, а затем вернемся в наш эфир. Друзья, у нас в эфире «Джанго».
6: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
12: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Игорь Шатров об американской культуре.
14: Вот эти все, не знаю, там, комиксы, это же ведь попытка создать новую традицию, новые сказки, новую историю, которая опирается только на современность, по большому счету. Но обратите внимание, страна молодая, 300 лет, никаких бабушек, старушек вроде нашей бабы Яги там нет, потому что быть не может по определению, они молодые. И они придумали себе вот этих вот Капитанов Америка, там, я не знаю, еще кого-то. И вот это, мне кажется, то, что удачно для Америки разрушило западную культурную традицию, и была попытка вмешаться в наш культурный код. Но мы ее, мне кажется, преодолели сейчас.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
10: Мы возвращаемся в эфир, и вместе с нами певец, композитор, общественный деятель Алексей Поддубный, «Джанго». А вот говорим о том, как кто встретил в свое время, конечно же, я не про сегодняшнюю годовщину, а в 22-м году, 30 сентября, когда ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонской области вернулись к России. И вот сейчас как раз вспоминают...
15: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-633. 719-59-94.
17: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: А знаете ли вы что? Раньше трепачами называли не лгунов, а мастеров трепать лен.
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
11: Поражение дронов, она достаточно большая сейчас, 20-30 километров, представляете себе.
10: И как хотя вот в этих, да, в этой опасности под дронами даются теперь концерты? Вот как это чисто технически?
11: Ну, я вот вспоминаю, как мы ездили с ребятами, и, кстати, с Сергеем Бабунцом, это очень была такая знаменательная поездка, была она, кажется, в 24-м году, по-моему, в 24-м, да, наши отвоевали Авдеевку, вот, и мы туда поехали практически сразу после ее освобождения и сыграли один концерт прямо в подвале для местных жителей, для тех бойцов, которые там находились и защищали нас. Их так и называли местные жители, это наши защитники. И после этого концерта мы сели в тот же автомобиль, на котором мы туда приехали, в эту зону, военный «Тигр». И за нами, в общем, погнался украинский дрон «Камикадзе». И, в общем, ребята, водители и штурман, они, в общем, слава богу, ушли от него путем, так сказать, очень технично. И мы там выскочили из машины, они говорят: бегите в подвал. Вот это был, пожалуй, такой один из опасных моментов. Но этих моментов было немало, честно говоря. Вот мы под минометный обстрел как-то раз попали на траекторию работы нашего танка. Значит, противник бил по танку из больших крупных минометов. Это не просто пехотные там минометы, да, это такие 150 миллиметров или 152, я их путаю все время. Я тут немножко сейчас вообще опасно, и приблизиться к реальной зоне ведения боевых действий — это вообще как бы довольно сложно, и иногда бывает просто неоправданно, даже рискованно. Поэтому либо воевать, либо все-таки давать концерты чуть-чуть подальше.
10: Нет, вы меня вот этим этой историей про минометный огонь, вообще моя фантазия бурная сразу начала такое рисовать. А вот, кстати, сейчас, Алексей, проще стало давать концерты, я уже говорю про новые территории, на новых территориях после воссоединения с Россией?
11: Ну, вы знаете, в принципе, сейчас у меня не так уж много все-таки туда поездок и концертов, как это было раньше. Сейчас можно играть для мирных жителей, но все равно я считаю, что иногда это тоже неоправданный риск, связанный с угрозой жизни тех людей, которые туда придут на этот концерт. И вот в Донецке, насколько я знаю, сейчас концерты проходят такие гражданские, и мы, в общем, планируем что-то подобное тоже приехать и тоже дать концерт. Сейчас пока вот идет планирование. Mm-hmm. Это, вот. процесса. Дело в том, что какие-то вещи стали рутинными и привычными даже. Да? Вот вы говорите, там вот само слово «минометный обстрел» вот, страшно. Да, я согласен, но стоит пару раз попасть туда, и ты уже не воспринимаешь это так, как нечто вообще совершенно невообразимое. Если с тобой, в общем-то, ничего не произошло.
10: Нет, в теории я это понимаю, что человек, он такое существо, да. Я поняла, что планируется поездка в ближайшее время. Теперь о творчестве хочу успеть. Назовите, ну, допустим, топ-5 песен про специальную военную операцию. Есть у вас такой хит-парадец личный?
11: У меня сложное отношение вообще к таким песням, потому что их, скорее всего, имеет право писать тот человек, который там непосредственно принимает участие в боях, или очень хорошо прочувствовал это. То есть довольно сложно, мне кажется, написать. Сейчас уже, мне кажется, нет таких композиторов, таких, которые могли бы написать «Темную ночь» или что-то в этом роде, когда эта песня как будто действительно звучит от лица фронтовика настоящего, который чувствует и переживает. Это большое-большое мастерство. Вот я лично попытался сделать такую песню, она называется «Друг мой фронтовой». Это ребята, которые с победы уже возвращаются, но вспоминают то, что с ними произошло.
10: Ну, а песня «Мы вернемся» ваша и Сергея Бабунеца.
11: «Мы вернемся» песня написал Сергей Бабунец. Я поучаствовал в ней как вокалист только. Ну и, естественно, мы ее много играли, в том числе играли там же, в Авдеевке, там, когда вместе писали. Я считаю, что да, наверное, это одна из тех песен, которая могла бы войти в тот самый топ-5, который вы говорите. Угу. А больше я... Ну, вы знаете, вот есть еще, я думаю, какие-то песни той же Юли Чичериной, они еще были и до спецоперации, были актуальными и остаются актуальными и сейчас. У меня есть песня, которую я в 2017 году написал. Она называется «Мы не уйдем». Она, в общем, с тех пор тоже актуальности не потеряла.
10: А новая песня «Все наверх». Вот расскажите про нее, про новую песню, ну и про ближайшие концерты.
11: Все то, что происходит с нами, с нашей страной, с нашими ребятами, оно часть меня уже. И поэтому тут уж я уже не тот, который был, когда писал ту же «Холодную весну» или «Была, не была», это был совершенно другой человек. И я это все прекрасно осознаю. Иногда я хочу вернуться в это состояние, но это, естественно, уже не получится, потому что опыт уже и жизненные ощущения уже никуда не денешь. Но поэтому те песни, которые сейчас я выпускаю, они такие уже более, мне кажется, взрослые и фундаментальные, и драматические. Песня «Все наверх», она как бы символически о моряках или даже рыбаках, которые попали в жестокий шторм, это и их переживаниях, и их стремлениях, их чувствах на грани буквально гибели. И это связано для меня лично еще и с апостолами, этой апостольской историей евангельской, когда Генесарецкое озеро переплывали ученики со Христом и будили его и во время шторма. Понимаете? То есть вот сам вот этот принцип шторма на море, мне кажется, вот это очень такая символическая вещь. Но дело даже не в этом, а дело в чувствах и дело в тех фразах, которые я хотел использовать в этой песне. Одна из самых главных фраз – это «будем жить, не помрем, хоть убей». И на этом вот парадоксе, мне кажется, что вот мое русское мироощущение, оно в какой-то степени базируется, потому что мы верим в жизнь вечную, и это вечная жизнь, и в том числе и в памяти людей, наших близких, и в памяти народа, как вот для бойцов, для тех, кто сложил свою голову, тех, кто отдал свою жизнь за будущее нашего народа и страны. Но я не пишу специально песни по заказу, про СВО или еще про что-то, да. Я просто передаю свое мироощущение, которое совпадает с тем чувством, которые есть у людей, которые связаны с фронтовыми историями, с нашими ребятами, с защитниками, с этим чувством уважения и благодарности им и так далее. То есть вот самое главное это. И эту песню мы скоро выпускаем, релиз у нас, извините за англицизм, выпуск, то есть песня у нас намечена на 9 октября на всех платформах. Песня закончена, сведена, и ее можно будет уже послушать. 15 октября сего года в клубе «16 тонн» и тоже ее будем исполнять на нашем традиционном осеннем концерте.
10: Алексей, спасибо большое. Друзья мои, Джанго, певец, композитор, общественный деятель Алексей Поддубный. Удачи!
20: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
20: Реклама. «Комсомольская
21: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
22: Для лиц старше 12 лет.
23: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
24: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
26: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В 2027 году запланирован ремонт детского сада номер 19 и школы номер 9 в Великих Луках. Об этом сообщили депутатам в ходе очередного заседания Великолукской городской думы. Также при обсуждении итогов подготовки к наступившему учебному году прозвучала информация об изменениях в образовательном процессе. Для школьников введены оценки за поведение. В 5 классе появился новый предмет – духовно-нравственная культура России. Также сокращены часы по английскому языку, появились единые учебные пособия, а для первоклассников – полностью отменено домашнее задание. Изменения затронули и дошкольников. Запущен проект «Добрые игры», аналог разговора о важном. Работы по обеспечению воздушно-теплового режима и подготовке к отопительному сезону провели в 100% муниципальных образовательных организаций Великих Луг. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования полностью готовы к приему тепла. Официальный отопительный сезон стартует в понедельник, 5 октября. 30 сентября состоялась церемония награждения отличников детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского. Более 40 воспитанников учреждения закончили прошлый учебный год на отлично. Получив награды, юные музыканты порадовали зрителей яркими творческими номерами.
20: О валютах.
27: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
20: О погоде.
27: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
0: люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
10: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
20: Здоровые новости.
10: Пик заболеваемости гриппом в России в этом эпидемиологическом сезоне ожидается на новогодние праздники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но добавила, что в некоторых случаях, в зависимости от того, какие вирусы активизируются, пик может случиться и в последней декаде декабря. Ранее Попова сообщала, что Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Ну а тем временем мутировавшие штаммы гонконгского гриппа проникли в Россию. Случаи заражения уже фиксируют в Москве и области. Вирусом легко заразиться. Среди осложнений – воспаление нижних дыхательных путей. В запущенной форме грипп приводит к пневмонии и обострению хронических заболеваний. Гонконгский грипп начинается с высокой температуры, сильно отравляет организм, запускает ломоту по всему телу. Мутировавший вирус ранее распространялся в странах южного полушария. Из-за него для вакцины против гриппа полностью меняли состав, а это бывает крайне редко. Старая прививка будет бесполезна против нового штамма. Российские женщины заболевают раком чаще мужчин. У пациенток диагностируют почти 500 случаев на 100 тысяч человек, тогда как у пациентов этот показатель немного ниже. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. Врач пояснил, что чаще всего медики находят опухоли кожи, молочной железы и легких, а на общую статистику сильно влияют образ жизни и ранняя диагностика. В последние годы специалисты фиксируют общий рост выявляемости злокачественных новообразований в стране.
20: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
10: Наверное, все слышали такое словосочетание «паническая атака». Что же это такое? Как отличить ее от сильной тревоги, например, или от страха? Кто склонен к таким состояниям? Ну и самое главное, почему возникают панические атаки? Мне попалась такая информация, что на 100 человек приходится трое страдающих этим расстройством. Будем говорить сегодня с врачом-психотерапевтом Центра когнитивного здоровья Федерального центра мозга и нейротехнологий Михаилом Ответчиковым. Насколько верны вот эти цифры, что на 100 человек приходится трое страдающих этим недугом?
1: Ну, если говорить вообще о психических расстройствах, то статистика будет несколько пугающая, потому что здесь не только про панические атаки, здесь в целом про психические расстройства различного уровня. Ими страдают порядка 1 миллиарда человек во всем мире. Если мы говорим про тревожные расстройства, то цифра будет порядка 380-400 миллионов человек. Чем больше развивается цивилизация, тем, к сожалению, психических расстройств становится больше, больше, больше. И то, да, нужно еще говорить, что это скорее про официально диагностированные случаи болезни. Симптоматика встречается гораздо чаще.
10: А что именно считать панической атакой? И как вообще она, например, отличается от обычной тревоги? Как не спутать?
1: Тревога – это просто фоновый процесс. Как правило, она развивается постепенно. То есть у человека накапливаются какие-то факторы, нагрузка, эмоциональные какие-то важные события. И эта тревога, она незаметно появляется фоном. Человек чувствует беспокойство, дискомфорт, а паническая атака, ее можно сравнить с волной волной, с цунами, которая накрывает целиком и полностью, причем в самый неожиданный момент. Обычно люди говорят, что я просто сидел или я просто ехал на работу в метро, все как обычно, та же станция метро, тот же поезд. И вдруг неожиданно чувство страха, непонятно, что делать, я вот весь в ужасе. То есть это именно острый приступ сильного очень страха, который возникает внезапно и очень быстро захватывает все сознание человека.
10: Ну, то есть в основе лежит какая-то фобия, сознательная или подсознательная?
1: Не совсем так. Как правило, человек знает, чего он боится. Я боюсь летать на самолетах, я боюсь пауков, я боюсь высоты. И осознанно старается избегать подобных ситуаций, чтобы не возникало чувство страха, чтобы не переживать дискомфорт. А паническая атака, как правило, она находит внезапно. Есть такое мнение, что паническим атакам подвержены какие-то слабые люди. Это не так. На самом деле паническим атакам больше подвержены как раз люди сильные, люди гиперответственные, люди, которые стремятся всегда держать руку на пульсе, все контролировать. На фоне этого они забывают про то, что мы люди, у нас есть свой лимит. И когда мы не даем восстанавливаться себе, закон сохранения энергии, он дает о себе знать даже и у людей. Тело включает тревогу, которая служит сигналом от организма, что...

0: чувствует сердцебиение, может чувствовать какую-то тяжесть в груди, что что-то не так. Еще один такой пунктик у панических атак. Люди не знают, что с ними происходит. Потому что когда это состояние наступает, еще раз, человек теряется, его сознание быстро очень сужается, очень сложно критически воспринимать проблему в такой ситуации. И люди подозревают, что у них инфаркт, они вызывают скорую, им делают ЭКГ, а там все нормально. Но еще раз, паническая атака – это диагноз исключения. То есть сначала нужно исключить, что с человеком действительно все в порядке, что с сердцем все хорошо, с дыханием все хорошо, и только потом уже переходить к психическим сложностям.
1: То есть, получается, каждый подвержен тому, что может как-то произойти с ним вот такая вот очень, ну, неприятная и даже такая опасная, страшная история, как паническая атака. Или все-таки есть кто-то из группы риска?
0: Ну, безусловно, психотип, он имеет место быть, как мы вот говорили ранее про гиперконтролирующих людей. Есть люди с наследственностью, то есть у кого родители тревожные, да, конечно, это может передаться, и психика этого человека будет более чувствительна к каким-то эмоциональным ситуациям, но мы не застрахованы ни от чего, в том числе и от каких-то психических проблем, тем более в условиях цивилизации, цифровой перегрузки, мы становимся чуть более уязвимы. Паническая атака – это тревожный сигнал организма о том, что ресурс, ну, на грани или уже исчерпан. Это все-таки накопившийся стресс. Это накопившиеся эмоциональные события в жизни. Либо одно какое-то резкое, очень значимое для человека событие при увольнении с работы, при потере близкого, при какой-то значимой эмоциональной ситуации, которую человек с трудом переживает, организм уходит в такую защитную реакцию.
1: Насколько важна первая паническая атака? И значит ли это, что, например, в дальнейшем какой-то ее сценарий будет повторяться?
0: Фактор первой панической атаки, он очень значим. Почему? Страшна же не сама паническая атака, потому что это приступ, как любой приступ, он имеет начало и конец. За счет того, что эти эмоции, эти переживания неожиданные и не очень понятные, человек боится повторения этого приступа. И наступает некоторый замкнутый круг, из которого очень сложно выбраться. И вследствие этого, когда у человека возникает дебют, он впервые с этим сталкивается, он начинает бояться того, что оно вернется. Поэтому очень важно, чтобы человек вовремя обратился к специалисту. Почему? Здесь же не всегда включаются фармакологические средства, не всегда включаются таблетки. Передовым способом лечения сейчас выступает, согласно рекомендациям, когнитивно-поведенческая терапия как ведущий научно доказанный подход. Грубо говоря, задача объяснить человеку, что да, это тревога, да, вы не очень можете ее контролировать, и чем больше боретесь, тем хуже становится. Но давайте разберем, в каких ситуациях это возникает, а что пугает, а что страшное происходит. И таким образом, когда мозг дает нерациональный сигнал тревоги о том, что что-то может случиться, и когда человеку наглядно, доказательно показывают, что это не так, что в период приступа не происходит на самом деле ничего страшного, мозгу становится спокойнее.
1: Михаил, а где вот, кстати, чаще всего это может происходить? Или таких данных, такой статистики нет?
0: Всегда это индивидуально. Но тут важно проговорить то, что, например, если первый приступ случился в метро, в общественном транспорте, как в каком-то специфическом заведении, учреждении, в каких-то особых обстоятельствах, то зачастую формируется так называемое избегающее поведение. То есть, если у человека случился приступ в метро, он опасается туда спускаться повторно. Почему? А если вдруг опять?
1: Чего нельзя делать при панической атаке?
0: Первое. Желательно не оставаться одному, потому что человек боится зачастую, что мне плохо, следовательно, мне никто не поможет. Желательно, чтобы рядом был кто-то из близких, позвонить, поговорить. Это часто помогает. Не бояться самого страха. Это, я понимаю, звучит очень банально, что если я тревожусь, не тревожься. Но здесь важно что? Важно не зацикливаться на страхе, потому что страх рано или поздно пройдет. Тревога, которая есть в моменте, паника, вы не обязаны ее контролировать. Контролировать тревожные мысли, контролировать панику – это как с Хабибом Нурмагомедовым в ринг выйти. Это бессмысленно, вы проиграете всегда. И здесь важно не вступать с внутренним собой в диалог, не пытаться эти мысли раскручивать. А здесь скорее нужно не то, что не делать, а что делать. Важно контролировать дыхание. То есть медленное дыхание. 4 секунды вдох медленный, пару секунд задержал, на 5-6 секунд медленный выдох. И тем самым вы жмете как бы на педаль тормоза своей нервной системы. Вы включаете парасимпатическую нервную систему, отвечающую за покой, и немножко себя притормаживаете. Тем самым сокращаете приступ этой панической атаки.
1: А есть ли какие-то критерии, когда срочная медицинская помощь в этом случае необходима?
0: Желательно всегда. Люди зачастую, они не обращают внимания, они забывают, не придают этому значения. В итоге ситуация становится цикличной, приступов панических атак становится чаще и больше.
1: Ну, то есть, если один раз с тобой это произошло, то шанс, наверное, велик рецидивов повторений.
0: С кем наступил дебют и кто не обладает специфическими знаниями о том, что это, как это и почему это происходит, вряд ли по истечению этого приступа человек скажет, что ну, было и было. И нет, человек начинает

0: Надо об этом думать. В таком случае у человека ожидает некоторый круговорот.
1: Существует ли профилактика панических атак? Что вы посоветуете нашим слушателям, чтобы как-то избегать этих состояний?
0: Не забывайте о себе. Помните, что мы все люди, нам тоже нужен отдых. Это грамотное распределение режимов работы, отдых. Нужно, уходя с работы, уметь закрывать за собой дверь. Это грамотно проведенные выходные с пользой для себя. Это здоровый образ жизни, конечно же. У людей, активно занимающихся спортом, риск возникновения панических атак, он значительно реже. У людей, у которых есть вредные привычки, соответственно, риск возникновения панических атак выше, чем у людей без вредных привычек.
1: Моим гостем был врач-психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального центра мозга и нейротехнологий Михаил Ответчиков.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Несмотря на все достижения современной науки и промышленности, у каждого в домашней аптечке есть достаточно ограниченный набор перевязочных материалов. Бинты, пластыри, иногда стерильная вата, а ведь это довольно древние изобретения, мало изменившиеся к нашему времени. Бинты, полоска ткани – один из первых перевязочных материалов, известных еще со времен Древнего Египта. Там применяли полоски льняной ткани, накладывали на них смолу из меда, масла, вина и смол, полученных из ладана и миры, и сводили края раны вместе. Чаще всего в древности бинты изготавливали из льняных, шелковых и шерстяных тканей и пропитывали их маслами. Первое упоминание сухой повязки нашли у Гиппократа в трактате о древней медицине. Он же рекомендовал в качестве перевязочного материала полотно, хорошо впитывающего жидкость, а также настаивал на применении кипяченой воды при перевязке и соблюдении чистоты рук врача и перевязочного материала. Гиппократ же описал много разнообразных, достаточно сложных повязок, часть из которых применяется неизменными до сих пор. Одна так и называется «шапка Гиппократа». Древнеримский ученый, энциклопедист и врач Цельса фиксировал бинтами губки, пропитанные уксусом и наложенные на рану. В средние же века основным материалом для перевязки стала полотно. Однако под него для ускорения заживления ран клали что угодно. Миндальные оливковые соки, скипидар, различные травы, корни и листья растений, глину, золу, землю, сало, скорлупу, паутину, мочу и помет животных. В особом почете была кровь летучих мышей. Лишь Парацельс спустя несколько веков стал настаивать на применении исключительно чистых повязок. Но повязки долгое время были редкими. Их меняли раз в 4-9 дней, и их старались делать герметичными. Лишь к 18 веку и первой половине 19-го повязки стали делать всасывающими и использовать для этого материалы, обладающие капиллярностью, главным образом корпию. Это расщипанная на нити хлопчатобумажная ветошь, а также льняную и конопляную пеньку. Появлению стерильных бинтов мир обязан русскому врачу Николаю Пирогову. К середине 19 века он ввел практику антисептического способа лечения ран, промывание 3% раствором карболовой кислоты и повязок из карболизированной марли. Марля способствовала усилению оттока жидкости из ран. В качестве перевязочных материалов, хорошо всасывающих жидкость, использовались также лен, хлопок, мох, торф. Однако становилось понятно, что изготовление повязок из старого льняного тряпья и канатов и повторное использование их само по себе становится причиной нагноения ран. Позднее немецкий хирург Эрнст фон Бергман и его ученики разработали в 1886-91 годах стерилизацию инструментов и перевязочного материала. К этому времени основными материалами для перевязки стали вата и марля. Их стали производить промышленным способом, стали применяться ватно-марлевые повязки. К началу русско-японской войны в русской армии появился индивидуальный перевязочный пакет в виде бинта и марлевых подушечек. Для того, чтобы марлевая повязка не прилипала к ране, стали применять вазелин. Осталась отбеленная марля основным перевязочным материалом и во Вторую мировую войну. Тем временем бинты стали расширять свой функционал. Появился гипсовый бинт. Марля пересыпалась порошкообразным жженым гипсом, и смачивание бинта позволяло быстро сформировать гипсовую фиксирующую повязку при переломах. Крахмальный бинт, который был пропитан крахмальным клейстером, также создает фиксирующую повязку, но медленно отвердевает. Включение эластомерных материалов в бинт привело к появлению эластичных бинтов, применяемых для фиксации растяжений или бинтования при варикозном расширении вен конечности. Для быстрого закрепления повязок стали применять трикотажные сетчатые бинты трубчатой формы. Появились даже резиновые бинты, бинты Эсмарха. Их применяют для наложения жгутов и быстрого обескровливания конечности.
2: Говорит, что...
1: В России открывается все меньше стоматологических клиник. Количество регистраций новых компаний за первое полугодие снизилось более чем на четверть, а темп общего прироста упал на более чем 61%. В чем причина, разбирался Василий Воронин.
6: В России регистрируется все меньше новых компаний в сфере стоматологии. С января по май этого года в нашей стране было зарегистрировано 635 компаний, основной вид деятельности которых – стоматологическая практика. Год к году это значение сократилось на четверть, а количество ликвидаций, наоборот, выросло почти на 10%. В 2025-м тенденция на рынке была другой. Число новых компаний выросло на 1,5%. По словам экспертов, рынок стоматологических услуг в последние несколько лет стал более конкурентным. Поэтому неудивительно, что все меньше новых компаний остаются на и так перегретом рынке, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Лариса Попович.
7: Конкуренция сильно выросла, и в конце концов насыщение рынка произошло. У нас действительно стоматологии очень много, и понятно, что маржинальность падает при увеличении количества участников. Кроме того, у нас с вами в разных регионах, но в Москве особенно, стал развит так называемый зубтур. Люди едут за стоматологическими услугами в другие регионы, и вполне возможно, что происходит переток потоков пациентов, а следовательно изменение маржинальности в одних регионах, увеличение в других. Других, и понятно, что реструктуризация рынка происходит. Естественный процесс формирования некого такого взвешенного состояния.
6: К тому же не стоит исключать и фактор роста цен. С января по апрель 2026-го оборот коммерческого сектора стоматологического рынка России составил около 415 миллиардов рублей, прибавив год к году более 15%. На этом фоне все больше пациентов отказываются от плановых клиник. Их посещаемость почти перестала расти и переходят в сегмент ОМС. Поэтому в ближайшем будущем изменение баланса рынка продолжится. Количество новых участников будет сокращаться, пока стоматологическая сфера не придет к некоему балансу. К тому же, некоторые врачи делают ставку на развитие профилактических процедур, которые также могут снизить потребность в дорогостоящих процедурах, подчеркнула Лариса Попович.
7: В конце концов, выйдет на некий баланс потребности, платежеспособности и предложения. Думаю, что сейчас этот баланс еще не достигнут, поэтому, естественно, будет там уменьшение до некоторого оптимального уровня, когда рынок сам, в общем, выровняет вот эти отношения. Я полагаю, что в конце концов наше население начнет понимать важность профилактики стоматологических заболеваний, о которых оно как-то пока сейчас не думает. Профилактика – это мощнейший инструмент, в том числе и для снижения собственных затрат на дорогостоящую стоматологическую помощь. Поэтому вполне возможно, что рынок еще и реструктуризируется.
6: Помимо этого, изменения рынка происходят и из-за увеличения нагрузки по страховым взносам. Раньше малые и средние предприятия могли платить в социальный фонд 15% с той части зарплат своих сотрудников, которая превышает 1,5 МРОТ. С 2026 года ставка выросла до 30%. А многие участники стоматологического рынка как раз небольшие игроки. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Быстрая ходьба оказалась одним из самых полезных упражнений для костей. Чтобы выяснить, какие виды физической активности лучше всего влияют на плотность костей, ученые проанализировали данные почти 18,5 тысяч человек старше 40. В лидерах упражнений оказались быстрая ходьба и легкий бег. Хорошие результаты также показало сочетание аэробных и силовых тренировок. Авторы исследования рассчитали и примерный объем нагрузки. Около 600 мет-минут в неделю – это примерно 2-3 часа быстрой ходьбы или легкого бега. Регулярные упражнения значимо замедляют снижение плотности костей в области позвоночника, шейки бедра и тазобедренного сустава. Витамин Е поддерживает состояние кожи, иммунитета и даже продлевает молодость, защищая клетки от окислительного стресса, напоминают врачи. Кроме этого, витамин Е участвует в работе репродуктивной системы и обмене гормонов, нормализуя менструальный цикл, снижая боль в критические дни. Получить витамин Е можно из обычных продуктов – масло, семечки, орехи, шпинат, брокколи, болгарский перец и зародыши пшеницы. Здоровый образ жизни может отнимать энергию. Как заявляют фитнес-тренеры, постоянный контроль калорий, строгие правила питания и чувство вины за пропущенную тренировку могут превратить заботу о себе в дополнительный источник стресса. В итоге вместо энергии – тревожность, а в некоторых случаях чрезмерная фиксация на еде и тренировках может способствовать развитию нарушений пищевого поведения. Эксперты советуют выбирать здоровые привычки, которые реально вписываются в повседневную жизнь. Если ЗОЖ превращается в постоянную борьбу с собой, пользы от него становится гораздо меньше. С вами была Вероника Борисенкова в программе «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Друзья, будущее наступило. Уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: 35 лет исполнилось главной песне «Nirvana Smells Like Teen Spirit». За несколько месяцев до смерти Курт Кобейн признался в интервью, что пытался написать простую песню в духе поп-музыки, а в итоге получился гимн нескольких поколений. Кобейн приступил к сочинению «Smells Like Teen Spirit» всего за несколько недель до начала записи второго альбома группы «Nevermind» в 91-м. Когда он впервые исполнил песню перед своими коллегами по «Нирване», она включала только основной гитарный риф и вокальную мелодию припева. Послушав набросок, басист Крис Новоселич пожал плечами и сказал: «Да ну, дурацкая какая-то». В ответ Кобейн заставил группу играть этот риф полтора часа. И вот спустя 100 минут Новоселич предложил сделать темп песни более медленным. Ну а барабанщик Дэйв Гролл довел до ума барабанную партию. В результате «Smells Like Teen Spirit» стала единственной песней из альбома, в которой все три участника «Нирвана» указаны авторами.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об ограничениях.
1: Временное ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. Это сообщили в Росавиации. Там отметили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Ранее такие же ограничения ввели в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Сочи.
2: Об атаках.
1: При детонации украинского FPV-дрона в Белгородской области пострадал 11-летний мальчик. Это рассказали в региональном оперативном штабе. Ранее в нашем Министерстве обороны сообщили, что за субботу российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны почти 250 украинских беспилотников самолетного типа.
2: Об Украине.
1: Зеленский попросил Дональда Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет». Как пишет Financial Times, глава киевского режима заявил изданию, что несколько раз обращался к президенту США с такой просьбой. Он также сказал, что призвал американского президента ввести санкции против компаний, участвующих в разработке, как он выразился, российского аналога Starlink. Зеленский подчеркнул, что эта система позволяет России повысить точность авиаударов.
2: О протестах.
1: Тем временем украинцы в субботу вышли на акцию протеста в центре Киева. Там собрались сторонники заключения мира с Россией. Это уже вторая подобная демонстрация, на этот раз еще более многочисленная. Ее участники обвинили главу киевского режима в уничтожении собственного народа. Идеолог движения задержан СБУ.
2: А США.
1: В США глава тюрем штата Теннесси подал в отставку. Сделал это после скандала, связанного со срывом смертной казни. Фрэнк Страда считает, что его уход необходим на время независимого расследования. 50-летнюю Кристу Пайк приговорили к смерти за убийство сокурсницы в 1995 году. Она должна была стать первой за два столетия женщиной, казненной в Теннесси, но во время процедуры ей ввели два шприца с препаратом, она при этом не скончалась. Сейчас осужденная подключена к аппарату искусственного дыхания.
2: Спорте.
1: Сборная России по футболу обыграла Намибию с крупным счетом 6-0. Это была товарищеская встреча. Голы забили Садулаев, Пруцев, Тюкавин, два раза Глушенков и Петров с пенальти. Наша сборная впервые играла на Екатеринбург-арене. Это была первая встреча национальных команд России и Намибии. 29 сентября российская сборная обыграла иранцев со счетом 2-0. Теперь подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Нигерии. Матч пройдет 6 октября. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда». У микрофона, как всегда, постоянный ведущий, а в гостях у нас человек, с которым я очень долго мечтал, потому что этот человек, он из телевизора. Причем не из современного телевизора, где там куча народу мелькает, да, там не успеваешь запомнить, а человек именно из того телевизора, советского телевизора, когда те, кто вели программы, они были, ну, практически членами семьи. Вот, его воспринимал я как дядю, и, наконец-то, с дядей я встретился со своим дальним родственником, хотя он не подозревал обо мне очень-очень долгое время. Итак, друзья мои, Дмитрий Крылов... Знаменитый телеведущий, автор замечательной программы «Непутевые заметки» и многих других программ. Человек, которого мы смотрим на протяжении очень долгого времени и смотрим с интересом. Дмитрий Дмитриевич отмечает 80 лет. Встречает он эту дату на боевом посту, в работе. И об этом, в том числе о работе, о жизни, о приключениях, о путешествиях, мы и поговорим с Дмитрием Крыловым после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
3: Клуб знаменитых путешественников.
5: Завершилась совместная литературно-географическая экспедиция РГО и «Комсомольской правды», посвященная кавказскому периоду жизни и творчества Лермонтова. За две недели журналисты КП проехали все места, связанные с Михаилом Юрьевичем в Грузии, Северной Осетии, Чечне, Дагестане. По итогам экспедиции выйдет серия материалов в газете и на сайте, а также документальный фильм с подробностями и малоизвестными фактами из кавказской жизни поэта. Продолжается прием заявок на соискание премии Русского географического общества. Авторы лучших проектов в сфере географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также самые яркие популяризаторы географической науки и образования, вместе с заветной статуэткой получат 1 000 000 рублей. Заявки принимаются до 18 января 2027 года на официальном сайте rgo.ru. Стартовал конкурс «Нарисуй географа». К участию приглашаются дети и подростки от 6 до 16 лет со всей России и мира. Юные авторы могут выбрать героев своих сюжетов среди обладателей самых разных профессий, представленных в 13 номинациях. Среди них геоэколог, учитель географии, спелеолог, полярник, страновед, палеогеограф, геоурбанист, демогеограф, специалист по природным катастрофам, озеровед, логист, специалист в области заповедного дела и географ будущего. Заявки на конкурс принимаются до 4 ноября. А подробности на сайте rgo.ru.
3: Клуб знаменитых путешественников.
4: Итак, дорогие друзья, Дмитрий Крылов, «Непутевые заметки», наш сегодняшний гость. Дмитрий Дмитриевич отмечает юбилей 80 лет. Давайте же узнаем, что интересного было за эти годы. Дмитрий Дмитриевич, огромное спасибо, что согласились пообщаться. Так приятно общаться с легендой. Вот. Если начинать вот с самого начала, вы можете посчитать, сколько стран вы объехали?
6: Вы знаете, я никогда их не считал, но поскольку в какой-то период вдруг стали спрашивать, сколько стран, я открыл справочник и стал помечать, сколько их всего получилось. Ну, где-то 100 с небольшим совсем.
4: Ничего себе.
6: Ну, некоторые по много раз. Но дело ведь, на самом деле, не в этом, сколько. Количество, оно ведь ничего не определяет, да? Я не знаю, министр иностранных дел наверняка там больше объездил. Но просто он приезжает, встречается, выступает и уезжает.
4: И ничего не видит.
6: Мне хотя бы удается что-то посмотреть и что-то передать потом. Хоть какую-то частицу увиденного. Ну, 100 с небольшим будем считать.
4: Но все равно это очень много. Вот как удается сохранить интерес к этим поездкам, к этим странам? Потому что, ну вот многие коллеги, они признавались, что вот там первые 10, 15, 20 стран было интересно посещать, а потом как-то все стало казаться, что все одинаковое. Вы же, судя по программам, везде находите какие-то отличия, оригинальности, интересные моменты. Вот как удается в себе поддерживать этот огонь интереса?
6: Но это именно попытки. Но, может быть, причина в том, что когда я начинал работать на телевидении, уже как практикующий ремесленник, я начал делать передачу «Спутник телезрителя» о самом телевидении. В 1986 году это была первая и единственная, собственно говоря, на нашем телевидении передача о самом телевидении. Вот. И я очень много отсматривал материала для того, чтобы рассказать об этом зрителям. И для меня всегда это было наиболее важным. Передача выходила раз в месяц, последнюю субботу каждого месяца. Она рассказывала о том, что телезрители увидят в ближайший месяц. Тогда не было ведь ни рекламы, ни анонсов, ничего этого не было. Вот по телевидению была только одна эта передача «Спутник телезрителя», которую я потом переименовал в «Телескоп». И вот тогда во мне и заложилось вот это, видимо, желание поделиться с людьми тем, что меня удивило, что меня обрадовало, что мне кажется необходимым обязательно им самим тоже увидеть. Вот. И это каким-то образом, наверное, и перенеслось на «Непутевые заметки», которые я начал, они вышли впервые в 92-м году, в феврале. Так что на следующий год будет 35 лет уже.
4: Да.
6: Вот. И это и для меня всегда было важно, в общем, не себя демонстрировать и показывать любимого, а делиться с зрителями своей радостью, своим удивлением, своими какими-то открытиями.
4: Доносить до зрителя звон колокольчика в душе, да?
6: Да, да, именно так.
4: 92-й год, если не ошибаюсь, это была программа про Лондон. Непутевые заметки или рассказ о Лондоне?
6: Из Лондона с любовью.
4: Из Лондона с любовью, да. Да. Это оно было, да?
6: Да, я тогда не так уж много раз бывал за границей, а тут я впервые взял в руки видеокамеру, но я снимал для себя. Я никак не думал, что из этого что-то получится. И потом, поскольку это совпало, я уехал в Англию, когда у нас начался путч, и я, ну, не то чтобы был уверен, но думал, что, скорее всего, больше, когда я вернусь, меня уже никто никогда не выпустит. Это в лучшем случае. И стал снимать для себя. Я месяц провел в Лондоне, и вся особенность заключалась в том, что, во-первых, я не владею, к сожалению, языком, но так получилось.
4: То есть это не легенда, вы действительно не знаете английский?
6: Нет, нет, нет, нет, не легенда, это печальный факт, к сожалению. Вот. Но целый месяц вот я провел и фактически жил впроголодь, но тем не менее я был на тот момент, в общем, счастлив, потому что ощущение свободы и возможности познавать какой-то чужой совершенно, чужой во всех смыслах мир, мне было очень интересно. И когда я вернулся уже в сентябре 91-го года, то подумал, может быть, что-то из этого сделать. И вот сделал несколько передач, которые объединил названием «Непутевые заметки» или «Из Лондона с любовью». И они, видимо, опять-таки, видимо, на фоне тогдашней официального телевидения, которое существовало у нас в советский период, вот этот взгляд незамыленный, незамутненный советской идеологии обычного человека, наверное, он привлек внимание. И тут же на меня посыпались всяческие предложения в другие города, страны. И, так сказать, завертелось все.
4: Вы знаете, я очень хорошо помню вот эти программы, хоть я и был тогда еще, ну, таким подростком, но я вот до сих пор помню вот эту вот магию, вот чем вы отличались, да? Такое ощущение, что ты не программу смотришь, вот, классическую, да, а пришел добрый друг, ну, для меня по поводу, пришел там дядя, хорошо знакомый тебе, вот дальний твой родственник, он только что вернулся из интересного места и рассказывает тебе как бы вот за столом. И вот даже я залипал вроде бы, ну, меня там мультики, черепашки-ниндзя, да, все вроде, но я залипал просто действительно, вот, и вот магия, наверное, я у матери спрашивал и сам чувствовал, вы были действительно как родственник, получается.
6: Ну, тогда это было еще и, может быть, поскольку в новинку, это сейчас появилось много передач, особенно рассказывающие о России, и в том числе, и, так сказать, о заграничном мире. Вот. А тогда-то я, первые годы я был один. А потом появились, так сказать, замечательные другие программы с молодыми людьми, которые усердно били копытами. Вот. И, так сказать, сделали достаточно профессионально свои передачи.
4: Да, но они уже не были родственниками, они уже были гостями, скажем так.
6: Вот, ну да.
4: Которые приезжали и уезжали. А вы оставались? Вот это, конечно,
6: удивительно. Ну, может быть, потому что у меня всегда было... Я исходил из того, что я прекрасно понимал то, о чем я рассказываю. Для кого-то это является своеобразным путеводителем, и он последует за мной, и с ним я делюсь, что же лучше ему увидеть и на что обратить внимание. Но это, не знаю, сколько сейчас процентов, тогда это было 5% выездных. Люди, которым позволяли возможности, в первую очередь материальные. А подавляющее большинство, они не могли никуда поехать. И вот рассказать, чтобы им было интересно и незавидно, и чтобы у них это не вызывало, так сказать, раздражение, поэтому, которое иногда у меня возникало, когда мои коллеги рассказывали, а вот мы тут кушаем, показывают жирную, богатую жизнь. Мне всегда это вызывало какое-то неприятие. Мне кажется, я старался, так сказать, избегать этого.
4: Друзья мои, клуб знаменитых путешественников ненадолго прервет свою работу, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что с вами работает постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас именинник. 80 лет отмечает знаменитый телеведущий Дмитрий Крылов. Мы продолжим беседовать через несколько минут.
3: Клуб знаменитых путешественников.
7: Сказано реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка. И мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки.
3: Клуб знаменитых путешественников.
4: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников снова вас приветствует. Постоянный ведущий Евгений Сазонов снова с вами. И представляю с огромным удовольствием нашего сегодняшнего гостя, знаменитый телеведущий, я бы сказал, легендарный телеведущий Дмитрий Крылов, автор, ведущий непутевых заметок, замечательная программа о путешествиях, наш коллега. Ну и повод очень, конечно же, прекрасный. Дмитрий Крылов отмечает 80 лет. Я вам говорю сейчас как телезритель, который не хотел эту фразу говорить, который рос на ваших программах.
6: Эта фраза «рос на ваших программах» я в последнее время стал довольно часто слышать.
4: Господи, я не оригинален, все, забираю обратно.
6: Нет, в том смысле, мне это удивительно, что странно, я никогда не считал себя ни какой-то ни знаменитостью, ни культовым человеком. И это приятно, но мне это странно. Может быть, от того, что не совсем ощущаю свой возраст.
4: А насколько вы себя ощущаете?
6: В разные периоды по-разному, но точно не на 80.
4: Вообще удивительно, потому что как вот эти 40 лет пролетели, 30 лет пролетели?
6: Не знаю.
4: Когда они успели?
6: Когда я оборачиваюсь назад, что-то вспоминаю, что-то пытаюсь осмыслить, у меня такое ощущение, что это был какой-то другой человек. Нет, это не я. Это с кем-то было другим. Да, которого звали так, как меня, и который похож на меня, который взрослел и старился в конечном итоге. Но это какой-то был и остается другой человек. А я – это вот тот, который сегодня, который весьма более чем критично относится к самому себе и к тому, что было.
4: Давайте вернемся в то, что было. Вот для меня загадка по первой программе, по Лондону. Вы ходили, снимали для себя. Еще не было понимания, что это будет какая-то программа. Для того, чтобы гулять, ходить, смотреть, вы питались, если не ошибаюсь, на 1 фунт в день. Это копейки. То есть я понимаю, если бы перед глазами стояла цель, я сделаю суперпрограмму и так далее. Но вы ходили просто и не знали, чем это кончится.
6: Я был абсолютным визионером. Я был абсолютным наблюдателем. У меня, я вам сказал, что практически не было денег. Я жил где-то в среднем на 2 фунта в день. Это очень небольшие деньги, да? Угу. Если на сегодняшний перевести, это 200 рублей. И мне надо было дожидаться вечера, когда в лавках или где-то в магазине дешевели вдвое сэндвичи. Вот я покупал сэндвич, я покупал банку пива или покупал банку бобов. И вот это был мой завтрак, обед и ужин. Да, я был фактически полуголодным, но я был счастливым. Я был счастливым, и я просто наблюдал эту жизнь.
4: Вы знаете, очень напоминает историю Корнея Ивановича Чуковского, которого отправили по молодости в Лондон спецкором, а потом газета закрылась, и он остался без денег. И там рассказывал, что утром они наперегонки с жильцами бежали, чтобы схватить эту бутылку молока, которую никто не забирал, съехавший жилец. И это был его обед. Но он тоже ходил, писал, смотрел, и вообще, как удивительно, сходятся разные судьбы двух прекрасных людей.
6: Ну, я не знал про его историю, но да, действительно похоже. Похоже.
4: Где было интереснее всего, можно понять? Или это тоже вопрос, который задают все, и он уже навяз на зубах?
6: Да нет, вы не будете задавать вопросы, что кто-то их задавал. Я помню, когда я еще вел, поскольку я начинал работать в Лидраме, и какой-то период в годы перестройки у нас возник литературно-художественный канал «Слово». Это был наш такой ответ питерскому «Пятому колесу». Вот. И я был одним из ведущих этого канала, и я помню, когда я разговаривал с Александром Панченко, было интервью, да, был Панченко и Крымова. Вот. И я извинился, сказал, что извините, вот за банальный вопрос. И Панченко как-то мне сказал, что ответил на это, да не тушуйтесь вроде бы того, что вся наша жизнь состоит из банальности. И в конце концов, поэтому и вопросы могут быть банальными.
4: Ну, тогда я не стесняюсь и не боюсь быть банальным, да?
6: Не извиняйтесь, да.
4: Хорошо. Ну, тогда чисто мне интересно, вот можете вспомнить, где действительно было интереснее всего? Или, опять же, каждая страна интересна по-своему, но наверняка где-то в сердце вот такое самое воспоминание. Ух!
6: Вы знаете, я довольно поверхностный человек, и поэтому очень влюбчивый человек. И в людей, и в том числе и в города, и в страны, и в какие-то места и края за границей или у нас. И поэтому первая, я помню, моя влюбленность была в остров Бали, на котором я был, не знаю, раз 8, наверное. И для меня всегда это был какой-то вот макрокосмос такой. Хотя крошечный островочек, он там чуть ли не 120 километров по диагонали, но тем не менее, каждый раз приезжая туда, я открывал для себя что-то новое. А потом, в какой-то момент, я влюбился в Шотландию, а потом была Нормандия.
4: Какой вы,
6: и Прованс.
4: Экой вы легкомысленный, экой вы влюбчивый.
6: Да, это вот такая, да, легкомысленность. А потом я просто по уши полюбил Африку, южную и восточную. Ну, в первую очередь из-за зверюшек, потому что я ездил на сафари и всегда говорил о том, что и всех призывал, если у вас есть деньги, непременно поезжайте на сафари, возьмите с собой детей, потому что видеть живьем своими глазами зверье дикое на расстоянии, не знаю, там, 3-5 метров, это незабываемое впечатление, это незабываемое ощущение. Тратьте на это свои деньги, если они у вас есть.
4: Потому что впечатление – это то, что никто никогда у нас не отнимет, да?
6: Но, так сказать, острых каких-то моментов их действительно было много. И когда оказался на Северном полюсе, я помню какое-то необъяснимое блаженство, что ли, когда я там лежал на спине, понимая, что на льду, понимая, что подо мной 2 или 3 километра водного пространства, и лед там 2-3 метра толщиной, и эта первозданность, это было удивительное, так сказать, состояние.
4: То есть вы сразу осознали, что вы в удивительном месте силы?
6: Да.
4: Как туда добирались? Я просто этот момент пропустил.
6: Мы добирались туда, я не знаю, как сейчас, но раньше, недалеко от полюса, ну, 200 километров, находилась станция Борнео, под названием Борнео.
4: Да, и оттуда вертолетом, видимо, да?
6: Исследовательская. Ага. И туда наши практичные люди стали возить туристов. Западные это канадцы, американцы, они уже давно освоили эти места. Мы иногда ходили там, несколько раз ходили в гости. А здесь наш туристический бизнес организовал, значит, вот периодически такие выезды туристов, но в основном они были в марте и апреле, когда все-таки не такие жестокие холода происходят. Хотя тоже было, в общем, достаточно холодно. Я помню, это была довольно сложная поездка, потому что я только-только вернулся буквально 2 дня тому назад вернулся со своего любимого Бали, где было плюс 35, и сразу оказался в минус 35. И вот эта разница в 70 градусов, она, в общем, была довольно ощутимой. Но потом все потеплело, и стало всего лишь минус 16.
13: Да, жара.
6: Так что было очень, вполне комфортно. Жили в палатках, которые утеплялись там, обогревались.
13: Я почему спрашиваю про осознание места силы? Просто я был на Северном полюсе, но мы шли туда на лыжах, и мы, ага, естественно, очень сильно устали к моменту. Тем более у нас там время уходило очень сильно, и мы последние сутки спали, наверное, часов 5 всего, потому что мы спешили догнать полюс, там движение льдов и так далее. И вот мы пришли на полюс, 90-0. И я помню, что вот в тот момент я ничего не почувствовал, кроме усталости. Так, полюс, все, дошли, да, все, давайте встанем, палатку отдохнем, все такое. И вот осознание то, что я был в удивительном этом месте, оно вот пришло, как вот людям, которые штурмуют горы, они потом уже спускаются, и только потом их догоняет вот это понимание.
6: Абсолютно с вами согласен. У меня то же самое. Очень многие ощущения, они у меня возникают и возникали потом, когда я уже возвращался. И то ли что-то ты себе придумываешь, то ли твоя душа начинает парить. Но не всегда бывает, что ты оказался в каком-то замечательном месте и сразу его, так сказать, прочувствовал. Но там вот это было ощущение какой-то бескрайности и чего-то такого огромности. Ну вот я не знаю, как космоса. Такое же ощущение у меня возникало только, может быть, несколько раз в жизни. Один раз я помню, я тогда еще служил в армии, у нас были учения. Очень крупное. Самые крупные после войны учения назывались «Днепр». Это был, по-моему, 67-й год, если я не ошибаюсь. И я там во время одной из остановок вышел в поле картофельное, возле которого мы остановились, и пошел куда-то сюда, в общем, в глубину, лег, подложил под голову ботву, и я смотрел на небо, которого здесь, в Москве, в Подмосковье, я никогда не видел, потому что было огромное количество звезд, было чистейшее небо, и я как будто бы в тот момент ощутил дыхание космоса. Я видел летающие спутники, их тогда уж было не так, конечно, много, как сейчас, но они были, и я их видел. И эти звезды, которые, казалось, их миллиарды, но на самом деле, как я потом прочитал, что человеческий глаз видит только 3600 звезд. Неповторимые ощущения и впечатления. Да, оно осталось со мной навсегда. И вот я часто говорю о том, что ездить надо хотя бы ради вот этой твоего личного альбома памяти.
13: Ну, для того, чтобы почувствовать себя счастливым, это же счастье получается.
6: Да, да, это счастье.
13: Дорогие друзья, мы снова уйдем на небольшой перерыв. Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». С вами, как всегда с вами постоянно ведущий Евгений Сазонов. И с особым удовольствием я представляю нашего гостя Дмитрий Крылов, легендарный телеведущий, автор замечательной программы «Непутевые заметки». Пару минут, и мы снова в эфире.
3: Клуб знаменитых путешественников. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение «Комсомолки».
14: Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
16: Об атаках.
1: При атаках украинских дронов в Горловке пострадали уже 3 человека. Это сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в оперативном штабе Белгородской области отмечали, что при детонации украинского FPV-дрона в регионе пострадал 11-летний мальчик. А в нашем Министерстве обороны рассказали, что за субботу российские средства ПВО сбили над регионами страны почти 250 украинских беспилотников самолетного типа.
14: Об Украине.
1: Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ответ на российские атаки по украинской инфраструктуре с такой угрозой выступил Зеленский. Его слова передает Рейтер. Ранее «Нью-Йорк Таймс» на фоне уже нескольких ударов наших гераний по мосту в украинской столице сегодня вышел со статьей, в которой написал о том, что удары по мостам в Киеве могут стать для Украины логистическим кошмаром. Издание отмечает, что удары могут привести к ослаблению несущих конструкций мостов и заставить власти закрыть их на неопределенный срок.
14: О спецоперации.
1: Тем временем российские военнослужащие ликвидировали в ДНР помощника начальника службы авиации и противовоздушной обороны 88-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты украинских вооруженных формирований. Это пишет агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Там также отметили, что были ликвидированы еще 2 офицера противника.
14: О протестах.
1: Во Франции сегодня продолжились беспорядки у школ. Задержаны уже 1000 человек. Большинство из взятых под арест несовершеннолетние. Изначально старшеклассники выступили с лозунгами против проблем в образовании. Это нехватка учителей, переполненные классы и низкая материальная база школ. Затем очень быстро митинги переросли в погромы, избиения силовиков, пожарных и педагогов, а также поджоги.
14: О туризме.
1: Спрос на отдых в Марокко с января вырос по сравнению с предыдущим периодом в несколько раз. Это констатировали представители туристического бизнеса. Причиной они называют возобновление прямых регулярных рейсов между странами. Как отмечают в Российском союзе туриндустрии, активное бронирование осенних поездок в страну продолжается и сейчас, поскольку пляжный сезон в Марокко обычно продолжается до конца октября. Кроме того, началась продажа туров и на новогодние праздники, но это уже экскурсионные путешествия. Количество перелетов между Россией и Марокко в ближайшее время должно еще увеличиться. С конца октября рейсов из аэропорта Касабланки в Москву с 9 в неделю станет больше до 2 в день.
14: О валютах.
1: Официальный курс доллара, установленный Центральным банком страны на эти выходные, 83 рубля и 48 копеек. Курс европейской валюты установлен на отметке в 94 рубля и 32 копейки, а курс юаня по Центробанку 12 рублей и 43 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
17: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: Дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Евгений Сазонов, постоянный ведущий, с вами. И я рад снова представить нашего гостя, замечательного телеведущего Дмитрия Крылова, человека, которого знают все и любят все. «Непутевые заметки». Я уверен, это программа наилюбимейшая на нашем телевидении. 80 лет Дмитрию Дмитриевичу. Дата замечательная. Поздравляем с днем рождения и задаем вопросы.
6: Несколько лет тому назад я вывел формулу, что такое счастье.
4: Поделитесь.
6: Она очень простая и может даже показаться, господи, ну что он нам открывает Америки тут. Я понял, что счастье – это находиться в гармонии с окружающим миром и с самим собой. Казалось бы, две простые вещи, но совместить их, чтобы было одно и другое одновременно, это случается очень редко. Но когда это происходит, вот тогда человек ощущает, мне кажется, себя абсолютно счастливым. И такие моменты у меня иногда в жизни бывали. Чаще всего во время поездок. Но это редко.
4: Редко?
6: Это редко.
4: Вот меня зацепила фраза, то, что вот и тогда я снимал, и вот, вот это я снимал. И... А был отпуск хоть раз? Был момент, когда вот вы, как говорят молодежь, тюленили, да? Легли на солнышке, загорали и ничего не снимали? Или там рука тянулась к видеокамере, вы себе по руке шлеп, нет, ага. Я отдыхаю.
6: Не знаю, как, возможно, сейчас, ну, когда просто возникает какая-то в силу возраста определенная усталость, конечно же. Но раньше я... не мог себе этого позволить, и когда я помню, после двух или трех поездок, опять-таки возвращаемся на Бали, турфирма, которая нам организовала те предыдущие поездки, и они получили, так сказать, хороший, как это у них, у бизнесменов говорят, откат после наших передач, потому что тогда разрешалось помещать телефоны бесплатно, вот, и они решили сделать мне и Татьяне, которая со мной, Татьяна моя жена, и почти все эти годы, начиная с середины 90-х, мы ездили во все поездки практически почти вместе. Вот, они нам сделали подарок. Говорит, мы хотим, чтобы вы на Новый год, это был с 98 на 99-й, вот, чтобы вы на 99-й год поехали просто отдохнуть. Я сказал, да, спасибо, конечно, ну как в любимое место, чего же не поехать. Но, конечно же, я взял с собой камеру, и, конечно же, я там снимал. И потом были многие тоже такие ситуации, когда можно было отдыхать, но я снимал, потому что мне казалось, ну как так это, я буду отдыхать. Подавляющее большинство, многие очень люди, они не могут себе этого позволить, они не могут оказаться в этих замечательных местах, в которых оказался я. И как, это я для себя только вот буду сейчас вот отдыхать и наслаждаться всем этим, и не передать какие-то свои впечатления, то, что у меня родилось здесь, какие-то мысли, в конце концов. Нет, это невозможно. Поэтому нет, какой-то чистой поездки такой, даже когда, казалось бы, это был отпуск, нет, я брал с собой камеру, снимал, и потом из этого делал передачи.
4: Дмитрий Дмитриевич, а вот если по кухне создания передач, когда я смотрел вот эти программы, вот чем они еще подкупали, вот по молодости меня... То, что, хотя вот молодого человека привлечь, ну, надо постараться. Вот то, что казалось, что вот какая-то магия, человек рассказывает, вот что он видит, то он и рассказывает. Вот как бы такое акынство, да? То есть вот ему да. Это интересно, он это рассказывает. Это так удивительно было. Это вот действительно вы ехали, видели интересное и рассказывали? Или же вот это все, вся легкость, она наоборот, невидимые миру слезы, когда там сидишь ночью, пишешь сценарий, там что ли, 5 шагов туда, 6 шагов туда. Вот как здесь? Поделитесь секретом. Как вот эта легкость добывалась? Видимая легкость.
6: У меня трудный для меня вопрос, я, так сказать, не знаю. Не знаю, она, может быть, исходила из увлеченности того, что я снял, и желанием этим поскорее и, ну, по возможности интересно, чтобы это было интересно поделиться. Да, вот я увидел, но это как вы пошли на какой-то спектакль или прочитали книжку, и вы хотите с другом своим поделиться, то вы, наверное, найдете какие-то слова, какие-то образы, чтобы его заинтересовать и чтобы у него возникло желание тоже прочитать эту книгу или увидеть этот спектакль или этот фильм, который вас так затронул. Я только сейчас вспомнил о том, что в молодости, когда я работал после армии, я поменял там много, не сказать профессий, а много разных работ. Вот, и в том числе я работал

0: действительно...
1: Непутевый,
0: да, непутевый рассказчик. Наверное, это вот тогда произошло, я так думаю.
1: Есть такое понятие, как насмотренность. Вот почему очень важно, они обращаются к тому, что нужно смотреть хорошие фильмы, ну, естественно, там, анализировать, но прежде всего смотреть, и тогда вот эти приемы, они автоматически могут в твоем творчестве возникать и наталкивать на тебя. Ну, собственно, я думаю, что вот эта насмотренность, она и помогла стать хорошим оператором в том числе и снимать для себя...
0: Нет, к сожалению, не кудушный оператор, такой любитель, но... Как был, так и остался им. Но что-то, видимо, я как-то интуитивно ухватил, потому что я помню, когда вот снимал еще в Лондоне эти свои зарисовки для себя и показал тому другу, который меня пригласил в Англию и который помог задержаться в Лондоне на целый месяц, у меня было бесплатное жилье, а друг этот был, ну, стал моим, вернее, другом, я с ним познакомился еще в Москве, он был женат на русской журналистке, вот, его звали Джо Гордон Смит. Он пригласил меня на фестиваль в Эдинбурге, фестиваль искусств, который проходит ежегодно. Там была, в рамках этого фестиваля должна была состояться дискуссия под названием «Гласность на советском телевидении». Но она как раз пришлась на дни путча, и поэтому там из всех приглашенных, а должен был приехать председатель гостелерадио Кравченко, должен был приехать Володя Молчанов, должен был приехать Познер, должен был приехать Юрий Сподникс, режиссер прибалтийский. Но они все были в это время погружены в события, которые происходили здесь, а там оказались только три человека. Я, Саша Невзоров и Галина Старовойтова, которая в то время... была в Британии и комментировала события, которые у нас здесь с вами происходили. И вот мы три человека, так сказать, участвовали в этой дискуссии. Да, так вот, благодаря этому Джо Дордон Смиту, он договорился с нашим корреспондентом, который работал от гостелерадио в Лондоне, что я поживу в квартире оператора. Оператор тогда еще не перевез свою семью, там была трехкомнатная квартира на Эджвард-Роуд. И, значит, они договорились, и мне позволили там жить бесплатно. Вот, ну, была такая возможность, я очень Джо был благодарен за это.
1: Да, мы все благодарны Джону за это, потому что родилась замечательная программа, на которой же, опять же, многие выросли. Вот. Спустя многие десятки лет вы вернулись на свою малую родину, на Дальний Восток, Охотское море. Там же удивительная история вашего появления. Я ничего не путаю. Вы родились в рыбачьей лодке, когда по Охотскому морю маму везли рожать.
0: Да.
1: И вы сделали программу.
0: Вы это прочитали или вы видели передачу?
1: Я начал смотреть программу, когда готовился, но не успел, к сожалению, досмотреть.
0: Она, кстати, довольно симпатичная передача получилась об этих местах. Да, я это 5 лет тому назад, когда был красивый юбилей, 75 лет, 80 мне не нравится цифра. Во-первых, потому что я не люблю четные цифры, почему-то, числа. И я вдруг подумал, черт, прошло 75 лет, и я ни разу не был на своей биологической родине, где родился. Не поехать ли мне туда и не встретить ли там это 75-летие свое? И, значит, и вот договорились с руководством Хабаровского края, и они мне помогли совершить эту поездку. И оттуда вот я привез материал, но мне кажется, он, в общем, получился. Далеко ведь не все передачи получаются. За некоторые не то чтобы стыдно, но как-то, во всяком случае, неловко. Но из тех 1500 очерков, которые у меня вышли, ну, наверное, сотни... 2, может быть, не знаю, я не пересчитывал, а может быть, 100, мне кажется, были достаточно удачными, за которые мне не стыдно и которые мне самому даже нравятся. Я иногда их встречаю в интернете случайно, и стыдно признаться в этом, но с удовольствием смотрю, думаю, ах ты черт, ах ты сукин кот.
1: А я хорош, да?
0: Да, смотри, как неплохо ведь получилось. Неплохо пошутил, хотя не все мои шутки бывают удачными.
1: И снова, дорогие друзья, мы идем на небольшой перерыв. Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества с вами. С вами постоянно ведущий Евгений Сазонов и наш сегодняшний гость, замечательный телеведущий Дмитрий.

0: Дмитрий Крылов, создатель непутевых заметок. Он празднует 80-летний юбилей. Беседу нашу мы продолжим после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
1: Клуб знаменитых путешественников. Сказано реклама.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольской правде» 100 лет. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио. Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
0: Дорогие друзья, и снова клуб знаменитых путешественников распахивает свои двери. На пороге встречаю вас я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А рядом со мной стоит живая легенда, легенда нашего телевидения, легенда путешествий. Дмитрий Крылов, непутевые заметки. Человек, который открыл нам весь мир и приучил нас путешествовать. Продолжаем беседовать, продолжаем задавать вопросы и получать очень интересные ответы. Вы почувствовали на своей малой родине вот это вот то счастье, о котором вы рассказывали?
5: Нет.
0: Нет?
5: Нет. Ну, мне было просто это любопытно, но это было как одно из каких-то мест. Но какой-то вдруг неожиданной пуповины, которую мне перерезали в лодке рыбацким ножом, нет, я там не ощутил. Но возникла симпатия к тем людям, с которыми я там познакомился, потому что дальневосточники... Ну, это особые породы, вот как, я не знаю, как сибиряки, как те, кто живут на севере, как алтайцы. Это какая-то особая порода людей.
0: А вас можно назвать дальневосточником?
5: Нет, только по месту рождения.
0: Только по месту рождения. А кто вы тогда? Как вас можно назвать?
5: Ну, я скорее, хотя я в Москве прожил 60 лет уже, вот, но тем не менее, скорее всего, я все-таки подмосковный мальчик такой, поскольку моя... Вторая и историческая такая родина – это подмосковный Звенигород, неподалеку от которого я сейчас живу, в деревне. Я, видимо, таким вот, так сказать, и остался и по манерам, и по образованности, и по культуре, и по восприятию Москвы.
0: А как вы воспринимаете?
5: Боюсь, что вам мой ответ не очень понравится или не понравится газете.
0: Так не пугайте, не боюсь.
5: Нет, я не люблю Москву. Когда-то я ее любил. Но это был такой, может быть, в большей степени придуманный образ, навеянный, знаете, ну вот как фильмом Данелли «Я иду, шагаю по Москве», или «Июльский дождь», или картина Хуциева «Мне 20 лет», она же «Застава Ильича». Вот эта Москва, она мне как-то была всегда дорога, близка и понятна. Москва 60-х годов. Но урбанизированная Москва – это совсем не мое. И я уже 20 с лишним лет как переехал из Москвы. Я переехал в 2000 году жить за город. Сначала я жил в дачном поселке под Мытищами. Там есть станция «Строитель». Вот, и там я прожил 16 лет. И в 16 году, вот уже 10 лет, я переехал в деревню. В окрестности Звенигорода, на берегу Москва-реки. Она от меня тут 150 метров.
0: Ну, конечно. Душа поет.
5: Ну, нет, красивые, действительно красивые места.
0: Дмитрий Дмитриевич, последний вопрос. Не буду вас уже утомлять больше. Осталось ли место, вот куда бы хотелось съездить и поснимать, о котором хотелось бы рассказать? Куда-то не добрались?
5: Вы знаете, в какие-то неизведанные, нехоженные мной места, возможно, и нет. Потому что это я всегда воспринимал те места, где, в которых я оказывался, я к ним относился как к друзьям. А вы же, когда вот встречаетесь там, отмечаете свои праздники, день рождения, или просто какие-то посиделки устраиваете, новогодний, рождественский или еще, просто зовете гостей. Вы же не стремитесь все время, чтобы была ротация, чтобы были непременно новые какие-то гости. Вы приглашаете друзей, и среди них появляются какие-то новые люди, которые либо становятся вашими друзьями, либо нет. Вот то же самое у меня было всегда и отношение и к странам, и к тем местам у нас в России, в которых мне довелось побывать. Нет, ну я бы с удовольствием бы поехал бы еще раз, если это Россия, я бы поехал бы еще раз и на Алтай, и на север. Но они очень романтичные, они очень красивые. И такое нехорошее литературное слово, величественное. Но природа, которая их окружает или в которой они находятся, она притягивает к себе. И она входит в твою душу. И вот это вот как на том поле, когда лежишь, про которое я вам говорил, и смотришь в космос. Вот это тоже своеобразный космос такой, который впитываешь в себя.
0: Ах, Дмитрий Дмитриевич, какой же вы романтик, а?
5: Романтик, да.
0: Вам, наверное, никто не говорил
5: это. Но это часто романтизм, он часто потом и рождается уже, когда ты работаешь с материалом. Я ловил себя иногда на том, что, наверное, те места, в которых я был, они, может быть, не совсем те. А то, что я показываю или то, что я рассказываю, это отчасти придуманное, увиденное мною, моим глазом, и так я их увидел, и вот так я их, так сказать, и подаю. И мне всегда было вот это важно передать какое-то определенное настроение в своих передачах, не сколько даже информацию занимательную, хотя всегда старался, чтобы это все-таки было занимательно и интересно, и познавательно, да, но и развлекательно. Но при этом, и чтобы передать какое-то настроение, импрессион. Поэтому я в юности полюбил импрессионизм, который впервые открыл для себя в музее имени Пушкина. Вот. И вот это восхищение импрессионистами, оно, может быть, как-то вот передалось и мне. И я всегда пытался быть импрессионистичным в своих работах. Ну, это очень редко получалось, но, может быть, иногда все-таки да. С помощью монтажа, с помощью слова, с помощью музыки, которая для меня очень важна, что за музыка звучит, какие ассоциации она рождает.
0: Ну, вы слишком суровы к себе все-таки, вы слишком суровы, потому что все программы, которые видел, а я много видел программ, везде было чувство, везде была импрессия, и я прямо вот чувствовал, колокольчики в душе до сих пор звенят, до сих пор, в которые позвонили все тогда.
5: Я рад этому.
0: А по поводу того, что, как говорится, те места, которые вы показывали, может быть, как бы больше придуманные, да, то есть один совет, который мне дал когда-то человек, учивший меня английскому языку, но я его тоже, к сожалению, до конца не выучил. И был момент, ну, мой учитель Владимир Александрович Тараканов, школа города Лиски, Воронежская область, и мы сидим, я ему говорю на английском, пытаюсь что-то сказать, и тут я говорю, по-моему, я что-то неправильно, я, по-моему, неправильно это говорю. Он говорит, не-не, говорит, если оно красиво звучит, значит, оно правильно. И вот если эти программы красивые, если они рождают радость в человеке, если они рождают отклик, если чувства они передают, мне кажется, значит, это правильно. Значит, эти места, они именно такие.
5: Ну, наверное. По поводу, кстати, Тараканова я вспомнил, у нас был гид. Это не так уж часто встречающаяся фамилия. Правда, у него двойная была фамилия. Тараканов Смык.
0: Ух ты.
5: Это было во Флоренции. Очень был толковый гид. И, кстати, многие передачи, если они и получались, то благодаря замечательным гидам, которые мне попадались в моей жизни. Были никакие, были бестолковые, были неинтересные, пустые гиды. Но были просто артистичные, талантливые, которые были одарены, у которых был этот дар быть гидом, быть рассказчиком, увлеченным и увлекать всех, кому они обращали свои рассказы.
0: Ну,
5: но это так, попутно.
0: Да, попутно, но, Дмитрий Дмитриевич, я знаю такого гида, прекрасного гида, который умеет рассказывать, который прекрасно все это делает. Он ведет программу «Непутевые заметки» и празднует свой день рождения. Дмитрий Дмитриевич, огромное вам спасибо за интересный рассказ и за ваше творчество, и за ваши программы. Это действительно вещи, которые неординарные. Они действительно запоминаются, и вот запоминаются не потому, что это надо запомнить, а потому что это отзвук в сердце, и низкий вам поклон от телезрителя, не от журналиста, спасибо, коллеги, а от телезрителя, потому что отчасти то, что я стал путешественником, это ваша заслуга. Так что вам и большое, да, личное спасибо.
5: Да, спасибо.
0: Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша программа. Клуб знаменитых путешественников был сегодня с вами. Это совместное детище Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона с вами был постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях был наш замечательный, легендарный телеведущий Дмитрий Крылов, автор «Непутевых заметок», автор многих других программ, человек, который открыл для нас волшебный мир путешествий по всему миру и по нашей стране. Дмитрий Дмитриевич празднует 80-летний юбилей. Поздравляем его с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, желаем новых путешествий, новых программ. Пусть Дмитрий Крылов продолжает открывать для нас весь мир. Дмитрий Дмитриевич, с днем рождения. Спасибо за вашу работу, спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы учите нас, журналистов и аудиторию, путешествовать и любить эту жизнь. Мы вас любим. По-настоящему. Спасибо вам. Ну и, друзья мои, встретимся через неделю. Будут новые герои, будут новые путешествия, будут новые приключения. Будем жить. Спасибо всем. Увидимся. Услышимся. Пока.
6: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте Радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
6: О спецоперации.
8: Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины. Это пишут местные СМИ. Они отмечают, что в регионе сейчас объявлена воздушная тревога. Сегодня в нашем Министерстве обороны говорили о том, что российские вооруженные силы днем в субботу разбили в порту Одессы сухогруз, доставивший на Украину военное имущество. А «Нью-Йорк Таймс» на фоне уже нескольких ударов наших гераней по мосту в украинской столице сегодня вышла со статьей, в которой написала о том, что удары по мостам в Киеве могут стать для Украины логистическим кошмаром. Издание отмечает, что удары могут привести к ослаблению несущих конструкций мостов и заставить власти закрыть их на неопределенный срок.
6: О конфликтах.
8: Дмитрий Медведев напомнил об условиях устойчивого урегулирования украинского конфликта. В интервью иранскому телевидению заместитель председателя Совета безопасности России отметил, что главное – это полное освобождение Донбасса и других территорий новых регионов России, обеспечение нейтрального и неядерного статуса Украины, а также отказ от националистического курса нынешнего режима в Киеве. Говоря о запрете национализма, Дмитрий Медведев пояснил, что необходимо добиться осуждения практики запрета русского языка и в целом на все русское и российское на Украине.
6: О политике.
8: Сербия продолжит отстаивать свои национальные интересы и не откажется от традиционных дружеских отношений с Россией. С таким заявлением на предвыборном митинге выступил Александр Вучич. Он уточнил, что Белград держит направление в сторону Европы, но при этом дорожит и дружбы с Москвой. Александр Вучич подал в отставку с поста президента республики 27 сентября. Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры.
6: О памятниках.
8: В Словакии открыли памятник маршалу Ивану Коневу. О необходимости его установки еще 2 года назад говорил премьер-министр страны Роберт Фицо. Теперь же монумент установлен на территории села Кружлова в Прешевском крае на северо-востоке Словакии. Красная армия осенью 44-го проводила там Карпатско-Дуклинскую наступательную операцию для прорыва через укрепленный Дуклинский перевал, чтобы соединиться с участниками антигитлеровского словацкого национального восстания. Советскими войсками командовал тогда маршал Конев. Памятник создавал словацкий скульптор Славомир Гибей. Ранее он сделал и памятник маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому, установленный в западной части Словакии. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
6: Передача данных.
9: Здравствуйте, друзья! Это передача данных, у микрофона автор-ведущая Мария Баченина. В условиях глобального роста антибиотикорезистентности ключевой альтернативой антибиотикам выступает фаговая терапия. Это применение бактериофагов, вирусов, которые уничтожают бактерии для лечения бактериальных инфекций. В отличие от традиционных лекарств, фаги действуют прицельно, уничтожая только конкретный штамм возбудителя и не нанося вреда. вреда полезной микрофлоре организма. Что такое фаги? Как они работают? Когда они были открыты? Какие исследования в этом направлении ведутся в России и в мире? Какие перспективы у фаговой терапии? И могут ли бактериофаги полностью заменить антибиотики? А какие существуют препятствия и барьеры для развития этой технологии в нашей, допустим, стране? Уже обсудили и будем обсуждать все эти и многие другие вопросы с доктором биологических наук, заведующим лабораторией вирусов, микроорганизмов Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук Андреем Литаровым. Сегодня продолжение беседы с Андреем Викторовичем, так что первую часть вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети. Андрей Викторович, еще раз здравствуйте и давайте продолжать. Тогда зачем ими заниматься? Сейчас возникнет такой логичный вопрос, Андрей Викторович. Все-таки где они применимы, раз целая лаборатория и не одна занимается бактериофагами?
10: Да вот понимаете, какая штука? Все, что я описываю, технически выполнимо. То есть вот есть люди, которые страдают от антибиотикорезистентных инфекций, и можно взять и найти решение, которое позволяет им помочь. Да? Соответственно, весь вопрос, чтобы это было можно делать на рутинных основаниях. То есть это такая технология, а не вот в прямом смысле слова лекарственные средства. Пока препоны чисто юридические. С научной точки зрения тут проблем нет. Есть вторая половина этой истории, которая немножко сложнее ее обсуждать с научных позиций, потому что фаги можно использовать не только как антибактериальные средства, а как своего рода регуляторы микробиома, а может быть даже и иммунной системы. И здесь нет четкой теории, есть некие эмпирические наблюдения, что вот почему-то у ряда пациентов или там животных при применении бактериофагов, которые теоретически даже не очень должны как-то отразиться на их здоровье, значит, им становится там от этого почему-то лучше. Но это вообще другая сторона вопроса, и здесь можно вести какие-то исследования и даже привести на рынок какие-то продукты, но эти продукты не решают проблему кризиса с антибиотикорезистентностью. Антибиотикорезистентность требует вот такой классической антибактериальной фаговой терапии, значит, которую можно сделать, которую можно привести в клинику примерно завтра, вот, но есть одна небольшая загвоздка, это должно быть официально разрешено.
9: А я читала о том, что есть случаи, когда фаги и антибиотики применяются одновременно, и, мол, это давало потрясающий результат. Как вот эти две совершенно разные силы помогают друг другу в организме? И правда ли, что если бактерия мутирует и защищается от фага, она автоматически становится беззащитной перед антибиотиком?
10: Ну, во всех этих словах есть доля правды. Да? Значит, действительно, есть такой эффект, который называется синергия фагов и некоторых антибиотиков. И в частности, один из механизмов действительно такой, что, скажем, когда мы говорим о приспособлении бактерий к давлению фагов вот прямо вот у конкретного пациента, то у популяции вот этих вот неприятных патогенов, которые живут там в человеке, не так много вариантов, из чего выбирать. Да? У них нет коллективного разума, чтобы они придумали, как им так поизящнее защититься от фага, чтобы им это ничего не стоило. Обычно это происходит за счет утраты какой-то структуры, по которой фаг эту бактерию распознает. И часто это приводит к тому, что клеточная стенка бактерий становится гораздо более проницаема для определенных антибиотиков, и, соответственно, их эффективность возрастает. Поэтому так действительно довольно часто бывает, что применение бактериофагов и лучше даже не одновременно, а там, вскоре после них антибиотиков, сильно улучшает процент излечения. Такие истории действительно известны и хорошо описаны в литературе.
9: То есть бактерия, она так же, как и к антибиотику, может выработать иммунитет против фага, верно?
10: Даже гораздо легче. Вот, поскольку распознавание фагом бактерии, как частица фага, вот, которая должна этот шприц, да, узнать, куда ему колоть, он должен опознать на поверхности бактерии определенные признаки, такие сигнатуры молекулярные. Потому что иначе он будет вводить свою ДНК не в нужную бактерию, а просто куда попало, и тут же они все исчезнут. Но поскольку шприцы очень маленькие, то и то, почему они узнают эти самые ключи, они тоже очень маленькие. И эти небольшие детали бактерии, в общем, могут менять на своей поверхности. А в крайнем случае просто от них отказаться. Да? Ну вот, скажем, цепляется факт на какой-нибудь полисахарид, ну, можно пока обойтись без него. Но, правда, при этом бактерия становится, скажем, более чувствительна там, к антибиотику или еще к чему-нибудь, скажем, к некоторым факторам иммунитета. Вот так вот оно работает. И вот эти вот изменения происходят у бактерий гораздо проще и легче. Но хорошая новость состоит в том, что бактерии не могут приспособиться ко всем фагам одновременно. Даже, так сказать, там, то есть аналог панрезистентных штаммов, которые сейчас представляют большую угрозу, которые устойчивы почти ко всем антибиотикам, существующим на рынке. Вот с фагами такой номер не проходит, потому что фаги тоже очень ловко приспосабливаются, чтобы обходить бактериальные контрприспособления. Поэтому бактерия стала устойчива к этому фагу, ну окей, найдем другой. Вот, собственно, в этом квинтэссенция классической фаговой терапии, что мы эволюцию фагов, которая не менее мощна, противопоставляем эволюции бактерий. Но здесь нужна достаточно большая свобода действий.
9: Я вот еще о чем хотела спросить. Хронические инфекции. Бактерии в нашем организме строят такие крепости, биопленки, через которые не могут пробиться даже самые сильные антибиотики. Правда ли, что фаги умеют работать как троянский конь? Это вот именно тот момент, о котором вы уже сказали, что они впрыскивают, и бактерия, соответственно, начинает производить фаги? Или это что-то еще?
10: Смотрите, механизмы там везде одни и те же, что это биопленка, что это отдельно лежащие клетки. И принцип, почему биопленка обеспечивает большую устойчивость к антибиотикам и почему биопленка обеспечивает большую устойчивость к фагам, один и тот же, просто в нее сложно пролезть. Но если антибиотик всецело поставляется извне, то есть он, вот сколько его проникает в биопленку, столько его и будет действовать на эти самые клетки. С фагом чуть иначе. Если какие-то частицы сумели в биопленку проникнуть, они заразили клетки, и из них вышло фаговое потомство, то вот в непосредственной близости от этих клеток концентрация фага становится сразу очень большой. И их, так сказать, шанс куда-то там пролезть к следующим клеткам многократно повышается. Плюс к этому некоторые бактериофаги имеют в своем составе ферменты, которые разрушают часть так называемую матрицу, то есть это вот такого клея, который склеивает клетки в составе биопленки друг с другом. Значит, и они могут деградировать эту биопленку более активно. И действительно, значит, по своим антибиопленочным свойствам разные фаги, я подчеркиваю, разные вот конкретные фаги, да, штаммы, как мы называем это в науке, не препараты, они очень существенно отличаются. И в принципе это один из вариантов совершенствования классической фаговой терапии, что мы можем подбирать для лечения пациентов, например, те варианты фагов, которые лучше работают с биопленкой. Вот. Но для этого нужны соответствующие коллекции, практика, и все это упирается в те же самые ограничения. Потому что просто так подбирать какие-то фаги, которые лучше работают против биопленок, неинтересно. Это как бы в этом нету принципиальной научной новизны, это уже видели. Вот, какие-то там работы люди делают, но такие частные. Делать это системно, просто так, ну зачем? Да? Вот если бы мы наконец решились развернуть в России или в мире нормальную рутинную практику фаговой терапии с соответствующими центрами и рынком, который бы был заинтересован в этих исследованиях, то такого рода разработки не заставили бы себя ждать, потому что уже более-менее понятно, что там надо делать.
9: Андрей Викторович, а вот антибиотик широкого спектра – это, как я уже упоминала, ковровая бомбардировка. Выпил таблетку, и она убивает все подряд. Фаг же действует как снайпер. Но означает ли это, что для эффективного лечения фагами нужно создавать всегда индивидуальное лекарство под каждого конкретного пациента прямо в больнице? А сколько по времени это занимает?
10: По времени это зависит от того, как повезет. Если схема хорошо отработана, и к данному микроорганизму имеется бактериофаг в коллекции, и, соответственно, нет никаких логистических задержек, но получится там дня 3-5. Если нужно этот бактериофаг, например, искать в природе, то, ну, как, в зависимости от охотничьего везения. При наличии хороших коллекций бактериофагов, ну, процентов, наверное, 80 пациентов их получат в довольно короткие сроки при правильно налаженном контуре этого самого оказания такой помощи.
9: Андрей Викторович, позвольте вас прервать на несколько мгновений, и через пару минут мы вернемся в эфир.
11: Передача данных.
12: Сказано реклама.
13: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
15: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверь.
11: Передача данных.
9: Друзья мои, это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов, микроорганизмов Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии РАН» Андрей Литаров. Говорим сегодня о бактериофагах. Андрей Викторович, давайте продолжать. А вот вы уже несколько раз сказали, что пойти в природу за фагами. А куда это конкретно?
10: Ну, самый популярный источник – это просто сточные воды городские для фагов медицинского применения. А так, более стратегически, обычно фаги – это спутники тех бактерий, на которых они живут. Соответственно, учитывая экологию тех видов бактерий, которые нас интересуют, надо выбирать те места в природе, куда за их фагами идти.
9: Если фаги безопасны и эффективны, почему тогда их не зарегистрировали как массовые вот лекарства или хотя бы, ну, каким-то образом постарались приблизиться к этому? Потому что мы же все ближе и ближе к антибиотикорезистентности, и надо решать эту проблему, особенно для тех пациентов, у кого это вопрос жизни и смерти, когда антибиотики, ну, не работают. Такое же бывает.
10: Потому что есть некоторый принципиальный парадигматический конфликт. Значит, нельзя зарегистрировать, ну, сейчас нельзя, фаги как обобщенный образ, да, вот все фаги. Можно, например, зарегистрировать конкретные фаги, но мы с вами уже обсуждали, что это бессмысленно и экономически, и практически.
9: Угу.
10: Вот пока никто почему-то ни у нас, ни на Западе не готов согласиться на регистрацию фаговой терапии как технологии, в которой применялся бы принцип quality by design. Я не знаю, как это правильно перевести на русский. Но если все делается по правилам, то значит, это обладает хорошим качеством. Грубо говоря, нужен очень специальный правовой режим, который бы по определенным критериям, но давал бы достаточно большую свободу действий разработчикам и врачам, которые это делают. Вторая составляющая, что по тем же причинам того, что нужны разные фаги в каждом конкретном случае, очень тяжело по всем правилам искусства организовать настоящее там клиническое исследование, двойное слепое, рандомизированное и вот так далее. Значит, потому что нужно фаги придется тогда подбирать под то, что живет у конкретных пациентов, и получится, что мы используем на разных пациентах в нашей группе несколько разные фаги.
9: А что продается в аптеках тогда, Андрей Викторович?
10: В аптеках продаются фаговые коктейли, смеси. Они, в общем-то, безопасны, и есть шанс, что помогают. Действительно, есть довольно много сообщений из клиник, что вот эти препараты как-то работают. Это смеси довольно сложного состава, в которых доля каждого конкретного бактериофага очень незначительна. Поэтому, наряду с некоторыми другими проблемами, например, они ввиду используемой технологии несколько нестандартны, да, и они делаются так, что, например, определенная серия определенного завода действует так, а под этим тем же названием другой завод, другая серия действует иначе. То есть вот, получается очень это неудобно, такая лотерея. Но, с другой стороны, риск в этой лотерее – это цена флакончика, а вовсе даже не свое здоровье, потому что ну, они действительно довольно безопасны.
9: Андрей Викторович, а давайте вернемся к тому, где брать в природе фаги. Верно я расслышала, что вы сказали в ответе на мой вопрос, куда идти в природе за фагами? Вы сказали, перво-наперво это сточные воды.
10: Это очень популярный источник для тех, кто занимается фаговой терапией.
9: Вот объясните, пожалуйста, это прозвучит жутковато. Отправиться в грязь, чтобы вылечить чистого пациента, ну, как-то понимаете, да, бытовой подход.
10: Смотрите, никто же не предлагает наливать на пациента или, там, не дай бог, ему вводить какие-то объемы сточной воды. Сточная вода – это просто некоторый материал, в котором плавают разнообразные бактериофаги. Да? Значит, с тем же успехом они могут плавать, скажем, в воде рек и ручьев. Это, кстати, второй, наверное, по популярности источник для их выделения. Они могут находиться в почве там, и где угодно. Значит, и после этого существуют биологические методы их выращивания в культуре. Мы отделяем вирусы, которые находятся, всю совокупность, в образце, допустим, сточной воды от прочего там мусора, который там есть, приводим это в контакт с интересующими нас бактериальными культурами и можем наблюдать, где происходит взаимодействие, лизис этих бактерий, там размножаются бактериофаги, существуют возможности их очистить, то есть разводить каждый, выращивать каждый конкретный бактериофаг в изоляции отдельно от остальных. И таким образом у нас появляются в коллекции уже гораздо более опрятного вида, чем первичный образец сточной воды, который содержит строго характеризованный какой-то штамм бактериофага. Ну и дальше его можно при необходимости подобрать и запустить в производство. И на выходе получается некоторая там жидкость, в идеале без цвета, без запаха, содержащая в основном там и фаговые частицы, и какое-то минимальное количество примесей.
9: Скажите, пожалуйста, каким вы видите идеальный день в больнице будущего, ну, скажем, лет через 10-15? Это банк из 1000 природных фагов, или это искусственный интеллект, который за секунды проектирует и печатает на ДНК-принтере уникальный искусственный вирус под бактерию конкретного пациента? Вот вектор, который известен вам как ученому, в сторону которого мы развиваем нашу медицину?
10: Знаете, прогнозы делать сложно, поскольку они редко оправдываются. Начну с конца. Да, что идея про ДНК-принтер и производство непосредственно препаратов методами синтетической биологии, они есть, и их привлекательность состоит в том, что в качестве доказательства принципиальной возможности, вот этот самый proof of the principle, каждый этап где-то в каких-то конкретных условиях может быть осуществлен. Иногда удается хорошо предсказать с помощью искусственного интеллекта, что нужно. Значит, это, что нужно, можно сделать и можно оживить. Но пока это не собирается в реально работоспособную схему, потому что очень много подводных камней на каждом месте. И более того, искусственный интеллект пока не научился до нового, да, не угадывать из уже существующих фагов, какой выбрать, а написать свой какой-то генетический текст, который бы привел к появлению фага с нужной активностью. Ну, во всяком случае, применительно к тем фагам, которые используются в терапии. Да, вот одна такая работа есть, но она не совсем на тех вирусах, о которых мы сейчас говорим. И будет ли вот такая схема работоспособна через 15 лет, я сейчас не поручусь. А вот что можно было бы представить уже сейчас, это некую лабораторию, которая будет с применением генетических технологий очень быстро идентифицировать и типировать штаммы, которые есть у пациента. Значит, соответственно, на основании этих данных мы будем очень быстро подбирать наиболее перспективные бактериофаги из коллекции. Мы можем их уже, так сказать, затребовать и начать лечить пациента, а в это время послать сам физический штамм в некую лабораторию, там, естественно, с высокой степенью автоматизации, которая подтвердит биологическим тестом, что да, действительно, эти вирусы активны, значит, и при необходимости мы их заменим, и вирусы, я имею в виду бактериофаги в данном случае, мы их заменим, и пациенту будут выданы там улучшенные какие-то фаговые коктейли там в течение 2-3 дней.
9: Скажите мне, пожалуйста, Андрей Викторович, а вот сегодня, во время того, когда в аптеках продаются фаги, вот чтобы нас не послушали и не пошли покупать вместо антибиотиков бактериофаги, какой здесь нужно дать совет? Просто до конца все-таки не стало понятно, зачем они там, если ими не пользуются.
10: Ими пользуются, но, во-первых, чтобы фаговая терапия даже аптечным фагом была эффективна, как правило, разумно подтвердить чувствительность конкретного штамма, от которого страдает пациент, штамма бактерии, к этой смеси бактериофагов. Такие анализы делают даже в клинических лабораториях. Там, правда, есть вот та самая загвоздка, что в идеале анализ должен быть сделан не с препаратом того же названия, а вот с той же самой серии, да, вот, от конкретного завода, но это вполне выполнимо. И дальше можно их применять. Соответственно, часто получается так, что при антибиотикорезистентных инфекциях фаги удается подобрать и человеку помочь. Ну и бывают такие ситуации, когда бактерия сама по себе вроде бы как бы и чувствительна к антибиотикам, но он до них плохо добирает. С фагами иногда получается гораздо лучше. То есть не надо рассматривать в данном случае фаговые препараты, тем более те, которые сейчас есть на рынке, как альтернативу антибиотикам. Это комплементарная терапия, которую нужно как-то разумно сочетать с антибиотиками. И, конечно же, врачам антибиотики гораздо удобнее, потому что логика их назначения проще. И большая часть назначения антибиотиков, вот всякий, кто ходил к терапевту и получал такие назначения, понимает, что в большинстве случаев антибиотики назначаются просто по симптомам, и часто они помогают. Значит, соответственно, вот такие совсем полирезистентные инфекции – это больше пока еще про госпитальные истории там, у пациентов, которые долго лечились, и вот им там не повезло. Хотя, конечно, уже полно исключений печальных, когда полирезистентные инфекции люди приобретают, здоровые люди где-то там вот в обычной окружающей среде.
9: Андрей Викторович, большое вам спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях был доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук биотехнологии РАН Андрей Литаров. Благодарю вас.
10: До свидания.
12: Передача данных. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Народный артист России Николай Басков об отношении к прожитым годам. Я вообще не чувствую внутри возраста, я об этом никогда не думал, потому что, если посмотреть, все зависит от человека, люди активные в 60, и в 70, и в 80, и сейчас говорят, что 50 – это совершенно новая эра, когда это средний возраст в самом расцвете. Я счастлив, что мне вот исполняется 50, я ни о чем не жалею, потому что путь настолько насыщенный, и столько, еще раз я говорю, было сделано, что ты от этого ощущаешь только новую энергию для того, чтобы творить, для того, чтобы жить и радоваться. И я считаю, что совершенно не надо реагировать на то, что прибавляется возраст. Надо быть счастливым, благодарным Богу, что мы прошли столько испытаний и столько проблем. Каждый год – это подарок в жизни человека.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
18: Об атаках.
8: Два мирных жителя получили ранения после сброса взрывного устройства с беспилотника под Брянском. Это сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Ранее мэр Горловки Иван Приходько говорил о том, что при атаках украинских дронов в городе пострадали уже 3 человека. А в оперативном штабе Белгородской области отмечали, что при детонации украинского FPV-дрона в регионе пострадал 11-летний мальчик. Причиной смерти Анатолия Кашпировского стал рак желудка 4-й степени с метастазами во внутренние органы. Это о РИА Новости сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, онкологический диагноз был поставлен 1.5 года назад. Психотерапевт скончался сегодня, ему было 86. Кашпировский стал известен в 89-м. Благодаря своей телепередаче в эфире он якобы заряжал воду, давал зрителям установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. В научном сообществе его методы резко критиковали, программу закрыли. Впрочем, в последнее время он все так же продолжал проводить свои сеансы, собирая залы.
18: О протестах.
8: Не менее 70 тысяч человек вышли на протесты в Испании. Их назвали жилищным бунтом. Протестовали жители по меньшей мере 50 испанских городов. А вышли они на демонстрации после того, как парламент отклонил предложение правительства по урегулированию жилищного кризиса в стране. Были массовые столкновения протестующих с полицией. Правоохранители стреляли по протестующим резиновыми пулями, распыляли слезоточивый газ. Среди требований протестующих – снижение арендной платы, введение бессрочных договоров аренды, а также меры по защите уязвимых социальных групп от выселения. Повод – резонансное решение суда в Мадриде о выселении 87-летней женщины из квартиры, в которой она жила с 50-х. Выкупивший помещение девелопер поднял ей арендную плату сразу на 250%.
18: О кино.
8: Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в России по итогам сентября. Все из-за повторного проката. Начался он 17 числа. С тех пор кинокартина собрала уже 340 миллионов рублей. Лента даже обошла киноновинки. Это фильм «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Эксперты констатируют, что у граждан нашей страны в последнее время все отчетливее проявляется тренд на ностальгию. Он в пересмотре фильмов и сериалов начала 2000-х.
18: О валютах.
8: Официальный курс доллара 83 рубля и 48 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля и 32 копейки, а юаня 12 рублей и 43 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
18: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
19: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
20: Новости недвижимости.
19: Минфин изменил условия семейной ипотеки. Они вступили в силу с 1 октября. Ключевое изменение – ставка и максимальная сумма займа теперь зависит от того, где живет семья и количество детей. Важная деталь – одному из них на момент заключения договора должно быть меньше 7 лет. Далее, для большинства регионов параметры такие. Максимально можно получить до 10 миллионов рублей. По 2% семьям с 5 и более детьми, по 4% с 4 детьми и под 6 с 3. Если детей двое, максимальная сумма 8 миллионов, а ставка 8%. Если ребенок пока один, ставка 10%, а сумма до 6 миллионов. Для Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области принцип такой же, но суммы и проценты другие. Максимально на льготных условиях можно взять 18 миллионов. Если детей 5 и больше, под 4%. Если детей четверо, под 6, трое под 8. Семьи с двумя детьми могут рассчитывать максимум на 15 миллионов. Под 10%, а родители первенца на 12 миллионов и под 12%. При этом ставка по семейной ипотеке на строительство частного дома останется на уровне 6%, вне зависимости от региона и количества детей. Спрос на льготную ипотеку сократится вдвое. Так в эфире радио «Комсомольская правда» нововведение прокомментировал основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
21: Как я понимаю, эта модель предполагает существенное снижение объема финансирования из бюджета ежегодно на эту программу. То есть при всех прочих, при том, что реализуется поручение президента о том, что ставка по ипотеке должна быть дифференцирована, второй механизм, тоже неплохой с точки зрения политической реальности, да, и экономической реальности. Это привязка количества детей к размеру суммы кредита, которую вы можете взять. Увеличение этих лимитов, в основном связанное с регионами России, да, это хорошая новость, с моей точки зрения. Но на этом все хорошие новости заканчиваются. В стратегической перспективе, то есть в следующем году, существенно сократит приток дешевых денег и, собственно говоря, покупательский спрос со стороны льготных программ, с моей точки зрения, сократится, я думаю, что раза в два.
19: Программа льготной ипотеки уже перестала сильно влиять на рынок недвижимости. Такое мнение в интервью радио КП высказал риэлтор Александр Харыбин. Поэтому, по его мнению, спрос хоть и сократится, но на цены нововведения сильно не повлияют.
22: Программа, по идее, может стать более адресной, но сильно ужесточили. Я не думаю, что многие люди смогут ее теперь взять. Я, скорее всего, наоборот. Однако за последние годы, когда программа была доступна, ее взяли почти все желающие, все, кто могли, и даже порой по нескольку раз. Поэтому рынок уже давно к этому привык. По рынку это сильно не ударит, по крайней мере, по московскому. Цены на недвижимость давно уже выросли, и семейка не так уж сильно его поддерживала. В основном рынок поддерживал и уже пару лет, как наличие достаточно большого количества денег, определенного количества людей, которым больше некуда их вкладывать, кроме как недвижимость особо в России. В общем-то, семейка уже сильно не влияет. Поэтому я не жду какого-то вала спроса, вала цен. Скорее всего, все будет нормально. Вот, если будет какая-то небольшая коррекция, чисто психологическая, ну, мне кажется, ее быстро выкупят.
19: Свежей официальной статистики по составу семей нет, но по данным последней переписи населения от 2021 года больше половины российских семей на тот момент – это семьи с одним ребенком. С 2027 года в России усилят работу по выявлению недвижимости, сведения о которой не соответствуют фактическим данным. Регионы и муниципалитеты смогут привлекать Роскадастр для поиска незарегистрированных объектов, уточнения площади, зданий и границ участков, а также внесения данных в ЕГРН. После этого налоговые органы смогут пересчитать имущественные платежи. Особое внимание может быть уделено незарегистрированным пристройкам, гаражам и другим объектам, которые фактически используют, но не отражены в реестре.
20: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
19: И с нами на связи Андрей Банников, эксперт рынка недвижимости, член гильдии риэлторов Москвы. Андрей Григорьевич, я вас приветствую.
1: Добрый день.
19: Давайте поговорим о состоянии рынка недвижимости. Если очень коротко, то что сейчас происходит на рынке?
1: Вы знаете, рынок недвижимости достаточно неоднороден. В разных субъектах может быть некоторая разная температура по спросу и по предложению, но рынок делится еще и на рынок вторичной недвижимости, рынок новостроек. Поэтому, если вот говорить в среднем, ситуация достаточно стабильная. Если рынок новостроек несколько просел, то рынок вторичной недвижимости, наоборот, набирает обороты. И цены, к сожалению, для потребителя в данном случае растут и в том, и в другом сегменте. Немножко, но растут. И уже, предположим, по Москве они обгоняют уровень депозитов. Поэтому если бы вы вложили 12 месяцев назад деньги в квартиру, там, в вторичную недвижимость либо в первичную недвижимость, то вы бы получили через 12 месяцев уже больше денег, чем это было бы на депозитах. Поэтому сказать, что рынок какой-то дохлый, ну, я бы не сказал. Несмотря на то, что вот мы видим с вами изменения в льготных программах, ну, наверное, мы поговорим о них отдельно и более подробно.
19: Давайте каждый сегмент подробнее обсудим. Вот что касается новостроек. У нас значительные изменения с 1 октября в параметрах

0: ипотеку, то, скорее всего, он, конечно, упадет. Потому что в настоящее время примерно 50-60% такой семейной ипотеки до 1 октября брали семьи с одним ребенком. Они как раз наиболее пострадавшие, если можно так сказать, по новым условиям программы. То есть им сильно подняли ставку с 6% до 12%. И, конечно, это будет сказываться на принятии решений, потому что теперь, получается, ипотечный платеж будет в два раза выше, чем был до этого. Я так понимаю, что государство таким образом мотивирует семьи с одним ребенком рожать второго, потому что, о чудо, при рождении второго ребенка ставочка падает, а при рождении трех детей она практически вообще возвращается к тем дореволюционным, до изменений. Да? Уже по России она становится 6%, а по Москве 8%. Плюс мы не забываем, что в зависимости от количества детей растет и сумма выдачи ипотеки. Если по одному ребенку она сейчас по всей России 6, а по Москве, Санкт-Петербургу 12, то если у тебя трое детей, то в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленобласти, ты уже сейчас можешь взять 18 миллионов. Плюс, если у вас есть 50% взноса, то вы опять можете взять ипотеку под 6%. Получается, что государство мотивирует, с одной стороны, брать большие квартиры, а с другой стороны, мотивирует не останавливаться на одном ребенке.
1: Давайте перейдем к вторичной недвижимости. Вы сказали, что она начинает дорожать и даже обогнала депозиты где-то по процентам. А с чем это связано? С тем, что покупатели переключились с новостроек на вторичку, я правильно понимаю?
0: Несколько факторов. Какой-то есть переток спроса из новостройки во вторичку. Действительно, это так, потому что уже, во-первых, спред между ценой новостройки и аналогичным жильем в том же районе, это те же характеристик вторичного рынка, оно уже достигало там 20-30%. Поэтому сейчас эта разница будет, возможно, очень потихонечку нивелироваться. Цены на вторичное жилье растут, примерно растут там, на 1% в месяц, и мы пока не видим, чтобы эта кривая каким-то образом стабилизировалась. Но, конечно, все зависит тут и от макрополитики денежной Центрального банка, да, Министерства финансов. И если ставка будет учетная падать, то я предвижу, что цены на вторичное жилье будут расти еще с большей скоростью. Если же мы увидим увеличение этой ставки, да, то, скорее всего, и цены на вторичное жилье перестанут расти. Мне кажется, что и второй фактор – это вот действительно перекладывание потихонечку денег из депозитов в квадратные метры. То есть часть населения больше доверяет метрам, чем счетам в банках. Мы видели за лето достаточно большой отток денег депозитов.
1: Андрей Григорьевич, а на ваш взгляд, вот мотивация покупать квартиру, недвижимость у людей какая? Вроде бы как последние три года мы стояли на паузе, да, у многих вот этот жилищный вопрос, он напрашивается. Вроде бы как нам больше некуда вкладывать деньги. Раньше вкладывали в доллары, в евро, сегодня это вроде как бессмысленно. Фондовый рынок тоже там нужно разбираться. И как вроде бы инструментов не остается. Вот на ваш взгляд, все-таки мотивация какая покупки квартиры? Нужно где-то жить?
0: У большего количества покупателей действительно есть мотивация где-то жить. И у 100% покупателей мотивация обезопасить свои вложения и не зависеть от каких-то решений правительства, которые могли бы повлиять на их вложения в денежной эквиваленте. Действительно, осталось очень мало финансовых инструментов для того, чтобы переложить со счета деньги на что-то иное. Фондовый рынок в непонятной ситуации, наличная валюта тоже несколько скомпрометировано, поэтому, пожалуй, для большинства это действительно решение купить квартиру или построить дом. Это, наверное, сейчас самое модное такое и, наверное, правильное решение.
1: Андрей Банников был с нами на связи, эксперт рынка недвижимости, член гильдии риэлторов Москвы.
0: Спасибо вам.
1: На сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. До встречи в эфире.
2: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. Сказано это на радио.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды».

0: Одежды. Мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Японии каждый год проводится фестиваль плачущих детей. Младенцы соревнуются, кто раньше расплачется и громче закричит. Считается, что детский крик отпугивает нечистые силы, а кричащие дети хорошо растут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
4: Минздрав зарегистрировал рекомбинантную аллерговакцину, предназначенную для профилактики и терапии аллергии на пыльцу березы и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вакцину разработал Национальный медицинский исследовательский центр аллергологии и иммунологии ФМБА России. Полинез – это заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Аллергия на пыльцу возникает из-за ошибочной реакции иммунной системы на белки, которые содержатся в пыльце растений. Иммунитет человека, предрасположенного к аллергии, начинает воспринимать безвредные частицы пыльцы как серьезную угрозу, например, как бактерии или вирусы. В ответ на это организм начинает вырабатывать особые антитела – иммуноглобулины класса Е. При повторном контакте с пыльцой эти антитела активируют клетки, которые выбрасывают в кровь гистамин и другие вещества, вызывающие воспаление и характерные симптомы аллергии. Часто при аллергии на пыльцу возникает перекрестная реакция с некоторыми продуктами питания. Это происходит потому, что белки в составе пыльцы и некоторых фруктов, овощей, орехов или специй имеют схожую структуру. Например, при аллергии на пыльцу березы часто возникает реакция на яблоки, груши, фундук или морковь. Эксперты заявили, что препарат действительно является передовой разработкой. Вот что рассказал радио «Комсомольская правда» врач-аллерголог-иммунолог, педиатр Алексей Бессмертный.
5: Сейчас называем вакцину, на самом деле это не прививка, а по сути препарат для аллерген специфической иммунотерапии. Она достаточно давно разрабатывается, новость о том, что она вот-вот уже выйдет на рынок порядка 10 лет, появляется. Обещается, что это будет не 50-70 инъекций, как это было раньше, а буквально 3-5 уколов, которые будут вылечивать аллергию к пыльце деревьев и перекрестную к ней аллергию к фруктам. То же самое касается и живот. Чтобы получить клинический эффект, мы должны проводить аллерген-терапию не менее 3 лет, а может быть даже и 5, до полного исчезновения симптомов.
4: Проблема аллергии является для человечества серьезной уже не первое десятилетие. Ее даже называют пандемией современного мира. На сегодняшний день с теми или иными аллергическими состояниями сталкивается 30-40% населения. А согласно прогнозам, в обозримом будущем аллергиками может стать половина населения Земли. При этом с каждым годом аллергия все чаще встречается у детей. По словам специалистов, это закономерный результат как улучшения качества нашей жизни. Дети проводят меньше времени на улице и не употребляют слишком обработанную пищу, так и ухудшение окружающих человечества факторов в виде испарения, загазованности крупных городов и прочего, отметил Алексей Бессмертный.
5: Порядка 20 лет. Все время говорят, что аллергия, причем от 21 же века, с улучшением качества жизни, аллергия часто возрастает. Это связано не только с урбанизацией и наличием больших крупных городов, где много вредных факторов, которые дополнительно усиливают риск развития аллергии, плюс это скученность населения, плюс об аллергии мы стали знать больше, поэтому чаще аллергические заболевания диагностируются. И иногда это связано, наоборот, с улучшением качества жизни, то есть меньше количество инфекционных болезней, люди меньше болеют различными кишечными вирусными заболеваниями, что несколько по-другому. по-другому настраивает иммунитет, и он переключается на борьбу с нашими как бы друзьями, аллергенами.
4: Сезон аллергии на пыльцу березы обычно приходится на весну. Чаще всего это апрель и май. Но точные сроки зависят от региона и погоды. Например, в южных регионах, Краснодарский край, Северный Кавказ, деревья начинают цвести в начале или середине апреля. В Центральной России, Москва и Московская область сезон березовой пыльцы обычно приходится на конец апреля, начало мая. На северо-западе, Санкт-Петербург, Ленинградская область сезон цветения березы начинается в середине мая. А на Урале и в Сибири в конце мая, начале июня. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
6: Спрос на организованные туры с захватом новогодних праздников сейчас на 10% ниже, чем годом ранее, подсчитали в слетать.ру. Туроператор «Русский экспресс» зафиксировал падение почти на четверть год-году. В Level Travel не приводят конкретных данных, но указывают, что летом продажи туров на праздничные даты шли хуже, чем годом ранее. В последние три недели, по словам представителя компании, продажи близки к прошлогодним. OneToTrip зафиксировали сокращение количества гостиничных заказов на новогодние праздники на 5% год-году. Традиционно период ранних продаж новогодних туров на рынке заканчивается в конце сентября. Но сейчас поведение туристов поменялось. Клиенты все чаще отказываются от ранних бронирований, предпочитая принимать решение ближе к дате путешествия. Это связано с давлением неопределенности, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов.
7: Вы знаете, мы давно испытываем проблемы с глубиной продаж. Это в первую очередь связано с обстановкой, с ситуацией, да, но новогодние направления, это Арабские Эмираты были number one. Поэтому как бы из ситуации вокруг всех этих стран, вокруг того, что творится в Персидском заливе, можно предположить, что народ просто опасается бронироваться для того, чтобы не попасть потом в просак. Соответственно, и спад.
6: Прогнозировать отпуск стало сложнее из-за частых ограничений на работу аэропортов и перебоев с топливом, добавляет эксперт. Наиболее востребованным направлением для зарубежных поездок на праздники, согласно Level Travel, пока остается Египет. Доля страны за год увеличилась с 26% до 30%. Средний чек при покупке в страну пакетного тура сейчас составляет примерно 235 тысяч рублей. За год значение увеличилось на 10%. Доля новогоднего Таиланда в этом году оценивается в 20% против 16 годом ранее. Показатель в Объединенные Арабские Эмираты в то же время сократился с 17% до 11%. В целом, оптимальным направлением для россиян на Новый год остаются страны Юго-Восточной Азии, отмечает Сергей Голов.
7: Вьетнам, даже Китай, да. Египет на первом месте, это само собой разумеющееся. Но тоже разный Египет. Сейчас открылись в Египте пару новых курортов, новые направления. Там достаточно приемлемый ценник на отели. Но полетка все равно дорогая, потому что куча всего облетать приходится. Юго-Восточная Азия будет востребована, поскольку лететь на восток и никого облетать нам не нужно. В принципе, ценник на полетку там на 10-12% изменился за счет увеличения стоимости топлива. Ну, много кто люди в Турцию летают на зиму. Достаточно большое количество пятизвездочных отелей со спа-наполнением.
6: Что касается внутренних направлений, по данным одного из сервисов, лидер по количеству заявок на Новый год стал Санкт-Петербург, на который приходится 15% бронирований. Москва занимает второе место, а Сочи замыкает тройку лидеров. В десятку самых популярных направлений также вошли Казань, Кисловодск, Калининград, Пятигорск, Краснодар и Геленджик. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Всем привет! На волнах «Комсомольской правды» Афиша, а значит, самое время строить планы на выходные. В этот раз столица решила не давать нам заскучать. Погода обещает быть сухой и по-осеннему красивой, так что надеваем удобные кроссовки, заряжаем телефоны и отправляемся исследовать город. В мультимедиа-арт-музее в самом разгаре фото-биеннале. В этом сезоне там невероятная экспозиция. Сразу несколько хитовых выставок. О них и поговорим. Первая. Лиля Брик – икона стиля и муза авангарда, приуроченная к 135-летию со дня рождения Лили Брик. Именно ей поэт Владимир Маяковский посвящал свои самые известные произведения. «Облако в штанах», «Флейта позвоночник», «Лилечка вместо письма» и многие другие. Она была женой и музой Осипа Брика, влиятельнейшего теоретика русского авангарда, а также одной из главных моделей фотографа-конструктивиста Александра Родченко. Экспозиция, включающая фотографии 1910-1970-х годов, фотоколлажи Родченко к поэме Маяковского про это, плакаты и фрагменты из кинофильмов, расскажет о Лили Брик как об одной из самых ярких фигур московской богемы 20 века. Еще одна экспозиция Биеннале посвящена московскому метрополитену. Фотографии 1930-2020-х годов, архитектурные эскизы, фрагменты художественных фильмов, уникальные кадры кино и телехроники рассказывают о 90-летней истории метро, в которой, без преувеличения, отразилась история нашей страны. Среди авторов разных поколений, работы которых представлены в экспозиции, классики отечественной фотографии: Александр Родченко, Эммануил Евзерихин, Аркадий Шайхет, Владимир Лагранж, выдающиеся режиссеры Григорий Александров, Михаил Колотозов, Георгий Данеля и многие другие. Специально для выставки в мультимедиа-арт-музее современные фотографы Иван Михайлов, Глеб Жерехов и Иван Анафричук создали проекты, посвященные новым станциям метро, построенным за последние 15 лет. Любителям кинематографа стоит побывать на экспозиции шедевров советского киноплаката 1920-30-х годов из собрания известного адвоката и коллекционера Александра Добровинского. Проект, приуроченный к 130-летию появления кино в России, рассказывает о том, что показывали на экранах 100 лет назад и как развивался отечественный кинематограф. Советские 20-е – время ярких творческих экспериментов. Художники, фотографы, режиссеры искали новые визуальные языки и разрабатывали художественные системы, способные отразить дух эпохи. Для советской власти, стремившейся перестроить прежний мир и перековать человека, культура одновременно была эффективным инструментом идеологии и пропаганды, а кино было назначено важнейшим из искусств. В экспозиции представлены киноплакаты выдающихся художников Александра Родченко, Владимира и Георгия Стенбергов, Антона Лавинского, Семена Семенова Менеса, Николая Прусакова и других мастеров, чьи имена вошли в историю искусства и мирового дизайна. Выставки фото Биеннале можно посмотреть до 29 ноября. Итак, выбирайте, куда бьет ваша внутренняя стрелка компаса в этот раз. Главное, проведите эти выходные так, чтобы в понедельник было что вспомнить. С вами была Афиша «Комсомольской правды» и я, Оксана Фомина. Встретимся в эфире. Еще больше информации у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». Заходите.
0: Афиша. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Иван Скориков о том, как отреагирует Запад на импичмент президенту Молдавии.
3: В Брюсселе мы прекрасно понимаем, как это реагирует, просто проигнорирует эту ситуацию. И, скорее всего, даже наоборот оказывает Санду поддержку, как локомотиву вот этой так называемой бесконечной евроинтеграции Молдавии. А вот в Вашингтоне могут заметить маленькую республику. Там, понимаете, Санду, как и Зеленский, в свое время сделали ставку на демократическую партию США и в пику администрации Трампа. Более того, я вам сейчас, может быть, секрет вообще открою. На полях ассамблеи по безопасности в Мюнхене специалисты Майи Санду по всем этим политтехнологическим избирательным фокусам, которыми славится Молдавия, они встречались с аналогичными специалистами и даже самой Хиллари Клинтон для вот налаживания какого-то взаимодействия. То есть, ну, это прямой, по сути дела, вызов Дональду Трампу. Молдавия ожидает посла из Соединенных Штатов. Его полномочия явно в такой вот стране зависимой. Это фактически полномочия гауляйтера, управляющего регионом. Посол Соединенных Штатов, конечно, я думаю, припомнит вот эти недружественные шаги Санду против Дональда Трампа. И, я думаю, какие-то сложности создать режиму Соединенные Штаты способны. Конечно, они никогда не будут поддерживать оппозицию и захотят, возможно, сменить Санду на какого-то своего человека, тоже прозападного, но уже более проамериканского, чем проевропейского.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: Украинские боевики целенаправленно ударили по жилым районам и центру Белгорода. Это заявил губернатор региона Александр Шуваев. Он уточнил, что ранения получили 6 человек, в том числе 3 детей. Один из них в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии 2 пострадавших взрослых.
0: О спецоперации.
4: Взрывы вновь прогремели в Киеве, это сообщают местные СМИ. Сегодня в нашем Министерстве обороны говорили также о том, что российские вооруженные силы днем в субботу разбили в порту Одесса сухогруз, доставивший на Украину военное имущество. А «Нью-Йорк Таймс» на фоне уже нескольких ударов наших гераней по мосту в украинской столице сегодня вышел со статьей, в которой написал о том, что удары по мостам в Киеве могут стать для Украины логистическим кошмаром. Издание отмечает, что удары могут привести к ослаблению несущих конструкций мостов и заставить власти закрыть их на неопределенный срок.
0: О конфликтах.
4: Хуситы заявили, что нанесли удар баллистическими ракетами и дронами по объекту саудовской компании «Арамко» в Ар-Рияде. Ранее сегодня саудовская авиация нанесла 26 ударов по столице Йемена Сане. В Йемене с августа 2014-го продолжается вооруженное противостояние между хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными силами. Сана находится под контролем мятежного движения «Ансар-Аллах», то есть хуситы. А в конце этого лета движение активизировало наступление на юго-западе страны. Две недели назад установила контроль над городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе Йемена.
0: О Трампе.
4: Дональд Трамп оригинально надавил на законодателя, чтобы тот поменял свое мнение по поводу принимаемого документа. Американский президент просто взял и опубликовал в своей соцсети телефонный номер сенатора Тома Коттона. Сделал это, чтобы добиться от него поддержки законопроекта о прекращении регулярного перехода на зимнее время. Трамп объяснил подписчикам, что сенатор задерживает принятие очень важного законопроекта, предусматривающего сохранение в США летнего времени. Для одобрения документа в Сенате не хватает только голоса Коттона, пояснил президент. Поэтому и опубликовал номер сотового телефона сенатора, предложив всем желающим, в первую очередь жителям Арканзаса, позвонить законодателю и попросить его поддержать законопроект. Президент США выступил за отмену перехода на зимнее время и заверил, что никто в стране не хочет переводить часы дважды в год.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара 83 рубля и 48 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля и 32 копейки. А курс юаня 12 рублей и 43 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
5: Да, сейчас у нас вопрос следующий. Все автомобилисты Москвы возмущались, потому что в Москве проходил марафон беговой, перекрыли весь город и материли бегунов. По количеству проклятий марафонцы уже сравняли с самокатчиками. Кто вас раздражает, друзья, в городе? Да, вот такой городской опрос. Я, знаете, мы сначала как-то с коллегами сомневались, думали, а зачем такой вопрос задавать? Он же про Москву? Нет, он не совсем про Москву. Я прекрасно помню момент, когда я выезжаю из своего родного Курска на автомобиле в сторону своей родной Москвы, не менее родной Москвы. Не могу выехать, понимаешь ли, дружище? Почему?
6: веломарафон.
5: И меня ограничили. А меня, знаете, как у Высоцкого, Владимира Семеновича, обложили меня. Обложили. Красные флажки везде. Ну, благо я росла в этом городе, я там все ходы знаю, вырвалась. Вот. Но это бесит. А я решила быть предметнее. Во-первых, сейчас давайте сразу к делу. 8 800 200 ровно 9702. Что вас в городе раздражает? Вернусь к размышлению. Я думаю, ну что значит просто автомобилисты? Пошла в соцсети. И что я вижу? Московский марафон оставил горы мусора на Патриарших. Патриарши – это у нас золотой треугольник в Москве. Но, тем не менее, какая разница? Горы мусора на Патриарших в самом центре, рядом с храмом, где Пушкин Александр Сергеевич венчался, или же где-нибудь в Медведкове. Ну, разницы никакой. Потому что и все эти заметки основаны на соцсетях. Вот, например, видео сейчас наблюдают мои глаза, а вот так бегут наши спортсмены. Видите гору мусора. Они просто выкидывают пустые стаканчики на дорогу, хотя мусорки на каждом шагу. А вот ради этой грязи перекрыт весь центр. На самом деле, кто-то скажет, да потом подметут, бегуны так и делают. Ну, вот подметут, это мы платим в городскую казну, как мне кажется. Возможно, я не права. Но вообще, горы мусора. Что вас раздражает в городе? В том, в котором вы живете или который часто посещаете? Наверное, такая логика. 8 800 200 ровно 9702. Челябинск на связи. Андрей, здравствуйте.
7: Добрый день. У нас раздражение это самое большое. Глупые водители, которые ездят непонятно по каким правилам. Ну, а самое страшное это самокатчики. Бессмертные наши.
5: А в Челябинске они как, ездят по проезжей части или по тротуару? Почему бессмертные?
7: У нас по проезжей части ездят доставщики, самокатчики.
5: Доставщики это те, которые на мотиках как бы мотики, не до мотики такие.
7: Как бы велосипеды.
5: Электро. Я поняла вас, я вас поняла. И вот они как раз и раздражают больше всего.
7: Они вообще раздражают. Там непонятно, куда он едет.
5: Они любят, да. А знаете, друзья, кто не был в Челябинске, говорю вам, там перекрестки такие, как в Москве. Иногда в Москве где-то курят нервно в сторонке. Но город строился под танковые движения, потому что туда переносили все во время Великой Отечественной. К чему веду? Дороги просто гигантские. И я вас, если вот этот доставщик, как в Москве любят, по диагонали будет пересекать перекресток, то его можно смело называть, правда, бессмертным. Спасибо вам большое за звонок. Челябинскую привет. 8 800 200 ровно 9702. Ставрополь на связи. Евгения, здравствуйте.
8: Очень раздражают учебные машины, которые выезжают с учениками в 8 утра, когда все едут на работу.
5: Я обожаю этих... Как же тут сказать-то? Слушайте, еду недавно в выходной, везу дитё в поликлинику. Притормозила, когда-то и я училась. А он разворачивается, двуполоска, там можно разворачиваться, разворачивается. И я прямо в машине аж ребенка испугала, потому что он так задком, а он на Шкоде учится. То есть вот еще веселится так этот ученик. И он задком так красиво в знак въезжает. Господи, я бы его задушила на месте инструктора, потому что это же инструкторская машина, вот прям там. Да, очень раздражает, особенно когда они находят тихих мест.
8: На работу. Да, и тут...
5: Понимаю, жму вам руку, хоть и виртуально, но на самом деле. У нас как учили? Сначала загоняют куда-то в глухомань, а потом сразу на центральную улицу. И там ты как бы все на скорости, все... Вот у меня так было четко. А в Москве я взяла отдельного инструктора, и он мне сказал: Мария Сергеевна, здесь не тормозят, здесь все на скорости, переучиваемся. Еще звонок. Здравствуйте, Виктор Тамбов на связи. Здравствуйте, Виктор.
9: Здравствуйте. Глобально, если так сказать, раздражает движение, это самоорганизация движения.
5: В Тамбове?
9: Да.
5: А
9: самоорганизация, где, там есть, допустим, стрелочки по 11 секунд, стрелка, поворот налево, 11 секунд, и камера, святое, камера, да, и прям вот люди не успели передачу включить, уже оп, и глядишь, штрафет прилетел.
5: Но у нас тут в Москве есть, вот я на работу езжу, сегодня ехала, две машины строго, если только первая стоящая, не по телефону, не в телефон смотрит, да, есть такое.
9: Да,
5: есть.
9: Да, вот, вот.
5: Да, это бесит.
9: И из этих стоящих бесит, вот это бесит. И бесит, ну, извините, девочки с телефонами. Я один раз на 4
5: полосах. А ну-ка, секундочку, давайте я вам как с родным, Тамбов уж прям роднули. Не надо вам тут не это. Вы мужчины, а чего вы смеетесь там? Я вас вижу, я автомобилист со стажем. Вы тоже так же сидите в этих телефончиках, залипаете, особенно если перед вами никого нет на светофорчике.
9: Понимаете, я очень такой водитель, прям вот водитель-водитель, шофер, можно даже сказать, лучше. И я вот, когда сажусь за руль, я посвящаю себя вождению. И все вот эти телефончики у мужчин, да, да, я согласен. И у мужчин, и у женщин они раздражают, потому что ты едешь на машине, которая не разгонится быстро, там, ты разогнался, а впереди он плетется, у него коробка или у него коробка-автомат, так хорошо, а ты там, блин, думаешь, да какую же передачу выбрать? Ну, в общем, вот это...
5: Да, да, я понимаю. Меня вот в Тамбов, когда приезжаешь, раздражают новые ямы. Это просто кошмар. Прощай, подвеска. Едешь, вроде уже год прошел, а они все там же. Потом хоп, новинка сезона. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Оттолкнулись, друзья, кто только что присоединился, от марафона в Москве. Перекрыли весь город. Автомобилисты, конечно, в соцсетях подняли хайп. И вообще в соцсетях, что загадили весь центр. Но самокатчики – это и другая проблема. Значит, бегуны, самокатчики. Я тут веломарафон приплела. И мы разговариваем, что раздражает вас в вашем городе. Повторите, пожалуйста, кто у нас на связь. Ростов-на-Дону, прекрасный дерзкий город. Владислав, здравствуйте.
6: Я соглашусь с предыдущими
5: ораторами. Так.
6: Да. Меня, вот, честно говоря, раздражает, да и многих, наверное, ростовчан, особенно пешеходов, когда идешь вечером по пешеходному тротуару, тебя как в виде кегля обгоняют вот эти самокачки. Причем молодежь по двое едут, по несколько человек, и дети даже катаются. И самое интересное, ответственности и никакого контроля за этим нет. Они
5: ну как нет?
6: Огромная скорость.
5: В Москве ну, такие нас... штрафуют, мама не горюй, родителей.
6: Я специально мониторы, можете даже проверить, сколько было случаев остановки и штрафов. Их практически нет. И причем... ДТП вот с ними, да, так называемые, очень много, много количества. Даже есть случаи летальных исходов.
5: И да, это я, мы знаем. Говоря, а если мы вычеркнем самокатчиков из этого списка, то что у вас вот до появления самокатчиков? Они же при нашей с вами жизни появились. Что раздражало до появления самокатчиков? Вспомните?
6: Ну, да, отсутствие метро в Ростове-на-Дону. Что еще?
5: Я вообще не понимаю, как при таком климате может... Спасибо большое вам, во-первых. Я не понимаю, как в Ростове-на-Дону вот при таком климате может что-то раздражать. Я как только туда приезжаю, все, я сразу чую морской бриз, я понимаю, что до моря рукой подать. Вот оно здесь, рядышком. И меня уже ничего не раздражает, все. Я в дзене. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Челябинская область подхватывает наш марафон. Владимир, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Слушаю вас. Ваше раздражение.
10: Ну, самокатиков не будем.
5: Давайте, да, а то скучновато уже.
10: В городе очень здорово. Вообще дороги не строят.
5: Пересеченная местность?
10: Где-то там говорить. Ну да, практически.
5: А как
10: да.
5: Город-то называется? Вот. А то как-то у вас просто Челябинская Копейск. Область. А?
10: Копейск.
5: Известный город Копейск. Да? А почему он известный? Откуда я его знаю? Никто мне не подскажет.
10: Шахтерский город.
5: Может быть, как-то классик писал. В Камеди-клабе, говорят, мне тут упоминали. Нет, трасса Пенза-Копейск. Нет, может, у классиков где-то было, а то вот все тут по верхам. То есть не строят дороги.
10: У нас еще очень пыльно. Пылища,
5: а вот пыль, стоит, послушайте, ну пыль это вот я не знаю, как у вас, но знаете, как я помню, одно время говорили, вот за рубежом не разуваются, и у них чисто в домах, потому что на улицах чисто. Все это ерунда, и, как говорит Виктор Николаевич, брехня. Пусть про розу ветров почитают, пусть прочитают про почвы, и нельзя добиться отсутствия пыли, коль почва другая, чем вот в этих странах, где не разуваются, просто у них там камни на камне. Но спасибо вам большое за звонок. Да, надеюсь, что власти Копейска сейчас нас услышали и как минимум покраснели все как один. Мы продолжим в следующем блоке. Звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: Вопрос дня. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосупавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о взаимосвязи гимнастики с другими видами спорта.
13: Это один из базовых видов спорта. Это туда, куда наших детей сегодня, мы с 3 лет, хотим определить, чтобы косточки окрепли, координация. Допустим, у меня в клубе специально есть группа для футболистов, и там вот акробатическо, потому что они же прыгают, надо учиться падать. В наше время на базе «Озеро Круглое», наша федеральная база гимнастическая, и мы там в свободное время, конечно, тоже гоняли в футбол. Между прочим, и в каком-то из шоу у нас началось шоу вот с этих футбольных моментов. Очень такой виртуозный у нас был артист, и девочка тоже с ним как бы в такие батлы, потому что она художница, как она владеет мячом, а футболист показывал, как он владеет мячом ногами.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вопрос дня.
5: Все автомобилисты Москвы возмущались, что из-за марафона перекрыли весь город. Поминали совсем недобрыми трехэтажными словами бегунов. Весь центр был завален стаканчиками, которые превращались в горы мусора. По количеству проклятий марафонцы сравнялись с самокатчиками. Что вас бесит в вашем городе? Ну, давайте так, интеллигентно. Раздражает. 8-800-200-97-02. Москва на связи. Кирилл, здравствуйте.
15: Если честно, так все нравится, но на дорогах раздражают безумные водители, в частности, даже, я бы сказал, больше безумные водители такси, которым, если надо повернуть направо, они могут просто с левой стороны 3-4 полосы, для них это норма.
5: А скажите мне, пожалуйста, есть метод, как с этим бороться-то?
15: Да никак, это, мне кажется, у человека заложено просто, и все. С этим... никак, я думаю, не бороться.
5: Спасибо вам большое. Давайте я почитаю сообщение, чтобы справедливости ради. Пешеходы с носом в телефоне. Да, да, как у себя на кухне. Идет и смотрит в телефон бессмертный. Пешеходы с носом в телефоне. Я на велике езжу. Культурно, с дубинкой. Иногда за Тома Круза. Зато мы круизы себя сравниваем. Бесят водители, которые занимаются дрифтом на дорогах в южных городах нашей страны. Это распространено, например, в Тамане. Подвергают опасности себя и других. А еще без водителей, которые едут и громко слушают музыку на всю улицу. Ну все, понятно. 8-800-200-97-02. Что вас раздражает в вашем городе? Москва снова на связи. Ирина, здравствуйте.
16: Меня, например, раздражает очень на стоянках около дома машины со спущенными колесами, которые многолетним я не знаю, сроком стоят, привязанные к этим стоянкам, не дают припарковаться. Вечером после работы приезжаешь, абсолютно нет никакого места. И плюс к этому еще добавляются...
5: Кто занимает эти места, вот кроме каршеринга? Таксисты? Или кто?
16: Нет, ну, видимо, какие-то жители вот этих старых машин, дряхлых, которые стоят, не ездят, газели со спущенными колесами, старые машины со спущенными колесами, да, они не выездные уже много-много лет, и вот они стоят, никто за ними не смотрит, никто этот процесс не контролирует.
5: У вас есть домоуправление?
16: Домоуправление?
5: Ну, я сейчас объясню свой вопрос. Объясняю. У нас такая машина стояла. Она мешала разгружаться пятерочке. Не знаю, ну, для пятерочки такой же закон, как и для нас с вами, правда ведь? РФ называется закон. Вот, они вызвали эвакуатор. Каким-то образом сразу объявился хозяин. И, в общем-то, все, освободили территорию. Представляете? Это у нас вот во дворе так было. Делюсь просто тем, что видела собственными глазами. Может, вам как-то пригодится.
16: Спасибо большое за совет. Попробуем воспользоваться.
5: Надо просто узнать, имеет ли право сообщество жильцов на своей придомовой территории убрать занимающие и так ради экономии места. Вот. А каршеринги, кстати, если бы у вас было под шлагбаумом, они бы влетали в копеечку. Вот, значит, шлагбаумы нужны. Но есть такие дома разобщенные, которым невозможно собрать консенсус. Кворум. Кворум, да, правильно? Или я что-нибудь скажу? Может, название группы? 8-800-200-9702. Раиса из Анапы. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Меня возмущают мужчины, выгуливающие собачек. Вот им животы не дают наклоняться, да они мешочки не имеют с собой и не убирают за ними. И с собой вот берут собачек, садятся на лавочку покурить, и собачку тут же на лавочку садят, собачка тут же и лозит своим задом. Короче, вот... Вот это вот до того неприятно смотреть на мужчин, которые как дамы с собачками раньше вот гуляют, выхаживают такие
5: важные. Не по-мужски, на ваш взгляд, с мелкотой, да еще.
17: Вообще не по-мужски, да. А если сделаешь замечание, то они еще и огрызаются.
5: Как собачки.
17: Я как понимаю. Собачки.
5: Да, понимаю. Ну, вообще, конечно, ну, пакеты продаются. Ну, несерьезно это все. Но вы так сейчас смешно сказали. Вот. Животы мешают. Извините, пожалуйста, нельзя так вот смеяться. Но это было смешно, правда, сказано. Пятигорск на связи. Семен, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Мария.
5: Слушаю вас. Что вас раздражает в Пятигорске?
18: Ну, меня раздражает то, что город небольшой у нас, и даже где есть возможность расширить улицы, их почему-то не расширяют. Ну... Из-за этого пробки, ну и качество дорог тоже оставляет желать лучшего.
5: Смотрите, все больше вот, да, про дороги, про движение, даже просто по улицам, да и мы сами оттолкнулись. Спасибо большое. Хотя, казалось бы, Пятигорск, туристическое место вроде бы, да? Все никак не доеду. Здравствуйте, кто следующий? 8-800-200-9702. Что вас раздражает в городе? Василий из Москвы, здравствуйте.
19: Я бы хотел сказать два слова в защиту начинающих водителей. Тут девушка выступала минут 5 назад, что она едет на работу, ей мешают учебники.
5: А нет, не вспомнила... учебники.
19: Да, учебники, да. Как она начинала ездить?
5: Я вспомнила вместо нее, я вспомнила.
19: Нет, ну, может быть, вы виртуоз в своем деле.
5: Нет,
19: да?
5: Нет, что вы, я не была виртуозом.
19: Начинающие водители все такие.
5: Да, дело-то не в этом.
19: Второе, что меня раздражает,
5: да погодите, ради справедливости хочу вступиться за девушку. Да. А то сегодня девушек прям запинали. Смотрите, она же говорит, что не сами раздражающие водители, а что они выбирают именно те улицы, где они затрудняют движение, особенно в утренний час предрабочий. А ехать надо там, где они не будут затруднять, где они там в крайней правой будут и ехать, и можно, соответственно, остальным двигаться по другим полосам.
19: Нет, Мария, тут вы не правы, у них есть определенные правила, где можно ездить, можно, где нельзя ездить. Ну,
5: хорошо. Не-не-не, я просто... Вот, да. Ладно, все, хорошо. Мир, дружба, жвачка. Что раздражает еще? Говорите, я вас перебила.
19: За мою бытность. Вот, мне много лет, я же ровесник в Рашидском коню. Никто не поднял вопрос правильно ли установлены камеры на дороге или нет. Но зато мне известно, камеры устанавливаются в тех местах, где аварийные места. Логично? Логично.
5: Ясно.
19: А их ставят в казну нашего города.
5: Принято. Спасибо большое. Москвой начали, Москву... Нет, мы Челябинском начали. Закончили Москвой. Спасибо вам большое. Вот это наша родина. От Урала до Москвы. А прямо сейчас, друзья, чтобы, так сказать, залакировать, прошу вас, маэстро.
0: Саундтрек на этот прекрасный вечер.
5: Значит, то, что меня раздражает. Диванные войска укронацистов добрались до мистера Кредо. Замахнулись. Российского певца внесли в базу «Миротворец». Составители этого бессмысленного списка возмутило, что артист сейчас, внимание, друзья мои, россияне, поддерживает президента России Владимира Путина, воспевает мощь нашей страны. Якобы таким своим поведением Кредо покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины. Господи, хотя бы формулировки сменили, обдумали бы, наняли бы какого-то грамотного человека. В общем, мы посвящались и решили, что самое время послушать мистера Кредо. Ну и, конечно, «Белый танец».

0: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Я журналист Дмитрий Киселев. Слушайте Радио «Комсомольская правда» и будете здоровее.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о том, что может помочь сохранить здоровье школьников.
3: Педагогам надо свою задачу решить, а медикам свою задачу. У нас есть требования и к нагрузкам, есть требования и к продлению продолжительности учебного дня, есть недельные биоритмы, которые малограмотные директора школ набираются наглости критиковать. Да, ребенок трудится, он трудится. Это труд, тяжелый труд, умственный труд. Хотя мы это называем, ты же ничего не делаешь, ты только учишься. Синхронизация его получения необходимого объема знаний, без чего человеку сегодня жить нельзя. И это его, если хотите, духовное здоровье, не физическое, а духовное здоровье. И второе, это чтобы при этом не потерять здоровье физическое, да, не искривился позвоночник, не потерялось зрение, отстал в развитии, у него возникло депрессивное состояние, может и такое быть, плюс еще интернет добавляет. Вот этим всем надо заниматься. Поэтому готовых рецептов на этот счет нет, потому что каждый ребенок индивидуален. Хотя, в принципе, в его воспитании и в создании из него гражданина нашей страны они везде одинаковы. Но сами подходы одинаковые, а индивидуализация каждому ребенку должна быть.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: Квартиры и 6 машин загорелись в Белгороде после взрывов украинских дронов. Повреждены 5 частных домов и 2 многоквартирных, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев. Ранее он отмечал, что боевики целенаправленно ударили по жилым районам и центру города. Ранения получили 6 человек, в том числе 3 детей. Один из них в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии 2 пострадавших взрослых.
0: О конфликтах.
4: Спецподразделения израильской армии оккупировали в субботу населенный пункт Заутар-эш-Шаркия на юге Ливана. Они провели зачистку в нескольких его районах. По информации СМИ, израильская артиллерия во второй половине дня вела интенсивный огонь по поселкам в пограничном округе Марджаюн. Самолеты израильских ВВС нанесли точечный удар по нескольким городам, где были разрушены 2 школы. Налет был совершен всего на 8 населенных пунктов. Ливанские эксперты отмечают, что Израиль с начала октября активизировал военные операции. Это говорит о его намерении расширить зону безопасности.
0: О происшествии.
4: Специалисты завершили работы по ликвидации последствий пожара на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске. При разборе завалов в субботу обнаружили тела 5 погибших, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. Он отметил, что в воздухе превышение допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Угрозы для населения города и округа нет. Пожар произошел в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья вечером 1 октября. Пламя охватило 1000 квадратных метров. Площадь обрушения достигла 2000. По предварительной информации, взрыв произошел по технологическим причинам.
0: О спорте.
4: Футболисты сборной Англии обыграли команду Хорватии. Счет в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги наций был 7-0. Для сборной Хорватии это крупнейшее поражение в истории. Сборная Англии стала первой командой, которая смогла 5 раз поразить ворота хорватов в гостевом матче. Ранее англичане только раз победили этого соперника на чужом поле в сентябре 2008-го в отборе на чемпионат мира 2010. Та встреча завершилась с результатом 1-4. В следующем туре хорваты сыграют дома против испанцев, англичане примут чехов. Матчи пройдут 6 октября. А еще сегодня сборная России по футболу обыграла Намибию с крупным счетом 6-0. Это была товарищеская встреча. 29 сентября российская сборная обыграла иранцев со счетом 2-0. Теперь подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Нигерии. Матч пройдет 6 октября.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, курс европейской валюты 94 рубля 32 копейки, а курс юаня 12 рублей 43 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
5: Ну что, товарищи, 6-7, да? Все поняли, о чем я? В общем, вопрос простой. Какие слова вы считаете главными словами 2026 года? Все просто. Словосочетание 6-7, которое, даже если вы не знаете, что означает, но слышали 100%, вошло в число претендентов на звание слова года 2026. Кстати, вы сейчас, если слушали внимательно, да, самый нишевый вечер, слово «нишевый» получило 16% голосов опрашиваемых. Слова «red flag» и тот самый 6-7 по 14%. Ну, тут получается словосочетание, но мы как-то обозначаем это словами, да? А «нейрослоп», господи помилуй, 18%. И почти 24% респондентов признали, что без поиска не понимают значения ни одного из этих слов. Но у меня есть группа поддержки дома, подростки и детсадовский возраст, они мне иногда что-то объясняют. И я даже иногда пользуюсь, но надо записывать. В общем, что, как говорится, пришло на смену квадроберам, и какие новые непонятные же организмы нагенерировали новые поколения, уж не скажу зумеры, может быть, свежее какое-то поколение альфа. В общем, у меня вопрос простой, друзья мои. Вот на ваш взгляд, в вашей системе координат слово, главное слово, 2026 года. Звоните, пожалуйста, и говорите. 8 800 200 ровно 9702. Но я сразу напоминаю, что плохие слова забываем, хорошие вспоминаем. Главное слово 2026 года, которое вот из всех утюгов звучит, ну, невыносимо это уже, знаете, уже злишься даже и не хочешь знать, что бы оно означало. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария. Ну, вы знаете, я вот не знаю значение вот
5: 6-7. Да. Вы не знаете, да, что это такое?
6: Нет, не знаю. Нет, вот да, как-то мимо промелькнуло. Угу. Так, я бы, ну, это разное можно. Я не знаю, там, ну, например, там на маечках грязных было написано «Киевский режим». Ну, пусть это будет. Но здесь тоже из области политологии.
5: Подождите,
6: либо, да?
5: Вы то считаете, что киевский режим – это слово 2026? Нет, Баба-Яга,
6: ну,
5: против.
6: Да. Может быть,
5: это как-то ту матч.
6: 23-го года, да, 22-го, может быть. Да черт его знает, нет, но мне артхаус нравится, термин, люблю.
5: Но вы же понимаете, Олег, вы же понимаете, что слово «года» – это же не просто звание. Это то, что наполнило наше общество, ну, я имею в виду, конечно, в риторическом смысле этого слова, просто сверх меры. Кстати, 6-7, спасибо вам за звонок. Это, для тех, кто интересуется, это мем, интернет-мем, который в 25-м, в 26-м годах, но он, правда, захватил соцсети, школьные коридоры, попал в словари. Учителя назначали даже отработки, если слышали хотя бы раз 6-7. И, в общем, у фразы нет какого-то фиксированного смысла. У нее происхождение разное, несколько разных версий. Сейчас в эти погружаться не буду. Но вот прям 6-7, им уже не важно, откуда это. Они просто это произносят. 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас на связи? Алло. Можно. Сергей из Ижевска, здравствуйте.
7: Слово «риторика», вам так, со всех уст политиков, чиновников, журналистов. Только и слышу каждый день.
5: Так какое слово? Я что-то прослушала.
7: Риторика.
5: А, риторика? О.
7: Да.
5: Что-то никакой новинкой сезон не попахивает. А вот чем вам не нравится? Знаете, что такое слово «пухосос»?
7: Нет, не знаю, но слово риторика знаю, потому что это продолжение речи, как идет, и все наши, как говорится, публичные люди это слово теперь включают в свою речь.
5: А, я поняла. То есть мы по-взрослому. Ладно, понятно. Спасибо большое. Итак, друзья мои, вопрос простой. Какие слова вы считаете главными словами 2026 года? Уже в прошлое ушли скуф. Если вы понимаете, о чем я. Смешное слово, правда. Квадробер. Все начали забывать, да? Вообще говорят, что некоторые слова, они долго не живут. И то, что нам кажется сегодня, вау, это останется навсегда, через несколько лет вообще никто даже не поймет, о чем это. 8 800 200 ровно 9702. Тверь на связи. Николай, здравствуйте.
8: Здравия желаю. Николай из Твери.
5: Да, слушаю вас.
8: Словом 26-го года, которое очень часто производится, это слово и вы произносите, Панкин, это слово «нафиг». Нафиг.
5: Серьезно?
8: Да, очень серьезно. Очень много комментаторов стали по всем радиостанциям говорить это слово. Все-все-все, и политики, и даже это руководство страны говорит «нафиг, нафиг, нафиг».
5: Отлично.
8: Конечно, это мне слово не нравится, зачем это произносить? Но это слово произносится постоянно.
5: Нет, но принято как версия. Принято как версия. Мне даже захотелось переслушать свои эфиры, так поднять. Я, в общем-то, помню прекрасно, о чем я говорю, но окей. Сейчас же окей еще запишут в мой вокабуляр. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Максим, здравствуйте.
9: Да, Мария, здравствуйте.
5: А вы знаете, Максим, подождите, а то я забуду потом. Вы сейчас скажете вашу версию. А вы знаете, что слово «Макс» тоже входит в топ-40?
9: Ух ты, ничего себе.
5: Но это вы не берите на свой счет, Максим. Вы понимаете, о чем я? Слово «Макс». Да, мессенджер национальный. Ну хорошо, ваша версия. Слово 2026-го или слова?
9: Могу. Я тебя могу, вот это вот. И даже в чате вот там. Да, вот я тебя могу, вот я маски поставил, как бы клип, да, могу. Она говорит, я не понимаю, говорит, что они говорят.
5: Да, могу. Это форма глагола «мочь». Хотя это какой-то там танец. Мне недавно Александр Анатольевич, ведущий настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда», он мне объяснял. Но, видимо, моего серого вещества, точнее, количества онного, не хватило, честно. Но вообще я знаю, что это обозначает. Иметь возможность там быть в силах, быть в состоянии что-либо сделать. Могу.
9: Ну и клип, да, он тоже такой же. Да,
5: да, да.